0: самоучка.
1: Старик проницательно взглянул на него. Так-так, господин племянничек, и это все, что ты почувствовал? И, вежливо обратясь ко мне, добавил с некоторой торжественностью: вот истинный Моцарт, такой, каким я его слыхивал в юности. А концерт шел своим чередом. «Теперь мы услышим опыты самого оркестра», — шепнул мне на ухо приятель, сидевший по другую сторону. И действительно, заиграли скрипичный квартет одного из современных композиторов, но как ни старались музыканты, как несовершенно было их исполнение, им не удалось вдохнуть жизнь в надуманное творение. Слушатели переглядывались, утомление и скука овладели залом. Мой сосед, старик, почитатель Моцарта, пряча лицо в свой желтый шелковый платок, уже несколько раз подавлял зевоту, но вот, наконец, и третья часть, да еще в совершенно необычном ритме на 5/8, благополучно проскакала мимо. Исполнители покинули сцену, отодвинули вглубь пюпитры. В зрительном зале люди сидели с озадаченными лицами, явно не зная, как понимать только что сыгранную вещь. Но вот снова вышла молодая певица со свитком нот в руке. На лице ее было лукавое, почти торжествующее выражение. У меня возникло было подозрение, не собирается ли она перещеголять ультрамодный скрипичный канкан еще более бравурной пьесой для человеческого голоса. По счастью, я ошибся. Не было и оркестрового сопровождения. Один только капельмейстер сидел за роялем, выдвинутым на авансцену. Раздались первые аккорды. Все выступление исполнено было великой простоты и сладостного благозвучия. Словно радужное сияние вспыхнуло над залом, и вот тихо и властно раздался голос: «О Божий мир! Ты сердцу мил, ты душу светом озарил». Но что это? Слова мне знакомы, ведь они значатся на листке, вложенном в томик Бюргера. Это же слова старого учителя музыки Христиана Валентина. Бог мой, как давно я о нем не вспоминал! Чистый молодой голос вознес их над залом.

Она закончила. В зале все еще стояла глубокая тишина. Но внезапно публика разразилась бурными, долго не смолкавшими рукоплесканиями. Я и не заметил, как старик схватил мою руку и нежно ее пожимал. — Это душа! Душа! — твердил он, качая седой головой. Я же поспешно выхватил из кармана программу, и верно, там значилось имя моего старого друга. Оно стояло в ней дважды. В первый раз рядом с именем молодой певицы, аттестовавшей себя как его ученицу, и второй раз как композитора, автора песни, вдохнувшей только что жизнь в стены этого зала. Я встал и огляделся вокруг. Мне казалось, что среди слушателей я непременно увижу и его самого, его милое старое лицо и на губах прежнюю детскую улыбку. Но это мне только почудилось. Мой старый друг не слышал сладостных звуков жаворонка в песне своей юности. Однако на лицах слушателей светилась тихая радость. У меня было такое чувство, словно я все-таки побывал с тихим музыкантом на его фиалковой полянке.

Остальная часть концерта уже не представляла для меня особого интереса. Но позже, в номере гостиницы, когда я, как распятый, лежал на ненавистной полосатой перине, до той минуты, пока мною, наконец, не овладел сон, в ушах у меня снова и снова раздавались милые звуки песни, которые, словно детские голоса, врывались в бушующий за окном октябрьский ветер. Лежа с закрытыми глазами, я мысленно видел перед собой несколько бледное лицо певицы. Значит, старый музыкант все же добился своего. Искусство старой сеньоры Катерины ожило в чистом и серебристом пении этого юного существа. Ведь я ни минуты не сомневался в том, кого слушал, хотя уже не мог восстановить в памяти черты этой вдвойне любимой им девочки. Никогда я и не знал ее фамилии. Не назову ее и теперь. Правда, тогда о ней, помнится, заговорили. Более того, в спорах о ней на некоторое время столкнулись даже два враждебных лагеря поклонников старой и новой музыки, но вскоре она ушла в тень, в число тех, чьи радости и горести известны узкому кругу и о ком не говорят. Первым моим побуждением на следующий день было, естественно, разыскать ее и расспросить о моем полузабытом друге. Но непредвиденная задержка в делах мне помешала. На помощь пришел приятель, который накануне так настойчиво увлек меня в концерт и которого я вероломно покинул после окончания. В тот же вечер я встретился с нею у него в доме. Собралось много гостей, очевидно, одни только любители музыки чистейшей воды. Встретил я там и моего вчерашнего соседа, старого поклонника Моцарта. Мы, понимающе, пожали друг другу руки. Но вот и она сама. Она дружески беседует с хорошенькой хозяйской дочуркой, и та смотрит на нее с обожанием. Когда я, отдав поклон хозяйке дома, наконец представлен был певице моим другом, она обвела рукой шейку девочки и нежно привлекла ее к себе. Несколько мгновений взгляд ее был испытующе устремлен на меня, потом она протянула мне руку. — Не правда ли, — начал я, — ведь это вы. Это с вами мы когда-то отпраздновали воскресный вечер. Она кивнула, улыбаясь. — Я этого не забыла. Мой старый друг и учитель потом еще часто говорил о вас, особенно весной, ведь вы собирались вместе с нами на фиалковую полянку. «У меня такое чувство, — тихо проговорил я, — словно вчера вечером мы там побывали. По крайней мере,

им на перепутье мне явился. Перстами легкими, как с ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны, скучна мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен, кровь бродит, чувства ум тоскою стеснены. Суровою зимой я более доволен, люблю ее снега, в присутствии луны, как легкий бег саней с подругой быстрый волен, когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек, а зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь, полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждем от засухи, лишь как бы напоить да освежить себя. Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, и, проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго, любовник нетщеславный, я нечто в ней нашел мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах увянувших видна, могильной пропасти она не слышит зева, играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полн. Таков мой организм, извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня в раздолье открытом, махая гривой.

Его и он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол, и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, и льду мы долгие в душе моей питаю. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу матросы вдруг кидаются, ползут вверх вниз, и паруса надулись, ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?

0: У меня есть такое журналистское правило, и, вероятно, многие слушатели об этом знают. Я как бы не расстаюсь с героями своих передач, храню их голоса и время от времени к ним в раздумье возвращаюсь, потому что ведь за этими голосами свершения, радости, неудачи, судьбы человеческие во всей их необычайной сложности. Ну вот пленка лежит, не стареет, а человек растет, мужает, что-то с ним происходит, и всегда необычайно интересно вновь вернуться к его судьбе, прикоснуться к ней, узнать, как сбылись его мечты, что ему в жизни удалось, а что нет. Всякое ведь бывает. Это маленькое предисловие я сделал для того, чтобы иметь возможность представить вам человека, который сидит сейчас рядом со мной, Алексея Михайловича Емельянова, а для меня просто Леша. Можно так тебя назвать, да?
1: Конечно.
0: Лешу Емельянова, с которым мы познакомились ни много ни мало... 17, да?
1: Да, пожалуйста.
0: 17 лет тому назад. Причем было это при таких обстоятельствах. Как-то зашел я вечерком на огонек в общежитие ремесленного училища...
1: Номер 63.
0: Ну, небольшая комната, как мне вспоминается, человека 4 там жило, да?
1: Да.
0: Каждый занимался своим делом, а невысокий коренастый паренек с взлохмаченной шевелюрой метался по комнате, нервно по ней вышагивал, что-то бормотал про себя, записывая в тетрадь. И, в общем, я понял, что он находится в таком, ну что ли, творческом экстазе и сочиняет стихи. И, впрочем, все остальное записано на старой пленке, которая благополучно сохранилась, и мы ее сейчас вместе с вами послушаем.
2: «Я в деревне давно уже не был и забыл деревенскую осень, а сегодня такое вот небо, и на веточках инея просить, воздух сена душистого вроде, я в рабочей засаленной шубке ленинградской хорошей погоде улыбнулся, как девичьи шутки. А вот тут у меня не получилось, я еще допишу потом».
0: Давно пишешь стихи, Леш?
2: Да года 3-4 так.
0: Где-нибудь печатался уже?
2: Да пока еще в стенгазете.
0: А вот интересно, мечтаешь ты о большой книге, о большой печати?
2: Ну, а какой поэт не мечтает напечататься? Конечно, мечтаю.
0: Ну, вот мы остановим пленку, там еще разговор продолжался у нас, но именно на этом месте я решил ее остановить, потому что какой же поэт не мечтает напечататься? Ну, и вот Леша.
1: Лазарь Ефимович, это вообще удивительно, слышать свой голос, такой давний, такой наивный и восторженный.
0: Ну, не такой уже давний, 17 лет, это время, конечно. Хотя, да, давно, давно.
1: Я еще немножко ребенок, а потому отсчет веду по-своему.
0: Да.
1: Так вот, должен вам сказать, что когда мне было лет 15-17, то я понимал, что в основном в жизни своей я еще только обязан людям. Я сам-то еще как-то не отдал, так сказать, долг, который я взял у людей. А до 17 лет у меня была за плечами война, так сказать, детство мое прошло в детдоме. Я с матерью из голодного Ленинграда, блокадного Ленинграда, должен был эвакуироваться. Матери в пути было очень трудно, мы потеряли все вещи. Нас, собственно, под свою опеку взяла женщина простая, приятная и, так сказать, смелая, отчаянной, может быть, смелости. Она взяла целую семью, взялась прокормить и довести до места, куда мы ехали. А потом детдом, а потом после детдома мне пришлось довольно долго скитаться. И тоже там, в моих поисках, нашлись люди сердечные, хорошие люди, которые помогли выбраться мне из моих трудностей. Привезли меня в Ленинград, и я стал учиться в ремесленном училище, и вот встретился с вами. Ну, я закончил, как вы знаете, ремесленное училище, работал на заводе, закончил индустриальный техникум трудовых резервов, стал по специальности мастером, но мастером мне долго работать не пришлось. Вот, я писал и рассчитывал на литературу так, всерьез. И сейчас я работаю редактором в издательстве «Детская литература», руковожу литературным коллективом, из которого сам вырос, стал членом Союза писателей недавно.
0: Да, с чем я тебя, кстати, и поздравляю.
1: Спасибо большое. Спасибо. К большому сожалению, я не стал поэтом. Вернее так, если уж совсем рассекретиться, я пишу стихи и до сегодняшнего дня.
0: Для себя, да?
1: пока для себя.
0: Так.
1: А то, что я пишу и публикую, это проза. Вот.
0: 4 книжки уже вышло, да?
1: Да, вот 5-я уже на подходе.
0: И, насколько я знаю, почти все книжки связаны с твоей страстью к путешествиям. Ты ведь каждый год обязательно ездишь, да? Сколько ты проделал
1: километров?
0: Вы знаете, километров?
1: Почти с тех самых пор, да, как мы с вами познакомились... Я, так сказать, я действительно стал путешественником, и почти с тех пор я и качу по нашей Руси.
0: На велосипеде, главное?
1: Сначала, да. Сначала на велосипеде без моторчика, потом на велосипеде с моторчиком, потом на мотоцикле и пешком.
0: Ну, теперь, наверное, идет? Уже на легковой машине скоро поедешь, нет?
1: Знаете, вообще говоря, для солидности надо бы, но настоящее дело – это велосипед.
0: Да.
1: Вот. И даже что удивительное, в путешествии я... Жену себе нашел, Лазарь Ефимович.
0: Я знаю, собственно,
1: ну вот. Так что путешествие для меня дело не только, так сказать, кровное.
0: Однажды подошел в какой-то деревне к калитке, увидел девушку и было уже поздно, да?
1: Тут не только дело в калитке было. И уж если речь об этом зашла, решите, я, так сказать, я лучше знаю несколько эту историю. Хотите?
0: Ну, пожалуй, с удовольствием, только ведь обычно как-то не принято на такие темы разговаривать.
1: Да, это верно, но...
0: При столь широкой аудитории.
1: Может быть, меня извинит то, что в истории человеческой жизни, литературы уже была одна искренняя страсть, которая известна всем, Ромео и Джульетта.
0: Да, так это сказать, верно, конечно.
1: Их любовь.
0: Я ее не скрывали, да?
1: Да, и в этом случае, собственно, нечего скрывать. Вот, и я хочу просто поделиться радостью встречи с прекрасным человеком, если захотите.
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, это интересно.
1: Так вот, значит, на перекрестке, как это бывает, знаете ли, на перепутье, так сказать, 3 витязя, ну, если нас можно считать витязями, остановились мы. Давид Яковлевич Дар, мой литературный учитель, Алексей Ковалев, мой друг, с которым учились мы вместе, и я. Мы с Алексеем были тогда на выданье, а остановились мы на перепутье недалеко от города Пермь. И Давид Яковлевич сказал нам: знаете, ребята, вот в этом городе живет мой друг, с которым мы вместе воевали. И, насколько мне память не изменяет, у него было тогда 6 дочерей, и сейчас 6-й что-то лет 18. Сами понимаете, мы рванулись в этот город со всей страсти, так сказать, наших 23 лет. И вот, когда мы приехали в город, довольно быстро нашли дом... Пришли в гости. Очень нам понравилась комната, понравилась сама обстановка. Осмотрим, кроме мужчины, отца семейства, который теперь уже мой зять, так, никого нет. Потом, значит, появляется мама. Приятная женщина, приятная как-то во всех отношениях. И вот мы сидим за столом, она, так сказать, усадила нас. Сидим за столом, я ем картошку с удовольствием. Я всегда любил жареную картошку и любил есть. И, значит, думаю, а где же дочки? Собственно, ради них мы и приехали. И вдруг входит одна. Входит одна, и как только я на нее посмотрел, то потом мои друзья сказали: мы тут же поняли, что уж ни на кого другого ты смотреть не станешь. Вот.
0: А в результате... Самая любовь с первого взгляда.
1: Вы знаете, это не просто... Да, пожалуй, любовь с первого взгляда. А потом было все очень здорово. Мы были всего 2 вечера, правда, с ней в Перми. Знакомы, но это было то знакомство, именно то знакомство, после которого люди, так сказать, уже не могут разойтись. Уже не могут разойтись, потому что, видно...
0: Позволь, Леша, но ведь вам же нужно было ехать дальше.
1: А вы знаете, я решил тут же сделать предложение.
0: Что? Как?
1: Вот решил сделать. Я понял, что это тот человек, которого нельзя...
0: Сколько же дней вы были знакомы?
1: Всего 2 вечера, Лазарь Ефимович. Всего 2 вечера. Это, можно сказать, шаг опрометчивый, если уж
0: я бы сказал,
1: внешне.
0: Да.
1: Но... Ну вот так оказалось, что мы живем 7 лет.
0: Ты знаешь, Леша, рассказывая этот несколько необычный случай, мы с тобой вступаем, ну что ли, в противоречие с общественным мнением. Что качаешь головой? Подожди, я выскажусь до конца. Понимаешь, вместе на всю жизнь надо ведь узнать друг друга хотя бы.
1: Ну, я вам скажу, что ведь не случайно существует много легенд о двух половинках. Понимаете, о том, как вот ходят люди...
0: Это верно.
1: И ждут друг друга.
0: Но это приятные лирические размышления. А жизнь, практика, к сожалению, показывает, что вот такая скоропалительность ни к чему доброму не ведет. И тут надо... Подожди, сейчас выскажешься. И тут надо поставить все точки над «и». Ведь не случайно же на сессии Верховного Совета, которая была в июне, был принят новый закон о семье и браке. И там прямо говорится, что молодые люди должны месяц подождать, прежде чем официально оформят свои отношения, то есть зарегистрируются. И это, если хочешь, такой своеобразный, что ли, испытательный срок, ну, прямо скажем, минимальный.
1: Да уж, конечно.
0: Ну, конечно, что люди знакомы все-таки больше.
1: Конечно, путь-то познания сложный. Но вот у меня было по-другому. Мне тогда было 23 года. Я вам скажу, была и первая любовь.
0: Да, вот прошло столько лет, и все хорошо.
1: Ну, все хорошо в семье не бывает. Но наша встреча, наша, понимаете, наша, вот, наша романтическая, я бы сказал, даже встреча для нее и для меня, она избавляла нас часто, от, понимаете, во время ссор от каких-то точек над «и», что ли. И мы вдруг вспоминали, боже мой, что же мы делаем? Вот мы поссорились, что же мы делаем? Мы же так прелестно встретились, мы же так долго хорошо жили, у нас такой сын вообще прекрасный. И, знаете, все это сходило опять к любви и взаимопониманию, и сейчас у нас тьфу-тьфу.
0: Все хорошо. Тьфу-тьфу.
1: И вот недавно отправили сына, ему уже 6 лет, отправили сына на дачу.
0: Ну, хорошо, согласимся на том, что любовь это, конечно, обязательное состояние, необходимое, но все-таки она должна, как правило, проходить, ну что ли, испытание временем. С этим надо согласиться.
1: Конечно, это я понимаю.
0: Ну, а твой случай, что ж, правил без исключений не бывает. Да, но мы несколько отклонились от темы нашего разговора, хотя я думаю, что, в общем-то, не бесполезно.
1: Это относится, в общем, к моей судьбе, потому что мои путешествия и, так сказать, моя литература и моя реальная жизнь, это так все переплелось, так сказать, так все взаимосвязано, что вы знаете, что я никогда, я всякий раз, когда я с вами встречался, я старался быть искренним человеком, то есть даже не старался, а просто я был таковым, как мне кажется.
0: Это очень хорошо, и я вправе на это рассчитывать.
1: Вот, и мне больше хотелось бы сейчас говорить, в общем, не о себе, а рассказать о каком-нибудь из моих, ну, сердечных моих друзей.
0: Я, между прочим, Леша, догадываюсь, о ком ты хочешь мне рассказать. Об этом самом парне, который работает на сейфе.
1: В самом деле,
0: да?
1: В самом деле.
0: Ну, давай, это интересно.
1: В самом деле. Я, знаете, я с этой радостью ходил по всем моим друзьям, и до вас эта радость дошла. Это я хочу рассказать о Мише Марушкине. Пришел к нам на занятие паренек. Приятной внешности, очень легкий. Так, с бодрой походкой и какими-то очень такими веселыми, энергичными глазами. Принес свои стихи, слабенькие. И потом я узнал, через некоторое время, когда он стал уже нашим другом, я узнал, что вот этот энергичный и радостно живущий парень взял на себя такое количество обязательств и нагрузок, от которых другой, может быть, и скриптел бы, знаете, и ходил немножечко полусогнуто, а этот ходит прямо. Это мне тоже очень понравилось. А нагрузки таковы, что он, и когда был спортсменом, разбился так, что нужно было вообще отказаться от спорта, а он решил все-таки продолжать и добился, вы знаете, таких заметных результатов. Однажды он, например, в походе спас друга, причем спас очень красиво. Нужно было перебраться через пропасть по канату, а друг оборвался. И Мише пришлось тащить друга и себя, потому что друг успел только зацепиться за Мишины ноги. И представляете, пронести себя и друга, так сказать, на руках, это было очень трудно. Он опять попал в больницу, он потянул мышцы. Но, значит, спорт спортом. Миша занимался не только спортом, а и стихами, гитарой, которая, так сказать, сейчас в моде, но ему захотелось овладеть и этим. А главное, он учился в техникуме вечернем. Учился очень хорошо, насколько я знаю. Настолько хорошо, что в результате даже вот тема его дипломной работы стала основой для его темы работы в институте, в который он поступил, понимаете? Его сразу приняли в институт, в экспериментальный цех. Он стал полпредом института, поехал вообще по Руси, по заводам, и, так сказать, жизнь его стала как-то особенно интересной. И вот, всякий раз, возвращаясь из своих таких командировок, он мне рассказывал, то с грустью о себе, что, знаешь, становлюсь легкомысленным, что-то такое ему не нравилось. Вот. То с гордостью, что вот сделал то-то и то-то. И вдруг однажды приехал ко мне Миша, пришел ко мне на работу, довольно долго молчал, а потом признался, что он привез жену.
0: Аналогичный случай.
1: Вот,
0: да?
1: Именно. И оказалось, что тоже знал он ее недолго. Очевидно, знаете, вот дурной пример.
0: Но в данном случае не дурной.
1: Вот, пожалуйста, вот вам правила и исключения.
0: Да.
1: Но чувствую, что-то...
0: Да, но я знаю, что тут, в общем-то, не все было благополучно.
1: В том-то и дело. Чувствую я, что рассказывает он с некоторой грустью. Я говорю, в чем дело, Миша, ты любишь ее? Он говорит, что трудно мне так вот прямо ответить, что люблю или не люблю. Это, говорит, не просто чувство любви. Были девушки, которых я более горячо любил. Но это тот человек, с которым мне хотелось бы прожить всю жизнь. И я чувствую, что это куда как серьезнее, чем просто юношеская такая, я бы сказал, ожесточенная любовь. А в чем дело, говорю, почему ты такой все-таки грустный? Ну, сам понимаешь, надо устроить ее на работу, надо прописать, нужно как-то устроиться в жизнь.
0: Она ведь приехала.
1: Она приехала, да. Он привез ее, по-моему, из Каховки, привез в дом, где, собственно, площадь небольшая, свои какие-то трудности.
0: Ну, и потом...
1: И потом все-таки, знаете...
0: Мама.
1: Мама, да, свежий человек.
0: Да. Ну, так давай уже тогда рассказывать это обстоятельнее. Мама...
1: И вот что получилось, да, да. Владимир Ефимович?
0: Маме дочка не показалась, как говорят.
1: Не показалась. Да. Но это произошло, знаете, и сразу, и постепенно все больше выяснялось, что жизни в доме, совместной жизни не будет. И вот, когда Миша пришел ко мне еще раз, и я чувствую, что разговор ведет он о том, как бы ее вроде бы и обратно отправить. Он понимает, что устроить ее здесь нет возможности. Да и она сама уже не хочет, настолько ей сложно войти в жизнь, чтобы она ни делала дома, такое впечатление, что она делает это...
0: Не так.
1: Не так или вызывает,
0: ну,
1: какое-то раздражение.
0: Известно, известно. В общем, материнский эгоизм очень часто плохо помогает молодым людям, которые, в общем-то, живут, и которым предстоит жить. Почему-то мамы иногда считают, что это все делается для них.
1: И более того, Лазарь Ефимович, ведь был период, когда мама, ведь она доверяла Мише, во всем доверяла. Ведь он добился...
0: Да, пусть, кстати, мама на нас не рассердится, мы имеем в виду просто данный конкретный случай.
1: Да, ну, конечно, ради бога, никак. Кстати, действительно, не все мамы эгоистичны, как вот вы сказали. Но если вернуться опять же к моей истории, то вы посмотрите, мама отправила свою последнюю, шестую дочь в Ленинград к парню, которого она видела всего два вечера. Отправила, причем, как мне рассказывала потом и моя жена, и ее сестры. Это был, говорит, удивительный случай. Она плакала, но говорила, доченька, поезжай, поезжай. Вот какое-то, знаете, чутье, что ли, материнское.
0: Чем же ты ей так понравился?
1: Я думаю, что тем, как я ел картошку. Вот, она так и сказала. Я думала, вот, приехали ленинградцы, а вы так едите картошку.
0: Это хорошо.
1: Это было очень приятно. Вот, она отправила, и, причем, положение действительно было сложное. Заработок у меня тогда был небольшой, площади у меня... Не было. Даже прописки в городе оставалось всего 3 месяца. Конечно, это был несколько легкомысленный с моей стороны шаг. Вот. Но вот мама не испугалась. И спасибо маме. Вот я искренне говорю, спасибо, что она поверила. И в меня, и в мою жену, и в то, что у нас все будет хорошо.
0: Так, ну вот... а как же в случае с Мишей?
1: И вот в случае с Мишей. И так как у меня уже был некоторый жизненный опыт трудностей, то я Мише сказал, я говорю, что, Миш, вспомни-ка лучшие какие-то свои эпизоды, свои жизни. Вспомни, как ты друга перенес через пропасть. Вспомни, как ты работал ночным мастером, когда еще учился в техникуме. Вспомни вообще, ну, массу своих там, спортивных и всяких других таких дел, которые говорили о верности характера, говорили о прочности твоего характера.
0: О силе воли, да?
1: О силе воли, наконец. И ты еще вот что подумай. Это вообще ведь классика отношений тещи или свекрови. Вот это классика. И поэтому попробуй отделиться. Пусть вы будете жить скудно. Пусть у вас только корочка дома будет. Но зато вы будете иметь отдельную комнату. и попробуйте пожить, ну, хотя бы год.
0: И свою жизнь, собственно.
1: Да, своей собственной жизнью. И вот Миша опечаленный, конечно, и тоже, так сказать, в очень таком разобранном состоянии ушел от меня. И я не знал, так ли я ему помог, так сказать, так ли я ему сказал, верно ли посоветовал. И вот, Лазарь Ефимович, как бы вы поступили на моем месте?
0: Да я думаю, что это, в общем-то, единственный выход из положения. Отделиться от мамы и зажить своей собственной, пусть поначалу трудной жизнью. Но, в общем-то, я думаю, что эти трудности обязательны, потому что именно в них как-то цементируется семья, понимаете? Когда все начинается, ну, почти на голом месте, когда куплена первая вещь на первые заработанные деньги, и когда делаются вообще шаги, первые шаги, ну как шаги малыша, это большая радость. Вот я думаю, что... В общем, ты правильно посоветовал, правильно. Ну, а что произошло дальше?
1: А дальше вот что. Дальше я получаю письмо через 3,5, примерно 4 недели, смотрю... Рука Миши Морошкина. И адрес обратный. Город Апатиты, 2, Мурманская область. Чего не понимаю, вскрываю с некоторым, так сказать, трепетом душевным, что он удрал вообще из Ленинграда, просто удрал от этой сложности. Читаю. Очень сдержанное письмо, очень сдержанное, деловое.
0: Ну, оно у тебя с собой, я же знаю, что ты его принес. Так что прочитай, пожалуйста.
1: Ну, вот он пишет, значит, вот. Дорогой Лёша, я подумал после нашего разговора и решил. Ну, в общем, решил вот он что. Решил сесть в скорый поезд. До этого они продали все, что могли продать. Сели в скорый поезд и приехали в город Апатиты 2. И теперь у него двухкомнатная квартира. Он работает в институте. Она тоже работает, хорошо устроилась. Кстати, у нее главная ее профессия была, она закончила балетное училище, по-моему. Вот. А там она, я не знаю сейчас,
0: ну, я думаю, что она устроилась. Балерина в Апатитах – это просто специальность необычайная, дефицитная.
1: Думаю, что да. Во всяком случае, живут они вот уже в своей квартире, своей семьей, своими первыми шажками. И я был настолько и поражен, в общем, и рад –

нужны какие-то специальные законы, баснословные деньги. Бывает достаточно просто, разумно и культурно хозяйствовать. Году в 75-м Алексей Николаевич Косыгин предложил бредовую идею. Именно так она была воспринята. Год ничего не строить, а все средства вложить в реконструкцию, ремонт, восстановление изношенных систем. Конечно, идея не прошла. Но так ли она бредова? Сегодня в Москве не хватает хорошей питьевой воды, предлагаются грандиозные варианты строительства еще одного водохранилища. Это так по-нашему, по-советски. Хотя разве не лучше, дешевле и без ущерба для природы отремонтировать дырявые трубы и краны? Не использовать питьевую воду на технические нужды. И так ведь во всем. Природа долготерпелива. Она оставляет нам шанс даже тогда, когда, кажется, все шансы потеряны. Но она не в состоянии терпеть насилие бесконечно. Если мы не способны любить всякую божью тварь, живущую рядом с нами на земле, не умеем радоваться всякой былинке, давайте хотя бы из чувства самосохранения перестанем рубить сук, на котором сидим. То, что экология и экономика – вещи совместимые, подтверждается не только опытом развитых стран, но и в достаточной степени материалом Игоря Владимирова в 19-м номере еженедельника «Мегаполис Континент». «Могут ли овощи и фрукты не гнить?» – спрашивает автор. И сам отвечает – в Гамбурге – да. Оптовый рынок овощей, фруктов и цветов, без сомнения, одна из достопримечательностей Гамбурга, второго по величине города Германии. Территория рынка с подъездными путями – стоянками для автомашин и главным объектом, огромным крытым павильоном в 40 тысяч квадратных метров, занимает почти 27 гектаров. Товаров же, развозимых с него, хватает, чтобы с лихвой и без очередей обеспечить потребности 10 миллионов жителей. Управляется с таким хозяйством всего чуть более 60 человек, причем на рынке трехсменная работа. Особое напряжение здесь с 2 ночи до 8 часов утра. Именно в это время идет самая бойкая продажа товаров основным клиентам, ресторанам, гостиницам, лавочникам, владельцам небольших магазинов. Что касается крупных магазинов, то они рынком не пользуются, так как имеют налаженные прямые связи с поставщиками. За счет чего же существует рынок? Прежде всего, он получает немалые суммы за предоставляемые услуги. Денег этих хватает на зарплату сотрудникам и достаточно высокую, в пределах 3000 марок, на оплату электроэнергии, профилактику оборудования, расчеты железнодорожниками и портовиками. На гамбургском рынке чистота. Отходы, конечно, есть, но это главным образом обрывки бумаги, целлофана, картона. Такого мусора в год набирается до 12 тысяч тонн. Однако, как только он появляется, его тут же собирают, отвозят к 3 имеющимся на рынке прессам и отправляют в переработку. Зато ни земляной пыли, ни раскиданного по полу картофеля с луком или текущей из огуречной бочки зловонной жидкости, бывшей когда-то рассолом, здесь не увидишь. Нет грязи по той причине, что все овощи и фрукты доставляются сюда от производителей заранее обработанными. По статистике, только 35% овощей поступают на гамбургский рынок от немецких фермеров. Все остальное направляется зарубежными производителями. 96% фруктов также иностранного происхождения. Они, как и цветы, в основном экспортируются из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Чего только здесь не увидишь. Когда-то, говорят, мы присылали фундук. Видимо, единственное, что мы не в состоянии были сгноить. Но и эти времена миновали. Есть еще одно обстоятельство, способствующее тому, что почти ничего здесь не портится. Здесь нет затоваривания, ведущего к потерям. На рынке всегда столько продукции, сколько нужно, плюс небольшой запас. Да и работают тут люди до тонкостей, разбирающиеся в особенностях товара и кровно заинтересованные в личной выгоде. В результате потери овощей составляют 3, а фруктов 10%. Причем то, что здесь идет в брак, в Москве наверняка пошло бы первым сортом. Сегодня гамбургский рынок, однако, уже не удовлетворяет потребности всех своих клиентов. Решено начать строительство нового, более вместительного и современного рынка. Не исключено, что он станет первым на континенте, заключает Игорь Владимиров. Немцам проще. Им достаточно для рынка построить новые помещения.

0: нам, бедным, таковое даже не для чего строить пока. Ну, для базара разве что. Это единственное, что у нас есть. О рынке пока только разговоры. Обычно принято предлагать опуститься с неба на землю. Попробую нарушить традицию и предложу обратить наши взоры именно к небу. Интерес к проблеме внеземных цивилизаций родился не вчера. История сохранила для нас высказывание древнегреческого мыслителя Метродора Хиосского. Считать Землю единственным обитаемым миром столь же абсурдно, как утверждать, что в поле, засеянном просом, может прорасти одно единственное зерно, сказал он еще в IV веке до нашей эры. Значит, и тогда уже велись дискуссии типа «Есть ли жизнь на Марсе?». Существует мнение, что внеземные цивилизации уже неоднократно пытались выйти на контакт с жителями Земли, пишет корреспондент газеты «Труд» Царев в номере от 25 мая. Статья называется «Беззащитная планета». В архивах исследователей так называемых аномальных явлений можно найти немало любопытных историй на эту тему. В 1929 году, например, сигналы инопланетян поймали не радиотелескопы, а обычное радио на волне 75 метров. Некто, назвавший себя Никомо, в течение длительного времени поочередно на разных языках зачитывал текст обращения к разумным жителям Земли коалиционного отряда наблюдателя «КОН». Никому, в частности, сообщил, что в окрестностях нашего скопления галактик дрейфует гравитационный циклон, способный уничтожить жизнь на всех планетах, и призвал человечество вступать в коалицию, чтобы та успела оказать помощь в подготовке к опасному явлению. В комиссию «Феномен» позвонили. «Алло, имейте в виду, что 17 июня состоится высадка космического десанта в столице крупнейших государств мира. Цель — захват нашей планеты. Ну что прикажете делать по этому поводу?» «Не знаю. Мое дело было сообщить». Кроме того, туда, в комиссию «Феномен», регулярно обращаются люди, утверждающие, что они вышли на контакт. По-разному можно относиться к подобным сообщениям. Действительно, у меня, когда я прочитал содержание этого звонка, это тоже вызвало улыбку. Но для этого есть основания. Представьте, что вы абсолютно случайно действительно узнали о том, что инопланетяне готовятся к захвату Земли. Как быть? Один из экспертов «Феномена» позвонил в свое отделение милиции. 17 июня пришельцы и так далее. В ответ откровенно рассмеялись. В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям с вежливой иронией посоветовали изложить все письменно. Получается так, что мы беззащитны перед возможным нападением. Ведь если даже кто-то и узнает о нем заранее, то никто не отнесется к такой информации серьезно, разве что работники психиатрии. «К сожалению, это так», — сказал психолог, интересующийся проблемой контактов с НЛО. Фамилия этого психолога Азаров. «Хотя специалисты, — продолжал он, — по поиску внеземных цивилизаций и пытались обсуждать этот вопрос, в итоге перевесила точка зрения, что высокоразвитые разумные существа не могут прилететь со злыми намерениями». На мой взгляд, позволю себе отвлечься от материала, это вопрос спорный. Ибо что такое добро, еще понятно. А что такое сверхдобро, да еще несомое сверхцивилизацией, это совершенно неведомо для нас. Впрочем, эта мысль не моя, она высказана в одном из произведений братьев Стругацких. «В то же время собственная история, — продолжает психолог, — учит нас совершенно другому. Вспомните, как испанцы высадились когда-то на американский континент. Они были убеждены, что несут цивилизацию диким племенам майя, но несли ее огнем и мечом. И захватчикам ничуть не мешало, что их была жалкая горстка против целого народа. Казалось бы, Земля неплохо защищена. Есть ракеты, радиотелескопы, радары. Можно засечь космический флот. Но если уж кто-то решит завоевать Землю, — продолжает Азаров, — то можно будет действовать более осторожно и скрытно. Да наверняка так и будет действовать. «Могу предложить», — продолжает психолог в качестве шутки, «гипотезу, что инопланетяне уже начали завоевывать нас. Давайте представим возможные действия пришельцев. С корабля-матки они должны высадить десант на планету, внедриться в земные организации, чтобы исподволь неявно направлять нашу цивилизацию по нужному им пути. При этом, чтобы обезопаситься, они должны категорически запретить публиковать любую информацию по неопознанным летающим объектам, создать при Академии наук группу, которая объясняла бы все неопознанные летающие объекты чисто земными причинами. Впрочем, подобные запреты существовали еще совсем недавно. Но изменилось ли все сейчас? Да. В печати появился шквал статей об НЛО. Но основная масса людей, словно загипнотизированные, воспринимает это как некую журналистскую фантастику. Между тем, в мире действительно происходят странные вещи. Человечество меняется как биологический вид буквально на глазах. Все больше становится так называемых контактеров. Людей, слышащих потусторонние голоса, обладающих экстрасенсорными возможностями. Ученые связывают это с изменениями магнитного поля Земли, которое заметно уменьшилось. Но кто даст гарантию, что магнитное поле Земли меняется естественным образом? Почему, например, существует пояс безумия, охватывающий нашу планету смертоносным кольцом? Судите сами, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ливан, Ирак, теперь еще Югославия, Молдова, Грузия, Нагорный Карабах, а недавно даже в благополучной Америке произошла вспышка насилия в Лос-Анджелесе, находящемся в том же широтном поясе. Почему горячие точки четко укладываются в кольцо, словно бы некий зонд, облетая планету по орбите, сеет под собой вражду, агрессивность, природные катаклизмы? От вашей шуточной гипотезы даже в дрожь бросает, замечает автор материала Царев в ответ на то, что было только что высказано Азаровым. Наверное, потому что, как и в любой шутке, в ней проглядывает доля правды. По крайней мере, мы убедились, что на сегодняшний день не существует общественных механизмов, способных оперативно реагировать на сообщения о возможной эскалации на Землю инопланетных агрессоров. А значит, по сути, наша планета беззащитна перед ними. Хочется верить, что эта проблема останется чисто философской. Но так как речь идет о возможной безопасности человечества, мы не должны оставлять ее без внимания. Комиссия «Феномен» предполагает провести круглый стол со специалистами по внеземным цивилизациям, чтобы более полно рассмотреть этот вопрос, пишет в заключении автор этого материала Царев. А может быть, здесь ситуация, как у Стругацких в «Пикнике на обочине»? На нас, инопланетяне, обращают внимание не более, чем мы с вами, допустим, на муравьев, когда выезжаем за город. Правда, муравьям от этого не легче. Но даже если исходить из посылки направленности действий пришельцев, то здесь мне бы хотелось вернуться к традиции и обратить ваш взор на Землю. 25 июня 1959 года на борт американской атомной подводной лодки «Наутилус» взошел таинственный пассажир. Лодка тотчас вышла из порта и на 16 дней погрузилась в глубины Атлантики. За все это время безымянного пассажира никто не видел. Он ни разу не покинул каюту, но дважды в день посылал капитану листки со странными знаками. То это была звезда, то крест, то три волнистые линии. Капитан Андерсон помещал листки в непроницаемый для света конверт, ставил дату, час и свою подпись. Сверху стоял пугающий гриф «Сверхсекретно». В случае опасности захвата подводной лодки уничтожить. Когда лодка причалила в порт Кройтон, пассажира встречал эскорт, который доставил его на военный аэродром оттуда в штат Мэриленд. А вскоре он уже разговаривал с директором отдела биологических наук при управлении исследований военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки полковником Вильямом Боуэрсом. Тот извлек из сейфа конверт с надписью «Центр исследований Friendship, Maryland». Загадочный пассажир которого Боуэрс называл лейтенантом Джонсом, достал свой пакет с пометками «Наутилуса». Так называлась лодка. Листки бумаги они разложили рядышком, сообразуясь с проставленными датами. Более чем на 70% знаки в обоих конвертах совпадали. Это уже не фантастика. Но, тем не менее, насколько достоверен этот факт, этим вопросом задается тот же автор, с чьим материалом мы только что познакомились, Царев, в том же труде, но за 10 апреля, в материале «Тайный рейд Наутилуса». Помещен этот материал под рубрикой «Домыслы или реальность». Так вот, насколько достоверен этот факт, спрашивает автор. Трудно выбрать более компетентный источник. Профессор биофизики, доктор биологических наук Гуртовой и физиолог Винокуров не один десяток лет занимались исследованиями в области биоэнергоинформатики. Это не так уж и существенно. Дело в том, что сенсационная статья послужило толчком к серьезным исследованиям в области парапсихологии. И в первых рядах был Советский Союз, не желавший ни в чем отставать от Соединенных Штатов. А история эта, я прошу прощения, позволю напомнить, была рассказана в статье Жака Бержье «Передача мысли оружия войны». Сверхсекретный эксперимент американских военных служб по возможному использованию телепатии в своих целях. Так вот, в первой половине 70-х годов разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов провело по указанию президента Форда анализ состояния парапсихологических исследований в Советском Союзе. В соответствии с законом о свободе информации эти отчеты были опубликованы. Там, в частности, говорилось, что достижения красных в этой области настолько поразительны, что если Соединенные Штаты не предпримут серьезных шагов в этом направлении, то через 10 лет это может быть уже поздно. В одном из отчетов предупреждалось: взрыв в области советских парапсихологических исследований может позволить русским знать содержание сверхсекретных американских документов, передвижение войск и кораблей США, вызывать мгновенную смерть любого лица на расстоянии, дистантно выводить из строя любое оборудование, включая космические летательные аппараты. Возможно, авторы отчета и преувеличивали, но то, что правительство Соединенных Штатов достаточно серьезно относилось к проблеме разработки пси-оружия, свидетельствуют многомиллионные суммы, которые регулярно поступали на исследования в этой области и от организаций, и от так называемых частных лиц. Ну, а как с таким финансированием обстоят дела у нас? Оказывается, на исследование спинорных, торсионных или микролептонных полей, якобы переносящих мысли на расстояние, только по линии Министерства обороны СССР стоимость проектов составила 23 миллиона, а ассигнование через военно-промышленную комиссию при Кабинете министров СССР и КГБ СССР составляли примерно 500 миллионов рублей. А может, прав член-корреспондент Александров, заметивший в свое время, что все эти работы по созданию пси-оружия не стоят и выеденного яйца? Но он настораживает список организаций, занимающихся чепухой. У комиссии «Феномен» есть перечень из 26 пунктов исполнителей работ по проблеме торсионных полей. Там очень солидные институты и фирмы, крупные ученые, среди которых есть и академики. Если положить на весы, неизвестно еще, чей авторитет перевесит. Между тем, проблема пси-оружия все обостряется. Недавно в Киеве на международной конференции «Национальная безопасность Украины» профессор Седлецкий потряс всех своим заявлением о существовании возле Чернобыльской атомной электростанции таинственного объекта «Чернобыль-2». По словам Седлецкого, это специальная антенна, предназначенная для пси-обработки людей, превращения их в зомби, послушных биороботов. Профессор обратился к председателю службы национальной безопасности Украины Марчуку с просьбой разрешить специалистам осмотреть этот объект. Известно, что нынешний президент США Джордж Буш в свое время был директором ЦРУ, и при нем разведка финансировала исследования в области парапсихологии. Из заявления членкора Александрова ясно, что подобные исследования активно велись и у нас. Так, может быть, настала уже пора придать гласности разработке в области пси-оружия. Надеемся, что такой открытый разговор произойдет, а пока комиссия «Феномен» продолжает расследование. Ну, пока комиссия занимается расследованием, посмотрим, что происходит в нашей с вами жизни. Рушатся в нашем обществе привычные стереотипы, и, естественно, у нас начало меняться психологическое восприятие мира. Нам был понятен установившийся круг требований к человеку, и мы чувствовали себя в нем защищенными. А сегодня у многих вдруг появилось ощущение зыбкости, неуверенности, даже мрака. Выжить, однако, в таких условиях можно, если пользоваться простым и мудрым рецептом. Помоги себе сам. Но как? Самое главное, советует в 19-м номере еженедельника «Мегаполис Континент» директор научно-практического психологического центра при Институте развития Москвы Юрий Слоневский, суметь увидеть реальную, а не вымышленную, не приукрашенную картину меняющегося на наших глазах мира и найти свое место в нем. Конечно, большинству из нас стало тяжелее, но зато и возможностей для выбора жизненного пути появилось больше. У нас отобрали возможность купить мясо, пугают безработицей, закрывают детские сады и так далее. Но нам предоставлен шанс жить, только гораздо интенсивнее, чем прежде. Вот и надо научиться самим создавать в себе радостное восприятие жизни. В конце концов, радоваться надо не глобальным победам, как нас долго учили, не освоению космоса и не тому, что мы догнали Америку, а простым житейским фактам и событиям. Увидел? Подснежник. Красота-то какая. Дождик пошел. Надо же, пыль смоет. Ну, в общем, надо просто жить. Подумайте лучше, как здорово, что в нашей нищей стране появились наконец-то красивые вещи. И не в витринах, не на картинках, а в жизни. И что, если кто-то сумел начать жить по-другому, может и вам попробовать, ведь и у вас есть такой шанс. Но если у вас в самом деле все плохо, встаньте на перекрестке с шапкой и пособирайте 5 минут милостыню. И вы увидите за это время, что у вас есть 2 пути – сражаться за жизнь или признать, что вы не на плаву, и продолжать побираться. Оглянитесь при этом внимательно вокруг. Вы-то до этой низкой черты еще не дошли. У вас еще есть силы, здоровые руки и голова на плечах. Так за дело! Минуты, проведенные среди друзей, картин, звуков музыки, икон, на короткое время позволяют отпустить натянутую у нас пружину, чтобы потом мы могли снова войти в движущийся мир. Что-то в советах психолога можно не принимать, считать спорным и неразумным, но жизнь, к жизни, отношение к жизни, она сама по себе заслуживает того, чтобы к ней относились внимательно, ибо при любых обстоятельствах в ней всегда есть что терять. А терять есть что. 6-7 июня на Манежной и Пушкинской площадях в Москве состоятся основные праздничные торжества, посвященные дню рождения нашего великого поэта. У Пушкина, как, наверное, у всякого гения, есть неоспоримость. Он близок к каждому, и каждый находит в нем свое. В нем есть что-то жизненно необходимое. Он, несмотря на время, разделяющее нас, просто по сей день нам нужен. В этом, пожалуй, и есть главная особенность настоящей поэзии. Вспоминается поклон Ярослава Смелякова великому поэту. «Здравствуй, Пушкин. Просто странно это. Словно дверь в другую жизнь открыть. Мне с тобой, поэтом всех поэтов, бедными стихами говорить». Заметьте, это строки поэта с именем, отмеченного, правда, это моя субъективная точка зрения, даром Божиим. В канун праздника председатель Пушкинской комиссии при Российской академии наук Непомнящий пишет в еженедельнике «Москвичка»: «Пушкина многие десятилетия уродовали и искажали в угоду господствовавшей классовой идеологии, скрывая подлинный смысл его творчества, подлинный дух его, дух внеклассового добра, надклассовой любви и всеобъемлющей человечности, пробуждающей чувства добрые в человеческих сердцах. Время это, будем надеяться, кончилось навсегда. Но настало другое время, время экспансии, прагматизма и торгашества, когда иные образованные ученые люди предпринимают попытки принизить значение великой русской литературы, в том числе и Пушкина, внушают, что литература должна прежде всего играть с читателем, услаждать его вкус и интеллект, развлекать, а не напоминать ему о том, что добро — это добро, что зло — это зло, и что человек должен в любых условиях оставаться человеком. Тютчев предсказывал: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет». Он ошибся в одном. Пушкин в сердце России не как первая, а как вечная любовь. И с этим никто никогда ничего поделать не сможет. Нельзя не согласиться с Непомнящим. Сказать, что соприкосновение с Пушкиным обогащает, мало. Оно освобождает душу и раскрывает глаза. Вот на этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго. Александр Андреянов.
1: Быстрее, Володя, быстрее.
2: И так уже под 100.
1: Как больной, Верочка?
3: Неважно, Борис Борисович.
1: Володя, можно еще быстрее?
2: Куда быстрее-то? Крабанусь я когда-нибудь с вами, товарищ Куляпкин.
1: Юраша, пульс.
4: Чуть-чуть. Боюсь, не довезем.
1: А ты не бойся. Володя.
2: Да что, я сам не понимаю, что ли? Жми, старушка.
4: Успели все-таки. Последующее, как говорится, зависит не от нас.
3: Ой, уж совсем светло. Птицы проснулись. Борис Борисович.
4: Что?
3: Сварить кофе.
4: Давай, давай, Веронька. Кофе, а то, знаешь, еще один такой вызов, и меня можно на место больного укладывать.
5: 103-я, доктор Куляпкин, на выезд. 103-я, доктор Куляпкин, на выезд.
4: Покайфовали.
1: Поехали.

На линии доктор Куляпкин. Радиоспектакль по одноименной повести Семена Ласкина.

0: Ну, как прошло дежурство?
1: Нормально.
0: Можно бы поподробнее? Жена, можно сказать, волнуется.
1: Напрасно жена волнуется. Все нормально. Как Юлька?
0: Ненормально.
1: Температурит?
0: Мы как раз это выясняем.
2: Папа, иди ко мне. Уже можно температуру смотреть.
1: Привет.
2: Привет.
1: Ну, какая жара под мышкой? Ну-ка. Ого, 37,4. Эх ты, не могла постараться.
2: Я старалась.
1: Плохо старалась.
2: Ну, рассказывай, кого лечил?
1: Кого лечил? Позвонили из леса, заболел заяц, говорят, сердце.
2: А чего?
1: Ну, понимаешь, когда зайцы долго не едят капусту, то у них появляется боль в сердце. Володя, попросил я шофера, поедем быстрее, или мы раздобудем капусту, или заяц погибнет. Слушаюсь, доктор Куляпкин, говорит Володя. Он включил зажигание, отпустил сцепление и дал газ. И мы в магазине. Товарищ, говорю я очереди, товарищи, у нас заяц болеет, товарищи, нужна капуста. Ладно, говорят, берите, раз вы скорая помощь, у вас такое несчастное дело.
0: Да. Здравствуйте, Сысоев. Да, грызу науку, ты угадал. А Боря?
1: Я сплю.
0: Он спит после дежурства. Кто? Профессор Васильев? Господи, позорище-то какое! Борис не готовился совершенно. Значит, завтра на час раньше. Спасибо за звонок. Пока. На конференции будет Васильев.
1: Я понял.
0: Но ты даже не рассказал мне, что у тебя доклад. Может быть, я могла помочь по советам?
1: Ну, доклад. 10 минут разговора. Даже неловко. Я зафиксировал только факт. Всего 4 случая. 4 удачи и 16 безрезультатных.
0: Ну, Сысоев придает этому гораздо больше значения.
1: Ну, мало ли что может наговорить Сысоев.
0: А я уж подумала, что ты занялся чем-то серьезным.
2: Папа, ты придумал новую сказку?
1: Еще нет. И поэтому каждый будет заниматься своим делом. Ладно?
2: Какие у тебя дела?
1: О, разные. Хочу почитать одну книжку.
2: Почитай вслух.
1: Вслух? Тебе будет непонятно. Это про болезни.
2: Про болезни?
1: Угу.
2: Но ты же все знаешь.
1: Все? Ух, всего никто не знает. У меня был больной на дежурстве, я не очень-то в нем разобрался.
2: Значит, он умер?
1: Нет.
2: Но если не умер, значит, ты его вылечил?
1: Может быть, может быть, может быть. Может быть.
2: Папа, к тебе приходила тетя.
1: Тетя? И что же?
2: Она плакала, у нее горе. Ты к ней зайдешь?
0: За вас, Болтуна, я не могу составить толковую фразу. Боренька, у нас не осталось пенициллина на вечер. Сходил бы в аптеку?
1: Хорошо. Кто приходил?
0: Потом, Боренька, потом.
2: Папа, ты скоро?
1: Да, конечно.
3: Чего от живота? Сальца поел на ночь, как утром взяла, так и крутит.
4: Возьмите пенициллин.
5: Спасибо.
3: Не болит, а тоскует.
4: Крутит или тоскует, для меня не диагноз.
5: Возьмите солол с белладонной. Должно помочь. Рецепт не нужен.
3: Можно?
4: Ваше дело. Я за чужие советы не отвечаю. Платите 3 копейки в кассу.
3: А, спасибо.
6: Будьте добры. Вот по этому рецепту.
5: Таня.

0: Таня, здравствуй.
1: Боря, Алида сказала, что ты дежуришь.
0: Я с дежурства. Так это ты к нам заходил?
1: Я.
0: А что? Кто-то болен?
1: Папа.
2: Возьмите морфий, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Таня, я сейчас к вам приду. Вот только отнесу лекарство Юльке.
1: Что с ней?
0: Теперь уже лучше.
1: Понимаю, как ты занят. Прости. Вот и у тебя больные. Может, тебе удобнее завтра? Или вообще?
0: Что ты? Я обязательно приду.
1: Я бы не стала тебя беспокоить, Боря. Но у него начались дикие боли в печени. Врачи подозревают самое страшное. Но прямо не говорят. Вот выписывают лекарства, а он им не верит. Он сегодня приказал: сходи за Борисом, он меня не обманет. Я должен все знать. Я буду спокойнее, если мне скажут правду. Боренька, может, я зря прошу тебя об этом?
0: Почему-то?
1: Но папа говорит, что у тебя ответ на лице, что ты слишком бесхитростен, чтобы его провести. Что в тебе-то он разберется. Слушай, если ты думаешь, что с ним не сумеешь, то не нужно. Позвони, что не можешь, но сломал ногу, заболел. Нет, и это не нужно. Он поймет и сразу узнает. У него обостренный слух, он все слышит, Боря. Он способен на все, если тебе не поверит. Ну, я пойду. Мне нельзя долго.
0: Я с тобой.
1: Странно. Живем в одном доме и почти не видимся.
0: Работа такая.
3: А я, кажется, все-таки нашла фразу. Прочесть?
0: Прочти.
3: Усиление ферментных систем, каковое может быть достигнуто введением цитохрома, невольно приведет к изменениям в ионной среде. Правда хорошо?
0: Зачем же каковое? Лучше которое?
3: Почему?
0: Ну так, красивее.
4: Ну, папа, ты придумал сказку?
0: Еще нет.
4: А зайцев ты больше не видел?
0: Одного.
4: Больного?
0: Нет, ерунда, и кота.
4: А чем лечить?
0: Капустрин, такое лекарство.
4: Из капусты?
0: Ага, возможно, мне еще не сказали. Я скоро приду.
3: Куда ты, Борис?
0: Я скоро приду.

0: Заходи, он тебя ждет.
1: Здравствуйте, Иван Владимирович.
2: А, редко заходишь. Мог бы почаще. А то только увидишь тебя перед собственными похоронами.
1: Ничего себе, шуточки. Ну, жда этого не допустим.
2: Ну, поглядим, на что ты способен. Чего так смотришь? Скелет?
1: Бриться нужно.
2: А я и без бритья молодец. Выйди, Татьяна.
0: Хорошо.
2: У нас тут свои беседы, мужские. Ну, буду краток. Болел 3 месяца, температура, худею, часто нестерпимые боли. Лежал в больнице, ничего не нашли. А мне нужно правду. Правду, понимаешь? Я сам бы хотел с собой распорядиться.
1: Понимаю.
2: Мне кажется, что если опухоль, то она вот здесь. Ну, дави смело, я вытерплю. Помнишь, как ты терпел, когда я крутил тебе ухо за записку Тани? Ну и глупая же была записка. Ошибок. Что ты там писал? Не знаю, что со мной. Не могу про тебя не думать. Впрочем, я очень жалел, что крутил тебе ухо.
1: Ну, а чего же? Ваш зять парень, что надо. Золотая медаль, диплом с отличием, кандидатская.
2: А Татьяна все же нашла изъянец. Подала на развод.
1: Да. Глупо. Страшно глупо, Иван Владимирович. Да почему вы думаете про рак? А холецистита вам мало? А камни?
2: Ты сядь. Сядь. Я красноречие уважаю, но мне видеть тебя нужно. Я уже красноречивых не раз слушал. И даже более красноречивых, чем ты. Ну, сядь. Ну вот, а теперь говори. И не отворачивайся.
1: Понимаете, Иван Владимирович, мы только что получили удивительное лекарство. Всего несколько ампул. Растворяет камни.
2: Как называется?
1: Капустрин.
2: Капустрин.
1: Капустрин.
2: Из капусты.
1: Капустрин. Сложная химическая смесь. Получаем под расписку и на каждого больного составляем особую историю болезни, а потом возвращаем фармакологам.
2: Ну, я могу и через горздрав, если это действительно что-то стоящее. А если начнет помогать, то Таня в министерство съездит.
1: Для начала я вам достану. Сегодня же. Нет, нет, Иван Владимирович, сегодня, пожалуй, не удастся. А вот завтра. И пусть Таня ведет, или я сам.
2: Нет. Лучше ты.
1: Хорошо. Я только...
2: Что?
1: Мы еще не знаем побочных действий. Фармакологи считают, что может быть небольшое сердцебиение, тошнота.
2: Ерунда. Я потерплю, если поможет в главном. Терплю пострашнее. А за операцию никто не берется. Сердце, говорят, не выдержит. Ты мне не врешь, Боря? Не врешь?
1: Нет.
2: Не врешь. Оказывается, есть лекарство. Есть. Таня! Таня!
0: Ну, что сказал профессор Куляпкин?
2: Представляешь, он обещает мне помочь в течение суток. Он фокусник твой, профессор.
0: Боря, это правда?
1: Конечно, это камни. А мы как раз получили новый замечательный препарат.
2: Капустрин.
0: Да.
2: Капустрин.
1: Сложная смесь. Я выпишу ампулы на работе, захвачу домой, а ты или я сам сможем ввести.
0: Боря, это правда.
1: Капустрин удивительное лекарство. Пока его имеет только скорая. Завтра ты в этом убедишься.
2: А ты уверен, что сумеешь достать капустрин?
1: Постараюсь. 2-3 ампулы для начала, а позже еще.
2: И ты сам видел результаты?
1: Да в том-то и дело.
2: Ну, поглядим. Поглядим. Лекарство стоит забрать сразу. Зайдешь к Борису, на дежурство возьмешь. Мало ли ты что-то раздавит, выбросит случайно. Нет, рисковать этим нельзя.
1: Но меня не бывает подолгу на станции.
0: Я подожду.
2: Она подождет. Разве в этом дело, Боря? Нам, как понимаешь, спешить некуда. А ты что, уходишь? Жаль. Жаль. Впрочем, мне легче уже от твоего визита. Если говорят от посещения доктора больной не выздоровел, значит, доктор плохого.
0: Папа.
2: А я как-то вот очень в твой капустрин поверил. Очень. Мы все, Боря, немного идеалисты. Умом понимаешь, что чудес нет. А веришь? Еще сильнее в них веришь.
1: До свидания, Иван Владимирович.
0: Я провожу профессора, папа.
2: Проводи. Поболтайте. Вам есть что вспомнить.
0: Ах, как хорошо, Борька. Как хорошо, что ты есть. Наверное, даже не представляешь, что сделал. Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Ну, Таня.
0: Если бы ты только знал, как я устала.
1: Таня, не плачь, не плачь. Посидим здесь, на подоконнике. Ну? Помнишь?
0: Что?
1: Твой отец застал нас сидящими на этом самом месте. Взял меня за ухо и свел по лестнице до самого низа.
0: Ты настоящий, Борька, настоящий. Помнишь, я показывал тебе записки Антипова и каждый раз советовалась, что ему отвечать.
1: Помню.
0: Да, ты был отличным почтальоном, Борька, верным. Если бы ты был тогда посмелее.
1: Что могло измениться?
0: Все. Я мечтала, чтобы ты послал меня к черту. Отказался выполнять мои просьбы.
1: Ну, я же не мог иначе. Мы дружили.
0: Вот. Я и вышла за Антипова замуж. У нас не было ни одного приличного дня, Борька.
1: Этого не может быть. Подумай, о чем ты говоришь, Таня. А потом ты даже не пригласила на свадьбу.
0: Я не хотела. Не могла, чтоб ты был. Да и Лида.
1: При чем тут Лида?
0: Ну, она всегда боялась меня. Она бледнела, когда я приближалась. Она что-то чувствовала в тебе такое. Или даже знала, из-за чего можно было бледнеть. Женщины всегда это знают. Ой, какие же мы были дураки, Боря. Если бы ты знал, какими несовместимыми мы оказались. Но ничего общего. Помнишь, какая у него была память? Блока знал наизусть, любил музыку. А придем в филармонию, и я чувствую, он слышит одно, а я другое. А потом эта жуткая уверенность во всем. Он же никогда не говорил, он провозглашал. И самое парадоксальное, Борька, полная порядочность. Слово лишнего не ляпнет, а против. А у тебя хорошо?
1: Юлька уже большая, 6-й год.
0: 6-й. Я знала, что у тебя худо не будет. С тобой не может быть худо. Да и Лида своего не упустит. Говорят, она кандидат.
1: Защищает.
0: Удивительно. Лидка кандидат наук. А ты что же?
1: Наука меня не тянет.
0: А врач, Боря, ты удивительный. Я слушала, как ты с папой. Вот никто не мог, а ты взялся и смог. Они сложили руки, когда можно было еще бороться. Это же преступно.
1: Что ты говоришь, Таня? Ты же сама меня просила.
0: Как? Но этого нельзя было делать на час. Ты же обещал лекарство. Капустрин, он тебе поверил.
1: Лекарство ты получишь.
0: Получу?
1: Таня, постарайся быть сильной. Теперь вся надежда на тебя, на твое умение держаться. Я тебе дам ампулу, лекарство, капустрин. Ты его принесешь и покажешь.
0: Но его же нет.
1: Капустрина нет, но я дам тебе навокаин со стертыми этикетками, и ты скажешь.
0: Но это не поможет.
1: Не поможет, но вводить будешь с морфием.
3: Да.
0: Да, я сейчас. Это не нервы.
1: Таня. Успокойся, Таня. Ну, успокойся. Это даст ему надежду. Даст силы.
0: Спасибо, Боря. Спасибо. Иди, иди.
1: А ты?
0: Я посижу немного.
1: Таня, тебе нужно успокоиться. Иван Владимирович не должен видеть тебя заплаканной.
0: Хорошо, Боря.

0: Где ты был?
1: Я был у Тани. Почему ты не передала, что она приходила?
0: Господи, да что за наваждение такое? Ну неужели опять она? Боря, подумай, у тебя ребенок. Тебя достаточно поманить пальцем, и ты понесешься за ней снова.
1: У Тани болен отец.
0: Но разве нет ни отложки? Участковых врачей? У тебя нездорова дочь. Разве Таню это интересует? Я даже в этом ей не верю. Она способна на все, если ей станет нужно.
1: Я тебя не понимаю.
0: Нет, понимаешь. Ты очень хорошо понимаешь меня, Боря. Ну, пускай так. Пускай действительно болен. Но разве ты можешь больше других? Нет, нет, ей что-то нужно опять снова от тебя. Что, разводится с Антиповым? Ну да, конечно. Я так и знала. Я поняла это, как только открыла ей дверь.
2: Лида, это подло так думать. У Тани погибает отец. Я только что видел обреченного человека.
0: И ты собираешься помочь обреченному?
2: Да!
0: Тише. Юлька уснула. Почему? Почему ты меня обманываешь? Ну неужели я мало делаю для тебя и для дочери? Разрываюсь, Лида, между домом и работой. Ну,
2: перестань, Лида, я очень прошу тебя, очень перестань.
1: Устал чертовски. Спать хочу.
0: Ложись, Боренька. Ой, глупая. Что я придумываю? Ты же меня любишь, Боренька. Ну, любишь, правда? Ну, скажи да. Да?
1: Ты же знаешь...
0: Ну вот хорошо. Спи. Тебе завтра нужно прийти пораньше. У тебя доклад, конференция. Будет профессор. Я хотела бы, чтобы ты надел черный костюм.
1: Зачем?
0: Мне хочется, чтобы ты был красивым. И новые туфли. Ладно?
1: Ладно.
0: Ты будешь великолепен. Знаешь, что скажет профессор Васильев? Знаешь?
1: Ну?
0: Он скажет... Товарищ Куляпкин, то, что вы рассказали, это замечательно. Это замечательно.
3: Все, что мы выслушали, Борис Борисович, несколько парадоксально. Вы утверждаете, если я вас правильно понял, что обе кардиограммы снимались у одного и того же больного?
2: Да, в том-то и дело. По две пленки у каждого, до и после кислорода. С интервалом в один час.
3: Но этого же не может быть. На первых пленках инфаркт есть, на вторых нет.
2: Вот! Вот это меня и смущает. Но раз он все же исчезает, значит, те не правы.
3: Кто те?
2: Те.
3: Это все.
2: Все. Значит, все не правы.
3: Тогда расскажите, что вы применяли. Чем лечили больных? Возможно, то, что известно на скорой, неизвестно у нас в крупнейшей кардиологической клинике.
2: Нет, ничего нового мы не применяли. То же, что и всегда. Только, может быть, давали больше кислорода, до 1000 литров. А потом повторно снимали кардиограмму.
3: Слишком просто для такого открытия.
2: Так мы ничего не открывали. Может быть, дело в том, что мы приезжали к этим больным в первые полчаса. Ну, час от начала инфаркта. А омертвение сердечной мышцы наступает позже. Сегодняшние инфарктные бригады видят этих больных в более поздние сроки, а мы имеем кардиограф на линейной машине.
3: Мистика.
2: Я понимал, что мне сразу не поверят.
3: Ведь если тут нет ошибки, это открытие. Я дома разглядывал кардиограммы и решил, что здесь все перепутано. Но если... Ну что ж, Борис Борисович, я надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим более обстоятельно. Товарищи, можете быть свободны.

0: А что, из газеты придут, что ли, Борис Борисович? Вид у вас какой-то парадный.
1: Нет, Юраш, никого не будет.
0: Жаль. А я думал, в газету попадем. Что не говорите, героический труд.
2: Зачем тебе в газету?
0: Ну, зачем? Скоро в институт, Верочка. А это как бы рекомендация.
2: Из молодых до ранних,
0: ну,
2: да?
0: Ну, а как же. Борис Борисович, древняя столица Японии на 4 буквы.
2: Токио, дурачок.
0: Токио. Токио 5 букв. А насчет дурачка это мы поглядим в августе.
2: Так будешь дурачок с дипломом.
0: Ну, уже почетнее. По крайней мере, вот смогу такими умными, как ты, командовать.
1: Древняя столица Японии Нара, Юраша.
0: Дело точно. А газ из 8 букв? Борис Борисович.
1: Кислород, Юраша.
2: Кислородом бы и занялся, а то вызов вот-вот будет.
3: Здравствуйте, коллеги.
0: Здорово.
2: Здравствуйте, доктор Сысоев.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Слушай, Кулеткин, ты хоть понимаешь, что доложил?
5: Понимаю.
4: Нет, не понимаешь. Ты просто не в состоянии этого понять, Кулеткин. Вот слушай, запоминай. Ты напоролся на золотую жилу. Здесь не только кандидатская, если не лениться с экспериментом, а докторская. Я специально следил за лицом Васильева. Ох, и нюх у него на чужое.
5: Ну, зачем ты так? Статью об этих случаях я уже обещал.
4: Статью? Какую статью? Несколько случаев из практики? 4 страницы текста? Борька, не будь дураком. Включайся в работу, Борька. Такими вещами не бросаются. А потом тут нужен научный подход. Статистическая достоверность. Новые наблюдения. 3 года, Борька, всего 3 года, если ты хочешь вырваться отсюда. Стать человеком. Уйти со своей таратайки.
5: Но я не хочу тратить 3 года на то, что уже сделано. Мне будет неинтересно. Пускай другие.
4: Подумай, что говоришь. Может, это лучшая твоя мысль в жизни. А потом, раз уж идея высказана, то она не погибнет. Подхватят. С руками оторвут. А тебе, если и вспомнят, то мимоходом. Мол, нечто похожее, но не то видел врач скорой помощи Кулябкин. Правда, то, что он видел, к науке никакого отношения не имеет.
5: Я же сказал, статью напишу. Я практический врач, и статистическая разработка мне неинтересна, да и некогда.
4: Я понял. Ты сумасшедший. Ну, нельзя же век куковать на скорой. Мне бы на такую мысль напороться. Ух, я бы своего не упустил.
5: Ну так занимайся, занимайся.
4: И нет, мой милый, я человек благородный. И чужих открытий не беру, особенно при такой гласности. Мне еще жить нужно, а в авторитете своем думать. Но ты не волнуйся, не волнуйся. Найдутся, обязательно найдутся изобретатели твоего открытия. Вот тогда ты начнешь кусать локти, говорить о человеческом неблагородстве.
5: Смени пластинку.
4: Могу. Да. Так вот, потрясающий был у меня на прошлом дежурстве фокус. Приехали, понимаешь, к самому концу. Дедушка старенький, лет это 100. Квартирка тоже старинная, как он сам. Гравюры какие-то на стенках, передвижников полно, эскизы Репина. А стол, Боря, 9 квадратных метров. Можно целую семью поместить. Поглядел я на него, на бабушку, и сразу вот в такую жилочку попал. А фельдшера мои тоже вдохновились, почуют его кислородом. А он, понимаешь, все это скушал, глазки открыл и спрашивает. Я разве заболел, доктор? А каков?
5: А сам ты рад, небось?
4: Рад? Да, рад не то, Боря, слово. Я ведь пессимист. Потому что спасли мы его или нет, как ты понимаешь, вопрос сложный, дискуссионный. Просто отложили на некоторое время грустное окончание. А вообще-то, друг мой, злит меня здесь все. Теряем на ерунду лучшие годы. Смотаться бы отсюда и побыстрее.
5: Страшный ты тип.
4: не понравилась моя шуточка. А ведь сам подумай, Боря, дедушке 90. Ну, пришло его время, вот в чем дело. И все наши манипуляции всего-навсего спорт. Никчемная работа, сам видишь.
5: Страшный ты тип, если сам в это веришь.
4: А во что мне, прости, верить? Вот ты. Вот ты считаешь цинизм. Ну тогда скажи, а разве массовое потребительство не цинизм? А твое добренькое отношение ко всем без разбора не цинизм? А я двух пьяных свез в вытрезвитель утром. Это что, не цинизм? Мимо зоопарка проезжали. И знаешь, так мне захотелось заехать, попросить служителей их подержать там. Только обезьян стало жалко. За что? Они же не пьют, скорую к себе не вызывают. Вполне культурные существа. А за нас какой же смысл им отвечать? Родственники, как известно, за преступников не в ответе.
6: 103-й, доктор Кулявкин, на выезд.
5: А я думаю, чего это нет вызова? Поехали.
2: Поехали, Борис Борисович.
5: Заезжай здесь, Володя, там что-то роют, не проехать. Володь, у тебя какой размер туфель?
7: 41-й.

0: Тетка у меня приболела, из деревни приехала. Так что не знаю, как вы на это посмотрите. Не прописана она у меня.
1: Ну, при чем тут прописка?
0: Можно, значит?
1: Конечно, можно.
0: Ну и хорошо. Тогда сюда, пожалуйста, вот в эту парадную.

0: Алло! Слушай, машина за баками должна скоро прийти. Не на месте ты стал.
1: Скорая помощь едет где хочет и стоит тоже где хочет.
0: Вишь ты. Доктор-то у вас больно щупленький.
1: Это с виду, а в работе зверь. Я когда в его смену заступаю, всегда наперед могу сказать, дело будет.
0: Какое? Какое дело?
1: Разное. Может оживить, а может и не оживить.
0: Как
1: Но
0: это?
1: Уж попотеть придется.
0: Да как это оживить? Из мертвых, что ли?
1: Клиническая смерть. И тут я тебе скажу, главное не растеряться. Главное, чтобы все тебе в рот смотрели и в нужном направлении двигались. Дефибриллятор требует, значит, дай ему дефибриллятор через секунду. 6000 вольт тока пропусти через сердце.
0: 6000?
1: И не меньше. Чтобы сильнее любой смерти было, чтобы покойник умирать передумал, вот какой должен быть ток.
0: Да такого и тока-то нет. Врешь, небось.
1: Темнота. Хочешь, шкалу покажу?
2: Сейчас главное покой. Завтра у вас будет врач, а вставать ей ни в коем случае не позволяйте.
3: Спасибо вам большое.
4: Да не за что.
3: Поехали, Володя.
1: Все, что ли?
4: Все, укольчиком обошлись. Порядок.
1: Вот тетенька не верит, что ток в 6000 вольт через сердце пропускают.
0: Дети, как же так ведь? Если есть такой ток, так ведь никакой человек его не выдержит?
4: Выдержит. Захочет жить, выдержит. Да еще спасибо говорить будет. Трогай, Володя.
5: Спасибо вам еще раз. Большое спасибо. До свидания.
6: Всего доброго.
4: Не перекусить ли нам по приезде, а? Моя мамочка чуть свет встала и такие котлетки отгрохала, что теперь все стонать будете от радости, что я такую маму имею.
7: Тебе бы только поесть.
4: Ну, естественно. Путь к сердцу мужчины, сказал Наполеон, лежит через питание, Верочка. А Наполеон кое-что понимал в мужской психологии.
7: Какой ты умный, Юраша, будь то курсы кройки и шитья кончил без отрыва от скорой.
4: А у меня другая мысль есть. Закончу институт и буду тебя учить уму-разуму. Чует мое сердце, что без меня ты пропадешь.

0: Ну как, попробуем мамин харч?
1: Давай.
0: Сейчас я быстренько подогрею.
2: 72-я, доктор Сысоев, 103-я, доктор Кулябкин, на выезд.
0: Придется, Юраш, кулинарные способности твоей мамы оценить попозже. Поехали.
3: Да.

0: Я вот вас о чем давно хотел спросить, Борис Борисович. Почему вы столько лет на скорой потеряли?
1: Это что, не нравится тебе здесь?
0: Да нет, почему не нравится? Нравится. Только что это за работа? Наука меня интересует. Вот Сысоев прав. Вы бы, Борис Борисович, давно могли диссертацию защитить.
1: Ну, защитил бы. А дальше что?
0: Ну, как что? Диссертация-то, знаете... Ну, она бы вас сразу, Борис Борисович, человеком сделала.
1: Да ну, значит, ты меня не считал человеком.
0: Да нет, вы меня не поняли, я не в том смысле.
1: Ну, если я человек, то из диссертации, без нее, человеком-то останусь?
0: Да я же фигурально, Борис Борисович.
1: А я буквально, Юраша.
2: Приехали.
3: Пожалуйста. Ой, хорошо, что вы быстро. Ждем с нетерпением. Только придется на третий подняться.
0: Что там у вас?
3: Нам трудно сказать.

0: Это аккомпаниатор наш. Не старый еще, только нервная жуть.
1: И часто с ней так?
0: Бывает. Мы сначала пугались, а теперь ничего, привыкли.
2: Что же это вы своих работников доводите, а? Взрослые, культурные люди.
0: Да разве мы, разве мы? Ей путевку в санаторий не дали. В прошлом давали и в позапрошлом. А теперь у нас настройщик больше нуждается, так она все равно требует.
3: Сюда, сюда, сюда, товарищ, сюда. Сюда.
4: Здравствуйте, где больная?
3: Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Вот, вот она.
4: Так.
3: Валидол не помогает? Боли держится около часа. Просто не знали, что делать.
4: Так, сейчас посмотрим.
3: Может быть, инфаркт?
4: Сейчас. Я вас хочу осмотреть. Что с вами? Вы нас не оставите, товарищ?
3: А, да, конечно. Конечно, конечно.
4: Что с вами?
5: Вам виднее, вы врач. Откуда я знаю, что случилось? У меня болит. Вот тут. А что это такое, я не знаю. Помогите мне, доктор, помогите.
4: Успокойтесь, успокойтесь. Возьмите себя в руки. Иначе мне не разобраться, где болит.
5: Вот тут, тут он болит постоянно. 15 лет я отдала искусству. Мои ученики солируют по стране, а благодарность... Разве дождешься заслуженной благодарности?
4: Верочка, валерьянку. Больше, больше не жалей.
0: Выпейте. Выпейте, пожалуйста.
5: Спасибо. Такой добрый доктор.
3: А лучше?
5: Хуже. Сделайте, пожалуйста, доктор, мне укол кардиамина. Мне это всегда помогает.
4: Юр, сделай.
5: Шприц, я надеюсь, стерильный.
4: Я сам надеюсь. Удивляюсь, как-то у Бориса Борисовича хватает терпения слушать. Плюнул, да поехали бы.
0: Хлопот с ней потом не оберешься. Жалоба будет быстрее, чем мы доедем до станции.
5: О чем шепчутся ваши фельдшера? Покажите ампулу. Я хочу знать, что они мне вводят.
4: Юра, покажи.
5: Правильно. Только, пожалуйста, в руку.
4: Нет, вам придется перевернуться.
5: Закройте дверь на замок. Ой! Как жаль, молодой человек, что вы не у меня учились.
3: А можно?
4: Можно, можно, теперь можно.
3: Ну как? Это да.
4: Ну и мы, Эмора.
0: Да уж.
4: Вам легче?
5: Ваш мальчик совершенно не умеет колоть. Вы меня не отвезете домой?
4: Вам нужно еще полежать.
3: Я вызову такси. Я вас провожу, Екатерина Степановна.
5: Видали? Вначале издеваются над человеком. Потом вызывают скорую помощь, а теперь такси. На такси я могу уехать и за свой счет. Позаботьтесь лучше о путевке для больного человека. Я вас больше не держу, товарищи.
4: До свидания.
3: Я провожу вас.
5: До свидания.
6: Неужели такая может учить?
2: Да, противно. А попробуй не полечи. Больной всегда прав. Такой лозунг. Неужели нам опять поесть не дадут? Я вас такими котлетами кормить собирался.
7: Володя, если меня на станции будет ждать один человек, я возьму у тебя туфли ненадолго.
8: Ну уж, это издевательство, Борис Борисович. То надень, то сними, мы так не договаривались.
7: Ну, а в таком виде разве удобно?
8: Главное, чтобы ногам было удобно.
9: А вот и он.
0: Боря, а я боялась, что не дождусь. Вот хорошо, что твой друг был так любезен. Он позвонил папе.
9: Рад быть полезным. Ну, каков вызов... В музыкальную школу, а? Давал, давал валерьянку, по лицу вижу. Вот, Татьяна Ивановна, иллюстрация к нашему разговору. А я не устаю об этом думать, потому что мне жалко себя. За эти годы я мог бы горы свернуть.
0: Но ведь у вас бывают и серьезные случаи.
9: Эх, знаете, это золотая рыбка, которую мы вылавливаем в мутной воде потребительства. Вот сегодня ваш Борис доложил благородному собранию врачей 4 замечательных случая. Ему говорят: вырывайся отсюда, делай науку. Но он, видите ли, практик. А я вижу в этом леность ума и бесперспективность этого человека. Да. Ну, я пойду.
7: Как папа?
6: Знаешь, он воспрял духом. Ждет Капустрин, но хочет, чтоб ты сам вел. Он говорит, если Борис будет рядом, мне сразу станет легче.
7: Я буду утром. Ну, вот ампулы.
6: Спасибо, Борь.
7: Сотрешь этикетки.
6: Грустно. Ах, как все грустно, Боря.
7: Ты должна быть очень спокойной, Таня. Иначе нельзя.
6: Я смогу, Боря. Не сомневайся.
7: Я знаю. Я уверен в тебе, Таня. Иначе бы я никогда не пошел на такое.
9: Алло.
1: Боря?
9: Да.
1: Ты что, ездишь? А я уже звонила дважды. Тебе не передавали?
9: Нет, что случилось?
1: Ничего. Я просто хотела сказать, что все отлично устроено. Тебе не надо больше заходить к Денисовым. Я позвонила в поликлинику и страшно всех напугала. Сказала, говорит кандидат наук. Они этого очень боятся.
9: Послушай меня внимательно. Завтра в 9:30 ты позвонишь в поликлинику и исправишь свою ошибку.
1: Нет.
9: Ты сделаешь так, как я прошу. Ты позвонишь в поликлинику и снимешь вызов. Все.
6: Я пойду?
7: Да, конечно.
6: Угу. Как Юлькино здоровье?
7: Ничего.
6: Дружишь с дочкой?
7: Не разлей вода. Я сочиняю ей сказки. Она требует новых. Так что я не только врач, но и немножко сочинитель.
6: Сочинитель. Сказки грустные или веселые?
7: Когда как?
6: Например.
7: Например. Жил да был, например, одуванчик. Рыжий-прирыжий, похожий на солнце. Он был влюблен в стебелек, который рос рядом. Но одуванчик никак не мог объясниться в любви. Не решался. То был дождь, то морось. Что-то мешало. Вот проясниться откладывал он, и я признаюсь. И он дождался хорошей погоды, поглядел в лужу и вдруг заметил, что он совершенно седой. Ничего, успокоил себя одуванчик. Седина — это хорошо, это модно. Подует ветер, причешет волосы, и тогда объяснюсь. И он дождался ветра, поглядел на себя в лужу и увидел, что стал лысым.

0: Пардон, доктор. Вам вызов. Автобаза. Шофер 40 лет. Очередной раз плохо с сердцем. Хотите, Таня, я предскажу и этот диагноз?
1: Нет, не надо. Ну, ладно, Таня, я поеду.
0: Спокойнее. Спокойнее, доктор. Чего так спешить? 40 лет, да еще плохо с сердцем. Это, как правило, после хорошей рюмки и худой закуски.
1: Ну, я пойду, Таня. А мы потом... Я приеду к вам утром.

0: Давай к медпункту, вон там машут.
1: Туда, быстрее! Только вы ему не верьте, доктор. Это он сейчас такой храбрый, здоров, говорит. А только что, то жуть, что было. Сижу в кабинете, радуюсь, ни одного больного. И вдруг он, бледный, как простыня. Дядя Сережа, кричу, что с тобой? А он молчит и рукой грудь трет. Я ему раз камфору, раз кардиамин, раз кофеин. Правильно, да?
2: Вероятно, правильно.
1: Ой, он меня за медика не считает. Он меня вот с таких лет знает. И отец с ним еще работал. Ну, вы не верите ему, доктор. Вы возьмите его в больницу. Он больной, честное слово, больной.
3: За медика не считает. А другие считают?
1: Считают. У кого хочешь, спроси.
3: А он случаем не того, а не перебрал?
1: Да как вы можете? Вы еще больного-то не видели.
2: Юра, будете пререкаться, сниму с машины.
1: Говорит, пройдет. Отсижусь немножко.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Я уже с диспетчерского телефона вас вызывала. Из кабинета не давал. Зря, мол, людей беспокоите.
4: Что с вами случилось?
5: Сам не пойму, товарищ доктор. Схватило, не передохнул. А теперь уже лучше. Я Наталье говорю, не вызывай людей, само пройдет. Неудобно как-то. По ерунде беспокоим вас.
4: А раньше случалось?
5: Так зажмет иногда, чтобы так, не тут как клещами.
4: Понятно. Ложитесь.
5: Так мне лежать хуже. Лежать мне дышать не дает.
2: Юра, кардиограф и носилки.
3: Сейчас.
2: Придется вас госпитализировать.
5: Что такое? Какие носилки, товарищ доктор? Сделайте укол и отпустите.
1: Дядя Сережа, я тебя до работы все равно не допущу.
5: А ты помалкивай, твое дело десятое.
1: Ой, как же десятое? Я, между прочим, медик.
5: Медик. Я этого медика, товарищ доктор, недавно на горшок сажал.
1: Ой.
5: Заздалось больно.
1: Вот видали, как разговаривают?
4: Ложитесь.
5: Да здоровья! Вот еще, везти меня в больницу решили. На работу не пускает.
4: Ложитесь. Нельзя так, это же сердце.
5: Перестаньте, товарищ доктор, зря беспокоитесь. Нельзя мне болеть. Рейс у меня, рейс.
1: Дядя Сережа!
2: Юра, дефибриллятор. Вера, кислород.
1: Он умер? Это смерть? Это смерть, доктор?
2: Юра, быстрей. Намочи электроды.
1: Я его предупреждала.
2: Вера, на массаж. Подключил дефибриллятор?
3: Да.
2: Дай я помассирую, Верочка. Мы ему не дадим умереть. Мы этого не допустим. Так просто у нас не умирают. Сколько на шкале?
3: 3, 4, 5.
2: Мало.
3: 6000 вольт.
2: Приготовиться. Импульс. Кардиограф.
1: Не порезаешь.
2: Юра, набирай снова.
3: 3, 4, 5, 6000. Готов.
2: Разряд. Кардиограф, Вера.
1: Нет, ничего нет. Кажется, мы его теряем.
2: Юра, еще раз. Прибавь кислород, Вера.
3: 4, 5.
2: Неужели не запустим сердце?
3: 6000.
2: Давай до упора.
3: 7000 вольт. Готов.
2: Давай.

0: Ритм. Синусовый ритм, Борис Борисович.
1: Юронька, помассируй. Теперь же можно не так сильно. А кислород уменьшите. Давайте с воздухом. Ну вот и все.
0: Все. Все? Что же я скажу тете Кладе? Неужели все?
2: Чего все? Жив он. У нас так просто не умирает профессор.

0: Слышишь меня, Володя? Милиция тебя поймет.
1: Не учи ученого, не первый год замужем. Как там, друг?
0: Нормально. Как пульс, Борис Борисович?
2: 90.
0: Ну, в кассу.
2: Не понял, что ты сказал.
0: В кассу, это хорошо значит, Борис Борисович. Ну, в общем, в нашу пользу. А вообще-то, Борис Борисович, я бы после такой работы молоко за вредность давал. Или прибавлял бы день к отпуску.
3: Будешь министром, прибавишь.
0: Возможно.
3: А я бы хотя бы 2 часа на вызов после этого не посылала. Дала бы людям передохнуть.
0: Ох, мелко ты мыслишь. День к отпуску лучше. Тем более я еще не устал. Ого, 12-й час. Вот видишь, осталась ерунда. Всего 10 часов до конца дежурства.

0: Доброе утро. Вот и я.
1: Здравствуй. Как прошло дежурство?
0: Нормально.
1: Это хорошо.
2: Папа!
0: М?
2: Борис пришел.
3: О, привет, профессор.
0: Привет. Ну, как вы?
3: Как видишь, не смог я тебя, Боря, дождаться, не дотерпел. Попросил Татьяну кольнуть. Капустрин твой. Чудо, чудо. Таня,
2: да.
3: Свари Борису кофе, он все-таки после дежурства, а мне чаю. И булку намажь с селедочным маслом. Можно, доктор, а? Селедочного страсть захотелось. Они именно селедочного-то и не разрешали.
0: Ну, селедочного еще рановато. Вот через некоторое время, может быть, попробуем. И селедочного...
3: Значит, масло не стоит. Нет. Ну, давай другое. Куру, что ли? Ну, как отдежурило?
0: Нормально.
3: Нормально. Каторжная же работа.
0: Мне нравится.
3: А вот, хотя говорят, что теперь скорая не та, и там и лаборатория, и кардиография. А ты наукой-то занимаешься?
0: Нет.
3: Нет.
0: Правда, просят меня описать 4 случая. Нетипичная клиника.
3: И отлично. Именно нетипично и интересно. Мы-то привыкли искать закономерности, гоняемся за среднеарифметическими цифрами, а то, что за пределы средних вылезает, закидываем, как случайное, так ведь?
0: Так.
3: А если ответ в тех нетипичных, а? Если тут и скрывается закономерность, а? Долбить им одно, средние цифры, средние проценты. А я всегда думал, не выплескиваем ли мы с этими нетипичными случаями истину, жемчужное зерно?
0: Вы не устали, Иван?
3: Да нет, нет, нет, я не устал, я объяснить хочу. Я, Боря, уверен, что все стоящее случай, и ты случай. Вот никто ничего не смог сказать, а ты сказал. Никто ничего не мог сделать, а ты сделал. Ты, Боря, врать, а это... Понятие редкое, нравственное. Научных работников много, дипломированных специалистов тьма. А врачей, Боря, врачей мало. А раз ты, Боря, случай, то в процентах тебя не высчитаешь, на средние цифры не переведешь. Так поможет твой Капустрин?
0: Поможет, должен помочь.
3: Хорошо. А то мне черт знает, какие мысли в голову полезли. Я, Боря, лежу один, стихи читаю. И представляешь, многое как бы заново открыл для себя. Вот погляди, как прекрасно говорил гений. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Это он в 30-то лет. В 30. Предчувствие какое-то. Фантастика, Боря. Ну, что скажешь?
0: Продолжу. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне. Есть в мире сердце, где живу я. Есть в мире сердце, где живу я.

0: эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Вы нам писали». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Добрый день!
0: А день не может не быть добрым, если он начался с хорошей вести,
1: с улыбки,
0: с доброго письма,
1: с понравившейся песни.
0: И в этом отношении мы, участники передачи, если можно так сказать, в выигрышном положении.
1: Поскольку получаем от вас немало дружеских писем.
0: Но, как говорится, долг платежом красен.
1: Так что и мы хотим, в свою очередь, сделать что-то приятное вам.
0: Ну, скажем, включить в программу понравившиеся вам песни.
1: Авторы многих писем хотели бы услышать песню ни одной строки.
0: С нее мы и начнем нашу сегодняшнюю передачу.
1: Музыка Юрия Маликова и Владимира Преснякова.
0: Слова Яна Гальперина.
1: Исполняет ансамбль «Самоцветы».

0: Рассказывают, что однажды одного человека, который вел обширную переписку, спросили, как он умудряется отвечать на многочисленные письма, если он даже не распечатывает их. «О, это совсем не обязательно», — ответил он. «Все письма бывают примерно одного содержания. Я так делаю постоянно, и никогда еще не было никаких недоразумений».
1: А вспомнили мы этот курьезный случай только для того, чтобы сразу же сказать, что мы так никогда не поступаем.
0: Тем более, что, читая ваши письма, мы всегда убеждаемся, что все они совершенно разные.
1: Особенно те, в которых мы находим материалы для нашей рубрики «Улыбки в конвертах».
0: Право же, еще ни разу в самых разных письмах мы не встретили двух одинаковых юморесок.
1: Вот и рассказ Бориса Гуреева «Без обиняков» нам показался оригинальным по сюжету и своеобразным по изложению. Судите сами.
2: В понедельник Миша Федорин пришел на работу в новом сером костюме с начищенными до блеска щиблетами, в галстуке и с настроением, прямо скажем, решительным.
3: «Все!» —
2: объявил он, войдя утром в курилку.
3: «Кончилось мое терпение! Я им все теперь выскажу, без обиняков! Да, они у меня еще попляшут! Понимаете? Я вам говорю!»
4: «Кто они, а? Федорин?»
2: Лениво поинтересовался Сашка Анисин.
3: «Они!»
2: Многозначительно протянул Миша и угрожающе потряс указательным пальцем.
3: «Попляшут! Это ж, понимаешь, выходит уже за всякие рамки! Звонит, понимаешь, вызывает из отпуска, как будто кроме меня некому! Понимаешь, как будто на мне свет клином! Потому что я, видите ли, не успел. Да, я не успел. А почему я не успел? Он меня спрашивает. А я тебе отвечу, что я потому не успел, что он же, между прочим...»
4: Постой, не чести. Я во все эти твои тонкости все равно не вникну, у меня своих полно. Значит, ты своего начальника отдела имеешь в виду, так? Он, значит, у тебя попляшет, верно?
3: «И он попляшет!»
2: — с вызовом произнес Федорин.
3: «Я ему...»
4: «Ну, вот и хорошо. А еще кто, а? Кто еще плясать-то будет?»
3: «Кто надо, тот и будет!»
2: — туманно ответил Федорин.
3: «Я им все выскажу. Все. Накипело у меня, понимаешь? За столько-то лет. Я им...»
4: «Кому им?»
3: «А мне все равно кому. Да, я и наверх, если надо, пойду. В главку пойду. Я, понимаешь...»
4: «В главк ты прямо сейчас не пойдешь».
3: «Нет, пойду. Если в главк не пойду, то к директору точно пойду. Вот увидишь. Потому что если у меня накопилось, если чаша терпения переполнилась, я не могу в себе держать. Я им всем... Ты вот только послушай. Вызывает он меня полгода назад и поручает...»
4: «Знаешь, извини, старик, у меня времени в обрез. Я к себе пойду поработаю. Работы навалом. Ты мне потом все расскажешь, ладно?»
2: И Сашка ушел, а Федорин перехватил в дверях Витю Камышова и, крепко взяв его за пуговицу, начал обстоятельно объяснять, что терпение лопнуло, и что он сейчас же, сию минуту, направляется в директорский кабинет, чтобы высказать ему все то, что за многие годы наболело.
5: «Да его сейчас, пожалуй, еще и на месте нет, директор-то».
2: Засомневался Камышов.
3: «Нет, и не надо!»
2: Тряхнул головой Федорин.
3: «Я тогда заму выскажу! Или главному инженеру! Да мне все равно, кому, понимаешь? Если уж у меня накипело, то уж накипело! Вот послушай!»
2: Миша потянул Витю за пуговицу и начал уже было рассказывать, что именно у него накипело, но тут Камышова позвали к городскому телефону, и он ушел.
3: «Нет, я этого так не оставлю!» —
2: выкрикнул ему вслед Федорин.
3: «Я им все выскажу без обиняков, ты так и знай!»
2: Он еще послонялся немного по опустевшей курилке, нервно выкурил очередную сигарету, потом вышел и решительно зашагал по коридору, бормоча себе под нос.
3: «Нет, брат, шалишь, я вам все выскажу, все! Вы у меня еще все попляшете!»
2: Минут через 10 у проходной можно было увидеть, как коренастый мужчина в сером костюме, возбужденно размахивая руками, что-то долго и убедительно втолковывал вахтеру дяде Мите. Дядя Митя слушал, и согласно кивал.
0: А вот несколько конвертов, в которых мы обнаружили схожие просьбы. Их авторы хотят...
1: Хотят, чтобы мы повторили в исполнении Роксаны Бабаян волшебную песенку.
0: Что ж, с удовольствием выполним эти просьбы. Скажем только, что музыку написала Татьяна Островская, а слова Наталья Шемитенкова.

0: В нашей почте в пачке разноцветных конвертов попадаются и толстые, завернутые в плотную бумагу бандероли.
1: И вот, глядя на такую бандероль, мы знаем наверняка, в ней новая книжка, написанная кем-то из сатириков или юмористов.
0: Не ошиблись мы и на этот раз. Развернув бандероль, мы достали новенькую книжечку с хорошо знакомой нам фамилией на обложке.
1: Итак, в Саратове, в Приволжском книжном издательстве, вышел сборник стихов нашего постоянного автора Григория Медведовского в таком разрезе.
0: Мы предлагаем вам послушать из нее стихотворение «В ногу с веком».
2: Немало сил пришлось потратить мне, когда недавно в молодые годы решил идти я с веком наравне, хотя бы в смысле музыкальной моды. Я все забросил, стал угрюм и тощ, но вскоре обзавелся кучей пленок, и дом трясла ликующая мощь сверхсовременных стереоколонок. Потом, чтобы нисколько не отстать от нашего стремительного века, пришлось пласты моднейшие достать и превратить квартиру в дискотеку. Теперь набором видеокассет я слайды и пластинки дополняю. Чему же усмехается сосед, о юности далекой вспоминая, и говорит, что был счастливым он, что я вовек такого не постигну. А ведь имел всего-то патефон да два десятка стареньких пластинок.
0: А сейчас давайте поставим на студийный магнитофон пленку с записью песни «Точно так же»
1: в исполнении Николая Гнатюка.
0: Ее авторы Игорь Якушенко
1: и Игорь Шоферан.
0: Послушать эту песню хотела Любовь Петровна Куманицына со станции ОЭШ Машковского района.

0: А вот эта стопка писем самая большая среди сегодняшней рассортированной нами почты.
1: Они адресованы нашей постоянной рубрике «Юмор в коротких штанишках».
0: И, как всегда, ее ведут
1: заслуженная артистка республики Людмила Гнилова
0: и поэт Михаил Либин.
2: Мы готовы. Нужные письма подобраны, заинтересовавшие нас места отчеркнуты. Можно приступать к чтению. Письмо из Ногинска, Московской области. Подпись Крюкова. Автор письма рассказывает о своем внуке. Пете 6 лет. Идем с ним по улице, над нами плывут красивые облака. Петя говорит...
3: Когда я был маленький, мне все хотелось забраться на облако, покататься на нем, как на лошадке. А теперь я думаю, зачем туда забираться? Только штаны промочишь.
2: Мы не случайно начали сегодняшний разговор именно с этого высказывания. Да, дети взрослеют, и вольный полет их фантазии становится уже не таким свободным. А может, и в самом деле не стоит забираться на облако, рискуя штанами? Зато те, кто помладше, не так отягощены грузом опыта и знаний. У них то и дело возникают самые потрясающие идеи. Обратный адрес следующего письма – Ухта, Коми, АССР. Мария Ивановна Полещикова рассказывает о своем 3-летнем племяннике. Маме и бабушке не до Ванюши, они готовят обед. Ванюше заняться нечем, и он фантазирует.
4: А вот если сложить вместе твою голову, бабушкину и мою, что тогда получится?
2: Понятия не имею, отвечает мама.
4: Эх ты, не понимаешь, тогда получится... Эй, Горыныч!
2: Нашей Леночке 4 года. Так начинается письмо семьи Козелковых из Ярославля. Однажды мы гуляли по улице. Мимо пробегала огромная собака.
4: Мама, можно ее погладить?
2: Ни в коем случае. Она же тебя не знает, поэтому может укусить.
4: А если я сначала скажу ей, как моя фамилия?
2: Пишет Светлана Александровна Черных из Яшкар-Олы. Вике 4 года и 9 месяцев. Спрашивает у меня.
3: Мам, а что такое... Яд.
2: Объясняю, что бывают ядовитые грибы, которыми можно отравиться, бывают ядовитые змеи, укусы которых очень опасны. Тут же следует новый вопрос.
3: А что будет, если гадюка съест мухомор?
2: Письмо из Ивановской области. Юрику Белавину 5 лет, и у него есть 8-месячный братишка. Однажды мама говорит, сегодня пойдем с тобой в поликлинику, тебе нужно пройти медкомиссию для детского сада. У Юрика на сегодня совершенно другие планы. Сообщение мамы застает его врасплох, но тут же к нему приходит неожиданная идея.
3: Мам, а давай я останусь дома, а ты пройдешь комиссию с Петей.
2: 5-летняя Оля Тушина из Апатитов Мурманской области уже ходит в детский сад. Чтобы выйти из дома в 7 часов, приходится вставать рано. И это, конечно, ее не радует. Однажды вечером она играла с куклой, рассказывала ей о своей нелегкой жизни. Потом подошла к будильнику, показала на цифру 7 и сказала...
4: Вот, Катя, если бы не было этой цифры, я бы от тебя в садик не уходила.
2: 4-летняя москвичка Людочка Бирюкова, о ней нам написал ее старший брат Костя, тоже не любит вставать рано. Поэтому на утро старается оставить как можно меньше дел. Однажды вечером даже обратилась с такой просьбой.
4: Мамочка, а можно я сейчас сделаю зарядку, чтобы утром не делать?
2: Анечке, о которой рассказывает москвичка Аршон, 3,5 года. Мама сообщает Анечке новость. У соседской кошки родилось 8 котят. Анечка поражена.
4: Ого! А вот что бы вы делали, если бы у вас было 8 меня?
2: 5-летняя Саша Салтыкова из Кирова самозабвенно плещется в ванне. Пол в ванной комнате весь мокрый, мама недовольна. Ну, посмотри, что ты наделала, вся вода на полу. В ванне уже почти ничего не осталось. Саша невозмутимо отвечает.
3: Ну ничего, теперь буду в сухомятку купаться.
2: И, наконец, последнее на сегодня письмо. Его прислал из Тамбова Василий Федорович Бросалин. В троллейбусе дедушка покупает абонементную книжечку и дает внуку 2 талона, чтобы тот погасил их компостер. Внук выполняет дедушкину просьбу, садится рядом с дедом и делится с ним внезапно осенившей его идеей.
3: Слушай, дед, а давай лучше купим машину и всегда будем ездить бесплатно.
2: Как мы убедились, друзья, светлые мысли к юным авторам нашей рубрики приходят постоянно, и мы не сомневаемся, что вам всегда будет о чем написать.
0: Поэтому с нетерпением ждем ваших новых писем.

0: Песню Ирины Грибулиной на слова Владимира Маргойта «Рыбы, птицы, звери», которые вы только что слышали,
1: просили включить в передачу для Олега Миронова, служащего сейчас в Советской армии,
0: его мать Миронова Мария Аркадьевна и младшая сестренка Наташа.
1: И еще одна довольно объемистая бандероль, на этот раз из города Перми. В ней мы нашли новый сборник рассказов. Он называется «Разрешите представиться».
0: Авторы этого сборника – Александр Бердичевский и Андрей Климов.
1: Рассказ, с которым мы хотим вас познакомить, называется «Автосервис».
0: Бордовые «Жигули» Книжкина остановились у станции техобслуживания.
2: Товарищ, вы что, неграмотный?
0: Возник перед Книжкиным вахтер.
2: Я... Ведь русским языком написано.
0: Кивнул он в сторону вывески.
2: Предприятие высочайшей культуры. Въезд на грязных машинах запрещен.
3: Извините, пожалуйста.
2: Вот там направо лужа. Поезжайте и помойте в ней машину. Тряпка у вас есть?
3: Есть, есть, спасибо.
2: Вот теперь милости просим.
0: Отомкнул вахтер ворота перед сверкающей машиной Книжкина. Тотчас же к посетителю подошел мужчина в белоснежнейшем халате и шапочке.
4: Не глушите мотор.
0: Достал он фонендоскоп и приставил его к закрытому капоту.
4: Газуйте. Не газуйте. Еще газуйте. Сильнее. Достаточно. Откройте капот.
0: Книжкин выскочил из кабины и суетливо выполнил указания.
4: На что жалуемся?
0: Потер руки мастер.
3: Трубочка какая-то здесь подтекает.
0: Ткнул пальцем Книжкин в чрево мотора.
4: Такс.
0: Мастер сдвинул на глаз рефрактор с дырочкой, становясь похожим на врача-отоларинголога, и брезгливо склонился над вяло урчащим двигателем.
4: Да. Вижу. Течение жидкости в рабочем теле почти ламинарное. А где, собственно, наблюдается флуктуация?
3: Что?
0: Оторопел Книжкин.
4: Ну, где капает-то?
0: Снизошел мастер до технического уровня клиента.
3: Тут!
0: Еще раз пнул Книжкин в одну из трубок.
4: Так.
0: Что-то черкнул специалист на бланке.
4: Сначала поедете на рентген в 9-й бокс. В яме номер 1 вам сделают мазок вытекающей жидкости. Ну, потом со всеми анализами снова ко мне. Вот.
0: Предъявил специалисту ворох анализов Книжкин.
4: Так, так, так. Наши опасения, я вижу, подтвердились.
0: Бегло просмотрел справки мастера.
4: Но ничего страшного. Сейчас я вам выпишу рецепт. Вот, держите.
3: Спасибо.
4: По нему в автомагазине попытайтесь раздобыть эту трубочку.
3: И потом к вам?
4: Нет, это лишнее. Лечиться будем амбулаторно. У себя в гараже. Вот.
0: Вынул мастер раздвижную указку.
4: Здесь отвинтите, а сюда, понимаете?
3: Да-да.
4: Привинтите.
3: Так.
4: И снова здоровы.
0: Сложил он указку в карман.
3: Спасибо.
0: Озадаченно поблагодарил автомобильного терапевта Книжкин и начал съезжать с территории.
4: Минуточку.
0: Остановил его специалист.
4: Вынужден напомнить, хотя наше предприятие и высочайшей культуры, но за спасибо не работает. Оно на хозрасчете. Поэтому при выезде оплатите, пожалуйста, вот этот счет.
0: Так. И мастер протянул Книжкину квитанцию.
3: Счет. Первое – общая диагностика. Второе – консультация. Третье – анализы. Надбавка за высокую культуру обслуживания. Итого 20 рублей. Вот это культура!
0: Восхитился Книжкин.
3: Даже не обсчитали.
0: В Мы очень просим передать песню в исполнении братьев Аргировых. Пишут нам братья Алексей и Олег Борисенко. Они нам очень нравятся, потому что мы на них очень похожи и тоже хотим стать певцами.
1: Ну что ж, мы думаем, что братьев Аргировых из Болгарии с удовольствием послушают также и те, кто на них совсем не похожи и вовсе не собираются стать певцами.

0: Звукорежиссер
1: Виталий Иванов.
0: Звукооператор Елена Горшкова.
1: Музыкальный редактор Ирина Земскова.
0: Редактор Геннадий Попов.
1: Всего вам доброго.
0: Ждем ваших писем.

0: Мадонна. Я не ропщу на трудный путь земной, я буйного не слушаю невежды, моим ушам понятен звук иной, и сердцу голос слышится надежды. С тех пор, как Санцио передо мной изобразил склоняющую вежды, и этот лик, и этот взор святой, смиренные легкие одежды, и это лоно матери, и в нем младенца с ясным радостным челом, с улыбкою к Марии наклоненной. О, как душа стихает вся до дна! Как много со святого полотна ты шлешь, мой Бог, с пречистою Мадонной!
1: Я знаю, не будет иначе. Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора, не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора, чужая на выгоне хата, бурьян на опавшем плетне, да отблеск степного заката, застывший в убогом окне, и скажет негромко и сухо, что мне здесь нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать.

помолодели дали. Скоро, скоро нагрянут ранние скворцы, ударит гром во все концы, запляшет дождь по косогору, и затрубит, и заклокочет по темным омутам вода. Судьбу кукушка напророчит, где рядом счастье, не беда. И изумленная, сырая, возникнет юная трава. Такие уж права у мая, неоспоримые права.

Коромыслом от зорь на закаты перекинуты дни и часы. Перелески, поля, перекаты среднерусской моей полосы. Там я рос на глухом полустанке, там луга и леса исходил. И на рыжей от солнца полянке я счастливым себя окрестил. Там у неба над самою кручей, у пахучих и знойных стогов, одарила Волга тягучей синей далью своих берегов. Берегу я и землю, и друга, этот тихий вечерний покой. Журавли проплывают над лугом, накурлыкавшись всласть над рекой.

удивляюсь тайне этой, всей осиянности земли. Какое солнце над планетой, какая музыка вдали!

гляжу на солнце при восходе, позолотив вершины гор, оно упругие ободья кидает на речной простор. Я удивлен.

в лесу. Снова я шагну в метель, листьев крошево лесного, и спадает канитель приходящего, земного. Необычные слова говорю, гнездом дивуясь, чья-то крошка голова из-за пня глядит, красуясь, чей-то добрый голосок высвистел в траве руладу. Может, это куличок сочиняет мне балладу? Мудрый ворон на суку доброе пророчит что-то. Подарю ему строку за нежданную заботу. Все равно в моем бору нет врагов мне и напастей, потому что поутру я и сам нежней от счастья, потому что всякий день, уходя в лесную заметь, окунаюсь в эту звень, не тревожу злую память. Запестрели васильки, соловьи поют бесстрашно, трактор выпил пол реки и пошел гулять вдоль пашни. Деловитый муравей в этот ясный день, он строже у лесных стоит дверей, приглашает в лес прохожих. Мир зеленого огня, ширь безудержного света, первозданная планета — это праздник для меня.

На орбите грядущего дня голубенький спутник удачи, и хочется сесть у огня на хохленной старенькой даче. Закружит по полю туман, и дождик вчерашний вернется, и кажется в песне изъян, и сердце щемяще забьется. Но выше за окнами свет, и день начинается смело, и пахнет настоем ранет, томительно и переспело.

и снова бродишь, как немой, к реке, обратно в синий морок. Как жаль, что край не родовой, но как душе и сердцу дорог. Быть может, лен заворожит своей куделью золотою. Порою кажется, он спит, и я полой его накрою. На селе жаровки пожар, зари веселое гулянье, над старой банькой вьется пар, и душу греет ожидание. Перепахать, переитожить тот день, что мной бесплодно прожит. О, день грядущий, возникай, верни меня в забытый май. Там нет ни выстрелов, ни грома, там вместо бомб веселый мяч. Там есть сосна, она за домом, а на сосне ликует грач. Там лампа, тени на стене и белый свет в моем окне.

Мне, как видно, повезло. Снова я над тихим плесом, под ногой моей покосы, за плечом моим село. Я снимаю с сердца ношу, на руке несу шмеля. Я его с руки не сброшу, как-никак он мой земляк. Не сшибу с травы росинок, не сомну подол полей. Я на родине красивей, я на родине добрей. Человеку человечье у природы брать дано. И ложится день на плечи, точно в новый сруб звено.

О, мир весны! Все праздничное небо, над ближней рощей розовый дымок, и млеет поле в ожидании хлеба. О, как бодрит березы первый сок! Меня весна опять заколдовала. Мне целый день кукушка куковала, а в красном небе там, под облаками, гонялся стриж за мотыльками. Добрый сад. Я в светлый час тогда поверил и перед ним не спасовал. О, как февраль меня метелил, а я его на обе клал. И проходил по жизни с маху, врубаясь в тьму, как в страшный сон. Я вдаль земли смотрел без страха, и падал с неба перезвон шального жаворонка пения, далекий голос журавлей, и я учился их уменью любить простор родных полей. Я шел на солнце, шел на зори, случалось, смертно уставал. Живя с людьми, я жил их горем, я с ними беды бедовал. Как тяжело года осели, и все ж легко глядишь назад. Я выстоял свои метели, я посадил свой добрый сад. Все позади, находки и потери, пусть позади, но только не сейчас, когда свежо в распахнутые двери вломился ветер, буен и вихраст. Миг тишины наполнился звучанием, и снова я услышал за окном шум голосов. Там шли односельчане, сосед тесал лисину топором, удар звучал и приходил обратно, и отдавался в синей вышине. А мне казалось, эхо многократно всех повещает о грядущем дне.

Что-то люди прозевали в этот час весенней рани. Я-то видел, как шептались две ромашки на поляне. Я-то слышал, над скворечней напевал скворец скворчихи. Ах, подруга, воздух здешний летом сладок от гречихи. Я-то помню, как к березе приставал бедовый ветер, обещал, вот будут грозы, ливни будут на рассвете. Я-то знаю, что ныряла пара уток в зелень ряски, а за озером стояло лето в сказочной упряжке.

распрямлю-ка я спину, все-то мне по плечу. Ошалел от пластинок, соловьем просвещу. Пусть от модных ботинок дым клубами летит, столько пестрых косынок вдоль по лавкам сидит, столько запахов сена, столько пыльных дорог. Эх, еще бы колено, эх, еще бы разок! Пусть уходят на убыль развеселые дни, здесь ты, русская удаль деревенской родни. Невская Дубровка. Еще не знали мы тогда, здесь белый свет сойдется клином, и эта Невская вода пропахнет кровью и бензином. Не затихают ветерки, волна с размаху в берег бьется, и берег солнечно смеется, и снова слышатся гудки, и словно вижу я опять, республика идет в Дубровку, и можно под волну нырять, потом выныривая ловко, а уцелевшая сосна вдали, как флаг, стоит и реет, и солнце ласковое греет, и колдовски плывет весна. Курганы. Кочуют ночные туманы до утренней светлой звезды. Легли по России курганы, курганы военной беды. Хлестали напористо ветры, и ливни прямые секли. Мы злые прошли километры, сквозь стылые зори прошли. Прошли по размолотой глине, сквозь пепел прошли и свинец, и падали звезды из сини на раны бессмертных сердец. И мальчикам, что подрастают, грядущих дорог непокой, курганов летящие стаи нельзя обойти стороной.

пути. Летит, летит экспресс вечерний в родные мирные края, как золотом по черни написана вся жизнь твоя. Березы, жито, клином проса, закат коровы пьют в реке, на 100 ладов поют колеса, и молодо на ветерке, и чья-то лодка у причала, и кто-то машет вслед с крыльца, светлы родной земли начало, и нету родины конца.

Не громок голос, песня не хитра, но остается чувство доброты и света, и хочется сидеть у синего костра и ждать, как чудо нового куплета. И он веселый падает к ногам, как розовый скворец из синей рани, и, уплывая к голубым садам, там замирает у зари на грани. Там изогнулась реченька дугой, там распрямилась и вовсю запела. Какое небо нынче над страной, все в спелых звездах, ранее.

0: всего несколько дней назад. По 5 часов в день я сидел около его кровати. Мы работали над рукописью «Рожденные бури», готовя ее к печати, спорили о героях, сокращали ее, вносили поправки. Его работа над книгой не имела ничего общего с вялым корпением литературного ремесленника. Он писал с той же страстью, с бесстрашием и презрением к смерти, с какой скакал на коне по улицам взятого города, когда сзади разорвался снаряд, ударивший его осколком в спину. Его часто спрашивали, как он стал писателем. Этого он не знал. Но как он стал большевиком, это он знал хорошо.
1: Помню, мне было тогда 12 лет. Я работал мальчиком в кухне станционного буфета. Почти ребенок, я познал на своей спине уже всю тяжесть каторжного труда при капитализме. Я принес с трудом добытую книгу, роман какого-то французского буржуазного писаки. В этой книге, я прекрасно помню, был выведен самодур граф, который от безделья издевался над своим лакеем, изощряясь в этом как только мог. Щелкал его неожиданно по носу или кричал на него вдруг так, что у того подгибались со страху колени. Читаю я про все эти штучки своей старушки-матери, и стало мне не в моготу. И вот когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, вместо того, чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему. Правда, при этом французский изящный стиль полетел к черту, и книга заговорила рабочим языком. Тогда лакей обернулся до этого графа, да как двинет его по сапатке, и то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило. «Погодь, погодь!» — вскрикнула мать. «Да где же это видно, чтобы графьев по морде били?» Кровь хлынула мне к лицу. «Так ему и надо, подлюге проклятому, пущай не бьет рабочего человека!» «Да где же это видно? Не поверю! Дай сюда книжку!» — говорит мать. «Нет там этого!» Я с бешенством бросаю книгу на пол и кричу. «А если нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал!» Может быть, это и было начало моей писательской карьеры.
2: Возможно.
1: Правда, не совсем удачно. Но сейчас я уже повысил свою квалификацию. Болезнь вывела меня из строя. Я не мог быть среди вас. Перестал двигаться, видеть. Жизнь поставила передо мной задачу овладеть новым оружием, могущим вернуть меня в ряды наступающего по всему фронту пролетариата. Писать можно, не видя и не двигаясь.
2: Ну, а как ты оцениваешь вот успех твоей первой книги?
1: Победа первой книги, как закалялась сталь, не может вскружить мне голову. Я не зеленый юноша, а большевик, который знает, как далека еще до совершенства и действительного мастерства моя первая книга. Рост — это движение вперед. Для меня качество второй моей книги — дело чести. Я буду работать настойчиво и любовно, вкладывая в нее все, что дали мне 15 лет моей коммунистической жизни.
2: Ну а что легло в основу твоей новой книги?
1: Новый роман «Рожденные бурей» я пишу на основе подлинных материалов борьбы украинских, польских, рабочих и галицийского крестьянства с белополяками в 1918-1919 годах. В родовом имении крупного помещика графа Могильницкого еще при немцах организуется и подготавливается захват власти. Руководит всем старший сын графа Могильницкого, Эдвард, полковник русской гвардии. Вот один из диалогов. Я помню его почти наизусть. Начинает его Людвига, жена Эдварда. «Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним?»
3: «Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним?» «Не могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедоваться ему в своих грехах?»
4: «Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела».
5: «Я весь к вашим услугам, пан Эдвард».
4: «Людвига».
3: «Да-да, я оставлю вас».
4: «Я думаю, что мы с вами будем откровенны и перейдем сразу к существу дела. Его святейшество, кардинал Комарини, просил передать вам привет и маленькую записочку. Вот она».
5: «Ага.
6: Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы я помог вам, даже больше, выполнял все, что вы сочтете нужным мне поручить.
4: Вы правильно поняли. Ну так вот, отец Иероним, вы, конечно, знаете расположение немецкой армии.
6: Да, в общих чертах.
4: Вот карта. Вот примерно граница немецкой оккупации. Ростов-на-Дону, в общем, вся Украина, сюда к Польше, угу. Затем к Белоруссии, Литва, Латвия и кончается Эстонией. И тем не менее Германия уже проиграла войну.
6: Неужели Антанта разгромила ее на Западном фронте?
4: Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их гибель идет изнутри. С Германией получается то же, что с Россией. Было бы неумно думать, что революционная зараза из России не проникнет в Европу.
6: Скажите, пан Эдвард, это относится только к Германии?
4: Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в зародыше. Вы спрашиваете меня, зачем я приехал из Парижа сюда, где немцы могут расстрелять меня, как французского шпиона?
6: Я, кажется, об этом не говорил, но, признаюсь, это меня интересует.
4: Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак, почему я здесь? Как только в Берлине начнется пожар, немецкая армия на Украине и в Польше развалится. Это несомненно. Немцы уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки Красной армии. Вы представляете себе, что тогда получится? Красная Москва, Красный Берлин. Это конец Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут. Раньше австро-немецкая армия служила барьером, отделявшим Европу от коммунистической России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо него не построим другого, Советы захлестнут все.
6: Как же можно этому помешать?
4: Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным путь на Запад. Тем более, что ведь это вопрос не только общей политики, но и нашей с вами судьбы. Если мы не истребим польских большевиков, то они истребят нас.
6: Я жду ваших приказаний, пан Эдвард.
4: Прекрасно, отец Иероним. Начнем отбор людей, будем потихоньку вооружать их. Пусть кто-нибудь из ваших коллег выступит в проповеди с призывом к борьбе за отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют, неважно, выручим, я привез деньги. Основная задача – собирание сил. Вот, кажется, все, что я сейчас хотел вам сказать.
1: На другом полюсе организуются силы революции. Молодая коммунистическая партия Польши посылает в город члена своего ЦК, старого революционера Сигизмунда Раевского. Вот сцена его приезда. Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно. Он снял отяжелевшей рукой шапку.
7: Добрый день, Яца! Добрый день, Раймунд!
8: Зигмунд!
7: Ну... Ну, зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Ну, вот мы и опять вместе. Не надо, Яца.
8: Прости, Зигмунд, я должна уйти. Если я не приду, Шпильман меня выгонит. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться пораньше. Ну, Раймунд тебе все расскажет. Господи, неужели это правда, что ты вернулся?
7: Правда, правда. О моем... В приезде никто не должен знать.
8: Хорошо. Я скоро вернусь.
9: Вы, наверное, есть хотите?
7: Хочу. Только не говори мне вы. Садись, сынок. Расскажи, как вы жили.
9: А с чего начинать, отец?
7: Учишься?
9: Нет. Уже 3 года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог. У нас не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по 20 часов в сутки.
7: Так.
9: Я стал работать на сахарном заводе Баранкевича.
7: Ты из-за меня не пошел сегодня на завод?
9: Нет. Я уже несколько месяцев там не работаю.
7: Почему?
9: Меня прогнали с завода.
7: За что?
9: Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов. Но это неправда, отец. Это подлая ложь. Мы только требовали уплатить нам за 6 месяцев работы. Ну, здесь началось. Когда немецкая охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалование по спискам. Когда денег не хватило, мы открыли склад и приказали кладовщику выдать по 3 мешка сахара каждому вместо денег. Но никакого грабежа не было. Мы со старыми солдатами защищали улицу от немецких драгун. Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты, то все разбежались. Но пулемет немцам не достался. Мы его спрятали в надежном месте.
7: Так, что же было потом?
9: Потом немцы сахар у всех отобрали. Многих арестовали, остальных Баранкевич прогнал, не заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода выдала волчьи билеты.
7: Ладно, сынок, ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А теперь давай поедим, если есть что.
9: Прости, тата, только селедка.
7: Ага.
2: Скажи, а новая книга как-то перекликается с романом «Как закалялась сталь»?
1: Обе книги родственны. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении 16 лет. А новый роман развертывает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении 3-4 месяцев.
2: Как строится твой рабочий день?
1: Мой рабочий день 6-10 часов. Разрушенное здоровье часто предает меня, но все же работа двигается вперед. Мою работу я планирую, как и полагается. Правда, 5-летки у меня нет, я не рискую на столь долгий срок. Мне созданы все условия для работы. Возьмем, к примеру, нашу партийную организацию. Когда я беру трубку телефона, звоню в горком, то всегда слышу в ответ: «А, Островский, здорово, братишка, как живешь? Это очень хорошо». Чувствуется родная семья, ощущаешь, что вошел в строй в полном смысле. Все это рождает новые силы. Я могу сказать, что я счастливый парень. Хотя врачи и думают, что я скоро пойду в бессрочный отпуск, но они и 5 лет назад говорили то же самое. Островский не только прожил эти 5 лет, но еще собирается прожить не меньше 3 лет. Не учли качество материала. Это бывает.
2: С твоего разрешения я почитаю рукопись.
1: У меня к тебе просьба. Читай вслух. Хочу еще раз все проверить. Тебя это не затруднит?
2: Нисколько. Огромные чугунные ворота парка не закрывались. В них один за другим въезжали экипажи. У подъезда ярко освещенного палаца Могильницких непрерывное движение. Прибывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхнее платье. У входа в гостиную приезжающих встречались Стефания и Владислав. Черное бальное платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Эдвард. Но теперь, кажется, все в сборе. Пока там внизу будут веселиться, мы кое о чем успеем поговорить.
4: Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро ворвутся сюда. Мы пока что располагаем 100 людей. Этого достаточно, чтобы занять город.
6: Откуда вы взяли эти 100 человек?
4: Это часть солдат расформированного польского легиона австрийской армии и члены местной польской военной организации. Ну, потом молодежь из хороших семей. На другой день после занятия города у нас будет втрое больше. Не будем отвлекаться по нове. Итак, послезавтра мы занимаем городскую комендатуру, управу и вокзал. Объявляем военное положение и набор добровольцев. Да. А потом посмотрим, как обернутся дела.
6: Пусть пан граф меня извинит, что я перебиваю. Вы собираетесь взять власть в крае, где 9/10 населения украинцы?
4: Угу.
6: Ведь вам придется воевать со всем населением. И если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожным. Да благословит вас Бог.
10: В большом зале танцевали мазур. Лихо пристукивали каблуки панов, плавно скользили женщины. Весь вечер Людвига была в приподнятом настроении. Общее внимание, восхищение, сознание своей красоты, счастье от близости Эдварда, волнующее чувство, что она первая в этом шумном обществе, кружили ей голову. А в столовой лилось вино, звенели бокалы, тут много пили и ели, говорили все сразу, не слушая друг друга.
11: Эх, жие, великая Польша, от моря до моря!
12: Эх, жие, великое дворянство польское!
13: Смерть нашим врагам!
14: Виват! Виват! Виват!

0: Многих интересует, удалось ли тебе проникнуть в психологию Могильницких, отца Иеронима. Кое-кто сомневается. Думаю, что эти сомнения неосновательны. На вопрос, удалось ли, я отвечаю, удалось. Меня интересует, откуда у тебя знания так называемой аристократической среды.
1: В значительной мере из книг. Но не только из книг. Моя мать служила прислугой в польской аристократической семье. Но огромное значение, конечно, имеют книги, которых я прочел в юношестве очень много. Потом, перед тем, как начать писать новый роман, 8 месяцев были отданы на учебу. В течение этих 8 месяцев я прочитал основные произведения мировой художественной литературы. Такие книги, как «Война и мир», «Анна Каренина» и целый ряд других мировых произведений читались мной много раз. Продолжим.
0: Да, конечно. Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Раевский в маленькую комнату. Я тебя так мало вижу.
2: Я тебя так мало вижу. Опять, Зигмунд, все как тогда. А мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю вас, потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз. Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу. Где бы я ни была, что бы я ни делала, всегда мысль о вас. Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери.
3: Так нельзя, Ядзя. Я понимаю все. Я тоже знаю, что такое боль. Потерять — это ужасно. Но как же быть? Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель в жизни. Самое прекрасное, самое благородное, какую только знает человечество.

0: Раевские проснулись ранним утром. Было воскресенье. Сегодня в доме машиниста водокачки Кавалла, в полукилометре от станции, в глубоком яру у реки, должны были встретиться революционные рабочие. Раймонд устроился в пустой будке стрелочника на холме. Отсюда ему было видно все кругом.
1: Теперь гляди в оба, паренек. Приходить сюда некому. Если кого по случайности занесет, то пропусти. А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора посмотреть, она мне скажет. —

0: Товарищи, местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что. Мы уже имеем партийную организацию, правда, нас немного, всего 37 человек, но это проверенные люди. В городе, по-видимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать. Надо поднять железнодорожников, сахарников. А то это воронье укрепится, и тогда не так легко его будет сковырнуть.
1: Если дело за оружием, так на седьмом пути в тупике стоит вагон. Там ящики с винтовками.

0: Раймонд следил за подходящим к будке парнем. Он узнал его. Это был Андрей Птаха, кочегар из котельной сахарного завода. Раймонд оставил свой пост.
1: Эй! Эй, Андрюша!
2: Что?
1: Ты куда?
2: Я? Да, Григор Михайлович, вон внизу его домишко.
1: А что ты там будешь делать?
2: Делать? Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная. Так вот, я всегда по воскресеньям хожу слушать ее. Хорошо поет шельма. А ты чего здесь?
1: Я? Да так. Случайно забрел. Никогда не был в этих местах. Захотел поглядеть.
2: Захотел поглядеть. Видал я таких рябчиков. Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?
1: Ничего не понял.
2: Ну, тогда не обойдется без драки.
1: Драться? Из-за чего? Похоже, что ты выпил сегодня.
3: Андрей!
2: А ты все же высматривай себе в другом месте. А то хотя ты парень не свой, я морду набью, понял?
3: Ты о чем с ним говорил?
2: Сказал, чтобы он проваливал отсюда к чертовой бабушке, поняла?
3: Ой, какой осел, какой осел! Ну, что теперь человек подумает? Уйди с глаз, противный.
2: Да ну,
0: Олеся отвернулась. Андрей не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свидание. Олеся тогда вела бы себя иначе. Он полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на сложенную бумажку. Он вынул ее, развернул и прочел.
2: Так, приказ командующего вооруженными силами государства польского на Волыни.
3: Что?
2: Ты не знаешь, Олесь, твой батька читал эту штуковину? Что он сейчас делает? Может, мне к нему пойти, раз вот тебе не по душе пришелся?
3: К отцу нельзя, у него гости. Дай сюда. Не ходи за мной, я сейчас вернусь.

0: Ну-ка, посмотрим, что тут. Параграф первый. Волею польского народа с сегодняшнего дня власть в крае принадлежит штабу легионеров.
1: Видали? Залез на Украину и командует именем польского народа.
2: Интересно их спросить, когда они у польского народа спрашивали.
0: Погоди. Параграф второй. Объявляю в городе осадное положение. Хождение по улицам после 7 часов запрещается под страхом расстрела.
3: Кто это у них там такой скорый?
0: Подпись — полковник Могильницкий. Ну, я думаю, товарищи, теперь все ясно. Поговорим о том, что нам нужно делать. Я напишу текст листовки сегодня к вечеру. Утром листовки должны быть готовы.
4: Все будет сделано, товарищ Шраевский. Я сам отпечатаю 500 штук. Больше не успею.
0: Хорошо, товарищ Алиева. Действуйте.
5: Когда все разошлись, Раевский позвал сына.
0: Вот что, сынок. Мы поручаем тебе организацию Коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. Кого ты считаешь наиболее достойным?
6: Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно.
0: Хорошо. Я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое, отец и дочь. Кровная связь, кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.
6: Да, мне тоже так кажется.
0: Ну вот, один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?
6: Сара Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома выкинул их сегодня на улицу.
0: Так.
6: Как бы им помочь, отец?
0: А пусть переезжают к нам.
6: Но где же они поместятся? У нас и так повернуться негде.
0: Ничего, нам отсюда все равно надо уходить. По городу уже рыщут. Пусть переезжают. А нам придется расселиться в разных местах. Так, кто еще у тебя на примете?
6: Есть еще Андрей Птаха. У него отваги хоть отбавляй, только он озорной и очень не может перестараться. Но, по-моему, он сознательный, только очень горячий.
0: А вы его будете придерживать пока? Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя. Он что, твой приятель?
6: Да, то есть не то, чтобы совсем. Зато он очень хорош с Олесей.
0: Ага. Ну что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь. Еще кого думаешь?
6: Есть еще чех, Пшеничек. По натуре он подходящий Андрею.
0: Добре. Вот, поговори с каждым в отдельности. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что идут. Сегодня ночью вам предстоит серьезное дело.

0: Да, пожалуй, это одна из главных задач твоего романа – осветить вопрос интернационализма в революционной борьбе.
1: Да, в этой книге я пишу об интернациональной группе молодежи. Помнится, обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. И все это время серые отважные глаза Андрея Птахи были устремлены на меня с суровым укором. «Бросил ты нас, братишка! Кругом земля гудит под конскими копытами! Нам бы в бой, что ли!» Я пожимаю руки своим молодым друзьям. Я обещаю больше не расставаться с ними.
0: Может быть, на сегодня хватит? Я утомил тебя. Как ты себя чувствуешь?
1: Если бы ты спросил моего врача, то он сказал бы, я 30 лет считал, что болен тот, кто ноет, кто жалуется на болезнь. А у этого не узнаешь, когда он болен. А между тем сердце разрушено, нервы пылают, огромный упадок сил. Он должен 3 года ничего не делать, только есть и спать, а читать Анатолия Франца да Марка Твена, и то в маленьких дозах. А я работаю по 10-12 часов в сутки. Как? Врачам непонятно. Но ничего сверхъестественного нет. Юридически я болен. Я переношу мучительные страдания, не оставляющие меня ни ночью, ни днем. Я лишился самого чудесного в жизни, возможности видеть жизнь. Прибавь к этому огромные страдания, которые не дают ни секунды забвения. Это было огромное испытание воли. Поверь, можно сойти с ума, если позволить себе думать о боли. И передо мной встал вопрос, сделал ли я все, что мог. Но совесть моя спокойна. Я жил честно, лишился всего в борьбе. Что же мне остается? Передо мной темная ночь, непрерывные страдания. Я лишен всего, всех физических радостей. Процесс еды для меня мучение. Что можно сделать в моем положении? Но партия воспитывает в нас священное чувство бороться до тех пор, пока есть в тебе искра жизни. Письма идут ко мне со всех сторон необъятного Советского Союза. Кто же пишет? Все! Рабочая молодежь, фабрика заводов, моряки, балтийцы, черноморцы, летчики и пионеры. Все спешат высказать свою мысль, рассказать о чувствах. Вот одно письмо, зовущее к труду. Дорогой товарищ Островский, мы с нетерпением ждем твоего романа «Рожденные бурей». Пиши его скорее, ты должен сделать его прекрасно. Помни, мы ждем эту книгу. Я забываю все окружающее, переношусь в прошлое. В памяти встает мятежный 1919 год. Крохот орудий, зарево ночных пожаров. Капитан Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку.
2: Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вся власть советам, долой капиталистов-помещиков, земля крестьянам. Ах, вся кровь. А ведь отпечатано в типографии у нас под носом. Что скажет Могильницкий? А главное, черт возьми, подпись. Революционный комитет. Есть уже, значит, такой заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. Призыв к вооруженному восстанию.
3: Эй, кто там? Дать сюда Дзедека, пса его!
4: Честь имею. Это что такое? Честь имею доложить, пане начальник. Мои агенты только что донесли об этом.
3: Вот вам 1000 марок. Соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал.
4: Ясно? Ясно.
5: Чего они кричат?
6: Да почему без понятых?
7: За что же вам бьете?
8: А ну разойдись, а то стреляю.
9: А ты этой штучкой-то не махай. Всех-то не перестреляешь. Убирайтесь-ка отсюда по-хорошему.

0: Слух о том, что в рабочем поселке польские жандармы убили слесаря Кушко, разнесся по всему городу. На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных ворот скопилась густая толпа пришедших на смену.
1: Чего стоите? Проходите, говорю вам.
2: Успеем, еще гудка не было.
0: Птаха кидал в топку последнюю порцию угля. Стрелка часов подходила к трем.
3: Слыхал, Андрюха, Глушко застрелили ляхи.
4: У ворот кутерьма начинается. Охранники побежали туда.
0: Андрей полез к окну. В котельную вбежал младший механик.
5: Почему вы не даете гудка на смену? Где Птаха? Давайте же гудок!
0: Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывающему клапан гудка, и потянул его вниз. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку. И вдруг этот рев. Из всех дверей на заводской двор повалил народ. Андрей быстро спустился на пол. Механик опустил кольцо. Рев смолк. Только теперь механик увидел Птаху.
5: Где ты шлялся?
6: Я в окно смотрел.
5: А, в окно. Тогда получи расчет. Тебя нанимали для работы. Принимайтесь за дело!
0: Андрей несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль. Он колебался, отстраняя ее. Но она уже завладела его волей.
6: Ребята, выбегай сейчас же. Я гудеть буду, чтоб народ поднять. Пусть меня одного мордуют. Ускакивай, хлопцы, а то вдарю ломом. Ну, живее!
0: Кочегары гурьбой бросились к выходу. Андрей набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо.

0: Андрей бросился к угольной яме. Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрей схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы. Размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот завыл. Лицо его вмиг окровавило. Он уронил карабин и повалился на руки, державших его. Андрея охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок зарычал. Уже не прерывисто, так и он плясал, как дикарь, от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал бронспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком. Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Ему было душно, жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление.
1: А вы думаете, меня уже взяли, сволочи? Панские души! Сейчас посмотрим!

0: Может быть, все-таки прервемся? Тебе нужен отдых.
1: Нет. Я сейчас работаю так радостно, как никогда в жизни. Казалось бы, боец выбит из строя. Лишен счастья бороться в рядах товарищей. Тяжелая болезнь приковала его к постели. Но это не так. Я работаю и улыбаюсь жизни. Наша жизнь неповторимо прекрасна. Ты же видишь, сейчас я работаю в совсем других условиях, чем несколько лет назад. Теперь я сам уже не пишу. Раньше я писал с помощью транспаранта, еле выводя буквы. Сейчас у меня секретарь, есть машинистка. Я окружен исключительным вниманием.
0: Ты работаешь по 15 часов в сутки. Так нельзя.
1: Можно. Продолжим, читай.
0: Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа. Василек не раз пробирался к брату. Даже во время работы, как уж проскальзывал между рабочими, избегая встреч со сторожами. Мальчик знал в котельной все ходы и выходы и вскоре нашел себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролеров. Свой секрет Василек не выдавал никому, даже брату. Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрей, заперся в котельной, и что его хотят убить.

0: целый двор на конях. Текай отсюда. Тут дыра есть. Я сквозь нее каждый раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху. Я не мог пролезть.
1: Откуда ты залез сюда?
0: С угольного двора.
1: Там хода ж мне.
0: А через трубу, она широкая. И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем. Ой, их там наехало. Дядя Стас говорит, что они тебя убьют.
1: Лезь, я за тобой.
0: Ага.
2: Василек покарабкался вверх. Птаха еще раз оглядел котельные затухающие топки и полез за ним. Василек торопил его. Андрей схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему руками и ногами, сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена. Птаха с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед. Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной. Сюда шли подъездные железнодорожные пути. Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрей бежал, что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо.
1: Стой, Василек! Не могу больше!
0: Текаемо, Андрюшка, текаемо, а то догонят!
2: Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Птаха посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его согнувшуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость, и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги этому ребенку, сдавили ему горло.
0: Андрюшка.
1: Василек. Братишка, пацаненок ты. Васька, стервец. Плевали мы теперь на них. А за тебя я еще рассчитаюсь.
2: Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо, не надо было скрывать слез. Кто рассмотрит их, когда дождь обрушивается целыми потоками?

0: Да. Просто чудесное спасение птахи.
1: Вот-вот, чудесное. А вот во время одного отступления первой конной армии отстал от отряда один боец, буденовец. Поляки заняли территорию. Штаб их расположился в поле. Шло экстренное совещание. И вот в разгар споров из ржи вылетает конный буденовец. Стреляет из нагана. Убивает двух генералов, полковника. Рубит человек 5 штабных офицеров. Эта неожиданность парализовала всех. А пока пришли в себя, буденовец угробил 9 человек и скрылся опять во ржи. Исчез бесследно. Его так и не нашли. Потом он появлялся еще несколько раз. Всегда неожиданно. Налетал, стрелял, рубил. И вихрем уносился. И заметь, он был в своей форме, в буденовке с алой звездой. Он не разоружился в тылу врага, не скрывался. Это человек необычайной отваги, какой-то легендарный герой. Но имя его осталось неизвестным. Опиши, писатель, такого бойца. Не поверят читатели. Надуманно скажут, таких не бывает в жизни. Но мы знаем, что борьба создает такие положения, которые совершенно невозможны в мирной, тихой обстановке. Надо воспитать в молодежи сознание, что даже один боец, оказавшийся в самом безвыходном положении, найдя в сердце своем мужество, может принести огромный вред врагам. Надо воспитать отвагу и решимость биться до последней возможности. Типом птахи я хочу доказать это положение.
0: До последней возможности. Твоя собственная жизнь тому подтверждение.
1: Ну ладно, хватит об этом. Пойдем дальше. Революционный комитет обсуждает план восстания. Выступает Раевский.

Мы можем начать только ночью. А выйти сейчас кучкой в 30 человек – глупость. Мы слишком затянули наше совещание. Думаю, пора кончать этот бессмысленный спор. Чобот и доктор против. Я и Ковалло за то, чтобы выступить ночью.

0: Времени мы соберем и вооружим около 200 человек. Да нас заклеймят позором, если мы бросим 30 коммунистов на верную и бесполезную гибель. А если вас послушать, то вы дадите врагу эту возможность. Зачем? Я еще раз повторяю. Все коммунисты должны сейчас мобилизовать рабочих. Да, все. Нужно поговорить с каждым, на кого есть надежда, что он возьмется за оружие. Я, как председатель, предлагаю вам приступить к действию сейчас же. Но чтобы мы были уверены, прошу вас ответить. Подчиняетесь вы этому?
1: Какое может быть сумление? Что мы партийную дисциплину не понимаем?
0: Скажите, доктор, вы достанете все необходимое для перевязок? Без крови ведь не обойтись.
2: Ну, все, что нужно, я достану. Куда прикажете мне сейчас направиться?
0: Ай, не будьте ребенком, Метельский, не время. Сходите на вокзал, прощупайте немцев. Вы, как железнодорожный доктор, можете поговорить с офицерами. Какое у них настроение? Хорошо бы знать, какую немцы займут позицию, когда начнется наше столкновение с легионерами. Все ясно?
2: Ясно.
3: Да что там?
0: Ну что ж, друзья, расстанемся до 9 вечера.
4: Дождь.
0: Погода для нас хорошая. Вот и твоя ласточка летит.
5: Все, что ты поручил, батька, я сделала.
4: Хорошо. Ты знаешь, кто это гудит?
5: Нет. А что?
4: Говорят, этот птаха закрылся в котельной.
5: Как, Андрей? Один?
0: Да. Его окружили. До сих пор он отбивается от них.
5: Боже мой.
0: Добрались таки.
6: Конечно, добрались.
4: Будь она.
0: Ты смотри.
4: Птаха, ты.
6: Боже.
0: А что с вашими руками?
6: Обварил их кипятком.
0: Вот что. Вы останетесь здесь. Отдыхайте. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин.
6: Есть.
0: Ну что ж, айда, товарищ.
4: Ну, пошли, да?
5: Андрей! Андрей, жив! Что с тобой?
7: Да.
5: Ну-ка, покажи руки.
7: Да ну ладно.
5: Боже мой, что ж ты молчишь?
8: Она стала осторожно перевязывать обваренные пальцы Андрея, с которых лоскутами свисала кожа. Василек клевал носом.
7: Иди на кухню, ложись спать на топчине.
9: А может, я до дома пойду? Ну-ка, будет лупцевать. Где, ты скажешь, шлялся целый день?
7: Да ничего не будет. Ложись спать. А завтра вместе пойдем.
8: Василек вытер нос рукавом и молча пошел на кухню. Он заснул, едва добравшись до топчина. Олеся заканчивала перевязку.
5: А ты терпеливый.
8: На одно лишь мгновение Андрей увидел в вырезе блузки ее высокую грудь. Ему стало тревожно и больно.
5: Что с тобой? Я тебе сделала больно?
7: Олесь, нет у меня счастья другого, как ты.
8: Он обнял ее колени. Она не могла оттолкнуть эти искалеченные руки.
5: Андрей.
7: Олеся, зорька моя.
5: Андрей.
8: Взволнованная Олеся порывисто встала и выбежала из комнаты.
7: Ай, и что она обо мне подумает? Люди в бой пошли, может, на погибель. Не нашел другого времени. А когда же ей было сказать? Может, завтра я жить не буду?

0: скажет, завтра я жить не буду. Нет, Дудки, помнишь, ты меня спросил?
1: Помню. Что ты ждешь? Что тебе даст 1936 год?
0: Да. И очень трудно ответить сразу в нескольких словах, что я жду. Меня ждут мои друзья и товарищи. Ждет отчаянной жизни парень сероглазый с большим чудесным чубом Андрей Птаха, парнишка-котельщик из сахарного завода. Ждет молодая девчина, черноглазая Олеся. Я люблю эту девчину, черноглазую красавицу. Она ждет, нервничает, и они все говорят: товарищ Островский, ты вырастил нас на страницах своих первых глав, ты двинул нас в бой и оставил как раз в мятежное время, когда рабочий класс рискует попасть под ярмо польского панства, и ты оставил нас, несколько месяцев не трогается рука, не трогается перо нашей жизни, и мы ждем, мы не хотим стоять на месте, мы должны вступить в бой. И вот эти стремительные призывы моих молодых героев, рожденных бурей, говорят о том, что я скоро вступлю в строй. Меня удерживают мои многоуважаемые и очень глубоко уважаемые эскулапы. Они говорят: товарищ Островский, 3 года ничего не делать, легко дышать, есть, пить, какие там труды. А я улыбаюсь, потому что знаю, завтра же застучит машинка.
2: Город спал. Вдруг сквозь шелест дождя и журчанье воды донесся короткий хлопок, а через несколько мгновений словно кто-то швырнул горсть камней на железную крышу. Какой-то беспокойный сторож заходил по поселку, будил людей своей колотушкой, стучал в ставни окон, поднимал всех на ноги. Заговорили немые безлюдные улицы, засверкали огоньки, людей не было видно, но их было слышно. Щебнем сыпались стекла, кипело на улицах. По железной крыше штаба кто-то дико отбивал трепака.
3: Алло! Имение! Имение! Молчат, вся их мать. Ехали себе, а ты тут отдуваешься за всех. Алло! Имение! Имение! 5 минут.
4: Да бросьте вы трубку, поручик! Они же провода перерезали. Идемте скорее, отступаем к вокзалу. Эти бесси обходят со стороны рынка. Возьмут в клещи, тогда не уйдем.
3: А на Гребницке тоже хорош. Взял привычку ездить домой. И половина отряда при своей особе держит. А что, если попросить немцев помочь?
4: Не пойдут. Разве только спровоцировать...

0: С первыми выстрелами немцы зашевелились. Вдоль эшелона забегали фельдфебели. Слышались короткие слова команды.
1: Господин полковник, вас желает видеть какой-то военный, называющий себя польским офицером.
2: Ведите. Честь имею представиться, капитан Врона.
3: Чем объяснить эту стрельбу?
2: Дело в следующем. В городе началось большевистское восстание. Они хотят разоружить ваш эшелон, а офицеров расстрелять. Мы всю ночь вели бой, но сейчас вынуждены просить вашей помощи. Мы сделали все, чтобы предотвратить этот бунт. Но у нас иссякли силы, и мы должны оставить город.
3: Так-с. Они хотят нас разоружить. Но это мы еще посмотрим. Мы сейчас начнем операцию. Снять орудие! Свести бронеавтомобиль на землю!
4: К рассвету город был занят рабочими. Щабель с холмянцами прочно засел на фольварке, приковав Могильницкого к усадьбе. Но когда полная победа была близка, на вокзале загрохотали мощные залпы. Оттуда по городу брызнули огнем и сталью. Залаяли сразу полтора десятка пулеметов. Немцы двинулись на город. Целый час Раевский упорно сопротивлялся, задерживаясь на каждом углу. Но по улицам рыскал неуязвимый бронеавтомобиль, направляя огонь своих пулеметов в переулки и дворы. Восставшие отходили, оставляя немцев за улицей. Серо-зеленые цепи немцев методично, размеренно двигались вперед. Также размеренно грохали на станции четыре орудия, швыряя в город тяжелые цепи.
5: Что же, Зигмунд, выходит, проиграли?
6: Да, этого я больше всего боялся. Здесь без провокации не обошлось. Теперь надо охранять людей. Будем отходить на Сосновку.
7: За мной.

0: На утро ударил мороз. В Сосновке собрался штаб. Было решено, члены ревкома возвращаются в город для работы. Молодых решено было оставить в Сосновке. К концу заседания прискакал мужик из Холмянки со страшной вестью. Могильницкий приказал повесить в городе против управы 11 холмянцев. Прошла неделя. Зима наступила сразу. Злобствовала пурга. Она бросала в окна лесной мельницы хлопья снега. Шатала столетние дубы. Лес встревоженно гудел. Ночью в поселке начались повальные аресты. Весть о том, что ревком захвачен, придавила всех. Страстные споры шли до глубокой ночи.
1: Кто-то продал. Всех забрали. Что ж вы сидите, деды? Выручать ревком надо. Вдарим всем отрядом на город, и душа из них вон. Срубаем панов и своих вызволим. Горячий вы народ, городские. Вам вынь-то положь. Я, скажем, пойду с вами. Не отказываюсь. Я старое добро всегда помню. Я еще не забыл, кто меня от расстрела панского выручил. Но мужикам-то до этого какое дело? Да и сказать по правде, перебьют нас, как гусей до единого. И никого мы не выручим, и свои головы положим. А я, как командир, за все должен отвечать.
2: Но если наши погибнут, тогда кончено. Никому пощады не дам. Год буду собирать народ, но соберу, и тогда будет расплата. Будь я трижды проклят, если я не перережу всех этих могильницких, врусь в усадьбу и всех до одного, под корень, кровь за кровь.
3: Стой. А ведь это в самом деле подходящее. Вот послушайте, до чего дельно получается.
2: Что?
3: Налетим, значит, на усадьбу. Заставу ихнюю в Холмянке. Обойдем кругом. Ну, в обход верст 12 будет. В такую погоду сам черт не углядит. А дальше заберем жен ихних, старого гада в придачу. Глядишь, сам Могильницкий в руки попадется. Ездит он туда частенько. Заберем всех, в ихние же сани посадим. И айда, ищи ветра в поле. Запрячем их подальше, а ему по телефону, коли сам не попадется, скажем. Если хоть одного из наших пальцем тронешь, так мы твоих уж тут миловать не будем, а?
4: Молодец, Раймонд, вот это по-моему. Да чего ж просто, черт возьми.
1: Да, это более подходящее, это умней, чем на город переть. Ладно, так и быть, согласен я.

0: Людвига стояла у огромного окна библиотеки. Ее привело сюда желание забыться. Что случилось? Почему ей стало так неуютно и одиноко в этом огромном доме? Многое для нее было неясно. Во многом она безнадежно запуталась. Все они, и Эдвард, и Стефания, и отец Иероним, говорят о борьбе за независимую Польшу. Но вместо героизма, благородства, самоотверженности, предательство, порка, виселицы. Это политика. А ее личная жизнь...
1: Я здесь чужая. Правда, и раньше я в этом доме не была родной. Меня любил и согревал лишь он один. И это он. Эдвард приказал повесить предательски захваченных людей. Разве я могла когда-нибудь подумать, что он способен на такую низость? Оказывается, я не знала своего мужа. А когда-то он мне казался героем, рыцарем без страха и упрека. Нужно ехать к маме. И там, вдали от него, подумать обо всем. И тогда решить.
0: Людвига подбежала к окну и застыла. Несколько минут двор наполнился вооруженными конниками. Ими предводительствовали бородатые великаны. По взмаху его руки они рассыпались в разные стороны, окружая усадьбу. Сомнений быть не могло. Люди, ворвавшиеся в усадьбу, были партизанами. Ей стало жутко.
1: Неужели это смерть? Вот сейчас они ворвутся сюда, один из них выстрелит, и все. Просить пощады после виселиц, после расстрелов и обмана, стать расплатой за жестокость Эдди.

0: Твоя Людвига Могильницкая — живой удавшийся образ. Ты постиг ее душу.
1: У многих она вызывает возражения и опасения, куда я поведу ее в дальнейшем. Я даю образ гуманистки-аристократки. Нельзя давать семью из одних шакалов. Это было бы художественно неверно.
0: Правильно, из чужой среды выходили и пламенные революционеры.
1: Да, конечно. Кропоткин, Адзержинский. Этого нельзя, конечно, обобщать. Это одиночки. Вот почему я не боюсь дать Людвигу человечный.

0: Она стояла среди комнаты в смятении и страхе, ожидая, когда откроются двери. И они открылись под мощным ударом чьей-то ноги.
1: А, черт, опять баба. Сказывай, где ваши мужики прячутся. Давай их сюда, все равно найдем. А вы, может, не из буржуев?
2: Я графиня Могильницкая.
1: Ага, ну тогда пойдем. Мы красные партизаны, понятно? Так что не пугайтесь. Ваших мужиков, офицеров ищем, а с бабами мы не воюем. А вас я должен забрать на обмен. Пойдем!
0: Через несколько минут двое саней, покрытых медвежьими полостями, выезжали из ворот усадьбы. Могильницких решено было спрятать в старом охотничьем домике, принадлежащем их соседу. Сюда привезли только Людвигу и Стефанию. Старого графа и отца Иеронима забрал к себе в Сосновку Цыбуля.

0: исполните, если вы сейчас же не отпустите нас, то вам не миновать виселицы. Граф не оставит этого.
1: Стефа,
0: мы погибли с тобой, Людвись. Ведь эти разбойники ни перед чем не остановятся, Свента Мария.
1: Зачем ты их раздражаешь такими разговорами?
0: Ты хочешь, чтобы я перед этим быдлом плакала?
1: Не надо плакать, ну и грубить. Не надо.
2: К вечеру начались переговоры. Первое письмо было такого содержания.
3: Предлагаю выкуп за захваченных вами в сумме 5000 рублей золотом. Деньги будут вручены немедленно при обмене. Ожидаю немедленного ответа. Обещаю никаких военных действий до окончания переговоров не вести. Полковник Могильницкий.
4: Так-так. Бери бумагу и пиши. За деньги не продаем. Написал?
3: Да.
4: Доставляйте в Холмянку Раевского, его жену, Ковалла и Метельского. Тогда обменяем в чистом поле. Да чтоб без обману. Чуть что, постреляю ваших. Написал?
3: Ваших.
4: Давай подпишу.
2: Во втором письме полковник отвечал.
3: Согласен на обмен моей семьи на большевиков.
4: Дело.
3: Так, обмен произведем следующим образом. В поле между Сосновкой и Холмянкой на расстоянии версты останавливаются небольшие отряды с обмениваемыми в 10 человек с вашей и нашей стороны. Первой должна быть обменена моя жена, графиня Людвига Могильницкая. Вы отпускаете ее, она идет через поле к нашему отряду. С нашей стороны мы отпускаем одного из тех, кого вы требуете освободить, и остальных таким же образом.
2: Всех обуяла радость. Даже сдержанная Сара захлопала в ладоши и бросилась обнимать просиявшую Олесю.
5: Вот видишь, Олеся, скоро ты обнимешь батьку.
0: Господи, неужели правда?
4: Вот что, хлопцы, я сейчас поеду в Сосновку, а вы здесь будьте начеку. Угу. Раймонд, поручаю тебе командование вашим небольшим отрядом.
3: Хорошо.
4: Под утром мы вернемся и перевезем этих в Сосновку, гляди.
6: Вова!
5: Что же нам теперь делать, Раймонд?
3: Я думаю, что вы с Олесей можете ложиться спать.
1: Конечно.
3: А мы должны подежурить эту ночку. Ну, посидим, поговорим кое о чем.
5: Я не хочу
0: спать. И я не хочу.
7: Эх, мандолина бы сюда. Я бы уж говорил Полечку, а вы бы сплясали. Завтра ведь у нас праздник.
6: О, я видел в шкафу в третьей комнате гитары и мандолины.
7: А чего ж ты молчал?
6: Так нам ведь было не до музыки, да и сейчас, пожалуй, рано веселиться.
7: Бери лампу.
6: Пойдем, инструмент иди.
3: Сара, мы не давали еще ужинать этим?
0: Нет. Это полная отказалась принять обед.
3: Как же быть?
0: Знаешь, уж я упрашивать должна была ее. Она на меня так посмотрела.
1: Да.
3: Я принес вам ужин. И могу вам сообщить, что завтра вы будете обменены на наших захваченных жандармерии товарищей.
1: Нас обменяют? Это вы правду сказали?
3: Вы, наверное, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить.
1: Слава Богу!
6: Бери, Олесь, сыграем нашу любимую. Ну, ну я жду, Олесь. Ну.
8: Для кого мы играем?

0: боже. Ну что, я один должен это? Это несправедливо.
1: Послухайте. Прошу прощения. Я слыхал, что все образованные на этой штуковине играют. Так что я прошу, сделайте одолжение. Ежели можете, на этом инструменте полечку нам.
0: А то все пляшут, а я один должен играть.
2: Его простодушие, прямота и детское желание плясать покорили Людвигу. Улыбаясь, она подошла к пианино и, вспомнив первый попавшийся мотив, прикоснулась пальцами к клавишам.

0: прошу прощения. Не в обиду, а для веселого вечера и за завтрашнее утро. Так что прошу вас плясать со мной.
1: Сероглазый, сверкая ослепительной белизной прекрасных зубов, он стоял перед ней, этот парень с волнистым чубом. Стефания решила, что будет выгоднее для ее замка.

0: рассердилась. Но это не остановило его. Лишь глубокой ночью в охотничьем домике стало тихо. Спала Людвига. И во сне ей казалось, что так и должно быть. Именно в этом домике, в такой необычной обстановке, она и должна была встретиться с этими людьми. Как хорошо, что она не ошиблась. Эти люди, которых она защищала, были действительно прекрасные люди. Крепко спали заложники и их сторожа. Ночью Стефания поднялась, надела шубу, меховую шапочку и вышла в соседнюю комнату. Несколько минут она стояла в коридоре, затем тихо приоткрыла дверь. На дворе никого. Чем дальше Стефания удалялась от усадьбы, тем быстрее шла. И, наконец, побежала, спотыкаясь в неудобных для ходьбы ботах. Наконец, она услышала лай собак, а когда подошла к околице, услышала окрик.
1: «Стой! Кто идет?»
0: Из-за плетня выскочили два вооруженных человека. Это были легионеры из эскадрона Зарембы.

0: Ты знаешь, мне кажется... Ты сам-то что думаешь по поводу этого эпизода?
1: Считаю, что я не прав, позволяя своим молодым героям потерять бдительность, начать танцевать с врагами и сорвать дело спасения старших товарищей. Ведь это молодежь, доверчивая, неискушенная. Ее так легко обмануть. Будь здесь Сигизмунд Троевский, это было бы невозможно. Некоторые товарищи беспокоятся, не снижается ли образ комсомольцев. Но ведь эта сцена – следствие гуманизма, доверчивости ребят. Как можно воевать с женщинами? Птаха горел жаждой мести и убийства, отправляясь в налет на имение Могильницких. А кого он там убивал? Мы с бабами не воюем. И он прячет карабин за спину, чтобы не пугать женщин. Аристократы в таком положении перебили бы всех. Эта сцена должна учить бдительности, должна навсегда заронить в сердце молодежи ненависть к врагу.
0: Ну, ты прав, пожалуй. Ну что, пойдем дальше? Первым проснулся старый партизан, дежуривший в коридоре. Ему стало холодно.
2: Больше он не сказал ничего. Заремба выстрелил ему в голову. Раймонд кинулся к оружию. Пшеничек с просонок ничего не понимал. В первое мгновение ничего не поняли и девушки. Андрей бросился к двери. Открыв ее, он отпрянул назад, снова захлопнув дверь. В коридоре грянуло несколько выстрелов. Слепая удача спасла Андрея от смерти.
3: Закрывай окна скамьями.
4: Ради бога, что случилось? Где Стефания?
3: Как где? Она должна быть здесь.
5: Вот она что.
3: Сбежала, гадюка. Эх, проспали мы с тобой, Раймонд, и честь, и славу.
4: Что же вы будете делать?
3: Будем отбиваться до последнего. Ложитесь на пол. Я с этого окна стрелять буду.
5: А почему вы остались?
4: Я ничего не знала о побеге.
3: Кто им поверит?
4: Разрешите мне поговорить с этим офицером. Я добьюсь вам свободы. Прошу вас поверить моему честному слову, я вас не обману. Ведь сопротивление бесполезно. Они вас убьют. Я умоляю вас, пани Раевской.
6: Пани графине можно верить. Она среди графов самая честная и добрая.
3: Ну что ж, пущай говорит. Увидим, куда она пойдет.
6: Пойдемте. Говорите.
4: Пани Заремба, это говорю я, Людвига Могильницкая. Я жива и здорова. Вы обещаете, пани поручик, что отпустите всех здесь находящихся на волю? Тогда они сдадутся без боя.
7: Отпущу, пусть сдаются.
4: Это слово дворянина и офицера? Я за вас поручилась, своей честью. Вы меня не опозорите? Скажите прямо.
7: Пусть сдаются, отпущу на все четыре стороны.
4: Я знаю Зарембу. Это честный офицер, он выполнит свое слово. Сложите оружие, он отпустит вас на свободу, я верю в это.
6: Что ты скажешь, Сара?
8: Обманут они нас, Раймонд. К
5: Какой позор! Что мы наделали?
4: Нет, они не посмеют этого сделать. И я буду вас защищать.
2: После краткого совещания решено было сдаться. Первым на крыльцо вышел Птаха. Дом был окружен солдатами. Около крыльца стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и понял, что дальше этого двора не уйти. Ему стало жаль себя. Последними вышли женщины, среди них Людвига. Парней сразу же стали обыскивать.
8: Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом.
4: Добрый день, пани Заремба.
8: Выберите этих отсюда! Скажите, как эти негодяи с вами обращались?
4: Очень хорошо. Вы их сейчас отпустите?
8: Ну, стоит ли говорить об этой швали? Слава Богу, что вы живы. Пан полковник всю ночь не спал. Пойдемте, я вас проведу к саням.
4: Паня Заремба, я хочу, чтобы вы их отпустили при мне. Я, конечно, верю вашему слову, но они поверили только мне, и это меня обязывает.
8: Ну, о каком слове может идти речь? Вы помогли нам... За это вам большое спасибо. А с этим быдлом нечего церемониться.
9: Пошла, тебе говорю.
10: Не смей бить.
5: Андрей! Ах, вот ваша честь, убейте.
2: Опрокинув стоящего перед ним солдата, Раймонд бросился на защиту. Заремба выстрелил в него, но промахнулся. Град ударов посыпался на Раймонда. Его били прикладами, нагайками. Во время этой схватки сержант и двое солдат схватили поднявшуюся Олесю и потащили ее.
5: Куда вы ее тащите, негодяи? Ваня, графиня, спасайте же!
4: Заремба, остановите эту подлость. Я презираю вас, вы негодяй!
8: Отставить! По местам! Вся кровь! Камильский! Бросьте девчонку, говорю вам. Пойдемте, графиня, вам здесь не место.
4: Я не пойду ни на один шаг отсюда, пока вы не отпустите этих людей.
8: Прошу вас, вельможная паня, оставить это место. Вас ожидают сани. А с этими людьми будет поступлено по закону.
4: Заремба, вы негодяй. Ну, знайте, если вы кого-нибудь из них убьете, я покончу с собой. Клянусь вам в этом.
8: Даю вам слово, дворянина графиня, что никого из них я не расстреляю. Отпустить я не могу, не имею права.
2: Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью, оставляя на белом снегу алые пятна. Их больше не били, потому что за их спинами ехали сани, в которых сидела измученная Людвига. Раймонд крепко прижимал локоть Андрея к своей груди. Они шли под руку. Птаха был очень слаб.
1: Эх, проспали мы свою честь, Раймонд. Зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать.

0: Ну что же, первая часть готова. Прости, но я хочу тебя спросить, а вот что ты мог бы сказать о будущем героев, рожденных бурей? Какими они тебе представляются? Закончена ведь только первая часть романа. Впереди еще два тома.
1: Я люблю их всех. Я думаю о них, и судьба некоторых из них для меня определилась. Олеся готова стать женой Щабеля, мужественного комдива, которого она предпочтет Андрею. Но она скажет, буду твоей только, когда кончится война. Но Щабель как-то срывается, и Олеся не простит ему измены. А тут встреча с Андреем, случайно только уцелевшим в боях, в которых он, потеряв Олесю, полный отчаяния, искал смерти. Теперь они вместе. Таковы наметки.

0: 15 ноября 1936 года в Москве на квартире Островского состоялось заседание Президиума правления Союза советских писателей, обсудившее рукопись первой части романа. Первым взял слово Островский.
1: Прошу вас по-большевицки, может быть, очень сурово и неласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе. Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности ее, и я боюсь, что это может послужить препятствием для жесткой критики. Этого не должно быть. Откройте же артиллерийский огонь. Это даст мне еще больше сил и желание немедленно же приняться за работу для того, чтобы закончить первую часть своего нового романа.
0: Выступившие затем Серафимович, Фадеев, Ставский, Асеев, Усиевич, Бачелис и другие в один голос говорили о возросшем мастерстве автора, как закалялась сталь, о преодоленных им трудностях в работе над таким сложным произведением, каким явился его новый роман. Выступившие отметили удачу Островского в создании многих образов – Андрея, Василька, Олеси, Людвиги. Было высказано и много дружеских критических замечаний. Серафимович обратил внимание на то, что образ Раймонда Раевского только намечен, но не разработан. Фадеев сказал, что аристократы сделаны в романе хуже рабочих, что они разговаривают немного книжно, иногда и не своим языком. Замечания по роману высказали и другие. В заключительном слове автор сказал:
1: «Книга не получила разгрома, который я принял бы так же, как и целый ряд разгромов, которые жизнь приносит настоящему бойцу. Над книгой надо поработать. Учтя весь опыт собрания, которое я буду говорить открыто, дало мне много конкретных, ясных представлений, над чем надо работать. Я с большим вниманием слушал ваши предложения. Завтра я отдохну, позволю себе эту роскошь, а послезавтра еще раз прочитаю несколько раз ваши замечания и начну работать над теми местами, которые требуют переделки. Для этого нужно 3 месяца, я думаю, серьезной работы. Но работая в 3 смены, можно сделать за 1 месяц. Кстати, у меня бессонница, и это найдет свое полезное применение в работе. Один лечится тем, что отдыхает, другой лечится работой. Через месяц, я думаю, представить Центральному комитету комсомола книгу, на которой, возможно, будет поставлено слово «да»

14 декабря 1936 года, через месяц после заседания Президиума правления Союза советских писателей, работа была завершена. Спустя 8 дней, 22 декабря, Островский умер. 25 декабря 1936 года, в день похорон Островского, первая книга романа «Рожденные бурей» вышла отдельным изданием в издательстве «Молодая гвардия».

0: Послушай-ка, юный наш друг, мы сегодня решили.
1: Послушай-ка, друг,
0: историю давнюю эту тебе рассказать.
1: Тебе рассказать
0: о том, как становятся близкие люди чужими. Как могут чужие в ненастье близкими стать. О том, как становятся близкие люди чужими.
1: Чужими.
0: Как могут чужие в ненастье близкими стать. Все это случилось далекой порою военной. И песня поможет поведать о том без прикрас. Итак, начинаем. Всегда он для нас современный.
1: Всегда современный.
0: О сверстниках наших, о годах минувших рассказ. Итак, начинаем. Всегда он для нас современный. О сверстниках наших, о годах минувших рассказ.

0: вижу, чего ты кричишь.
1: Пустите меня,
0: постой,
1: слышите?
0: Ты, ну что ты кричишь?
1: Пустите,
0: да помолчи
1: ты.
0: Ну что ты кричишь, глупая?
1: Спасите.
0: Ну подожди, подожди, не кричи.
2: Стой, да. А ну, кто тут?
0: А ты не лезь, что тебе надо?
2: А ну, убирайся отсюда. Слышишь? На!
0: Ладно, ладно, смотри. Мы с тобой еще встретимся.
2: Беги, беги, не оглядывайся. Ладно, не плачь ты.
1: Ой,
2: убежала.
1: Ой, спасибочка вам.
2: А кто он? Чего ему надо?
1: Он? Да разве ж я знаю. Иду себе, иду. Там вдруг прямо на побережье меня. Ой, что б я делала, если б
2: не вы? Успокойтесь, успокойтесь. Ерунда, ничего бы он не сделал. Здесь же все время люди ходят.
1: Ну да. Ой, все равно страшно.
2: Вы на комбинате работаете?
1: Ага, на смену я. Только всегда мы с нашими женщинами вместе ходим. А тут братишка маленький заболел. Та мама совсем плохая. Но я и задержалась. Ой, только я теперь одна не пойду. Ни за что не пойду. Я лучше с вами в город вернусь.
2: Нет, ну как же так? Вам же на работу надо. Пойдемте, я провожу вас на комбинат. Вас как зовут?
1: Паня. Паня Голубенко.
2: Паня Голубенко. Голубенко.

0: Слава. Слава, это ты?
1: Я.
0: Наконец-то. Ну, почему так поздно? Я так волновалась, Слава.
1: Ну, чего ж волноваться? Не надо. Посмотри. Я направление на работу получил.
0: Получил? Господи. Ты будешь электромонтером?
1: Да. Да, буду.
0: Какое счастье, а, Слава? Ведь это такая интеллигентная работа, денежная и совсем не трудная.
1: Я что-то устал. Я прилягу.
2: Женечка, ну чего ты хнычешь, дуреха? Ну, в кишлак же поедешь, не в пустыню. За 2 дня обернетесь с тетей Полей, поможешь ей. Женечка, ну, продуктов-то на целый месяц нам привезешь.
3: Не хочу я с ней ехать, противная она.
2: Противная. А хлеб с маслом есть не противно.
3: Ну, мама, ну, как вы можете...
1: Ба, слышишь? Женька опять плачет.
0: Да, слышу, Славик.
1: Гадина все-таки она эта, Софья Сергеевна. Чего она Женьку мучает?
0: Тише, Славочка, тише. Неудобно вмешиваться в чужие дела.
1: Да какие это чужие?
0: Слава, она с Женей мама и хочет, чтобы им жилось лучше.
1: Ты, бабушка, всегда всех защищаешь.
3: Живут же другие без кишлака. Ну чего она к нам пристала, эта тетя Поля? Дались мы ей в помощники.
2: Ты к другим нас не равняй.
3: Мама, ну я лучше на комбинат пойду. Кем хотите, пойду.
2: Этого еще не хватало. Ладно, дочка. Ты спи, мы завтра поговорим.
1: Послушай, ба, а что если Женьку на комбинат устроить? Мне направление дали?
4: Дали.
1: И ей дадут. Там люди во как нужны. Подумаешь, мать не пускает.
0: Слава, разузнай завтра. Может быть, потом удастся и Софью Сергеевну убедить. Ну, а сейчас спи. Славик, завтра тебе рано вставать. На комбинат нельзя опаздывать.
1: Да, нельзя. Я сплю, ба. Спокойной ночи.

0: Сегодня у нас в карусели все затихли раньше обычного. Устали, наверное. А мне почему-то совсем спать расхотелось. А рык шумит, шумит и шумит. Никогда не замолкнет. Как будто где-то далеко-далеко море. Да, море, как в Одессе. Нет, на море, пожалуй, все-таки не похоже. Нет, но все равно хорошо. Прощай, свободная стихия. Последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Когда теперь я увижу море? Ну ладно, спать-то надо, а то и вправду еще просплю.
1: Коль в памяти детство приморской чайкой несет.

0: Ты дьявол! Ты ж чуть меня без глаз не оставил! А ну, слезай! Работничков присылают, черт бы их подрал!
1: Извините.
0: Не возьму я тебя! Бери обратно направление и катись отсюда!
1: Товарищ Бутыгин, я ведь не нарочно!
0: Иди обратно и скажи! Мне монтеры нужны, монтажники!
1: Товарищ Бутыгин...
0: Ну что, надулся? Я знаю, что война, но электричество этого знать не хочет. Оно убить может, а я буду отвечать? Зачем тебе с током дело иметь? Иди в слесаря, в токаря. А ну иди, иди.
1: Не пойду.
0: Чего стоишь? Иди, я сказал.
1: Не пойду.
0: А я сказал, иди.
1: Одессу сдали! Одессу! А я...
0: Одессу? А ты что, из Одессы?
1: Да, с Одессы.
0: О, Одесса, мама. Вот и защищал бы ее, свою Одессу. Ты что, один, что ли, приехал?
1: Да нет же, я с бабушкой.
0: О, ладно, полезай на лестницу. И выруби в стене паз глубиной от сета зубила. От самого потолка до пола. Понятно?
1: Понятно.
0: Ну тогда полезай, а я посмотрю. Зубил-то возьми.
2: Вот вернусь и посмотрю, что ты сделал.
3: А, новенький. Ну что, не выходит кирпич долбать?
4: Ничего, выйдет.
3: Да ты не чисти, не чисти, не торопясь долбать. Вот так, дай.
4: Раз, раз, раз.
3: Вот так, в одно место бей, а потом под углом бей. Кирпич и вылетит целым куском.
1: Ух ты, здорово у тебя получается.
3: Угу.
1: Ты давно работаешь?
3: 2 месяца будет. Вон, видишь, сколько пазов нарубал. Мы в них провода прокладывать будем. Здесь шелкоткацкие станки поставим. Цех пускать будем.
1: Цех? Ясно.
4: Только ничего у меня не получится. Не успею я до вечера.
3: Ты медведя не бойся. Он покричит и перестанет. Он на меня тоже кричал. Вечером не будет, выгоню. Ничего не выгоню. Работать некому. Цех пускать некому.
1: Погоди, а кто это, медведь?
3: Медведь? Это Бутыгин. Мастер, который тебя привел. Пускай кричит сколько хочет. Ты не торопись. Сначала трудно, потом привыкнешь. Зовут тебя как?
1: Слава. А тебя?
3: Миша Хабибулин. Ну, давай, долбай. Я потом еще приду.
1: Хорошо.

Может, и прав он этот медведь. Надо было оставаться дома там, в Одессе, а не ехать с бабушкой сюда, в Среднюю Азию, ковыряться в этой стене. Нужно было оставаться там и бить этих проклятых фашистов. Ладно, ладно, я все равно на фронт убегу. Убегу и все. Вот заработаю только денег на дорогу. А бабушка? Ну что, бабушка? Она одна проживет.

0: Бить их, вот так бить.
1: Война пришла с другим утром.
2: Как?
1: Так, еще в 39-м. Да, я жил в Ченстохове, в Западной Польше. Мой отец владел небольшой текстильной фабрикой.
2: Так ты капиталист, сеньор? Фабрикант?
1: Да, у вас это так называется.
3: Первый раз вижу живого капиталиста.
2: Слушай, а ты... Может, тебе все это приснилось?
1: О, то добре сказал. Я и сам-то думаю, а может, ничего такого и не было. Вот. Вот. Одно только и осталось. Фотокарточка. Сколько раз сам думал, ничего не было. Все приснилось. И только это. Вот. То я... А то сзади стоит отец мой.
2: Да. Да, это ты.
1: Гитлеровцев я первый раз увидел в Праге в 38-м году. Меня послал туда отец изучать опыт лучших текстильных фабрик. Я приехал домой и сказал отцу: фашисты скоро будут здесь. Давай поедем на восток. Но отец и слышать не хотел, чтобы покинуть фабрику и город, где родился и прожил всю жизнь, и отправил меня одного. А через некоторое время гитлеровцы захватили Польшу. Я скитался, работал где можно, на лесоповале, на товарных станциях, потом надорвался. Теперь вот не могу поднимать тяжести. Слава, а ты где был, когда Гитлер на вас напал?
4: Где я был? За бубликами ходил. Да, я всегда по воскресеньям ходил за бубликами. У нас в Одессе на углу Преображенской и Бебеля есть будочка такая, там торгуют. Торговали, то есть. У них, знаешь, какие бублики были? Как пряники пахли. Нет, лучше пряников.

А мы с батей на охоту ездили. Там за Карасаем озеро есть. Плывем камышами, видим утки. И только раз, три утки подобрали. Потом подбили еще одну. Удалась охота. Батя смеется, доволен. Вечером домой вернулись, подъезжаем. А мама плачет, бабушка плачет, ничего не понимаем. Батя утки дает, говорит: смотри, Нурия, какая утка, чего плачешь? А мама на шею кинулась, дрожит вся. Война, говорит. Фашист напал.

0: Батя постоял, погладил ее по голове, ничего не сказал. А через 3 дня мы его на фронт проводили. И ничего больше не знаем.
1: А я тут недавно встретил одного человека из Ченстохова. Он сказал, что отец мой отказался принять военные заказы. Тогда его арестовали и бросили в концлагерь.
2: Вот гады! Нет терпения больше.

0: Поскорей на фронт и бить их, бить, бить за все.
1: Как это на фронт?
0: А так, накопим денег, еды наберем побольше и в поезд.
1: Как же так? Бежать будете? Но ведь это совсем детский шаг.
2: Ладно, ладно.
0: Ну и пускай, не твоя забота. Только нам не мешай. Славка, смотри, смотри. Паня Голубенко к нам идет.
3: Здравствуйте, Славик. Здравствуйте. Славик, а я все хотела вас повидать. Мы ведь так ни разу и не виделись после того случая. Так как назло, я все в ночную. Вот попросилась, в дневную провели.
4: Ого, какие девушки приходят в гости к нашему Славке.
3: Да он же мой спаситель, хлопчики. На меня бандит напал на дороге. То Славочка его прогнал.
4: Ну, наш Слава рыцарь. Но такую прелестную паненку я бы тоже с удовольствием спас.
0: Вам сейчас медведь спасет. Вон он бежит.
3: Да я пошла, до свидания.
1: Паня, погоди.
5: Сидите, лясы точите. За талонами на обед, небось, бегом бегаете. А ты, Паня, чего тут вертишься-то? Их отвлекаешь. Иди к себе.
3: Да я просто так подошла.
5: Просто так. Вон откуда прибежала, не поленилась. Просто так. Ну, иди. Иди в свой цех, нечего тебе тут делать.
3: Да иду уже, Федор Тимофеевич, иду я.
5: А вы марш на митинг. Сам главный энергетик комбината выступать будет.
6: Сейчас под Москвой решается судьба страны. Наша с вами судьба. Ваши мужья, сыновья, братья бьются с врагами на фронте. Они поклялись, что скорее умрут, чем отступят. Но фронту нужны не только бойцы. Фронту нужны еще боеприпасы, оружие, одежда, техника, продовольствие и парашюты. Без этого нельзя победить. Вот почему мы работаем по 10 часов. Вот почему каждый из нас считается мобилизованным. И бегство с комбината является дезертирством. На днях с комбината удрали 3 человека. Их задержали в поезде. Они заявили, что решили бежать на фронт.
7: Не надо выключать мотор. Я сейчас кончу.
6: Я обращаюсь ко всем, кто думает, что мы здесь ерундой занимаемся. Кто, может быть, тоже хочет не сегодня, не завтра взять вещмешок и влезть в тамбур поезда. Поймите, на войне каждый должен делать свое дело. Дело, которое ему поручено. Понятно? Я сам воевал. И из госпиталя снова просился на фронт. И сейчас прошусь. Но мне говорят, пока нельзя. Работайте там, куда вас поставили. Вот у меня письмо. Недавно получил с фронта. В этом письме... Ай, черт.
8: Что с ним? Что случилось? Может быть, помочь ему?
9: Да рано ему покоя не дает.
10: Он ведь ранен был очень тяжело.
11: Может, врача позвать, Юрий Борисович?
6: Ничего. Сейчас пройдет. Так вот, товарищи, в этом письме пишут нам летчики, как фронту нужны наши парашюты. Мы здесь с вами должны все отдать, чтобы помочь фронту. Всем понятно?
12: Ясно! Нет, нет, нет!

0: весело, непросто, надежный парашютный белый шелк.
1: Черт.
2: А ты на фронт поедешь?
1: И поеду. Ох, не трави, Славка, и так тошно.
2: Да нет, это я так. Мне и самому тошно. Ну ладно, хватит. Надо думать, как дальше жить будем.
3: О, то верно. То верно.
2: По-моему, дело надо делать. Да так, чтобы как на фронте. Гагай прав. Здесь ведь тоже фронт. Сейчас везде фронт. Жаль, что у нас народу в бригаде маловато. Скоро комиссия придет, работу будет принимать. Ведь пуск цеха уже на носу. А дело еще не в проворот.
4: А ну иди, иди сюда. Да не бойся, никто тебя не укусит.
3: А я и не боюсь.
4: Эй вы, работнички. Вот вам новый электрик. Покажите ему, как молоток держать. Ну, отправляйтесь по местам.
2: Эй, парень, иди за нами. Ну, как тебя зовут?
3: Меня Махмуд. А тебя?
2: А меня Славка. А это Миша и сеньор.
5: Вацлав, сеньор.
2: Слушайте, Вацлав, сеньор. Ну, чего ты жуешь все на глазах? Аж в голове гудит. Есть ведь всем охота.
5: Так кто же остатки? Жмых то верблюжий. Прошу. Попробуйте.
2: Какой крепкий. Миш, может, ее в шестеренках размолотить, а?
6: Ты что, машину сломаешь?
3: На, кушай. Кушай урюк. Хороший урюк, сахарный.
6: Ты это, спрячь. Дома ругать и будут.
3: Дома еще есть. Ты давай кушай, кушай. Завтра еще принесу.
2: Спасибо. Чудесный урюк, а?
5: Вот это урюк. Спасибо.
2: И главное, вовремя ты к нам пришел. Нам сейчас люди во как нужны. Миша, сеньор, ребята, а что если мы к себе в бригаду одну хорошую девчонку возьмем, а? Вы не против?
6: А кто она?
2: Женька. Она у нас в карусели живет. Ну так как? Возьмем, а?
5: Я всегда за прекрасный пол.
6: Ну давай. Только толк-то от нее будет?
2: Будет, обязательно будет.

0: Женька! Женька, ты?
1: Это ты, Слава? Почему так поздно?
0: Цех готовим к пуску. Надо же срочно все подогнать. Скоро комиссия придет работу принимать. А ты чего тут одна в темноте сидишь? Постой. Ты что, плакала? Ты чего, Женька?
1: Знаешь, Славка, мне жить совсем не хочется.
0: Ну что ты, Женька? Пойдем в комнату, а то холодно.
1: Ты иди, тебя бабушка ждет. Иди, а я посижу еще.
0: Женька, ты же простудишься. Ну, слышишь?
1: Слышу. Только лучше бы я заболела или совсем умерла.
0: Ну что ты болтаешь? Ты выдержать сумей. Выдержать, как они там, на фронте.
1: Выдержать? Я что хочешь выдержу. И на фронт, если надо, пойду. Не испугаюсь, честно тебе говорю.
0: Послушай, Жень, давай к нам. К нам в бригаду, а? Нам сейчас люди, позарез нужны.
1: Я-то пошла бы, да мама не пускает. Не хочет, чтобы я на комбинате работала. В кишлак за продуктами посылает, а я не хочу ехать. Ну, не хочу я! Слава, поговорил бы ты с моей мамой?
0: Хорошо, Жень. Только ты никуда не уезжай. Хорошо?
1: Славка, спасибо. Ты настоящий друг.
0: Давай лучше руку. Вот так. И пойдем в дом, а то простудишься.

0: Настоящий друг. А что, это верно. С Женькой мы только друзья. А вот Паня. Паня. Ой, что это я о ней все время думаю. И все-таки какие у нее глаза. Черные, черные. И ресницы тоже.
1: В грозном шуме нелегкого века у любви ее прав не отнять.
2: И встречаются два человека для того, чтоб друг друга понять.

0: мальчишечья любовь.
1: Миш, подай-ка мне ключ. Угу. Хочу потуже тут подтянуть. Спасибо, друг. Ну, кажется, теперь все. Все в порядке. Можно и этот последний мотор ставить. Ну, все по местам.
2: Есть.
1: Махмуд,
2: да.
1: Ты потащишь мотор с нами.
2: Хорошо.
1: А ты, сеньор, направляй болты в салазках, чтобы попали прямо в отверстие.
2: Хорошо.
1: Ну, давай. Взяли.
3: Оба. Держи, ребята. Сеньор, пошевеливайся. Тяжело держать.
4: Момент.
3: Руки. Руки убирай.
4: Момент.
3: Убирай руки, не могу больше.
4: Держи, Мишка. Так,
3: сейчас бросаю.
4: Один момент.
3: Руки к дьяволу, убирай руки.
4: Все.
1: Фу. Ну вот.
5: Фу ты. Встал точно. Думал, все, опущу. Аж в глазах темно стало.
3: На, покушай, урюк. Легче станет, возьми.
5: Последний, небось, отдаешь. Спасибо.
6: Славик, вы уж извиняйте, что я вас отрываю. Ой, я так спешила, так спешила. Думала, сердце выскочит. Вы сейчас и сами торопитесь перед комиссией.
1: А в чем дело?
6: Да я совсем замучилась. Прямо не знаю. Станок мой, ну рвет основу и рвет, и все тут. Я говорю наладчику, то он не слухает. К другим станкам побежал.
1: Ну что ж, пойдем посмотрим. Ребята! Я быстро. Иди, показывай.

0: Этот станок?
1: Ага.
0: Ну что ж, поглядим. А ну-ка, проверни пару раз. Еще раз. Я погляжу, где цепляет. Ты пойди на ту сторону. Толкни батан. Паня? Пань, а почему ты перестала подходить ко мне? Бутыгина боишься?
1: Не.
0: А кто он тебе?
1: Да.
0: Какое ему до тебя дело, а? Гони ты его в шею, если начнет привязываться. А если боишься, так мы с ребятами это сделаем. Хочешь?
1: Не, что вы. Да он же родственник мне.
0: Родственник?
1: Дядя он мне.
0: Дядя?
1: Дядя.
0: Дядя.
1: Дядя.
0: Дядя. Ясно. Ну-ка, толкни батан.
1: Ой,
0: ну, толкай, толкай, что сил не хватает. Постой, я подойду, помогу. Какие у тебя руки теплые.
1: Да шо вы?
0: Паня, когда ты перестанешь мне «вы» говорить? Вот тебе сколько лет?
1: Да, уж 17 скоро.
0: Ну вот видишь, и мне тоже скоро. Так что говори мне «ты», ладно?
1: Ладно.
0: Вот и скажи «Слава, пойдем сегодня вместе домой».
1: Это я сказать не могу.
0: Почему? Пань, ведь одна в темноте опять пойдешь.
1: Да я не одна.
0: Ах, да. Тебя ведь дядя будет провожать, да?
1: Ага.
0: Тоже заботливый родич нашелся. Пань, а ты не можешь как-нибудь одна уйти, а?
1: Не, Славочка, не могу я.
0: А завтра?
1: Завтра? Завтра. Не, завтра, наверное, тоже не смогу.
0: Ну что ж.
1: Славочка, слухай, ты на меня не обижайся, не надо. Федор Тимофеевич помогает нам с мамой, когда супу нальет, а когда и денег даст. Мама получше стала себя чувствовать, и братишка поправился.
0: Это хорошо. Хорошо. Ладно, давай провернем станок еще раз. Так. Ну все. Все в порядке.
1: Ой, не рвет, ну ей-богу не рвет.
2: Иди к своему мотору.
0: Ну ладно. Все. Ну? Ну что тут у вас?
3: Что-что? Медведь приходил. Сказал, примерно через полчаса комиссия до нас дойдет.
0: Вот это да! Они же завтра собирались. Так.
4: Ну, как дела? Да вроде бы все.
5: Последние провод уложены.
4: Они сейчас уже в Сновальном, а потом к нам. Пойду встречу, а ты подметай, подметай скорей. Чего стоишь?
0: Мишка, а че это он руку-то забинтовал, а? Не знаешь?
3: Потом скажу. Сейчас некогда.
4: Идут. К нам идут.
6: Человек 5. А главный, тот, что речь на митинге говорил.
0: А, это же Гагай. Это наш главный энергетик.
7: Ну, здесь все по моей части, по электрической. Я сам все посмотрю. Товарищи, вы продолжайте, мы вас догоним. Любовь Марковна, останьтесь, пожалуйста, со мной.
8: Хорошо, Юрий Борисович.
7: Так, здравствуйте, ребята. Добрый день.
0: Здравствуйте, товарищ Гагай.
7: Это она и есть ваша монтажная бригада?
4: Угу, она и есть.
7: Они все делали?
4: Они делали под моим руководством.
7: Понятно.
4: А я помогал.
7: Понятно, посмотрим, да. Посмотрим. Так, ну что, ребята, молодцы. Молодцы, по-моему, все сделано на совесть. На совесть. Молодцы. Дополнительные обеденные карточки заслужили. Приходите в 4 часа, выпишем. Да, Любовь Марковна, вы же член месткома. Посмотрите, ребята совсем босые. Вся обувь порвалась. А ты? Ты, можешь сказать, электрик с ног до головы. Даже ботинки у тебя электрическим проводом обмотаны.
2: Юрий Борисович.
7: Да?
2: Есть ведь решение месткома. В первую очередь обеспечивать женщин и членов семей фронтовиков.
7: А они, думаете, из каких семей? Они цех к пуску готовят. От них сейчас все зависит.
2: Да, конечно. Ну, мы будем обязательно иметь в виду. Мастерская ведь только начала делать колодки. Вы же знаете,
7: да что... Знаю я, конечно, все знаю. И все же нельзя на это смотреть спокойно.
4: Война кончится, тогда будем обо всем беспокоиться. Сейчас главное цех пустить. Да, у меня вот тоже, может, гангрена начинается. А ничего, работает.
7: А что у вас с рукой?
4: Да вот покалечил, мы тут...
3: Ящик он колол. Дощечки отдирал на растопку. Дощечки отдирал, занозы загнал. Надо было сразу вытаскивать. Теперь нарывать будет. Ну, я же говорил, ай-яй-яй.
4: А палубку готовил под фундамент.
7: Ну, хорошо. До свидания.
0: До свидания.
7: Пойдемте, Любовь Марковна, дальше.
4: Эх вы. Ну, погодите. Паршивцы. Эх, паршивцы.
0: Фу, и как это мы справились? Я сам не понимаю.
8: Даже похвалил нас Гагай. Молодцы, говорит. Это все хорошо. Но вот медведь взярился.
0: Теперь он нам задаст.
8: И зачем тебе, Миша, надо было с ним связываться?
9: Ладно, чихал я на него. Мы на базаре по 30 рублей за связку щепок платим. А он каждый день по пол ящика домой таскает, и ничего. Это справедливо? Ну ладно, черт с ним. Махмуд, сегодня с утра такая запарка, что я никак тебя не расспрошу. С кем ты дрался? Кто тебе такой синяк под глазом подставил?
10: Урюк не есть нам больше.
9: При чем здесь урюк? Объясни толком.
10: Он давал урюк нам, а должен был нести на базар.
9: Вот оно что. Послушай, Махмуд, ты не приноси нам урюк больше. Не надо. Без урюка обойдемся. Так ведь, ребят?
11: Точно. Я его вообще терпеть не могу. У меня от него изжога.
9: А ты, сеньор, и у тебя тоже изжога, правда?
8: Да, конечно. Я летом сам убирал. Вот этими руками очень много убирал.
9: Все равно не надо, Махмуд, слышишь?
8: Буду.
12: Хлопцы, Полундра. Бутыгин идет с каким-то мешком.
4: Что? Перед начальством меня опозорить решили. Бутыгин, мол, ящики ворует. А в цеху, мол, все само собой делается. Моторы устанавливаются. Подводка появляется. Так что ли?
9: Сказал, как было.
4: Начальник вам помогает, а вы ему злом платите. Эх, о вас заботишься. Достаешь вот это...
11: Вот это да! Молодец, Гагай! Ребята, смотрите, он нам ботинки прислал!
4: Гагай, Гагай! Прислал бы, как же, если бы я сам не пошел в мастерскую! Ясно?
9: Ясно, ясно.
11: Бери ты первый, Славка. У тебя ботинки хуже всех.
10: Ботинки? Ну и ботинки!
8: Чудные какие! Белая сыромятная кожа на деревяшку прибита. Вот и ботинки.
4: И таких не заслужили. Паршивцы. Ну ладно. Вот вам еще две карточки в ЭТРовскую столовую. Меняться будете. День один ест, день другой. Эх вы. Я вам завтра еще задам за ваши проделки.
8: До свидания, Федор Тимофеевич. Нашим вам с кисточкой.
10: Ничего, братцы, это ничего, Махмуд, что на деревяшке. Это даже здорово. Зато ноги сухие будут. Просто даже не верится. Черт, чуть не грохнулся. В них надо еще учиться ходить. Подошвы-то не гнутся, а все равно здорово, сухо, тепло.
11: Ой, и я еле устоял. Ну как, сеньор?
4: Великолепная обувка.
10: О, смотрите, вальс-чечетка, как у нас на эстраде в Одессе.
13: Ребята, что-то на станции. Видно, дизеля садятся. Пошли к моторам.
14: Выключай, выключай моторы. Дадут напряжение, все планки полетят.
15: Идем, идем.
10: Без тебя знаю.
2: Черт.
10: Вот он, щит. Так, а вот и ручка. Есть. Ну, слава богу, выключил.
1: Ой, ой, страшно как. Ой, ничегошеньки не видно.
12: Паня! Паня, это ты?
1: Я.
12: Ты где?
1: Здесь я.
12: Иди осторожно. Давай руку, вот. Иди сюда, вот. Ну вот.
1: Ой, спасибочки. А я думала, совсем пропаду.
10: Ну что ты, Панечка. Это просто на станции что-то. А ты что, дрожишь, Пань? Ты испугалась?
1: Ага.
10: А ты не бойся. Я же... Здесь, с тобой.
1: Ой, страшно как.
10: И со мной страшно.
1: Не, с тобой не так. Славик.
10: Паня. Панечка. Дорогая. Послушай, Паня, скажи мне, только скажи честно, ты хочешь, чтобы мы виделись?
13: Славка! Иди к своему мотору! Просвет дадут!
12: Сейчас иду!
10: Ну что ты?
1: Я в другой раз скажу. Ладно?
10: Ладно.
15: Миша! Ты где? Ты где? Дай руку, а то не видно ничего.
11: Здесь я. Ну как? Что она?
10: Да, сам ничего не пойму.
11: Знаешь, не хотел я тебе говорить. Не хотел, но вижу, ты так... Так...
10: Да не тяни ты. Говори, знаешь что-нибудь?
11: Знаю. Брось ты ее, понял? Мало у нас девушек, что ли?
10: Что? Что ты знаешь?
11: Не дядя он ей, Путыгин. Совсем никакой не дядя.
10: Откуда ты знаешь?
11: Случайно разговор их услышал. Волочится он за ней. А она тоже хороша.
10: А ну молчи!
11: Слышишь?
10: Молчи.
16: И тревожно, и сложно, но мальчишку понять ты должна.
17: Будь с любовью его осторожна, лишь однажды приходит она нежным взглядом.

0: случилось с далекой порою военной. И песня поможет поведать о том без прикрас.
1: Без прикрас.
0: Итак, продолжаем. Всегда он для нас современный.
1: Всегда современный.
0: О сверстниках наших, о годах минувших рассказ.
1: О годах рассказ.
0: Итак, продолжаем. Всегда он для нас современный.
1: Всегда современный.
0: О сверстниках наших, о годах минувших рассказ. Герои рассказа, душой вы нынче не стары. Хотим походить мы на вас,

0: Бедность ваша сегодня тревожит и нас.
1: Тревожит и нас.
0: Но молодость ваша сегодня тревожит и нас.

Эх, паня, паня, улыбнешься ты мне, взглянешь ласково, и все. И тут же я полезу чинить станок или менять лампочку, чтоб тебе светлее работать было. Вот ведь как. Нет. Характер надо иметь. Больше я к тебе не подойду. Будь что будет, не подойду. Гляди на меня сколько хочешь. Гляди, а я не подойду, и все. Пусть хоть все нити оборвутся. Пусть хоть сам станок разлетится на части. Не подойду.

0: Славик, ты здесь?
1: Да, здесь.
0: Так как ты нашел меня?
1: Нашел.
0: Зачем? Я ж тебе сказала.
1: Пань, мне так хочется побыть с тобой.
0: И мне. Ай, хорошо было бы, если б ты не мучил меня.
1: Чем же я тебя мучаю?
0: Да не спрашивай меня ни о чем. Не требуй, чтобы я ходила с тобой. Можно будет, я сама приду.
1: Да? Придешь?
0: Приду.
1: Чего ты все оглядываешься? Лучше скажи честно. Это правда, что Бутыгин не дядя тебе?
0: Правда.
1: Правда? Так как же ты? Как же ты можешь? Ну почему он тебя провожает каждый вечер?
0: Я люблю только тебя, Славик.
1: Ты меня. А как же Бутыгин?
0: Да я ему обязана многим.
1: Нет, Паня, нет, так не бывает. Не любишь ты меня. Эх, Паня.
0: Слава! Славочка, погоди! Что ты? Ты что, не хочешь видеть меня?
1: Я хочу увидеть тебя, хочу! Я очень хочу тебя видеть, только я не хочу видеть, как тебя провожает Бутыгин, вот так, не хочу!
0: Слава! Славочка!
1: Нет, не хочу! Прощай, Паня!
2: Не беги понапрасну вдогонку, о нежданной размолвке скорбя.
3: Не бросит такую

0: Посмотрите все на сеньора, он сейчас лопнет.
1: О, уж не помню, когда последний раз вот так наедался.
2: Славка, не грусти, плюнь. А что ж твоя соседка Женька не приходит?
3: Да нет ее, уехала. Не послушалась меня, глупая.
2: А вот что.
4: Послушай, скажи, вот почему такое, а? Сейчас самое главное разбить фашистов, победить. Ничего сейчас жалеть не надо, для этого все делать надо. Все люди друг другу помогать должны. Кумриница опа своих 5 детей имеет, да еще 2 детей из детдома взяла. А мой отец урюк на базар продавать ездит. Мне урюк не дает, жалеет. Почему, а?
0: Миша, вот ты ответь человеку.
3: Ответь.
0: Ответь,
4: пожалуйста.
0: Ну, скажи,
2: ничего ты не
0: скажешь.
2: Ну,
0: разве
2: ты
0: не понимаешь,
2: что от человека зависит? В честной компании.
0: Юрий Борисович.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Борисович.
2: Я вижу, знакомая компания веселится. Дай, думаю, подойду. Давно хотел познакомиться поближе.
5: Спасибо за ботинки, Юрий Борисович.
2: А что, впору пришлись?
0: Да. Посмотрите, хорошо очень.
2: Ну и прекрасно. А как здесь кормят? Получше немного?
1: Еще бы. Давно так не обедали.
4: Рахмат, совсем вкусно.
0: Спасибо вам большое. Ну, жаль, конечно, что карточки только на двоих. Да, это и то хорошо.
2: Как на двоих? А кто выдавал карточки?
0: Бутыгин.
2: А, ну ничего, ладно, это мы исправим. Ну, а вы уж с новыми силами поднажмите. Как думаете, пустим цех к Новому году, а?
0: Пустим, Юрий Борисович, пустим. Не сомневайтесь, а, ребят?
4: Конечно. Конечно, пустим.
2: Ну, спасибо. Смотрите, на вас вся надежда.
6: Вот что, ребята, раз уж встретились, хочу я с вами посоветоваться, потолковать. Понимаете, какое дело? Комбинат наш может со дня на день остановиться.
7: Как это? Почему?
6: Да вот так. Вы знаете, что энергию дают дизеля, а нефти нет. Нефть нужна фронту.
7: И что же теперь будет, Юрий Борисович?
6: Выход один. Надо переводить генератор на паровую тягу.
7: Паровую?
6: Да. Есть у меня одна идея.
7: Какая? Какая, Юрий Борисович? Скажите.
6: Сейчас скажу. Видели вы на путях старый паровоз?
7: Старый? Ну, конечно, видели. Видели?
6: Да. Вот. Надо его на фундамент поставить. Пусть крутит маховик.
7: Как это?
0: Что?
6: Локомобиль такая штука называется. Понятно?
0: Да.
6: Вот. Если все выйдет, как задумано, этот локомобиль даст нам ток.
0: Паровоз.
6: Так что сейчас самое главное установить паровоз.
7: Это легко сказать. Его ведь надо сперва перевести на станцию. Это же не мотор. Раз-два взяли.
6: Верно, конечно, конечно. На горб его не возьмешь. Можно, конечно, размонтировать, но это долго.
4: А если... Если он сам поедет, а?
6: Каким образом?
4: Землю насыпать, шпалы уложить, рельсы железные, и поедет.
6: Умница! Именно это я имею в виду. Но делать надо все самим, ребята, собрать всю молодежь по цехам, взяться... Ну, согласны?
2: Согласны.
0: Конечно, согласны, Юрий Борисович.
6: Согласны. Учтите, ребята, работать придется вечерами, ночами, после смены. Ведь цех мы должны пустить точно в срок. Ну как, выдержим?

0: Миша, насыпай полнее носилки. Надо бы скорее закончить насыпь. Вон, ребята, уже рельсы тащат.
1: Не в жизнь эта старая развалина сама не поедет. Почему? Ерунду затеяли.
0: Ну вот еще Фома неверующий. Иди-ка ты отсюда.
1: Ну, ты полегче. Командир нашел.
0: Да.
1: Потащили, Славка.
0: Давай.
1: Быстрей.
2: Я думаю, товарищ Гагай, не следует сейчас снижать трудовой подъем. Все они охвачены единым порывом. А если станут поодиночке ходить в столовую, все остынет. Давайте доставим обед сюда, в бачка.
3: А пока будут есть, подъем не упадет?
2: Ну а как же?
3: А может вообще их не кормить, а? Представляете, какой подъем будет?
2: Ой, вы все шутите.
3: Конечно, шучу. А вот, кстати, что совсем не шутка. Бутыгин ребятам из монтажной бригады вместо 3 карточек дал только 2. Вам, Мария Семеновна, как члену месткома, надо этим заняться. Навести порядок.
4: Товарищи добровольцы, подходите ко мне.
3: Толкать будем сзади, сбоку, чтобы никого не было. Насыпь не слежалась, может осыпаться. Еще одно. Не останавливаться. Как пошли, так до самого конца. Вставайте плотнее, товарищи. Вот так. Ну, взяли. Ух, черт.
5: Что-то не идет.
3: Каши, видать, мало ели.
5: За такую работенку карточку в ИТР-овскую столовую полагаете.
6: А ну, братцы электрики, нажмем! А ну, еще немного! Еще взяли! Еще взяли!
7: Пошел! Пошел паровоз! Гляди, пошел!
8: Паровоз вперед летит.

Мы по жизни пронести в колесном дробном перестуке. Наш паровоз вперед летит. Наш паровоз вперед летит.

0: запасе жизнь большая. Покой навек, прощай, прости, пути преграды сокрушая. Наш паровоз вперед летит, пути преграды сокрушая. Наш паровоз вперед летит.
1: Ну, здесь у нас уже почти все готово. Остались мелочи.
2: Я даже волнуюсь. Неужели сегодня пустим цех? Так долго ждали этого дня, что и не верится.
3: Сеньор, сеньор!
2: Что же это вы сделали со своим комбинезоном? Он стал похож на фрак. Если вот не эти заплаты, ну, пониже спины. Ну, прям хоть на банкет.
4: Ладно, ладно, сам какой наглаженный. Небось, всю ночь на брюках спал?
2: Ну, ты скажешь. Мишка! Ух ты! Я раньше и не замечал, как у тебя сапоги-то сияют. Ну, чего это вы так распронтились, а, брат?
1: Не дури, Славка, некогда.
5: Ребята! Ребята! Заканчивают проверять трансмиссии и станки. Сейчас будут пускаться. Вон, уже идут. Все начальство.
6: Здравствуйте, ребята.
1: Добрый день.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий Борисович.
6: Ну, как настроение?
1: Как дела?
6: Настроение хорошее.
3: К бою готовы.
1: Вот и отлично.
7: Товарищ Гагай, все собрались, можно начинать.
1: Спасибо, Федор Тимофеевич. Ну что ж, начнем, пожалуй.
5: Товарищи,

0: Только что радио сообщило, сегодня, в последний день года, наши освободили Калугу! Поздравляю вас, дорогие мои!
1: Ура!
0: А еще хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Сегодня у нас на редкость хороший день, и Калуга освобождена, и Новый год, и мы пускаем наш новый цех. Потрудиться пришлось немало. А вы, ребята, молодцы, просто молодцы. Трудно было, но справились.
2: Миша, давай включай.
0: Есть.
2: Сеньор, не зевай, не зевай. Ты что, там заснул наверху, что ли?
3: Нет.
2: Слава, моя очередь.
3: Знаю.
2: Махмуд, выводи рясно.

0: Смотрите, Юрий Борисович, не зря я с ними бился. Научил все же стервецов.
1: Ну, они и сами старались.
0: Ваня, запускай станок. Кто там следующий? Запускай!
2: Слава! Слышишь меня?
0: Что? Не слышу, Юрий Борисович!
2: Славка, грохот не хуже артиллерии. Чем тебе не грохот, а? Это ты верно сравнишь? Похоже!
3: Ох, черт! Что с вами, Юрий Борисович?
2: Ты каждый раз одно и то же. Осколок опять покоя не дает.
3: Устали вы? Полежать вам надо.
2: Не я один. Все устают. Да, видно, придется. Федор Тимофеевич!
0: Слушаю вас, Юрий Борисович.
2: Федор Тимофеевич, придется вам остаться сегодня здесь на ночь. Ребята, я знаю, вы устали и заслужили отдых. Но просьба у меня к вам. Нужно подежурить эту ночь в цехе. Мало ли что может случиться. Я и сам хотел с вами остаться, да вот... Что-то очень меня прихватило. Так что уж выручайте.
3: Да что вы, Юрий Борисович, останемся.
4: Конечно, останемся.
2: Федор Тимофеевич, я ухожу.
5: Идите, идите, Юрий Борисович, не беспокойтесь, все будет как надо.
3: Юрий Борисович, может вас проводить?
2: Нет, ребят... нет. Сам дойду. Ну, пока. Счастливо. Если что, сразу сообщите. Договорились?
4: Хорошо, Юрий Борисович.
0: Вы смотрите у меня, чтоб все как следует. Не подведите нас.
6: Ну вот, как всегда, начальство ушло, и он смывается. Ну и Бутыгин.
7: К Новому году пошел готовиться.
8: А как же мы? Новый год.
6: А что мы? Нам отсюда уходить нельзя? Значит, здесь и будем встречать. Все вместе. Верно?
9: Ура!
6: А теперь на обход электрики!
10: Не зря вы в школе физику учили. И вот послушен стал электроток.
11: Уверенно рубильники включили. И льется-вьется шелковый поток.

0: Сердечный вам привет, электрики!
1: А взрослых вам почет и уважение, а вас они недаром говорят. Высокое привычное напряжение, хоть в сердце электрический заряд.
0: Да сколько же вам лет, электрики?
1: Смеются лишь в ответ электрики. Энергия и свет электрики. Сердечный вам привет, электрики.
2: Миша, это чего у тебя?
3: Печеная картошка.
4: Ну, живем, братцы.
5: А вот урюк тоже пригодится. И сушеная дыня.
3: Ну, зачем принес? Опять, наверное, у отца взял.
5: Не, что ты. Кумари несу, а сама в карман положила.
6: Слава, а что это в твоем котелке?
2: А это я кисель с обеда приберег.
6: Ну, теперь моя очередь.
2: Ну да, пошарь, пошарь в своих бездонных карманах.
6: Так.
2: Вот это да.
5: Слушай, а где ты достал свиную тушенку, а?
3: Секрет фирмы.
6: Капиталист он и есть капиталист. Ладно, ладно, не украл. Честно сменял. Миша, открывай банку.
3: Угу.
5: Дай понюхать. Рахмат, ну и запах.
2: Берите хлеб, ребята, как раз каждому по куску. Миш, дели тушенку.
6: Вкусно. Давно я такой еды не пробовал.
5: Да.
2: Но.
5: Жаль, Гагая нет с нами. Хороший человек.
2: Угу.
5: Как он сегодня говорил, каждый удар челнока – удар по врагу.
2: Да. А сколько на фронте людей погибает. Даже к нам в карусель уже похоронка пришла. О ком тоскуешь, ветер? Кого ты кличешь без конца? Играешь зорю на рассвете. И ночью плачешь у крыльца. Того уж нет, кого ты ищешь, кого на крыльях ты носил. Он не забыл тебя, дружище, но встать ему не хватит сил.
3: Это твои стихи? Сам сочинил?
5: Хорошие стихи, только грустные.
2: Да я еще не закончил.
5: Слава! А может, ты после войны поэтом будешь?
2: Ну, ты скажешь.
6: Не знаю, хлопцы. Не знаю, у каждого своя судьба, конечно. А мне, наверное, на роду написано ткачом быть. От самого рождения слышу ткацкий станок. Вот как сейчас. Слышите?
2: А смотри, ровно работает, без перебоев. Вы знаете, я наш локомобиль теперь как музыку слушаю.
6: И я пыхтит, будто живой. Помните, как мы с ним намучились? Толкаем, толкаем паровоз, а он ни с места, а потом вдруг как тронется и пошел.
7: Хлопцы, я хочу сказать, я никогда, нигде, ни за что не забуду вас всех, наш цех. Никогда, никогда не забуду. И как я к вам пришел, и как паровоз толкали.
2: И мы не забудем, сеньор. Не забудем, ребята. Да, если бы тогда Гагай не придумал локомобиль, я лично не знаю, что бы было. Как бы комбинат без тока работал.
6: Да, Гагай человек.
7: Пошли все вместе к нему. Навестим, а?
2: Решено.

0: Ладно, давай, звони.
1: Входите, входите, там открыто.
2: О, ребята! Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Валерьевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, вот это подарок. Спасибо, что зашли. Спасибо. Проходите. Да, садитесь, садитесь.
3: Да ничего,
2: прямо на диван садитесь, выдержит он, выдержит. Миша, Махмуд, ну берите стулья, садитесь.
4: Спасибо. Юрий Борисович.
3: А что это за щит над вами висит, а?
2: Это чертежная доска. Черчу вот. Неудобно, правда, лежа, но я приспособился.
5: Руки только устают без привычки.
2: Ну, у вас-то как дела?
5: Какие новости?
3: Да все вроде в порядке. Бутыгин, как всегда, носится, рычит, ругается. А дела, дела идут.
2: А вы поменьше слушайте его ругань. А вот к рукам присматривайтесь. Мастер он, в общем, неплохой. Очень неплохой. Да, скажи-ка, Слава, что вернулась та девочка, Женя, которая уехала и пропала? Ну, помнишь, ты мне рассказывал.
3: Нет, Юрий Борисович, не вернулась. Мать ревела, ревела, ревела, а потом вдруг замуж вышла. Прям не знаем, где Женьку искать.
2: Значит, не нашли еще. Что же с ней могло случиться?

0: Бурлак, Бурлак, иди, иди сюда. Ну, иди, иди. Хорошая ты собака. Вон какая. Хорошая. Хорошая. Умная.
1: Ну, как вы тут?
0: Хорошо.
2: Ах ты, негодник. Ишь, целоваться лезет. А ну, пошел вон, как ох, это,
0: ну что
2: бурлачина.
0: Вы, ну что вы, дедушка. Ну зачем вы его так? Бурлак, милый. Ну, иди, иди ко мне.
1: Это ведь он. Бурлак тебя нашел-то. Ну, как-то лает и лает. Тащит меня куда-то и тащит. Ну, я и пошел. Как-то, надо, думаю, посмотреть, чего это он там. А там вон что, девчонка лежит. Совсем замерзла как-то. Вот так-то. Ему это, стало быть, ты обязан-то как-то. О, а он ведь, гляди, гляди, вроде понимает, что о нем говорят. Но ведь как человек, а? Как это? Ах ты, бурлачина мой. Человек ведь он тоже, как добро кому сделает, ластится. Ну, родной ему вроде тот, кому он добро сделал как-то. Ну-ка, пристань-ка маленечко. Похлебай-ка вот бульончика с курочкой. Держи-ка.
0: Ой,
1: вот, только не обожгись,
0: дочка. Ой, дедушка. Ой, как вкусно-то.
1: Ты ешь, ешь, ешь.
0: Дедушка.
1: А?
0: Ой, спасибо. Дедушка, а вы бы бурлаку-то дали бы немножко.
1: А. Ну, да ладно уж, так и быть. Иди-ка сюда. Бурлак, иди сюда. Ну, держи. Ест. А ты как-то заверись в одеяло и снова поспи.
0: Хорошо.
1: Ну, тебе же вылежаться надо. Ясно, дочка?
0: Ясно.
1: А я уже на ночную как-то пойду, а?
0: Счастливо.
1: Ложись, отдыхай.
0: До свидания, дедушка.
1: Отдыхай, отдыхай, доченька.

0: Дмитриевич меня и выходил, бабушка. Он путевой обходчик, на железной дороге работает. А раньше был кочегаром на паровозе, стахановцем.
1: А вот и Славик с работы вернулся. Славочка.
2: Да, бабушка.
1: Видишь, Женя вернулась.
2: Женька? Женька, ты... Ой, наконец-то. Ну, здравствуй, пропащая душа.
0: Здравствуй, Славка.
2: Женька.
0: Как я рада тебя видеть.
1: Женя, почему же ты сразу не вернулась?
0: Сперва болела долго, а потом на станцию меня устроили работать телеграфисткой. Работала, деньги получала. И паёк.
1: Да ты бы хоть дала себе знать. Ведь мать убивалась, как себя корила. Она, может, от того из-за булочников этого вышла.
0: Да, мать. А откуда вы узнали, где я?
2: Мы? Мы не знали.
0: А письмо? Письмо, которое пришло в милицию, разве не вы написали?
2: Постой, постой. Да это, наверное, Юрий Борисович.
0: Какой?
2: Да наш, Гагай. Я ему рассказал, что ты уехала и пропала. А он говорит, что надо же тебя разыскать. Только мы не знали, как это сделать. А он... А, Жень, вот это да. Слушай, бабушка, мы ведь, между прочим, есть хотим. А, Жень?
1: Сейчас, сейчас, Славочка, сейчас у меня на кухне.
0: Знаешь, Славка... Я вот все думаю последнее время. Какие люди там были? Ведь чужие. А возились со мной, как с родной. Даже не верится, как вспомню.
2: Жень, твоя мать тут все время плакала, пока тебя не было.
0: Да, плакала. Ну, понятно. А найти себе кого-то? Это ей не помешало.
2: Ну, знаешь, всякое бывает в жизни.
3: Где? Где она, моя доченька? Где она? Женечка! Женечка, доченька моя! Ой, вернулась, Женечка! А мне говорят, вернулась твоя дочь. А я сразу... Ой, Женечка, да где ж ты была? Ладно, вот возьми пирожков с мясом, Женечка, свежие, возьми. Ой, подожди только несколько дней, я заберу тебя к себе. Слава Богу, я теперь поняла, как надо жить.
0: Как же, мама?
3: Ну, об этом мы поговорим с тобой завтра, потом. Пойдем, я покажу тебе, как я живу.
0: Никуда я не пойду, мама. Я здесь жить буду. А сейчас я спать хочу. Ты иди.
3: Хорошо. Я тебя не волить не буду. Скоро мы все устроим, и ты будешь довольна, вот увидишь. Ну, отдыхай. Славик.
2: Да?
3: Ты ей помоги в случае чего, ладно?
2: Ладно. Спокойной ночи. Плюнь, Женька. Плюнь, не пропадешь. Что ты, маленькая, что ли?
4: Какие бы вьюги в пути над тобой не кружили, на прочность не бойся себя и других испытать. А если в беде станут близкие люди чужими?
5: Чужими?
4: Сумеют чужие в ненастье близкими стать.
5: Близкими стать.
4: А если в беде станут близкие люди чужими?
5: Чужими.
4: Сумеют чужие в ненастье близкими стать.
6: Славка, отойдем-ка на минутку.
7: Ну, чего тебе?
6: Слушай, новость есть. Бутыгиновская песенка спета, понял?
2: Как это? Почему?
6: Его на проходной вчера поймали. Он обрезки шелка выносил.
2: Не может быть!
6: Говорят, за это 5 лет полагается.
2: 5? Мало. А кто тебе сказал?
6: Говорю, значит, знаю. Да и не я один это слышал.
2: Ну и ну. Значит, все-таки попался медведь. А Паня знает?
6: И что ты присох к ней? Будто других девчонок на свете нет. Вон Женька. Разве хуже? Эх, моя бы воля. Приказал бы я тебе, выбрось-ка ты эту Паню из головы. И кончено.
8: В грозном шуме нелегкого века у любви ее прав не отнять.
9: И встречаются 2 человека для того, чтоб друг друга понять.

0: первая мальчишечья любовь.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Юрий Борисович.
3: Здравствуйте.
2: Как вы себя чувствуете?
3: Ничего, спасибо. Выкарабкался. Слава.
2: Да.
3: А ты не проводишь меня немножко, а?
2: Конечно, Юрий Борисович.
3: Ну, прекрасно. Пошли, брат.
2: Юрий Борисович, а Женя-то вернулась. Спасибо вам.
3: Вернулась? Ну, вот видишь. Где же она была?
2: На станции, под Чембулаком. Телеграфисткой работала. А теперь к нам на комбинат поступила, в Предильный.
3: Ну, вот и хорошо, прекрасно. Значит, теперь у нее все наладится.
2: Да, наладится. Юрий Борисович.
3: Да?
2: Скажите, может так быть, что умом ты осуждаешь человека, а вот жить без него не можешь?
3: Бывает, наверное. Хотя я вот, если уж разуверюсь в человеке окончательно, рву его из сердца с корнем. Больно, конечно. Больно, но все же лучше.
2: Так ведь и я бы, может, если бы окончательно разуверился. А то ведь...
3: Понимаешь, Слава, в жизни ведь такое бывает. Она такое иногда тебе завернет. Ты только не торопись решать. И что бы там ни было, как бы трудно ни приходилось, оставайся, брат, человеком. Это главное. Ничего не делай, за что тебе потом стыдно будет. Перед собой и перед людьми.
2: Да. Тебя просили в отдел кадров зайти.
3: Прямо сейчас?
2: Конечно.
3: Беги, еще успеешь.
2: А не знаете, зачем, Юрий Борисович?
3: Иди. Сам узнаешь.

0: куда, куда? Вы куда идете-то?
1: Чуть без очереди.
0: Мы тоже ждем.
2: А вы чего тут, собственно, сидите-то, а?
3: На работу пришли.
2: А, новые кадры.
3: Слушай, спроси там, долго нам тут ждать или нет?
2: Ладно, спрошу. Можно?
4: Входи, входи, входи.
2: Здравствуйте. Вы меня вызывали, Иван Семенович?
4: Да, вызывал. Вызывал. Здорово, браток. Здорово, Слава. Садись. Вот какое дело. О Бутыгине ты, конечно, знаешь.
2: Знаю.
4: Ну вот, значит, все понимаешь. Цех остался без начальника. Думали мы, гадали, кого поставить. С Гагаем советовались. Говорит, деловой. Вот мы и решили, будешь временно исполняющим обязанности начальника цеха.
2: Иван Семенович, да как же это так? Да нет, не справиться мне, наверное.
4: Справишься. Справишься, браток. И ребята тебе твои помогут.
2: Нет, страшновато.
4: Тебе лет-то сколько?
2: 18.
4: Ну что ж, возраст вполне командирский.
2: Так это еще скоро будет 18.
4: Так же, все равно командирской. Желаю тебе удачи.
2: Ну что ж, спасибо.
4: Дадим вам бригаду ребят. Учите их, помощники вам будут. А то ведь вас мало.
2: Ладно, попробуем.
4: Ну вот и хорошо. Входите, ребята, входите.
5: Здрасте.
4: Ну вот, братва, знакомьтесь. Ваш начальник.
5: Начальник.
2: Как тебя зовут?
0: Меня Махмуд.
2: Махмуд?
0: Да.
2: Махмуд. Че, хорошо, значит, у нас теперь будет два Махмуда.
0: Я согласен.
2: А тебя как?
3: Миша.
2: Миша?
3: Ну да, ну Миша, Миша Абдулаев, ты не бойся, что-то. Я способна, я быстро пойму электричество.
2: Да я не боюсь, я про другое. Я верю, что у тебя получится. А тебя Слава, наверное, зовут?
6: Нет, меня Сергей.
2: А
7: я Иван Куров.
2: Иван Куров. Ну что ж, вот и познакомились. Ну а теперь пошли прямо в цех.

Если мы сыны и внуки, должны по жизни пронести колесном дробном перестуке. Наш паровоз вперед лети, наш паровоз вперед лети.

0: и с нами вы, отцы и деды, наш паровоз вперед лети. И с нами вы, отцы и деды, наш паровоз вперед лети.
1: Розовый свет разливая, солнце сверкало в водах, лебедей дальняя стая млела в вечерних лучах. Тихо я шел под ветвями сосен старинных у волн, шел одинокой мечтами, грустью задумчивой полн. Вдруг я увидел в сиянии счастье, фея, тебя в белом лучей одеянии и преклонился, любя. Льются звуки печалью глубокой, бесконечной тоскою полны, то рассыплются трелью высокой, то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете? Что у вас жгучую будет печаль? Или в счастье вы веру теряете? Или минувшего страстно вам жаль? Ваша речь для ума непонятная льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое невозвратное. Где ты скрылась падучей звездой? Своеначальный, жадный ум, как пламень русский ум опасен, так он неудержим, так ясен, так весел он и так угрюм. Подобной стрелке неуклонной он видит полюс в зыбь и муть, он в жизнь от грезы отвлеченной пугливой воле кажет путь. Как через туманы взор орлиный обслеживает прах долины, он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле. Из чуткой тьмы пещер, расторгнув медь оков, стремится музыка, обвита бурной тучей. Ей вслед погони вихрь, гул бездны, звон подков и светоч пламенный, как метеор летучий. Ты, муза, вещи, мчит по горам созвучий крылатый конь тебя, по грядам облаков, через ночь немых судеб и звездный сон веков, твой факел кажет путь и сеет след горючий. Простри же руку мне, дай мне покинуть брег ничтожества, сует, страстей, самообманов, дай разделить певцу твой быстротечный бег. То Прометеев вопль или брань воздушных станов, где я? Вкруг туч пожар, мрак бездн и крыльев снег, и мышцы гордые, напрягших мощь титанов. День бледнеет утомленный, и бледнеет робкий вечер. Длится миг смущенной встречи, длится миг разлуки томной. В озаренье светлотенном фиолетового неба сходит ясен отблеск лунный, и ясней мерцает веспер, и все ближе даль синеет. Гаснут краски, мулкнут звуки, полугрустен, полусветел, мир почил в усталом сердце, и почило без участия. С золотистой лунной лаской сходят робкие видения, милых дней, с улыбкой бледной, влажными глядят очами, легкокрылые, и меркнут. Меркнут краски, молкнут звуки, но как дальний город шумный, все звучит в усталом сердце, однозвучно, тихо ропщет день прожитый, день далекий. Усыпляют, будят звуки и вливают в сердце горечь полусознанной разлуки. И дрожит, и дремлет сердце. Помнишь, как над бездной моря в легкопарусном челне мы носились с ветром споря по ликующей волне? Как на нас, грозя стенами, мчались воды вспенены, как лазурные под нами разверзались глубины, бурно грудь порыв отваги напрягал, как паруса. Песнь твоя мятежной влаги побеждала голоса. Все рвалось и все летело, валы, брызги, ветр и челн, а спокойный кормчий смело правил путь через гребни волн. Над пучиной буйной страсти ныне так же мы скользим, веря жребий чуждой власти, так же властвуем над ним. И взыгравшей светлой бури нам угрозы не страшны. И волнуемой лазури вожделенной глубины. Рощи холмов, багрецом испещренные, синие хмурые горы вдали, в желтой глуши на шипы изощренные дикие вьются хмели. Луч кочевой серебром загорается, словно в гробу остывая земля, пышною скорбью солнц убирается. Стройно дрожат тополя, ветра порывы, безмолвия звонкие, катится белым забвеньем река. Ты повелики закинула тонкие в чуткие сны тростника. Как наливаясь рдяный плод, полдневной кровью смуглеет, как в брызгах огненных смелеет пред близким солнцем небосвод, так ты, любовь, упреждена зарей души, лучом предтечей, таинственно осветлена, на солнце зарится она, пока слепительной встречей не обомрет, помрачена. Осень. Чуть солнце над лесом привстанет, киноварь вспыхнет, зардеет багрец, по ветру гарью сладимой потянет, светлый проглянет из облак борец. Озимь живая, хмурая ель, стлань парчевая, бурая прель. Солнце в недолгом боренье стомится, кто-то туманы придет, да придет, бором маячит, болотом дымится, логом струится, лугом бредет, по перелесьям пугает коня, темным безвестием мает стеня. Мгла тусклая легла по придорожью, и тишина. Едва зорница вспыхнет белой дрожью, едва видна нечастых звезд мерцающая россыпь, издалека свирелит жаба, чья-то в поле поступь, легка, легка. Немеет жизнь, затаена однажды, и смутный луг, и перелесок очурался каждый волшебный круг. Немеет в сердце замкнутом однажды любви тоска, но ждет тебя дыхание трепет каждый издалека. Слово скажу без прикрас прекрасное, если правдиво слово мое, коли нет, други напрасно я жил. Долгий прошел, заблуждаяся путь, коли лживо то слово, смерть обольстила меня и обманула любовь. Сердце разлуки кольцом вписала любовь благовестие. Смерть возврата кольцом запечатлела обет. Лгут уста и мечты, необманчиво вещее сердце. Если я в жизни любил, знайте, что тайна нежна. Тайна нежна, вот слово мое, а жизнь колыбельна. Смерть повитуха в земле, новая нам колыбель. Тайна нежна, мир от вечности брак и творенье невеста. Свадебный светочерток, Божья всезвездная ночь. Тайна нежна, все целует любовь и лелеет пощада. Все, что не вижу, венцом светлым объемлет жених. Многих себя не обретших блаженств бродильная чаша каждую каплю хранит сладостной жизни кратер. Все, что знает блаженство свое, прозябнет, как семя, цветом блаженства и цвет розе единой отдаст. Тайна, о братья, нежна, знаменуйте же тайное розой, тихой улыбкой могил, милой печатью любви. Солнце, сияя, теплом излучается, счастливо сердце, когда расточается. Счастлив, кто так даровит щедрой любовью, что светлым учается, будто совсем он живым обручается. Счастлив, кто жив и живит. Счастье не то, что годиной случается и с мимолетной годиной кончается. Счастье не жди, не лови. Дух, как на царство, на счастье венчается. В счастье, как в солнце, навек облачается. Счастье — победа любви.
2: Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубее пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтел одуванчик. Лилово-розовый анемон наклонял нежную головку. Раи мошек и куча насекомых показались на болотах. За ними вдогон бегал уже водяной паук, а за ним и всякая птица в сухие тростники собралась отовсюду. И все собиралось поближе смотреть друг друга. Вдруг населилась земля, проснулись леса, луга. В деревне пошли хороводы, гулянью был простор. Что яркости в зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах, рай, радость и ликование всего. Деревня звучала и пела, как бы на свадьбе. Так писал Николай Васильевич Гоголь о начале мая. Поистине нестареющие слова вспоминаются при каждом обновлении природы.

Зноем пахнул май, жарынью. Опережая сроки, дружно занялось облиственение и цветение. Густо обрастают травами луга, спешно раскидывают зеленый полог березняки, подергиваясь клейкой листвой. Май — торжество весны зеленой. Уже сквозь призывный щебет пернатых властно доносится щелканье соловья. Значит, береза лист пустила. По заметам старых людей, соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа.

После соловья звонче других пернатых, пожалуй, зяблик. В ясную погоду его высокий голосок звучен, переливчат. А к ненастью зяблик выводит трель наподобие сверчковой. Вот и говорят, зяблик рюмит, дождь будет. В березняках новорожденная тень и легкая прохлада. На влажных лугах уже золотеет купальница –

Как не погож май, а припадают и в нем холода. Ай-ай, месяц май, и тепел, и холоден, приговаривал в былые годы мужик простота. Ненадежно майское тепло. Май обманет и в лес уйдет. Иногда выдастся месяц таким, что прочно забывается благозвучное изречение, будто май под кустиком рай. В ожидаемую пору густых трав скорее навертывается другое. Май коню сено дай, а сам на печь полезай. Вешний день ветрен, сух и неоглядно долог. На все б хватило времечко, да сроки тесны. Труд вешний горяч, емок, неприедлив. Мало об эту пору приходилось успевать, май смает. Только и песня разве что о хлебе.

Зеленые огоньки первых листочков вспыхивают на рябине, черемухе, клёне, сирене, тополе. Наклюнулись почки липы, акации, березы. Чистой сквозной зеленью покрывается лиственница. Единственная из хвойных, сбрасывающая на зиму иголки. Даже каштан, редкий гость наших мест, распустил листья и обнажил свечи соцветий. Между прочим, первые фенологические наблюдения в нашей стране относятся к маю. В 1721 году Петр I писал Меньшикову: «Когда деревья станут раскидываться, тогда велите присылать нам листочки он их, понедельно наклеивши на бумагу, с подписанием чисел, дабы узнать, где ранее началась весна». Зеленый дым листвы сгущается, становясь все темнее и пестрее. Буйно тронулись в рост травы. Смыкаются купы деревьев. Соловей запел, вода на убыль пошла. Полевые работы в разгаре, посевная. Ежели теперь не вспотеть, так и зимой не согреешься. Отрастает крапива, сныть, щавель, огородная зелень. Подошла мавра зеленые щи, молочница. 16 число. Сытыми начинают приходить коровы из стада, тяжелеют подойники от пенного парного молока. Питательное, как никогда, молоко майских удоев целебно. Также великолепно масло, сбитое из его сливок. Майские травы отдали ему свою силу, нежность и аромат. Недаром народный календарь величает май травнем. Шелковая трава тропинки заплела.

18-го Арина рассадница. Рассаживают капусту на гряды. Перед тем, как дергать рассаду, ее поливают. Так она легче отделяется от земли и меньше теряет тонких корешков. А стало быть, и переживается скорее. Сажая капусту, причитали: не будь голенаста, будь пузаста, не будь пустая, будь тугая, не будь красна, будь вкусна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика. Русские умельцы-капустники выращивали кочаны огромной величины, иногда до аршина в поперечнике.

А вот и 22 число, Никольщина. Важнейшая аграрная дата. Пришел бы Никола, а тепло будет. Егорий с кузовом, а Никола с возом. Да, Никола, крепись, хоть разопнись. С Николой живи, не тужи. Захаживают дождички, проносятся первые грозы. Грозный небесный фейерверк, сопровождаемый канонадой, сотрясает оконные стекла, буйствует. Росчерки молний огненными бичами стигают небо. Но ярости хватает ненадолго. Отгремит гром, и небо просветлеет. Целиком оправдается присловие: «Быть бы не Настю, да дождь помешал». Где гроза, там и ведра. Солнечный ясный день. Подошло цветение. Благостное время облиствения и цветения искренне называют в народе зеленый шум. Помните Некрасовское? Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят.

какое приволье настало в садах. Молочным обливом подернулись вишни. Бело-розовыми сполохами благоухают яблони. Распустила душистые кисти черемуха. За черемухой спешит сирень, по-народному синель. Кстати, старинные народные названия растений зачастую не совпадают с общепринятыми теперь. Оно и понятно, в давние времена не придерживались ботанической системы. В разных местах одно и то же растение называли далеко не одинаково. Да и некоторые распространенные названия кажутся сейчас настолько причудливыми, что по ним не всегда догадаться, о каком растении идет речь. Так горячавка в народе слыла как соколий перелет. Борщевик, свиные дудки, пупырь. Поселенец пустырей, обочин дорог и бесплодных склонов цикорий из-за своих длинных безлистных стеблей прозван Петровыми ботагами. Лекарственная спаржа – дедовой травой или заячьим холодком. Золотарник больше был известен как золотая розга, а жилицу влажных лугов и полян – купальницу. Черниговцы называли авдоткой, а вологодцы – запонками. Лягушечья дерюшка – это, конечно, вязка. Красные рожицы – просверник. Барыня – дерево-боярышник. А что такое боярская спесь? Оказывается, всего-навсего зорька горицвет. Впрочем, полтавские травознаи это растение называли пламенчик. Но, пожалуй, самое оригинальное имя было в усадовой чернушке – нигеллы. Ее называли девица в зелени. Поэтично и к тому же довольно точно, ведь у нигеллы цветки окружены покрывалом из нитевидных листочков. Как есть девица в зелени.

Сирень любит жаркие дни, поэтому ее расцвет совпадает с первым летним теплом, с душными ночами. Одновременно с сиренью зацветает рябина. Рябиновое тепло устанавливается надолго. Настой медового запаха густо плывет по садам. Чуть свет пчелы за взятком. Фруктовый сад медоносец. На пасеке оживление, нектар и пыльца перегоняются в душистый мед. Цвета так много, что за ним не сразу заметишь листья. Вишневые яблоные ветки сплошь унизаны цветами. В садах настало раннее обкашивание. Погода устанавливается отменная. Дни один другого краше. Солнце печет, не переставая. Впрочем, иногда и оно затягивается поволокой, тогда поливает дождь, редкий на эту пору. Зато льет, как из ведра. И земля все испьет, потому как просит влаги. В саду завязываются яблоки и ягоды, вовсю полыхает сирень, воздух целебный, настоен на цветах, на травах душистых, на смолках. Дуб одевается, скотина наедается. Продолжают сеять лен, садить огурцы. Май замыкает Федот. Придет Федот, последний дубовый листок развернет.

Сегодня нам хочется начать со слов благодарности авторам писем, которые слушали нашу прошлую передачу и откликнулись на нее.

ведь я живу на Выборгской, делюсь не радость поровну, поверь, родная сторона, ты у меня одна. На все четыре стороны, на все...

0: все четыре стороны.
1: Эта песня Бориса Кравченко «Выборгская сторона» прозвучала потому, что именно с нее начиналось очередное заседание клуба знатоков города, о котором и пойдет наш рассказ. Состоялось оно в последнее воскресенье ноября, а несколько раньше автор этой передачи встретилась с председателем Совета клуба знатоков Ленинграда Владимиром Михайловичем Сыровым и его заместителем Владимиром Петровичем Кивисепом. И между ними состоялся такой разговор.
2: Ноябрьское ваше заседание будет посвящено такой теме «Выборгская заводская». И написано, что это из истории фабрик и заводов. То есть я делаю вывод, что вы к этой теме обращаетесь, наверное, не первый раз.
3: Да, у нас эта рубрика из истории фабрик и заводов. В общем, вы знаете, это как бы горьковское наследие. Создавать историю заводов и фабрик. Об истории, положим, завода «Эриксона» на Выборгской стороне будем говорить от момента его создания до сегодняшнего дня. И будем говорить о многих интересных вещах, о которых ленинградцам не всегда известно. Вот Владимир Михайлович, он участвовал в подготовке предшествующего года, по-моему, «Наш Кировский» назывался, и он давал некоторые рекомендации и советы, как это дело сделать.
4: Но мы не случайно одно из своих заседаний года посвящаем истории фабрик и заводов. Дело в том, что наш город ведь не только город музеев, не только город науки, но это один из крупнейших промышленных центров страны. Ну, наверное, во всем Советском Союзе вряд ли найдется какая-нибудь крупная стройка, которая не получала бы продукцию из Ленинграда с наших предприятий. Поэтому и история наших заводов очень интересна, очень многообразна, очень своеобразна. И поэтому мы и решили посвятить цикл наших заседаний именно теме заводской, фабричной. То есть осветить развитие нашей промышленности, причем не просто развитие, но историю создания. Откуда они пошли, откуда они возникли. Ведь многие даже не знают, что в нашем городе впервые были сделаны турбины. В нашем городе был сделан один из первых советских мотоциклов. В нашем городе впервые был разработан синтетический каучук. Ведь это же очень интересно.
1: А теперь включаем пленку с записью заседания, которое называлось «Выборгская заводская». Ведущим его был член Совета клуба знатоков Ленинграда Юрий Константинович Либанин.
5: Разрешите мне зачитать одно стихотворение Натальи Пироговой. Я живу за Светланой у Сосновского парка, где запаяно солнце в сосновых свечах, где с утра мне навстречу обновою яркой раскачалась заря на зеленых ветвях. И растет наш район, вытесняя туманы, и пустырь за окном тает, словно мираж. Ленинградское солнце, цепляясь за краны, поднимается вновь с этажа на этаж. Выборгская сторона. После Столбовского мира Швеция захватила эти земли. На месте старинного новгородского поселения, у впадения в Неву реки Охты, они возвели крепость Нейншанс. Около нее через несколько времени раскинулись улицы посада города Ниен. В нем насчитывалось около 400 дворов. 1 мая 1703 года крепость была взята русскими войсками. Всех плененных отпустили в Выборг. Устье Невы вновь стало русским, и здесь зарождается новый город Петербург. К тем временам относятся уже имеющиеся население на Выборгской стороне. Деревня Усадище, Минкино, Опока, усадьба Одинцова, Паркало, Колзуе, где теперь гостиница «Ленинград», Вигара у Гренадерского моста, Ваганово, это новая деревня, и другие. В 1709 году, в ноябре, Петр I в честь победы над шведами под Полтавой закладывает на Выборгской стороне храм Самсония. В начале 18 века в районе нынешней площади Ленина появляются канатные предельные дворы, голландская пивоварня. В Бочарной слободе поселяются мастера, изготовляющие бочки для пива. В 1718 году московский промышленник Вестов построил на Выборгской стороне первую сахарную фабрику, дававшую 600 пудов сахара. Она просуществует до 1917 года. Место сохранилось в названии Сахарного переулка. С 18 века этот район официально стал называться Выборгской стороной и делился на первую, вторую и третью части. В середине 19 века вдоль Невы, Большой Невки и Самсоневского проспекта возникают промышленные предприятия. Промет, Металлический, Розенкранц, Феникс, Нобеля, Эриксон, Парвианин, Леснер, Барановского, Айва, Струка и Кваль, Рено, фабрики Невка, Самсоневская мануфактура и другие. Надо отметить, что если в 1881 году в районе Лесного проживало 6370 человек, то уже в 1900 году 22330 человек. Товарищи, на примерах двух предприятий «Эриксон», «Русский Рено» мы хотим повести рассказ о заводах Выборгской стороны, их становлении, участии в революции, годы первой пятилеток, во время Великой Отечественной войны и после военного периода до настоящего времени.
1: На этом месте мы пока остановили пленку с записью заседания Клуба знатоков Ленинграда, чтобы познакомить наших слушателей с его ведущим Юрием Константиновичем Лебаниным.
3: Я коренной житель Выборгской стороны, родился там на Выборгской. Блокаду частично, значит, пережил на Выборгской стороне. Через Ладогу в 42-м году, в августе месяце, нас вывезли на Большую землю. И продолжаю работать на Выборгской стороне. Жена моя, Людмила Павловна, ведущий инженер Красной Зари завода. Так что, вот видите, у нас как бы переплелись такие судьбы со всей Выборгской стороной. Вот мы...
2: То есть, рассказывая историю предприятия Выборгской стороны, вы одновременно касались и семейной истории.
3: Ну, естественно, конечно.
2: Я обратила внимание, что сегодня на заседании был мальчик, с которым вы разговаривали. Это тоже ваш сын?
3: Это Костя Лебанин, мой сын, да. Он частый гость нашего клуба.
2: То есть он уже тоже интересуется историей Ленинграда?
3: Да, он историей Ленинграда интересуется. Мой старший сын, сейчас он курсант Ленинградского военно-морского училища имени Ленинского комсомола. На втором курсе учится. Он участник многих конкурсов, викторин. У нас много грамот есть. Когда вот он сдавал экзамены в высшее училище, то там спросили, вот ты ленинградец, а вот знаешь ли ты такой район или такую улицу? И он на все это ответил.
1: А сейчас мы снова включим пленку с записью, сделанной в зале заседаний Ленинградского отделения общества охраны памятников. И вы услышите, как Юрий Константинович Лебанин предоставит слово очень интересному человеку, можно сказать, живому носителю истории Выборгской стороны. Его удалось разыскать, когда Юрий Константинович занялся изучением истории революционного движения на бывшем русском Рено.
5: В марте 1917 года на заводе создается союз заводских мальчиков, которые входят в подростки рабочие завода. 11 апреля по их инициативе в столовой завода «Русский Рено» состоялось собрание юношей Выборгской стороны, на котором был создан районный союз юношеской организации. Я сейчас хочу предоставить слово Михаилу Петровичу Синозерскому, члену партии с 1920 года, в 17 году участник движения создания первых юношеских организаций Петрограда. Всю жизнь прожил на Выборгской стороне, работал на заводе «Парвианин», «Красная Заря», «Айваз». Участник Великой Отечественной войны, награжден многими боевыми наградами, а также орденом Октябрьской революции. Ныне пенсионер союзного значения.
6: Завод «Русский Рено». В то время, когда после свержения царского самодержавия, рабочая молодежь почувствовала, что надо как-то что-то делать, как-то организоваться. Но как это сделать, никто не знал. Так вот, роль завода «Русский Рено». Вот там произошли вот эти события при помощи партийной организации большевиков, которые всколыхнули молодежь. В то время я работал на заводе «Новый Парвианин». Так вот, мы узнали, что там, так сказать, молодежь при помощи партийной организации начинает, так сказать, свою работу. Одиночками, группами мы ходили на этот завод и узнавали, как, что и почему. Так сказать, слух об этом разошелся не только по всей Выборгской стороне, но и по всему тогдашнему промышленному Ленинграду с точки зрения молодежи. Мы пошли куда? В Выборгский районный комитет, тогда Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Нам повезло. Мы встретили Ивана Демидовича Чугурина, председателя, как тогда называли этого комитета. И, выслушав нас, он нам сказал: «Да, ребята, пора создавать хорошую такую крепкую социалистическую молодежную организацию. Мы вам поможем». Действительно, много было газет в тогдашнем Петрограде, но единственная эта большевистская «Правда» предоставила свои страницы для того, чтобы опубликовать объявление, что в столовой завода «Русское Рено» будет собрание представителей рабочей молодежи всех промышленных предприятий Выборгской стороны. И вот на этом собрании стал вопрос о том, что делать. Во-первых, рабочая молодежь потребовала, чтобы дали 8-часовой рабочий день, о чем мы мечтали, чтобы представители заводских мальчиков входили в заводские комитеты представителями и отстаивали, понимаете ли, свои, так сказать, интересы перед промышленниками и владельцами заводов. Я помню, это собрание пришли с Путилова завода, теперь Кировской, человек 15. Пришел Петр Смородин с завода врачебных изготовлений, теперь Красногвардейск, с Петроградской стороны. С завода Семянникова, теперь завод имени Ленина, Невская застава, пришел Иван Конкин и целый ряд других. Они пришли посмотреть, как выборгские ребята будут организовываться. И вот после этого собрания, делегаты этого собрания пошли, понимаете ли, по другим районам уговаривать молодежь. Было собрание уже представителей промышленных предприятий всего тогдашнего Петрограда, рабочей молодежи. И вот на это собрание прибыла Надежда Константиновна Крупская и потом дала целый ряд таких полезнейших советов, по которым мы начали эту свою организационную работу.
5: Сейчас об этом событии напоминает мемориальная доска на одном из корпусов завода на проспекте Карла Маркса. На ней надпись: «Здесь состоялось первое собрание представителей рабочей молодежи, положившее начало первой массовой юношеской организации Ленинграда». Слово предоставляется члену совета клуба знатоков города Ленинграда Грунову Валентину Николаевичу. Он начнет рассказ о создании на выборгской стороне завода «Эриксон Красная Заря».
7: Появление телефонных станций в России относится к 1880 году. Тогда на некоторых заводах Уфимской губернии возникли очень маленькие станции частного применения. Но известно, что отдельные изобретения, связанные с передачей звуков на расстояние, появились значительно раньше. Первый русский телефон был изобретен электромехаником Павлом Михайловичем Голубицким в 1878 году. Строительство и эксплуатация телефонных сетей на территории России длительное время велись частными, в основном заграничными предпринимателями. Да и собственного отечественного оборудования в стране не было. Оно поставлялось иностранными фирмами, которые основали свои предприятия в Петербурге. В протоколе, приложенном к ходатайству Санкт-Петербургского градоначальника перед министром финансов о выдаче свидетельства иностранцу Ларесу Эриксону на открытии телефонной фабрики, сказано, что комиссия осмотрела производственные помещения фабрики и считает, что они соответствуют своему назначению. Для размещения фабрики представители Эриксона выбрали дом номер 9 по 20-й линии в Суворовском участке на Васильевском острове. Вот посмотрите, вот этот дом. Контракт аренды был подписан на 5 лет. Совет торговли и мануфактур Министерства финансов 19 декабря 1897 года принял решение, в котором записано: разрешить производство работ в означенном помещении. Таким образом, 31 декабря 1897 года считается днем основания Петербургской телефонной фабрики. За 4 года существования фабрики на Васильевском острове было выпущено 12 тысяч телефонных аппаратов и около 100 коммутаторов на 100-200 абонентов.
1: Таким было начало истории предприятия, которое после победы Великого Октября было национализировано и с августа 1922 года стало именоваться Петроградским телефонным заводом «Красная Заря». 11 апреля 1931 года газета «Правда» сообщила, что 7-тысячный отряд краснозоревцев выполнил 5-летнее задание за 2,5 года. А буквально через несколько дней после этого было опубликовано постановление о награждении завода орденом Ленина. Это был первый завод в нашей стране, получивший такую высокую награду. На ордене, врученном представителям Красной Зари, стоял номер 7. О верности заводчан своим трудовым традициям говорит тот факт, что за работу в 10-й пятилетке Красная Заря была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Но вернемся к записи, сделанной на заседании, где член Совета клуба знатоков Ленинграда Валентин Николаевич Грунов говорит о самом начале жизни предприятия, носившего тогда имя своего владельца Эриксона.
7: Для строительства нового здания телефонной фабрики были скуплены участки между Большим Самсоновским проспектом, Большой Невкой, Гельсинфоргской улицей и переулком Фризова. В начале 1900 года фабричные корпуса были построены. Комиссия в своем протоколе отметила, что строительство осуществлялось под руководством архитектора Швита. Построено было 4 корпуса, один в 5 этажей и 3 одноэтажных. Вот, пожалуйста, вам русское акционерное общество Эриксона. Фабрика была открыта по новому адресу. Большой Самсоновский проспект 70, ныне проспект Карла Маркса 60. В декабре 1900 года.
1: Позже, когда заседание клуба знатоков Ленинграда закончилось, автор этой передачи подошла к Валентину Николаевичу Грунову и попросила его рассказать о себе.
8: Вы знаете, я еще со школьной скамьи любил историю. И когда приехал в Ленинград 20 лет назад, сюда уже, тут уже просто нельзя не заниматься историей этого города. Ну, а коль я работаю на производстве и рабочий, то вот меня...
9: Где вы работаете?
8: В управлении механизации номер 1. Трестрой механизации 2. И вот у школы рабочий, и я решил вот заниматься историей вот непосредственно заводов, фабрик. Тем более скоро старый облик, наверное, заводов и фабрик исчезнет, если мы их каким-то образом не сохраним. Останется у нас железобетон и стекло. Все, мы уже не посмотрим этих труб старых. Хожу, езжу. Все непосредственно, чтобы познакомиться с местностью, вот где этот завод Эриксон обошел все, зашел туда, посмотрел, на какой местности он стоит, как это выглядело, план был у меня с собой. Понимаете? И это уже интересно. Еще вот когда мы готовим свои заседания, один человек, в общем, в принципе, не справится. Мы обращаемся, значит, вот к рабочим тех заводов, к работникам музеям, значит, обращаемся. Те нам идут навстречу, помогают, в общем-то, и наглядную агитацию нам представляют как-то.
9: Я
8: фотографии.
9: Обратила внимание, что у вас сегодня очень много фотографий.
8: Все, фотографии, чертежи нам, в общем-то, ну, все наглядную агитацию. В общем, я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто помогает нам вот эти заседания организовывать, что ли.
6: Ну,
8: вот
6: и так. Люди, которые приходят к нам на заседание, они наглядно это видят. Мы потому что эти фотографии пускаем по рядам, и люди очень представляют, что это за завод такой, что это за фабрика.
8: У меня семья заинтересована, сегодня дочь были с женой здесь. Они, значит, помогают мне там в какой-то мере. Перед обществом человек поступает, значит, должен, но они вот смотрели, значит, следили. А потом, значит, они ошибки мне дома будут высказывать, здесь не высказывают. Придешь домой...
10: А кто жена у вас?
8: Маляр. Вот. И они, значит, мне будут высказывать претензии, ошибки, что как вообще, как все заседание прошло. Они, в общем, на фоне этого все будут. Интересно, неинтересно.
6: Только недавно из поездки по Индии приехал.
8: Да, мне на работе, значит, предоставили путевку в Индию, туристскую. Очень доволен поездкой. Впечатлений масса, конечно. Наших специалистов там работает очень много.
11: Вспомнил, что не далее, как, ну, не далее, в 67-м или в 66-м годах мы делали привод для Пхилайского металлургического комбината. Мы это завод-редуктор, где работаем.
1: В этом разговоре принимает участие еще один член Совета клуба знатоков Ленинграда Юрий Владимирович Левитан.
2: Когда я ознакомилась с планом работы вашего клуба, то обратила внимание, что сегодняшнее заседание уже не первое ваше заседание, посвященное истории фабрик и заводов. И вот мне сказали, что вы, Юрий Константинович, и прошлое заседание тоже готовили, да?
6: Да, мы готовили с Юрием Владимировичем Левитаном. Рассказ шел о Путиловском Кировском заводе. А вот как раз газеты наши в те дни сообщили о трудовой победе кировцев, что они выпустили 300-тысячный трактор. Как будто мы и сами готовили.
2: Как будто специально подгадали.
6: Да, как будто сами специально и подгадали это самое.
2: Когда это было?
6: Значит, вот газеты выпустили, допустим, вторник, 26 марта, смена 1985 года, смена писала. Степной богатырь, его 300-тысячный, там заметки были.
8: Ну, там что еще? Васильев Антон Ефимович. Это первый красный директор Путиловского завода. А его как раз столетие было в этом же году, в 85-м.
2: Вот что вы помните до сих пор из того, что звучало на том заседании? Вот что осталось в памяти?
11: Ну, заседание было из трех страниц. Из четырех, простите, страниц. Первую страницу об истории завода вел Юрий Константинович Либанин. Он рассказал об истории завода буквально с первых дней, еще тогда, когда он был на острове Котлин в Кронштадте, и до начала Великой Отечественной войны. Причем, если очень подробно остановился в предреволюционных и первых революционных годах, то вторую часть он осветил кратко, так как нашлись участники, непосредственно участники этих событий. Вторую страничку ввел Симанов Александр Григорьевич, инженер-технолог, по подготовке производства, работал на заводе с 27-го года. Он рассказал о первых предвоенных пятилетках. Он еще необычен тем, этот человек, что он получал орден вместе с директором завода Зальцманом. Следующую страничку о военных годах вел Кузьмичев Александр Иванович, который работал здесь в годы блокады, прямо на площадке Кировского завода, которая была буквально в 5 километрах от линии фронта. И последнюю страничку нашего заседания освещал непомнящий Яков Ефимович, который был комсоргом ЦК на Кировском заводе, в том числе и в Танкограде. Яков Ефимович, одновременно работая в производстве, организовывал быт танкоградцев.
2: А где находится Танкоград?
11: Танкоград это находится в Челябинске. Туда были эвакуированы, кроме Ленинградского, еще и Харьковский моторный завод, и сам Челябинский тракторный. Вот на базе этих заводов был организован Танкоград. То есть город, которого никто не знал на карте, не было там географической точки, но в сводках, особенно в художественной литературе, такой город фигурировал.
8: Треть танков
11: советской армии была изготовлена там, а тяжелые практически все. Вот мне что запомнилось, в ходе подготовки мне приходилось вести это заседание еще и потому, что я как-то причастен к Кировскому заводу, работал на Кировском заводе по распределению после техникума, поэтому совет поручил мне, Юрию Константиновичу, который тоже работает на производстве, тоже на машиностроительном заводе.
1: И, наверное, не обошли своим вниманием монументальный труд по истории этого старейшего в нашем городе завода, который появился еще в 1937 году. Он был, наверное, первым детищем грандиозного горьковского замысла по созданию серии «История фабрик и заводов». У книги этой было три автора, но основным среди них был писатель Антон Григорьевич Ульянский, имя которого теперь, к сожалению, знают немногие. А между тем это был очень интересный человек, который историю бывшего Путиловского завода считал главным делом своей жизни. Очень тепло вспоминал об Антоне Григорьевиче Ульянском ленинградский писатель Леонид Борисов в своей книге «За круглым столом прошлого», которую мы сейчас и открыли.
12: Вот действительно легендарная, неправдоподобная жизнь. Сын офицера, служившего в Гатчинском гарнизоне, в 1910 году окончил историко-филологический факультет университета. В 1914 году был призван в ряды армии. В 1915 году в чине прапорщика попал в германский плен. Бежал оттуда, но был задержан в Австрии и возвращен в Германию, откуда снова бежал, и на этот раз удачно. В России тем временем произошла революция. Владимир Николаевич Свинцов оказался у белых и долго не мог понять, во имя чего и против кого ему предстоит драться. Но когда понял, убежал в расположении красных частей. А там его приняли за шпиона и хотели расстрелять. Не успели. В город ворвались белые и расстреляли Свинцова, ставшего потом Ульянским Антоном Григорьевичем. Документы свои он уничтожил, заполучив те, что нашел у одного из убитых. Антон Григорьевич выполз из могилы. Три пули попали ему в грудь и только несерьезно ранили. А могила была засыпана спешно и едва-едва. 3 километра полз Ульянский и добрался до Красных. И здесь, наконец, судьба его более или менее устроилась. Его вылечили и сделали кашеваром. После этого ему пришлось быть санитаром, переписчиком в штабе, переводчиком на допросах на Северном фронте. Я познакомился с Ульянским в начале 1923 года. Он служил делопроизводителем в фонетическом институте иностранных языков на Невском. Ульянский обрадован был тем, что в лице моем нашел человека, у которого есть родители, есть квартира, даже отдельная комната. Всего этого он не имел. Вечером и ночью он писал за тем столом, за которым работал днем на службе. Почти ежедневно он приходил теперь ко мне и работал в одной из трех комнат нашей квартиры. А если они почему-либо были заняты, писал в кухне. И вот в 1924 году он получил премию за рассказ «Возвращение» на конкурсе журнала «Красная Нива». Вскоре вышла книга его рассказов «В плену», спустя 2 года вторая, «Пришедшая издалека», за нею третья, четвертая. Незадолго до смерти он написал фантастическую повесть «Путь колеса». Ее выпустило издательство писателей в Ленинграде. Скромный, абсолютно не умевший, да и не желавший заботиться о себе, Антон Григорьевич в течение 2 лет жил в доме литераторов на Карповке, но не в комнате и не в кухне, а в бывшей кладовке, на площадке лестницы между 1-м и 2-м этажами. И здесь, на этой жилплощади, размером в 2 квадратных метра, где помещались только раскладушка и табурет, Ульянский приступил к генеральной своей работе, к написанию истории бывшего Путиловского завода. Не помню, каким образом ему удалось получить комнату на Тучковой набережной. Чудесную, большую, светлую. В квартире имелись телефон, ванна. С соседями оказались милые, добрые люди. Словом, живи и работай. Но от дома до Красного Путиловца, так назывался завод в начале 30-х годов, очень далеко. Дорога туда и обратно отнимала ежедневно не менее 2,5 часов. И вот Ульянский решил обменять свою великолепную комнату. Случай вскоре представился. Неподалеку от завода жил человек, которому очень нужно было перебраться на Васильевский остров, и как раз подле Тучкового моста. О том, насколько популярен был Антон Григорьевич в районе своего нового места жительства, свидетельствует такой случай. Как-то мы с Антоном Григорьевичем вышли из его дома и направились в сторону Нарвских ворот. Каждые 20-30 секунд кто-нибудь из идущих навстречу окликал моего друга. «Товарищу Ульянскому почтение! Товарищу писателю привет!» «Друг Антоша!» — доносилось с противоположной стороны. «Что не заходишь?» «Жди во вторник!» — отзывался Ульянский. «Ровно в 7, как из пушки!» «Антоше привет и почтение!» — слышалось где-то сбоку. «Завтра у меня именины, помнишь? Приходи, чтоб непременно, не то смертельно обидишь!» Его любила и знала вся Нарвская застава. Ульянский ходил на именины, крестины, свадьбы, похороны. Его приглашали к больным, советовали с ним по самым пустяшным поводам. Он был посвящен в тайны семейств, тех имен, о которых он повествовал в истории завода. Антон Григорьевич не дождался выхода книги. Он умер внезапно. 8 книг оставил Антон Григорьевич, и все они весомы. Будучи взыскательным к себе, он очень скромно оценивал свои повести и рассказы. «Нельзя быть таким скромным», — сказал я ему однажды. «Ты лучше многих пишешь. Твои рассказы хочется читать и перечитывать. Большое спасибо за ласку, как говорят украинцы», — насмешливо оборвал Ульянский. «Но если хочешь знать, в жизни я сделал только одно настоящее дело. Это история Путиловского завода. Да и то не я один, а вместе со мною и хорошие товарищи. И тоже не без дарования. Вот за это поднимай меня на щит сколько хочешь и можешь. Хвали и рекомендуй читателям». «И еще», — добавил Ульянский, — «горжусь тем, что рабочие люди считают меня своим. Доверяют, ценят и, кажется, любят».
1: Наша передача подходит к концу. Время у нас остается только на то, чтобы вернуться к письмам наших слушателей, которые откликнулись на нашу прошлую передачу. 8 ноября слушала по радио передачу «Минувшего хранители живые». Прочитали мы в письме радиослушательницы Огневой. И захотелось сказать спасибо всем, кто подготовил и провел ее. Интересно было познакомиться с результатами немалого труда знатоков в Ленинграде. Конечно, они заслуживают того, чтобы привлечь к ним внимание. Это тем более важно, что не все люди, живущие в нашем прекрасном городе, по-настоящему знают его, ценят и берегут. Я имею в виду тех, кто с холодным сердцем загрязняет тротуары, пишет на стенах зданий, ломает кусты и деревья. Хочется процитировать еще одно письмо. Пишет вам инженер-гидролог Екатерина Рудольфовна Ершова, знаток-надомник. Почему я так себя называю? Да потому что историей города увлечена со школьных лет, имею много книг о Ленинграде, газетных и журнальных вырезок. Но семейное положение, у меня 6 детей, мешает мне очно посещать заседание клуба знатоков Ленинграда. Прозвучавшая в эфире передача заставила меня взять в руки перо, чтобы сделать такое предложение знатокам города. Кто лучше зашифрует легко запоминающейся фразой очередность улиц и проспектов своего микрорайона? Подобный ключ очень помогает ориентироваться, когда попадаешь в какой-нибудь незнакомый район. Лично мне и моим детям помогает, например, находить нужную улицу в нашем Фрунзенском районе такая подсказка. «Белка будет буханку просто сушить». Она составлена из начальных букв, расположенных по соседству улиц – Белградской, Будапештской, Пражской, Софийской. Есть у нас в обиходе и такая ключевая фраза. «Да и баранки там соленые». Она помогает найти проспекты, находящиеся в Невском районе – Дальневосточной, Искровской, Большевиков, Товарищеской, Солидарности. Эти письма вместе с нами внимательно прочитал председатель Совета клуба знатоков Ленинграда Владимир Михайлович Сыров.
2: Владимир Михайлович, вот тут Ершова Екатерина Рудольфовна обращается прямо к вам, пишет: «Уважаемый Владимир Михайлович, письмо, ее мы уже цитировали в передаче, письмо, с моей точки зрения, очень любопытное, так же, как и предложение ее, верно?»
4: Да, так вот это письмо мы обсудили на заседании секции, которое у нас проходило 11 декабря. Оно вызвало интерес у наших присутствующих товарищей. И решили они подумать о том, что действительно город большой, улиц много, и не все...
2: Легко запоминаются.
4: Да, легко запоминаются. Тем более сейчас, хотя и выдерживается какая-то система по наименованию улиц различных районов, но все-таки запомнить их довольно сложно. Поэтому, конечно, предложение очень любопытное, Екатерина Рудольфовна, и я думаю, что подумают наши знатоки, предложат что-то интересное.
2: Я думаю, что следует к этому соревнованию пригласить и тех, кто слушает нашу передачу.
4: Конечно. Чем больше у нас будет участников, тем интереснее, тем больше предложений.
2: И еще, Владимир Михайлович, мы обещали, что ответим на вопросы нашей слушательницы Иды Семеновны Огневой. Вот она задала целый ряд вопросов клубу знатоков Ленинграда. Вот первый вопрос такой. В настоящее время на скольких же островах располагается Ленинград? Если на 42, то куда девались остальные? Ведь в печати раньше было узаконено, что Ленинград расположен на 101 острове.
4: Ленинград ведь не стоит на месте, он растет. Раньше при Петре I очень многие острова были образованы после прорытия каналов. Со временем эти каналы не засыпались, и поэтому, естественно, число островов и уменьшалось. Но вот по данным, которые приведены в историко-географическом атласе Ленинграда, число островов за столетие с 1870 по 1976 год уменьшилось со 101 до 42. Но еще в качестве примера можно привести, что вот раньше Адмиралтейский остров разделялся на 14 островов. Теперь в связи с засыпкой каналов их осталось только 6. Конечно, не все острова имеют название.
2: Да, это уже вы сразу переходите к второму ее вопросу,
4: но,
2: да?
4: Ну, они как-то вместе тесно
2: связаны. Да-да-да, она вот спрашивает, простите, что я вас перебила. Второй вопрос такой. Имеется ли карта островов и все ли они имеют название?
4: Есть карта Ленинграда, на которой эти острова показаны. Но название, конечно, они все не имеют. Ну, какое название можно придумать острову, на котором расположен летний сад? Ну, тут, ну, и другие такие же острова.
2: Да, и вот еще такой вопрос. На Минеральной улице, Калининский район, у кинотеатра «Гигант» до сих пор сохраняется одноэтажный деревянный дом. Почему его не сносят? И правда ли, что он имеет какое-то отношение к семье Чапаева?
4: Ну, деревянный дом, который расположен на Минеральной улице, ну, остался просто случайно. Он в глубине улицы расположен, не привлекает внимания. А с точки зрения исторического он не представляет никакой ценности. Конечно, с Чапаевым он никак не связан. Во всяком случае, по нашим данным, Чапаев у нас в городе не был. И если уважаемая наша слушательница что-нибудь знает об этом и нам скажет, это будет очень интересно.
2: Ну вот, и еще у нее есть вопрос. Целых четыре. Четвертый вопрос такой. Есть ли где-нибудь музей орденов и медалей?
4: Отдельно такого музея у нас в Ленинграде нет. Но коллекция орденов, медалей очень большая, есть в Эрмитаже, есть в Музее истории города и в Музее Суворова.
2: Владимир Михайлович, вы знаете, мы с вами, по-моему, с большим интересом отнеслись к письмам, которые пришли после нашей первой передачи. И, наверное, будем рады, если снова получим письма.
4: Конечно, ведь чем больше к нам писем придет, чем больше будет вопросов, тем интереснее будет и наша работа, и работа нашего клуба. Ну, ждем, когда к нам придут еще какие-нибудь люди. Вообще мы любим интересных людей, любим людей, которые интересуются историей нашего города. И милости просим в наш клуб на Воинова 35А.
1: Заседание клуба. Каждое последнее воскресенье месяца. Передача «Минувшего хранители живые».
13: Приглашаем вас послушать новую литературную запись. Рассказ Александра Ивановича Куприна «Столетник» читает Виктор Коршунов.
14: Это происходило в большой оранжерее, принадлежавшей очень странному человеку, миллионеру и нелюдиму, тратившему все свои несметные доходы на редкие и красивые цветы. Оранжерея эта по своему устройству, по величине помещений и по богатству собранных в ней растений превосходила знаменитейшие оранжереи в мире. Самые разнообразные, самые капризные растения, начиная от тропических пальм и кончая бледными полярными мхами, росли в ней так же свободно, как и у себя на родине. Тут были гигантские латании и фениксы с их широкими зонтичными листьями, фиговые и банановые, саговые и кокосовые пальмы возвышали к стеклянному потолку длинные голые стволы, увенчанные пышными пучками раскидистых листьев. Здесь же росли многие диковинные экземпляры, вроде эбенового дерева с черным стволом, крепким, как железо. Кусты хищной мимозы, у которой листья и цветы при одном прикосновении к ним мелкого насекомого быстро сжимаются и высасывают из него соки. Драцены, из стеблей которых вытекает густой, красный, как кровь, ядовитый сок. В круглом, необычайно большом бассейне плавала царственная Виктория, каждый лист которой может удержать на себе ребенка. И здесь же, выглядывали белые венчики индийского лотоса, распускающего только ночью свои нежные цветы. Сплошными стенами стояли темные пахучие кипарисы, олеандры с бледно-розовыми цветами, мирты, апельсиновые и миндальные деревья, благоухающие китайские померанцы, твердолистые фикусы, кусты южной акации и лавровые деревья. Тысячи различных цветов наполняли воздух оранжереи своими ароматами, пестрый, с терпким запахом гвоздики, яркие японские хризантемы, задумчивые нарциссы, опускающие перед ночью вниз свои тонкие белые лепестки, гиацинты и левкои, украшающие гробницы, серебристые колокольчики девственных ландышей, белые с одуряющим запахом панкрации, лиловые и красные шапки гортензий, скромные ароматные фиалки, восковые, нестерпимо благоухающие туберозы, ведущие свой род с острова Явы, душистый горошек, пионии, напоминающие запахом розу, вервена, цветам которой римские красавицы приписывали свойство придавать коже особенную свежесть и нежность, и потому клали их в свои ванны, и, наконец, великолепные сорта роз всевозможных оттенков, пурпурного, ярко-красного, пунцового, коричневого, розового, темно-желтого, нежно-желтого, палевого и ослепительно-белого. Другие цветы, лишенные аромата, отличали зато пышную красотою, как, например, холодные красавицы-камелии, разноцветные азалии, китайские лилии, голландские тюльпаны, огромные яркие георгины и тяжелые астры. Но было в оранжерее одно странное растение, которое, по-видимому, ничем не могло бы обратить на себя внимание, кроме разве своей уродливости. Прямо из корня выходили у него длинные, аршины в два листья, узкие, мясистые и покрытые острыми колючками. Листья эти числом около 10 не поднимались кверху, а стлались по земле. Днем они были холодны, а ночью становились теплыми. Цветы никогда не показывались между ними, но зато торчал вверх длинный прямой зеленый стержень. Это растение называлось столетником. Цветы в оранжереи жили своей особенной, для людей непонятной жизнью. Конечно, у них не было языка для того, чтобы разговаривать, но все-таки они друг друга понимали. Может быть, им для этого служил их аромат. Ветер, который переносил цветочную пыль из одной чашечки в другую, или теплые солнечные лучи, заливавшие всю оранжерею сквозь ее стеклянные стены и стеклянный потолок. Если так изумительно понимают друг друга пчелы,

когда в Михайловском, на традиционном уже поэтическом празднике, звучат на разных языках и наречиях стихи, обращенные к великому русскому поэту, особенно интересно посмотреть, с чего начиналась поэтическая пушкиниана, какие прошла этапы на полуторавековом отрезке времени, какие известные имена включены в ее круг. Ответы на эти вопросы можно найти в книге «Венок Пушкину». Если вас интересует, с чего начиналась поэтическая пушкиниана, откройте те ее страницы, которые предоставлены сверстникам юного поэта, лицеистам, и были обращены самому Пушкину. Флот с несчетным богатством Америки, с тяжким золотом, купленным кровью, не взмущает двукраты экватора для него кораблями бегущими. Но с младенчества он обучается воспевать красоты поднебесные, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем. И Паллада туманное облако рассевает от взоров, и в юности он уж видит священную истину и порог из-под лобья взирающий. Пушкин, он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Это лишь фрагмент этих еще не совсем стройных, далеких от совершенства, но полных дружеского восхищения стихов 16-летнего Антона Дельвига. Как и в жизни, рядом с именем Дельвига в книге стоит имя Вильгельма Кюхельбеккера. Вот стихотворение, написанное в 1818 году.

0: Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу природа, щедрая мать, дала верного друга мечту, пламенный ум и не сердце холодной толпы. Он всесилен в мире своем, он творец. Что ему низких рабов, мелких, ничтожных судей, один на другого похожих? Что ему их приговор? Счастлив, о милый певец, даже бессильною завистью злобы, высокий любимец, избранник мощных судеб. Огненной мыслью он в светлое небо летит, всевидящим взором читает и на челе, и в очах тихую тайну души. Сам Кранит для него разгадал загадку создания. Жизнь вселенной ему Феб Аполлон рассказал. Пушкин, питомцу богов, хариты рекли, наслаждайся. Светлою, чистой струей дни его в мире текут. Так от дыхания толпы все небесное вянет, но гений, девствен могущей душой, в чистом мечтании дитя.
1: Так вошла в русскую литературу поэзия, обращенная к Пушкину, к живому современнику, к его имени, к его памятнику, к пушкинскому идеалу, и составила в ней одну из святых традиций. Эту традицию создавали лучшие художники слова, и нередко не только в стихах, но и в яркой публицистике, в мемуарах и критических очерках. Такова одна из особенностей сложившегося в истории русской поэзии венка Пушкину. Она нашла отражение в жанровом разнообразии текстов сборника. В него вошли стихи известных поэтов XIX века, небольшая часть стихов поэтов XX века и прозаические отрывки из наследия выдающихся деятелей культуры прошлого и нынешнего веков. Всем известны слова Жуковского из письма к Пушкину: «По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе». Но послушайте, как свежо, как пророчески звучит другое, малознакомое место этого письма. Он писал Пушкину:
2: «Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом. Будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни – счастливый или несчастливый, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет. Я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач».
1: А вот стихотворение, которое хоть и не посвящено впрямую Пушкину, все же имело право быть включенным в сборник. Поэт Николай Языков чутьем угадывал истоки народности творчества Пушкина.
0: «Света Родионовна, забуду ли тебя? В те дни, как сельскую свободу возлюбя, я покидал для ней и славу, и науки, и немцев, и сей град профессоров и скуки. Ты, благодатная хозяйка сени той, где Пушкин не сражен суровою судьбой, презрев людей молву, их ласки, их измены, священно действовал при алтаре камены. Всегда приветами сердечной доброты встречала ты меня, мне здравствовала ты. Когда через длинный ряд полей под зноем лета ходил я навещать изгнанника-поэта, и мне сопутствовал приятель давний твой, ареевых наук питомец молодой. Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства! С каким радушием красою древних лет ты набирала нам затейливый обед! Сама и водку нам, и брашно подавала, и соты, и плоды, и вина уставляла на милой тесноте старинного стола. Ты занимала нас, добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом. Мы удивлялися почтенным их проказам, мы верили тебе, и смех не прерывал твоих бесхитростных суждений и похвал. Свободно говорил язык слова охотной, и легкие часы летели беззаботно.
1: Среди авторов сборника «Венок Пушкину» мы находим и имя Николая Васильевича Гоголя. Высказывание его воспринимается как откровение проницательного мыслителя и гениального художника.
3: При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем как будто в лексиконе заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой же очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляет принадлежность Пушкина, отличающий его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание. Кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина. В каждом слове бездна пространства. Каждое слово необъятно, как поэт.
1: Скорбной чертой, отделившей современников от живого Пушкина, стал день 29 января 1837 года. Вот почему так много стихотворений в сборнике, помеченные именно этим годом. Нет, кажется, человека, который бы не знал лермонтовская «Смерть поэта». Но стихотворными строчками скорби и гнева откликнулись тогда и другие поэты: Вяземский, Жуковский, Кольцов, Полежаев, Тютчев. Свое стихотворение Федор Иванович Тютчев так и назвал 29 января 1837 года.
0: Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный. Будь прав или виновен он пред нашей правдою земною, навек он высшей рукою в цареубийцы заклеймен. Но ты, в безвременную тьму вдруг поглощенная со света, мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему. Назло людскому суесловью велик и свят был жребий твой. Ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И сею кровью благородной ты жажду чести утолил, и осененный опочил хоругвью гордости народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.

0: тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Эти слова стали как бы эпиграфом к последующим страницам сборника «Венок Пушкину». Особенность произведений, помещенных здесь, их одновременно и праздничный, и поисковый характер. Обращенность не просто к пьедесталу, но еще и к приоткрытым когда-то Пушкиным горизонтам будущего русской литературы. Великая Октябрьская революция заставила поэтов по-новому взглянуть на творчество Пушкина. Оно стало служить развитию литературы по пути социалистического реализма. Это явление блестяще выразил в своем стихотворении «Юбилейное» поэт новой эпохи Владимир Маяковский.
1: Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем в щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно легкомыслой головенке. Я отащу вас. Удивляетесь, конечно. Стисну. Больно. Извините, дорогой. У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая, будто бы весна свободна и раскованна. В небе вон луна такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, не навяжусь в меланхолишке черной. Да и разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить. Надо весть служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в другом разрезе, и большое понимаешь через ерунду. Нами лирика в штыки неоднократно атакована. Ищем речи точно и ногой. Но поэзия — пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Мне приятно с вами. Рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Ольга, да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин, я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое, и под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда, Маяковский, маяч на юг, сердце рифмами вымучь, вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Нет, не старость этому имя. Тушу вперед стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлить и с тремя. Говорят, я темой индивидуален. Антрену, чтоб цензор не нацикал. Передам вам, говорят, видали, даже двух влюбленных членов ЦИКа. Вот пустили сплетню, тешат душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте же вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушевали. Африканец? Сукин сын Дантес, великосветский Шкода. Мы б его спросили, а ваши кто родители? Чем вы занимались до 17-го года? Только этого Дантеса бы и видели. Впрочем, что ж болтание, спиритизма вроде. Так сказать, невольник чести пулью сражен. Их и по сегодня много ходит всяческих охотников до наших жен. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать, можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Ну, пора. Рассвет лучище выколел. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь.
0: Пушкин прочертил своим творчеством непрерывающуюся во времени линию, уходящую в будущее. Линию судеб людей, у которых есть Пушкин. Вот почему мы можем говорить о Пушкине гражданской войны и первых пятилетках, времени Великой Отечественной войны и космических ракет. Свидетельство тому – стихи из сборника «Венок Пушкину». Эдуард Багрицкий. Пушкин.
2: Горячий месяц тлеет на востоке, над одиночеством пустынных скал. Здесь он стоял, здесь реял плащ широкой, здесь Байрона он нараспев читал. Здесь в сизом голубинном оперенье и ночь, и море стлались перед ним. Тайком, тайком приходит вдохновенье, проникнет в сердце и уйдет, как дым. Тайком, тайком приходит вдохновенье, проникнет в сердце и в глазах сверкнет. Волна и ночь в размеренном движении слагают ямб, и этот ямб поет. И с той поры, кто бродит берегами средь низких лодок и пустых песков, тот слышит сердцем, взглядом и ушами раскат и россыпь пушкинских стихов. И в каждую скалу проникло слово, и плещет слово меж плотин и дамб. Волна бежит и убегает снова, и в этом беге закипает ямб. И мне, прохожему, до ныне любы студенных волн ямбический поход, и негритянские большие губы, и скулы, выдвинутые вперед, и на бульваре у скамьи железной, мне кажется, ты смотришь сквозь туман, как из Италии тебе любезной плывет с судов крылатый караван. Тебя среди воинственного гула я проносил в тревогах и боях. Твоя, твоя мне пела Мариула перед огнем в покинутых шатрах. Струится Днестр, я не снесу трагического груза. Чернила — высохли, и рифм нет. Подай же мне, классическая муза, уроненный когда-то пистолет.
0: Вера Инбер, Пушкин жив. От бомбы дрогнули в окне стропила мирной комнатушки. А человек стоял в окне, а человек взывал ко мне. Тут книги у меня, тут Пушкин. Ему кричали «выходи», но книг оставить не хотел он. И крепко прижимал к груди он томик полуобгорелый. Когда ж произошел обвал и рухнул человек при этом, то и тогда он прижимал к груди создание поэта. В больнице долго он без сил лежал, как мертвый на подушке. И первое, что он спросил, придя в сознание, — «а Пушкин?» И голос друга, поспешив, ему ответил: — «Пушкин жив».
3: Семен Гудзенко. После марша и ночной атаки нашу роту посетила грусть. Нам под Банской Штявницей словаки Пушкина читали наизусть. Можно встретить в Вене земляка, без вести пропавшего в июне. Вот была же встреча накануне с братом у счастливого стрелка. Но когда мы с Пушкиным вдали свиделись негаданно-нежданно, о чужбине песню завели, и Россия встала из тумана.
1: Ярослав Смиряков, калмык. Хоть я достаточно привык, но снова голову теряю, когда мне Пушкина калмык благоговейно повторяет те незабвенные слова, как духи музыки и света не утеряли волшебства от гордой тщательности этой. Считает, видно, мой джигит в своей простительной гордыне, что Пушкин впрямь принадлежит степному воздуху полыни, что житель русских двух столиц не озарялся их огнями, а жил, седлая кобылиц или беседуя с орлами. И с непокрытой головой, играя на своей свирели, шел за кибиткой кочевой между тюльпанами апреля. С таким я слушаю старанием, так тихо ахаю в ответ, как будто полного собрания на полке не было и нет. Как словно мне все это внове. И я в Тригорском не бывал, не пил фитяску в Кишиневе, в Одессе устриц не глотал. И с осторожностью веселой для ожидающих веков, пока он спал, я утром с полу не собирал черновиков. Как будто я из церкви тоже не выносил на паперть прах, и гроб мучительный рогожий не я укутывал в санях. Читай еще, пастух степной, я чтение это не нарушу. От повседневности такой мне перехватывает душу. Как сердце бедное унять, скорей бы пушкинская сила его наполнила опять или совсем остановила. Звучит средь сосен и снегов до потрясения сознания то исполнение стихов, как исполнение предсказаний.
0: Поэзия сборника «Венок Пушкину» многоголоса и многонациональна. В нем звучат поэтические голоса Украины, Белоруссии, Карелии, Бурятии и еще многих братских литератур, дошедшие до русского читателя в переводе. Вот почему закончить наш рассказ о сборнике «Венок Пушкину» мы хотим одним из них, стихотворением аварского поэта Гамзата Цадаса.
2: Певец, народа собеседник, не бережет своих щедрот, и потому-то весь народ его единственный наследник. Проходят зимы, весна, лето, тускнеет золото и медь, вам только не дано тускнеть дары могучего поэта. Я слово правды не нарушу, когда скажу тебе, поэт, как в очи входит солнце свет, твой чистый голос входит в душу. Читаю я твои творенья и перечитываю их, и с новой силой страстный стих дарует радость вдохновенья. Как мне отрадно, что аварец твоим пленяется стихом, джигит находит мудрость в нем, и юность обретает старец. Мне хочется сказать спасибо тебе, поэзии титан, чей свет горит и для крестьян высокогорного Гуниба. Я вижу, как в библиотеке детишек очередь растет, и просят все наперечет стихи, зажженные навеки. Родится сын в семействе горца, родителям мы говорим, да будет Пушкиным вторым, да блещет даром стихотворца. В Москве на памятник всегда я смотрю, исполнен ты забот, ты устремляешься вперед, как бы в грядущее шагая, задумчив облик величавый, и люди смотрят на тебя, благоговея и любя, гордясь твоей бессмертной славой. У памятника дорогого и я взволнованный стою, и я тебе передаю в горах взлелеянное слово. России светоч и отрада, сыны Кавказа тем горды, что им дано вкушать плоды густого пушкинского сада. Тобой посеянные зерна приют нашли в сердцах людских, и вечен твой могучий стих, как памятник нерукотвор.

Юлию Киму. Но чем тебя потрафить, мой кузнечик? Едва твой гимн пространство огласит, прислушаться он от скорбей излечит, а вслушаться из мертвых воскресит. Какой струны касаешься прекрасной, что тотчас за тобой вступает хор таинственный, возвышенный и страстный твоих зеленых братьев и сестер. Какое чудо обещает скоро слететь на нашу землю с высоты, что так легко в сопровождении хора так звонко исповедуешься ты. Ты тоже из когорты стихотворной, из нашего бессмертного полка. Кричи и плачь, авось твой труд упорный потомки не оценят свысока. Поэту настоящему спасибо, руке его, безумию его и голосу, когда, взлетев до хрипа, он небо достигает своего.

0: Лидия Борисовна, я хотел бы, чтобы вы рассказали об одной малоизвестной странице Великой Отечественной войны.
1: Вот. Вот это, кстати, наверное, может быть, многие не знают то, что я вам расскажу.
0: Ваш муж Алексей Мютель по паспорту был немец. Мютель – это фамилия его отца?
1: Ну, папа был немец, прибалтийский немец. А мама у него была чудесная женщина. Ну, у нее там было смесь четырех национальностей, но фамилия была немецкая, поэтому у нее было написано немка.
0: Но ведь когда вводили первые советские паспорта, то люди могли выбрать национальность...
1: Тогда же можно было получать паспорт и писать какую угодно национальность. А муж, когда получал паспорт, он почему-то написал себе немец. А его сестры... В паспорте было написано русское.
0: Ну, хорошо, с этим ясно. Теперь о том, что же было дальше.
1: Муж, значит, посылал письма, чтобы его взяли на фронт. И вот мы отпраздновали полугодие нашей свадьбы, 15 марта 42-го года. А где-то, наверное, 16 или 17 марта пришла ему повестка явиться в военкомат с вещами. Он страшно радовался. Он говорит, вот, значит, не помешала моя фамилия, моя национальность не помешала... Ну вот, когда он уехал, как раз вот в это время, это был март, я переболела дифтерией, потом заболела сыпным тифом в апреле, там половина умирала у нас. Но у меня, когда я болела, у меня были замечательные галлюцинации. Вы знаете, при сыпном тифе бывают устрашающие галлюцинации. Человек видит смерти, там покойников, там слышит музыку похоронную и все. А у меня были такие чудесные галлюцинации, которые, мне кажется, помогли мне выжить. Ну, в общем, факт тот, что я выздоровела в мае. И вот пошли по городу слухи, что вы знаете, где наши мужья? Да, я получала треугольнички, и там было внизу обратный адрес написано «Не полевая почта, а почтовый ящик». И я не поняла, на каком он фронте, что он делает, чем занимается. Как-то все было очень завуалировано, как он писал. И я так ничего не поняла. И вот поползли слухи по городу, что наши мужья не на фронте, а в концлагере. И кто-то, по-моему, кто-то туда ездил уже, а может быть, не ездил, может быть, только слышал. В общем, я ни от одного человека не слышала, чтобы он поехал и приехал и рассказал. Этого не было. В июне я себя еще плохо чувствовала, но все-таки я собралась. Я же видела адрес внизу. Приехала я в город Котлас, Архангельская область, это, и подошла к этому лагерю. Вот я говорю, когда я потом прочитала Солженицына «Один день Ивана Денисовича», это для всех было открытие, а для меня уже это открытие не было. Я все это видела своими глазами. Но я подошла туда и говорю, мне нужно увидеть мужа. А, надо сказать, вид у меня был наголо стриженная после тифа, худая. А спрашивают, а в какой он колонне? И посмотрели, я даже не понимала, что это написано «колонна», а там было написано «К2», что такое. Оказывается, это колонна. Оказывается, у них в лагере 11 колонн, и все там сидят бандиты, убийцы и прочие, а вторая и 11-я колонны – это немцы. Вот они называли немцы. Там, главным образом, были немцы Поволжья, но еще к ним присоединялись всякие другие немцы, и чехи, и поляки, и все прочее. Он как закричит, вторая колонна, это немецкая, туда нельзя. Вы знаете, а я как тоже на него закричала, я говорю, как это нельзя? Я ехала ночью, всю ночь ехала к вам, он никакой не преступник, а вы еще смеете меня не пускать туда. Он так спокойно другому говорит, слушай, она орёт, давай ее пустим. Мне так было смешно, что его мой вот такой крик, такой возмущенный, на них в чем-то жутко сразу подействовал. И они меня пустили. И я пошла мимо двух колючих проволок.
0: А это были охранники в форме?
1: Охранники в форме, конечно, да.
0: С оружием,
1: МВД,
0: да?
1: С оружием, да. Они меня могли не пустить. Вот я пошла, там вторая зона. Там уже солдат почему-то не стал меня прогонять. Я говорю, я приехала к мужу. Вот это вторая колонна, вторая. Вот я приехала к мужу. Но я так посмотрела через колючую проволоку.

0: там какие-то люди, вот тоже освобожденные, видимо, от работы. Ну вот я на этот стол выложила все, что ему привезла. Ну и...
1: Узнала я все, наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. Вину ему ставилось то же, что он... Закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Ужели в уме не вязались слова «Сергей» и «бесчестное дело»? Я помню, сто раз я прочла приговор, вникая в слова роковые, к отцу побежала, с отцом разговор меня успокоил, родные, с души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила, зачем он жене ничего не сказал. Подумав, и то я простила, как мог он болтать, я была молода. Когда же он со мной расставался, я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя он боялся, так думала я. Пусть беда велика, не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я, Боже. Была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили. Но волю мою сам Господь подкреплял, их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось. Когда собрались мы к обеду, отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» «Я еду». «Куда и зачем? Ты подумай сперва. Не знаешь сама, что болтаешь. Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни. Вперед посмотри хладнокровней. Подумай, я завтра увижусь с тобой». Ушел он, грозящий и гневный, а я чуть жива пред иконой святой упала в истоме душевной. Училась я много, на трех языках читала, заметна была я в парадных гостиных, на светских балах, искусно танцуя, играя. Могла говорить я почти обо всем, я музыку знала, я пела, я даже отлично скакала верхом, но думать совсем не умела. Я только в последний, 20-й мой год, узнала, что жизнь не игрушка. Да в детстве, бывало, сердечко вздрогнет, как грянет нечаянно пушка. Жилось хорошо и привольно, отец со мной не говаривал строго. А 17 лет я пошла под венец и тоже не думала много. В последнее время моя голова работала сильно, пылала. Меня неизвестность томила сперва. Когда же беду я узнала, бессменно стоял предо мною Сергей, тюрьмою измученный, бледный, и много неведомых прежде страстей посеял в душе моей бедной. Теперь непременно я думать должна. Отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, пусть всякая дума бесплодна, я честно исполнить отцовский приказ решилась, мои дорогие. Старик говорил: «Ты подумай о нас, мы люди тебе не чужие, и мать, и отца, и дитя, наконец, ты всех безрассудно бросаешь, за что же?» «Я долг исполняю, отец». «За что ты себя обрекаешь на муку? Не буду я мучиться там. Здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь послушной вам, меня истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, рыдая над бедным сироткой, все буду я думать о муже моем, да слышать упрек его кроткий. Куда ни пойду я,

0: На лицах людей я свой приговор прочитаю, в их шепоте повесть измены моей, в улыбке укор угадаю, что место мое не на пышном балу, а в дальней пустыне угрюмой, где узник усталый в тюремном углу терзается лютою думой, один, без опоры, скорее к нему! Там только вздохну я свободно, делила с ним радость, делить и тюрьму должна я. Так небу угодно. Сурово молчали родные мои, прощание было немое. Я думала, я умерла для семьи, все милое, все дорогое теряю, нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела, казалось, не веря еще и теперь, чтоб дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль понуро, не молвил словечко, не поднял лица, оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли, я плакала, бодрость теряя, минуты мучительно медленно шли. Сестру, наконец, обняла я, и мать обняла. «Ну, Господь вас храни», — сказала я братьев, целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя, по сжатым губам, по морщинам чела ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала и стала пред ним на колени. Я еду. Хоть слово, отец, прости свою дочь ради Бога. Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала, «Смотри». Через год возвращайся домой, не то прокляну. Я упала. Довольно, довольно объятий слез. Я села, и тройка помчалась. Прощайте, родные, в декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась. Морозно, дорога бела и гладка. Ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода ямщика, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу, хрипит он, коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. В Казани я сделала первый привал, на жестком диване уснула. Из окон гостиницы видела бал и, каюсь, глубоко вздохнула. Пора. Я оделась. Готов ли ямщик? Княгиня, вам лучше дождаться рассвета, заметил смотритель старик. Ах, то ли придется еще испытать. Поеду, скорей, ради бога. Звенит колокольчик, низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока, какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика, бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя, шарахнулась тройка и встала. Ямщик мой заохал, докладывал я, пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика, кибитку рогожей закрыла. Подумала, верно уж полночь близка. Пружинку часов подавила, 12 ударило, кончился год, и новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится, какое ей дело до наших скорбей, до нашего нового года. И я равнодушна к тревоге твоей и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. «Зимовка тут есть недалеко», — сказал он, — «рассвета дождемся мы в ней». Подъехали мы, разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили, рассказывал ужасы житель лесной, да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем, пора на покой, метель все ужаснее выла. В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа, и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей, пропала санная дорога. Мне жаль ее было, я плакала в ней и думала, думала много. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала, не верю глазам, Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала, а не в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной Трубецкая. Кто знал одиночество в дальнем пути, чьи спутники горя да вьюга, кому провиденьем дано обрести в пустыне негаданно друга, тот нашу взаимную радость поймет. Устала, устала я, Маша. Не плачь, моя бедная Катя, спасет нас дружба и молодость наша. Пойдем же мы об руку трудным путем, как шли зеленеющим лугом, и обе достойно свой крест понесем, и будем мы сильны друг другом. Что мы потеряли, подумай, сестра, игрушки тщеславья немного. Теперь перед нами дорога добра, дорога избранников Бога. Опорою гибнущим, слабым, больным мы будем в тюрьме ненавистной, и рук не положим, пока не свершим обета любви бескорыстной. Чиста наша жертва, мы все отдаем избранникам нашим и Богу. И верю я, мы невредимо пройдем всю трудную нашу дорогу. Природа устала с собой воевать. День ясный, морозный, тихий. Снега под Нерчинском явились опять, в санях покатили мы лихо. Начальник был тучен и, кажется, строг, спросил, по какому мы виду. В Иркутске читали инструкцию нам и выслать в Нерчинск обещали. Застряла, застряла голубушка там. Вот копия нам ее дали. Что копия, с ней попадешься в просак? Вот царское вам позволенье. Не знал по-французски упрямый чудак, не верил нам, смех и мученье. Вы видите подпись царя Николай? Да подписи нет ему дела, ему из Нерчинска бумагу подай. Поехать за ней я хотела, но он объявил, что отправится сам и к утру бумагу добудет. Да точно ли? Честное слово, а вам полезнее выспаться будет. И мы добрались до какой-то избы, о завтрашнем утре мечтая. С оконцем из слюды, низка, без трубы, была наша хата такая, что я головою касалась стены, а в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти нам были смешны, не то уж случалось и с нами. Мы вместе. Теперь бы легко я снесла и самые трудные муки. Проснулась я рано, а Катя спала. Пошла по деревне от скуки. Избушки такие ж, как наши, числом до сотни во враге торчали. А вот и кирпичный с решетками дом, при нем часовые стояли. Не здесь ли преступники? Здесь, да ушли. Куда? На работу вестимо. Какие-то дети меня повели. Бежали мы все. Нестерпимо хотелось мне мужа увидеть скорей. Он близко, он шел тут недавно. Вы видите их? Я спросила детей. «Да, видим, поют они славно. Вон дверцы, гляди же, пойдем мы теперь, прощай». Убежали ребята, и словно под землю ведущую дверь увидела я и солдата. Рыданием моим часовой уступил, как Бога его я просила. Светильник рот факела он засветил, в какой-то подвал я вступила и долго спускалась все ниже. Потом пошла я глухим коридором, уступами шел он, темно было в нем и душно, где плесень узором лежала, где тихо струилась вода и лужами к низу стихала. Я слышала шорох, земля иногда комками со стену падала. Я видела страшные ямы в стенах, казалось, такие ж дороги от них начинались. Забыла я страх, проворно несли меня ноги. «Волконская!» — вдруг закричал Трубецкой. Узнала я голос. Спустили мне лестницу, я поднялась и стрелой. Все люди знакомые были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисов, князь Оболенский. Потоком сердечных, восторженных слов, похвал моей дерзости женской была я осыпана. Слезы текли по лицам их полным участия. Но где же Сергей мой? За ним уж пошли. Не умер бы только от счастья. Кончает урок. По 3 пуда руды мы в день достаем для России. Как видите, нас не убили труды. Веселые были такие, шутили. Но я под веселостью их печальную повесть читала. Мне новостью были оковы на них, что их закуют, я не знала. Известие Макати о милой жене утешила я Трубецкого. Все письма, по счастью, были при мне, с приветом из края родного, спешила я их передать. Между тем внизу офицер горячился. Кто лестницу принял? Куда и зачем смотритель работ отлучился? Сударыня, вспомните слово мое, убьетесь! Эй, лестницу, черти, живей! Но никто не подставил ее. Убьетесь, убьетесь до смерти, извольте спуститься. Да что ж вы? Но мы все вглубь уходили. Отсюду бежали к нам мрачные дети тюрьмы, дивясь небывалому чуду. Вдруг кто-то воскликнул. Идет он, идет. Окинув пространство глазами, я чуть не упала, рванувшись вперед. Канава была перед нами. «Потише, потише! Уже ли затем вы 1000 верст пролетели, — сказал Трубецкой, — чтоб на горе нам всем в канаве погибнуть у цели. И за руку крепко меня он держал, чтоб было, когда бы вы упали». Сергей торопился, но тихо шагал. Оковы уныло звучали. Пред ним расступались, молчанье храня, рабочие люди и стража. И вот он увидел, увидел меня, и руки простер ко мне, Маша! И стал обессиленный, словно вдали. 2 ссыльных его поддержали, по бледным щекам его слезы текли, простертые руки дрожали. Душе моей милого голоса звук мгновенно послал обновление, отраду, надежду, забвение мук, отцовской угрозы забвение. Иду! Посылала мне ласку свою улыбкой лицо испитое, и я побежала, и душу мою наполнило чувство святое. Я только теперь в руднике роковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки. Он много страдал, и умел он страдать. Невольно пред ним я склонила колени, и прежде чем мужа обнять, оковы губам приложила.
1: Рафаэль, еще на пороге испанских земель меня поразила сила твоей поэзии нежной, розы прибрежной, сочной грозди рассвета. И не воспоминанием была она, а воплощала нетленный облик благоуханной вселенной. Рафаэль, я свалился в твою страну, как на голову валится снег, как падает человек на каменную луну. Нет, я не забуду, как всюду, глазам утешенье суля, видел только бедные, видел только иссохшие поля и сухость шипов, что над пересохшей рекой кололось. Но голос, но голос, но голос твой, моряк Рафаэль, звучал мне, и снова в мгновенье такое он сделал меня сопричастным левкою и меду. Он счастья желал мне в прибытии миг, он дышал, как сады. Вновь благоухают плоды, возвращенные милой земле, нетаимой, и простерлась передо мной на столе обнаженность поэзии неповторимой. Свободен из поэтов тот, кто волен и в оковах рифмы, ладья строфы, минуя рифы, скользя назад, плывет вперед. Порочный круг, где нос догнал корму в продуманной погоне. Ты — океан, где дух гармоний рифмует с валом новый вал. Так море сможет рассчитать оттенки смысла голубого и лишь потом волну, как слово, запишет в синюю тетрадь. И сетью стих достать со дна, чтоб он отчеловечил звуки, любовь рождая из разлуки, а из минуты времена. Поставить у руля глагол рискованный, чтоб он вплотную в двух дюймах от скалы, рискуя, ладьей стиха ее провел, и, вслушавшись в невнятный шум, извлечь единственное слово, которое уже готово, но все еще не идет на ум. Рифмуй стихия бытия, стихии супругим ветром ритма, чтобы поэзия, как рифма, вернулась на круги своя. Кто-то сказал обо мне, о розе затерянной: ты вчера родилась, а умрешь ты на утро, вот и вся твоя пора. Так зачем же жизнь доверена? Вот и вся твоя пора. А утро настало, сегодня то утро, а ты вчера родилась, вчера. Желтая роза, в мир я весной пришла. Я могла бы быть и белой, и красной, такой, как кармин, но я желтая роза. Нет, пора мне сказать, я розой была. В воспоминания уйти. Тим-тим, кто там? Солнце, чего хочет оно от меня? Войти. Если солнцу угодно пройти, все открыты пути. Солнце вошло в мою грудь, и раскрылась я. О, утро любви, то был для меня рассвет, пробудилась я, то была моей свадьбы заря. Из желтой я стала озолоченной, пышной и круглой, с солнцем в крови, влюбленной. Тин-тин, кто там? Калибри я. Чего ты хочешь от меня? Я хочу тебя поцеловать. Если хочешь, можешь начать. Был сладок мой мед, распустившийся розы нектар прозрачный, розы возлюбленной солнца и новобрачной. А этот цвет пылает и смотрит в упор. Мою желтую кожу он недвижный сожжет. Тин-тин, кто там? Легкий ветер-танцор, что угодно ему от меня. Танцевать. Что ж, давай начинать. Вот я птица, лепестки мои крылья. Я лечу, или это мне снится? Море я, моя чашечка — это ладья. Или плаваю я? Я сновиденье, ты приносишь его аромат. Сплю и вижу виденье. Ночь приходит, хочу быть звездою. Звезда так высоко сияла, как роза цвела надо мною, и как я желтизною блистала. Тин-тин, кто там? Мерцающая звезда, что угодно ей от меня, погрузиться в тебя и плакать в тебе и мерцать в глубине. Если угодно звезде, она может войти ко мне. И заплакала я тогда, заплакала я росою, звездная роза, я плакала и мерцала, а она наверху лила слезы вместе со мною. Снова солнце явилось, и я запылала. Ты вчера родилась, а умрешь ты на утро, сегодня то утро. А вчера как будто и не бывало. Вот и вся твоя пора. Так зачем тебе жизнь доверена? И твое завещание твержу я весною, завещание бедной розы затерянной. Я оставляю сердце солнцу, я оставляю сладость меда калибри, я оставляю ветерку аромат и мерцанья, я оставляю звезде свои слезы. Так что же оставлю я? Ничего. Но не плачьте обо мне, о вянущей розе, что родилась на заре и умерла с зарею. Прощайте, прощайте, воздух меня уносит. Ты вчера родилась, а солнце сейчас улыбнется. Вот колибри уже, кружит ветерок, свет звезды сейчас по небу разольется. Что происходит в мире? Другая желтая роза утром проснется. Кто оседлает коня из пены твоей, о море, с разбегу, одним прыжком? Кто вскочит на круп твой, море? Ветер, сорви с меня платье, брось его, ветер, в море, с разбегу одним прыжком. Хочу оседлать я море, с гривой твоих ветров сплети мои волосы, море, с разбегу одним прыжком. Хочу покорить я море. Лодочник, друг, не нужна твоя лодка. В порт я пойду по зеленым волнам. Нежностью горькой соленого моря залито небо до самого дна. Лодочник, мне и сандалий не надо, я босиком побегу по волнам. Лодочник, друг, не нужна твоя лодка. В порт я пойду по зеленым волнам. Море, и снова море, море, и только море. Зачем привез ты меня, отец, в город? Зачем у меня ты отнял, отец, море? Снится, на сердце прилив накатил, и сердце уносит он в море. Зачем привез ты меня, отец, в город? Под окном проплывает корабль. Он прибыл вчера из гавани. Я прыгну к нему на палубу сквозь утренние туманы. Оранжевый апельсин, за мной ты швырнешь торопливо, и золотой башмачок, полный воды и оливок. На Антилы отчалю я вскоре. Здравствуй, море из дикой мяты, горькое море. Девочка, смуглая роза, уселась готовить урок. У нее на коленях атлас, раскрыт, как большой цветок. Я вижу с балкона, она путешествует по волнам. Мальчик, как парусник белый, по океану плывет. Он пройдет Гибралтарским проливом и в Мертвом море умрет. И видно мне на балконе, в синей воде он тонет. Девочка, смуглая роза, выучила урок. Тихо закрылся атлас, словно увял цветок. Плывут облака островки, облитые кровью заката, по морю вечерней тоски. Хотел бы я на дне залива с тобой, садовница моя, растить лимоны и оливы. Как хорошо с утра в каретку запрячь омаров-скороходов и на дом развозить креветкам плоды подводных огородов. Эти водоросли в парниках росли, водоросли, кому водоросли. Морским и небесным пиратом, если еще я не стал, я обязательно стану. Если из моря зарю не достал, если еще не достал, я ее непременно достану. На эсминце плывет капитаном морской и небесный пират, и шесть моряков-великанов на вахте посменно стоят. Если я с неба зарю не достал, если еще не достал, я ее непременно достану. Весна приплывает с юга, пароход уже дал гудок. А какой пароход, подруга? Флоринда, милый дружок. Побежали на причал скорее, по еще холодным пескам. Через 20 минут на берег по трапу сойдет весна.

0: Мадрид — это сердце Испании. Оно лихорадочно бьется, и кровь, что вчера кипела, кипит горячей сегодня. Уже никогда Мадриду глаз не сомкнуть спокойно, а вдруг, пробудившись от дремы, не будет он встречен зарею. Мадрид, о войне ты помни, помни, что вражье око мечет в тебя, нацелясь, взгляды, полные смертью. Коршуны рыщут по небу, кружат, упасть готовы на красные крыши улиц, на крепкие плечи смелых. Пусть же каждый квартал твой, если потребует время, станет крепостью гордой, самой прочной на свете. Каждый твой житель замком, высокий лоб его башней, руки зубчатой стеною, наглухо запертой дверью. Неприступно Испании сердце, Мадрид защищаться умеет ногтями, локтями, ногами, зубами, руками, толчками. Упрямый, суровый и грозный, он стоит над волной зеленой, у Тахо, в Навальперале, в Сигуэнсе, повсюду, где пули свищут и свищут в бессильной попытке навек заморозить горячую кровь Мадрида. Мадрид — это сердце Испании, из плоти земли испанской, где в вековых глубинах смерть для врагов таится.
1: Как будет трудно, мать, твоим сынам к тебе вернуться. Столь ожесточились мы сердцем, что твоей любви, поверь, не стоим мы. Ведь нас с тобою тень проклятая сегодня разделяет, невидимо вонзаясь в грудь твою, в твое стесненное тоскою сердце, неведающим жалости смертельным ударом топора. Приблизься к нам, о мать, и протяни прекраснейшую ветвь твою, что скрыта от нас до времени. Мы за нее все вместе ухватимся и заолеем диковинными сладкими плодами. Очищены от горькой кожуры, от ядовитых косточек свободны, они тебе откроют, мать, в тот день сердца тобой прощенных сыновей.
2: Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но пораженья от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица и быть живым, живым и только, живым и только до конца.

0: Это шумят вербованные. Позади у них много часов тряской дороги в насквозь промерзшем кузове машины. Впереди еще несколько таких же часов. А вот здесь, в столовой райпотребсоюза, можно было бы погреться, подзакусить. Так буфетчица ушла на минутку и пропала на четверть часа. Разные люди едут по вербовке в леспромхоз. Молодежь и пожилые, мужчины и женщины. В самом углу столовой сидят двое. Здоровенный светловолосый парень, это Федя Иванов, и тоненький и гибкий, как хлыст, паренек с нерусским лицом, Мансур Зарипов. Мансур внимательно слушает товарища, искоса поглядывая на молодую женщину с ребенком на руках, сидящую на чемодане несколько поодаль.
1: Охладел я к ней. А случилась эта беда после того, как прочитал я книгу «Обрыв» писателя Гончарова. Как молнией пронзило сердце. И сразу понял, не люблю больше Катю.
2: После книги? Нехорошо, брат.
1: Куда хуже. Не виноватая она.
2: Может быть, еще полюбишь?
1: Пробовал. Кончилась моя любовь. Прости, прощай.
3: Тимофей, ну что ты там?
4: Да скоро, скоро. Где она там пропала?
3: Где буфетчица?
2: Говорил ей?
1: Говорил.
2: А она?
1: Плачет.
2: Зачем тогда взял с собой?
1: Нет у нее никого. Сирота. Жалко.
4: Сходил бы хоть кто-нибудь за этой буфетчицей.
1: Да и Настенька, дочка. Не тот ход сделал. Переиграть бы. А как?
3: Гражданочка, нельзя ли побыстрее? Промерзли мы.
4: 3 часа в кузове насквозь пробило.
5: Я отпущу, никого не обижу, голос.
6: Решить, товарищи, решить, товарищи.
4: Ну, того тебе, куда
6: тебя? Так для начала, для начала.
5: Голосы, тише, не мешайте работать.
0: Появление буфетчицы не произвело эффекта только на двоих. Вон они сидят за столиком у двери. Молодой человек с блокнотом в руке, его фамилия Кружнов, и пожилой, плотно укутанный мужчина Тихов.
7: Позвольте полюбопытствовать, ежели не секрет. Что это вы все пишете, пишете? Небось, недостаточки подметили? Для газетки?
8: Что? Да так.
7: В блокнотик все заносите, намертво. А вербованные, коих сопровождают до Закутинского леспромхоза, скажу вам, за исключением вон этого, Жаворонкова, ведут себя вполне благопристойно, без фокусов. У меня, товарищ корреспондент, насчет недостатков строго.
8: Чтобы успокоить вас, скажу. Приехал писать очерк об одном мастере.
7: А? О ком очеркишка?
8: Да какой-то Марии Гайдай.
7: Ребятки, поторапливайтесь, скоро поедем.
0: Однако вербованные даже не повернули голов. Из буфетной очереди с бутылкой и тарелкой в руках выскочил парень в новенькой ушанке в аккуратно пригнанном полупальто. Это Алексей Петрухин. С довольной физиономией он присел за столик Кости Жаворонкова, видного парня с красивым насмешливым лицом.
9: Костя, сказывают, зажибают тут. С большими нулями вертаются. К концу договора по 50 000 на сберкнижке имеют.
10: За длинным рублем двинулся.
9: Ну, жить хорошо так каждому охота.
10: Каждому, каждому. Послушай.
0: Костя завел стоящий у его ног патефон.
10: Танго. Музыка.
7: Понятно.
10: Ни черта тебе непонятно. Вот спросишь, где я был? На Урале, в Крыму, на севере, где белые медведи. В Одессе и той был. Вот люблю, чтоб поначалу пусто было. Первым за дело браться. А потом скучать начинаю.
7: Ну и дурень. Первым же труднее.
10: Что? Да я под дождем мог. В снегу мерз. По путевке с завода ГЭС строил. А ты меня дурнем за это, да?
7: Чего тебе, чего?
10: Умника из себя строишь, черникой торговал, да?
7: Другим можно за деньги, а мне нельзя.
9: другие на победах катаются, уважаемые. Даром победы дают, даром не дают. Да такие, как я, без гроша. Кто уважать будет?
7: Началось. Ребятки, кончай базар, поторапливайтесь. Только довести бы их до места сдать, а там пущай друг другу хоть кишки выпустят. Вот какой народец.
8: И в самом деле народец.
0: С улицы в столовую вошла молодая женщина в полушубке и валенках.
3: Кто едет в город? Чьи машины?
11: Клавдия, опять водкой торгуешь?
12: А у меня немного ее золота, остаточек.
11: А ну-ка выли обратно в бутылку. Так, и это... Так, будешь торговать водкой, в два счета вылетишь.
12: Слышу золото.
13: Кто она?
10: Оторви да брось.
13: Налей-ка еще 150, а быстро, ну-ну.
12: Не могу золото, ее проси.
13: А чем мне ее просить-то, ребята?
7: Налей-ка ей ротика, чтоб не лезла.
10: Покажи ей, артист.
11: Кто там хотел показать мне? Пусть выйдет.
10: Выйди, ротика.
7: Покажи ей. Глядит-то как. Глядит.
0: Родько, угрожающе надвинув на глаза шапку и небрежно поигрывая палкой, вышел вперед.
14: Где золото роют в горах?
11: Теперь вижу.
0: Женщина достала из кармана носовой платок, протянула его Родьке.
11: Плюнь сюда.
8: Чего?
11: Плюнь, плюнь, говорю.
0: Родько плюнул.
11: На носу сажу, погоди, вытру. Ну вот, все в порядке. Не зевай, пирожки разберут.
15: Ну чего, сейчас запачкался, отвяжи.
11: Еще раз попадешься, Клавдия, прикажу вылить водку в снег. Все.
12: Слышу, золото. Допрыгаешься ты у меня, инженерша.
0: Входит пожилой мужчина с перевязанной рукой.
11: Федор Иванович. Узнал, куда машины?
16: В Закрутине.
11: В Закрутине. На чем же мне тебя отправить?
16: Доберусь как-нибудь.
11: Хм. Опять пополнение? Ага. Да что они сдурели в тресте?
0: Женщина задумчиво прошлась по столовой, задела ногой патефон.
11: Патефон? Ваш?
10: Мой.
11: Простите.
10: Под ноги глядеть надо. Разбила б танго, я бы знаешь, что тебе сделал?
11: Что?
10: А вот его бы выпить заставил, да донышко.
0: Федор Уварович спокойно взял стакан из рук Жаворонкова и выплеснул водку на пол.
15: Что?
10: Подожди, Родя. Но счастье твое, что ты инвалид.
16: На, возьми трешницу. Больше не стоит. Наполовину водой разбавлено.
10: А вообще ты мне нравишься.
16: А ты мне нет. Не берешь? Как хочешь. Ты кто?
10: Вербованный. Че, не похож?
16: Сходство есть. Не обтесанный.
10: Это не ты ли таких, как я, обтесываю?
16: И я.
10: Любопытно. Интересно поглядеть, а?
16: Наглядишься еще.
10: Ты что, думаешь, испугаюсь?

0: Нет, не вру. А у нас молодежный участок. Полная загрузка, грандиозный заказ. Лес для комсомольских шахт. Только трудно нам. Заваливаем мы это грандиозное задание. Наобещали строителям с 3 короба, а дали... Федор Иванович, вот к нам бы это мощное пополнение, а? Ведь выход...
1: Ты кто? Начальник, что ли?
0: Начальник.
1: Это твои кадры?
0: Он мои, я его. Он наш парторг.
1: Парторг? Гляди, ребята, а? А не похож. Возьмете меня к себе?
0: Отпустили бы, взяла.
1: А чего? Я вольная птица. Куда хочу, туда лечу. Жаворонок.
0: Жаворонок?
1: Да нет, фамилия у меня Жаворонков. Зовут Костя.
2: Подошли Иванов и Зарипов.
3: Позвольте вас на пару слов.
0: Тоже холостяк?
3: Отнюдь нет.
0: Тяжелый вздох. Почему вздыхаете?
3: Обстоятельства. Разрешите вас на пару слов.
0: Ну?
3: Трагическая ошибка. Вербовались шоферами, они там не требуются. Я и мой друг просим принять нас по специальности.
4: По специальности?
0: Федор Иванович, слышал? По специальности. Федор Иванович, ну что ты молчишь?
1: А у него язык на тормозах.
5: А у тебя, видать, тормоза отказали.
1: Ты отвечай, ведь с тобой советуются.
5: Со мной, а не с тобой. Помолчи-ка лучше.
6: Если сами хотят, принимай.
7: Слыхали, принимай, говорит, да? Да что теперь будем подавать?
8: Ребятки, побыстрее, по машинам. Веселее, ребятки.
1: Папаша, дело есть.
8: Что такое?
1: Вынужденная посадка, папаша. К ней иду работать.
8: Что? Ты сдурел, Жаворонков. А договор, а приказ? Ребятки, согрелись, подзакусили, поедемте.
1: Папаша, ты послушай.
8: Что?
1: Система та же? Та же. Трест тот же? Ну, тот же. А леспромхозы разные, так... Да там же шофера не нужны.
9: Верно.
8: Молот стучать. Поехали.
1: Ну, езжай, а мне и здесь хорошо.
8: Сопляк ты, Жаворонков.
10: Но...
1: Ладно, проглочу обиду.
8: И неумный человек, скажу тебе.
1: А тебе с какой стороны смотреть, папаша?
8: Ничего не знаю, ничего не слышал. Поехали.
9: Товарищ Тихов, вычеркни нас. Мы тоже не поедем.
8: Нет. Что?
9: Зачем сразу не сказали, что не по специальности? Зачем обманывали?
8: Я тебе не забуду, Жаворонков. Ты их подговорил.
0: Послушайте, я только сегодня из-за Крутиней. Там уйма лишнего народу. Трактористы работают на раскрежовке. Шофера валит лес. О. Мы договоримся с вами. Предлагаю отпустить их, а перевод мы оформим после. Ну, лучше так, чем сами сбегут.
8: Это вы их сманили, споили, а потом сманили? Начальничек выискался. Ну, я покажу вам, где раки зимуют.
0: Валяйте.
1: Погорел, старик.
8: Ребят, согрелись, подзапустили по машинам, а?
5: А за работы дашь?
0: Какой жадный, сразу о деньгах. Специальность.
5: Шофер.
0: 7 бед, 1 ответ. Давай до кучи.
8: Я немедленно еду в город.
0: На машине?
8: Да, да, на машине.
0: Захватите его, Федор Иванович.
8: И не подумаю.
0: Раненого не возьмете. Нашего парторга?
8: Товарищ парторг, как же так, средь белого дня?
5: Закругляй, папаша.
8: Ладно. Афанасьев!
11: Чего?
8: Сдашь людей. Бумаги все тут, на всю наличность пусть распишутся.
11: Есть.
8: Да побыстрей давай, это как бы остальных не увела.
11: Ну ладно, ладно.
8: Где он, парторг? Ждать не буду.
0: Сначала в больницу, а потом куда хотите. До свидания, Федор Иванович. Поправляйтесь. И скорее возвращайся обратно. За мной к твоему приезду перевал.
5: Не тронь перевал. Слышь, до моего приезда не замахивайся на него.
0: Ну, кто со мной? На машину! Жену в кабину посадишь.
1: И я с тобой!
0: А пьяниц мне не надо.
1: Не надо? Как, Жаворонков, не берут меня? Ну, будет, товарищ начальник. Возьмем его. Я отвечаю.
0: Ладно.
1: Ну, давай.
9: Чудеса!
12: Скажите, кто же она такая?
13: Тутошняя инженерша. Гайдай Мария. Да прыгается золотце.

0: Кабинет управляющего трестом Николая Игнатьевича Медведева. Медведев за своим письменным столом читает газету.
1: Дочь тайги. Мария Гайдай. Достойный пример для подражания. Редакцию. Товарища Петушкова. Товарищ Петушков, говорит Медведев, новый управляющий трестом. Да, вместо Кульчицкого. Скажите, почему вы не считаетесь и не хотите считаться с мнением треста? Да-да, по поводу очерка Кружного. Да я не о художествах. Я по существу написанного. Конкретно. Речь о Гайдай. Не в курсе? Так вот. Она, хваленная и перехваленная вами, пиратским способом перехватила механизаторов, следующих в распоряжении Закрутинского леспромхоза. И, несмотря на мои указания, по сей день держит их у себя на участке. По-моему, в этом нет ничего смешного. У нас советское предприятие, а не Махно гуляй трест. Кстати, поступили еще сигналы. Если вас интересует, что именно, приходите. Очень хорошо. Присылайте автора очерка.
2: Слушаю вас, Николай Игнатьевич.
1: Немедленно передайте директору Беженцинского леспромхоза распоряжение об отправке задержанных механизаторов Крулову. Пусть заготовит приказ о снятии мастера Гайдай. Все. Пригласите этого Завалова.
2: Дмитрий Иванович!
3: Ознакомились с Николаем Игнатьевичем?
1: Вы передали мою просьбу корреспонденту о том, чтобы он воздержался писать о мастере Гайдай?
3: Разумеется, передал.
1: Хорошо.
3: Я тут же протелефонировал и дал указание писать о мастере Филатке.
1: Очень хорошо.
3: Николай Игнатьевич, я заявляю, опубликование очерка – завуалированный выпад против нового руководства треста.
2: Корреспондент Николай Игнатьевич.
1: Пусть зайдет.
4: Здравствуйте, товарищ Медведев.
1: Здравствуйте, садитесь.
4: Мне передали, будто вы возмущены моим очерком. Считаете, что Гайдай не та кандидатура, и писать о ней вроде вообще не следовало.
1: Да, не следовало.
4: Почему? В таком случае я вам кое-что напомню. Когда перед командировкой я зашел в трест и спросил, кого из мастеров могут порекомендовать в герои очерка, причем, заметьте, я просил, чтобы это был не просто хороший мастер, а человек с интересной комсомольской биографией. Мне назвали мастера Гайдай. Кандидатура не была взята с потолка, и я совершенно не понимаю, в чем ошибка газеты.
1: В том, что, получив нашу телефонограмму и скрыв ее от всех, вы все же выступили с очерком о Гайдай.
4: Телефонограмму? Какую?
1: Где руководство треста категорически возражало против популяризации мастера Гайдай и вместо нее предлагало написать о мастере Филаткине из Закрутинского леспромхоза.
4: Я в первый раз об этом слышу.
1: Вы передали телефонограмму товарищу корреспонденту?
3: Разумеется, передал.
4: Кому? Мне?
3: Нет, не вам. Телефонограмму принял и передал вам товарищ Жаворонков.
1: Кто это?
3: Товарищ Жаворонков, работник леспромхоза. Очень исполнительный товарищ. Узнав, что звонок из треста, он, естественно, побежал на лесосеку, чтобы передать ваши приказания, Николай Игнатьевич.
4: А вы знаете, кто он такой?
3: Работник леспромхоза.
4: Шофер из вербованных. Обманул он вас. Он сказал, что меня немедленно вызывают в редакцию с очерком о Гайдай.
1: Идите, исполнительный товарищ Баба. У меня к вам лично, товарищ Кружнов, нет никаких претензий.
4: А я как раз хотел поговорить с вами и именно о Гайдай.
1: Да-да, точно узнаете, когда поступит техника. Чончу, я подожду.
4: Дело в том, что в истории с вербованными ничего порочащего Гайдая нет. Это должностной проступок, но никак не преступление. Кроме того, не следует забывать, что она лучший мастер леса.
1: По прошлогодним показателям. Теперь видите, что получается. Вы ее расхвалили в газете, а мы ее снимаем с работы. Да-да. Точно укажите сроки. Записываю. Первого. Второго. Третьего. Хорошо.
4: За что вы ее хотите снять? Ну, я понимаю, выговор.
1: Послушайте, Кружнов, если бы вы знали все, что натворила Гайдай, вы бы так не говорили. Смотрите, папка. В ней 6 заявлений и жалоб на вашу подопечную. Целое дело. А вы? Знакомьтесь.
4: Старичок все перепутал. Пьянствовали не Гайдай и ее лесорубы, а вербованные с молчаливого согласия автора письма.
1: А теперь вот это. Так.
4: Развела на участке свою семейственность. Выписала отца из Белоруссии, пользуя от него, как от козла молока. От козла и то пользу видим. А денежки государственные тратит на него, как свои, поскольку сама мастер и владыка, а указать ей никто не может, потому что за ее парторг и начальство рука руку моют.
1: Прошу.
4: В старину бы у таких дегтем ворота мазали. С новеньким шофером на второй день закрутило.
2: Николай Игнатьевич, какой-то ненормальный, в бинтах, назвался Крутких, требует пропустить. Говорит, что вы его примете.
1: Крутких? Электропильщик? Просите. Федя.
5: Ты, товарищ Медведев, пришли ко свою секретаршу на участок к нам, сучки обрубать.
1: Ну, прежде всего, здравствуй, Федор Иванович. Значит, опять будем вместе сопки брить. Садись. Ну, рассказывай.
5: Ребята мне в больницу письмо прислали, что вы тут дело копите на мастера Гайдай, Марью Алексеевну. Товарищ Медведев, шоферов мы с ей вместе уводили. Казни обоих. Только закрутим эти шофера, как мертвому припарка. Там этим не поможешь. Там руководство менять надо. А у нас машины стоят исправные. Бери, выжимай программу. Нехватка шоферов получилась.
1: Понимаешь? Я гляжу, нехватка специалистов у Гайдай с лихвой окупается избытком адвокатов. Более чем странно. При ее репутации...
5: Не шути, обижусь.
1: Вот проект приказа о снятии мастера Гайдай.
5: Товарищ Медведев, как же это так? Снимать Гайдай, не разобравшись, не поглядев, шмяк об землю. За что? За то, что она нам на пятки наступает, чтобы мы поворачивались быстрее. За инициативу ее, так? Ежели орлят у гнезда бить, так откуда ж, товарищ Медведев, орлы возьмутся? Орла в инкубаторе не выведешь. С температуркой ни жарко, ни холодно. Подумай.
1: Завалова.
2: Сейчас. Дмитрий Иванович.
3: Да, Николай Игнатьевич.
1: В понедельник отправляйтесь на участок мастера Гайдай. И сами лично, никому не передоверяя, разберитесь в нем.
3: Понятно. Понятно. Будет исполнено, Николай Игнатьевич.
1: Ну, доволен?
5: Пока да.
0: Кружнов и Крутких вышли. Не успел Медведев углубиться в бумаги, как за дверями его кабинета послышался шум.
2: Здравствуйте, товарищ Медведев.
1: Здравствуйте. Вы ко мне?
2: К вам. Я Гайдай.
1: Вы? Гайдай? Прошу.
2: Я к вам по делу. Вы отдали приказ об отправке 5 механизаторов. Я понимаю. Мой поступок достоин всяческого осуждения. Я готова на все. Но если вы заберете их от меня, я... Ну, одним словом, я что-нибудь сделаю.
1: Скажите, кто вам дал право отменять распоряжение треста?
2: А кто вам дал право отдавать такие распоряжения, которые только и ждут, чтоб их отменяли?
1: Уйдите, Гайдай.
2: Я нагрубила вам. Мне не хватает выдержки, такта, умения терпеливо выслушивать замечания старших. Простите меня, Николай Игнатьевич.
1: Объясните, почему вы считаете распоряжения треста ненужными и бестолковыми? Отвечайте. Я жду.
2: А вдруг вы опять меня погоните?
1: Говорите.
2: Просто я считаю, что вы недостаточно разобрались в наших делах и отдали неверное приказание. Вы поймите, мы нанесем удар в спину комсомольцам Донбасса, если хотя бы временно вы не оставите у нас 5 механизаторов. А потом мы хотим пустить машины через Бежанцинский перевал.
1: Что? Перевал? Люди? Да такие вопросы не решаются с бухты-барахты. Во всем, я говорю о делах на вашем участке, нужно глубоко разобраться и не пороть горячки.
2: А мы не можем ждать. Каждый день ожидания — это вагона леса, недосланные на стройки.
0: Медведев направляется к выходу.
2: Неужели вы думаете, что я отпущу вас, не получив ответа? Мне нужны эти 5 механизаторов. Ну нет, если уж на то пошло, я буду следовать за вами как тень. Я не дам вам ни минуты покоя. Послушайте, я не вернусь, пока не получу положительного ответа.
1: И все-таки вы меня пропустите. Я опаздываю на совещание в райком.
0: Мария взглянула на Медведева и посторонилась.
1: До свидания.
2: Все. Кажется, половина дела сделана.
0: Гостиница на участке мастера Гайдай. Здесь разместилась группа новых шоферов. Вечер. Ребята заняты кто чем. Леша Петрухин старательно штопает носок. Жаворонков и Мансур Зарипов пьют чай. Родько, готовясь к концерту, зубрит монолог Бориса Годунова.
6: Но если в ней единое пятно случайно завелось, тогда беда.
0: В комнату убежал бригадир Чебунин.
7: Здорово, братцы!
8: Здорово.
9: Здорово.
7: Я вот по какому делу. Парторг Крутких письмишко прислал. Я его прочту, а вы соображайте.
9: Давай.
7: Ну, сначала приветы и так далее. А вот, что отписал вам, Гайдай не показывайте. А приедет к вам завтра комиссия, так вы знаете, что комиссия эта дрянная.
9: Что? Какая?
7: Дрянная, написано. А дрянная она потому, что у ей одна забота — на мастера Кляуза сличать. А ребятам, и особенно новичкам, передай, чтоб работали они как черти. Братцы, я думаю, дисциплинка должна быть. Дисциплинка. Работать так, чтоб... Понятно?
9: Ну, понятно.
8: Понятно.
0: В комнату вошел Федя Иванов.
10: Петрухин, дай 20-ку. Отдам.
8: Всем дай. Нет у меня.
11: Зачем обманываешь? Зачем товарищу не помогаешь? У нас нет, у тебя есть. Хапуга, куда деньги прячешь?
8: Мои деньги, не твои.
9: Родя, встань-ка у двери, чтоб не убег. Ну,
12: Выгребай из карманов.
13: Ага, грабишь? Комиссии все выложу.
12: Считаю до 2,5.
7: А что так до 2,5?
12: А у меня привычка бить в рожу с 2,5. Раз.
13: Сколько?
12: Что в столовке на тебя на угощение потратил. Думал, человека угощаю.
13: 2 по 200. Пирожки по 30.
12: Ладно, 20.
13: 17.
12: 20.
13: 17.
12: Ну?
13: Бери, за тобой 3.
12: Запомни, за мной больше 2,5 не бывает. А комиссии вякнешь.
7: Закруглили.
13: Эх вы, я, может быть, и так бы дал.
14: Что ты, Леша, прюнул, голову повесил, ясный учебник.
0: В комнату вошла Мария.
2: Здорово, холостячки.
15: Здравствуйте.
2: Чем занимаетесь?
12: Да вот, статью прорабатывали.
2: Статью? Какую?
15: А которая о вас.
2: Ну, и как же вы ее прорабатывали?
15: Читали.
2: Ну и что? Нравится?
12: Очень. На самом интересном месте отвалились. О, на сон потянуло. Я тебе посмеюсь. Но душа из них вон, а до конца дочитаем. Громкую читку устроим. Несешь Федьке обрыв читать.
2: Ну, посмеялись. Теперь о деле. Так вот, холостячки, положение у нас аховое, хоть караул кричи. Трещат по швам наши обязательства. Один выход – дорогу сократить.
7: Через перевал рванем. А то ходим вокруг него, как кот возле горячей каши.
2: Побывала я там. 3 опасных участка. Если кто сорвется, ушибом не отделается. Но проехать можно. Вот 30 лет назад в деревне, ну где сейчас станция, кулаками были осуждены на смерть 4 комсомольцев. Кто-то успел сообщить в город, и оттуда выехали 2 машины с красноармейцами. Доехали бойцы до нашего леса и призадумались. Слишком далеко было в круговой, да и все равно не поспели бы. И тогда сказал командир: «Двинем-ка напрямки через перевал. Не проедем». А он: «Мы-то не проедем». И проехали. И комсомольцев спасли, и Федор Уварыча в их числе. И перевал нам в наследство оставили, чтоб мы через него машины пустили. Напрямки. В первый пробный рейс отправим, конечно, самого смелого и опытного водителя. Чебунин.
7: Я.
2: Кто надумает на перевал, от работы освободить.
7: Есть.
2: Пусть отоспится.
7: Есть.
2: Остальных в обычные рейсы.
7: Есть.
0: Мария ушла. Ребята переглянулись. Жаворонков подошел к кровати, откинул одеяло.
11: Костя, зачем так? Я тоже на перевал хочу.
16: А как же я?
12: Ты малек. Тебе так, а у меня перевал тут сидит. Идите, ребят, я спать буду.
7: Готовы? По машинам. Да ведь комиссия же! Порядочек-то, чистота! Ведь знаете, должны быть какими!
16: Чтоб чертям тошно стало!
7: Давай, давай, сейчас пойдем.
0: Ребята убрали со стола, поправили постели и вышли. Мансур задержался в дверях.
11: Костя?
12: Да?
11: Вчера я с детенышем играл. Сегодня ты. Помогать Кате надо.
12: Ну ладно, иди, позабочусь. Ну что ж, проявлять чуткость так с музыкой.
0: Из соседней комнаты вышла Катя с ребенком на руках.
12: Куда собралась?
17: Рядом, за молоком. Вот деньги.
12: Давай-ка ее сюда. У меня есть настроение повозиться с ней.
17: Ой, что вы?
12: Застудишь на улице. Да ты не бойся. У меня у самого племяшка такая. Смеется. А ты топай.
0: Катя вышла.
12: Чего смеешься? Музыка нравится. Мне она тоже нравится. Вот слушаешь танго, а сам словно в лодке.
18: по Венеции плывешь. Вода под тобой звенит, и опять же вода кругом. Вот увидала бы меня сейчас с тобой мастер, сказала б себе. Он ведь только с виду грубый жаворонок-то, а душа у него редкая, нежная. А потом сказала бы, хороший он парень, жаворонок, и на лицо не дурен, и силой не обижен, да и ума ему вроде занимать не надо. А не полюбить ли мне его, жаворонка? Ночью за окном метель, метель, белый неспокойный снег.

0: Грохнусь завтра об камни. По-человечески, может, пожалеет. А так нет.
1: Костя положил ребенка на кровать, сам осторожно прилег рядом, закрылся одеялом. В комнату вошли Чебунин и Завалов.
2: Вот в этом дому наш отель.
3: Кто здесь живет?
2: Наш рабочий.
3: Насколько мне известно, гостиница предназначается для командировочных. А это бог знает что. Будто трудно было к прибытию представителя треста переселить рабочих куда-нибудь в другое место. Я не представляю, как работать в таких условиях.
4: Папаша, потише. Видишь цветы жизни.
3: Ребенок? Час от часу не легче. Чей? Почему здесь? Кто вы такой?
4: Кормящая мать.
3: Понятно. Каков поп, таков и приход.
4: Я ж потише прошу. Ну, проснется, заплачет. Вам же беспокойство.
3: Хорошо, хорошо. А вы идите.
1: Чебунин, подмигнув Косте, вышел.
3: А горячая вода? Кипяток есть в сей так называемой гостинице?
0: Вон в чайничке.
3: Кипяченая?
0: Дети опоят.
1: Завалов налил в кружку кипятку, достал из чемодана свертки, сел ужинать.
3: Вы не знаете некоего Жаворонкова?
0: Некоего? А зачем он вам?
3: Подвел меня ужаснейшим образом. Выдал себя за работника леспромхоза. Вел в заблуждение меня, руководителей треста, нашу советскую печать. Потрясающий скандал.
4: Совет, папаша. Вы не связывайтесь с Жаворонковым.
3: Почему?
0: Ты ж бандит. Рожа во. Кулаки во. Вот так раз и нет.
3: Возмутительно. Куда смотрят органы?
0: Так он же из этих. Уголовник.
3: Уголовник?
0: Да, перед ним даже милиция на задних лапках.
3: Чтобы на советском предприятии творились подобные безобразия. Нарушалась социалистическая законность. Царил мрак и произвол. А журналисты? Журналисты вместо того, чтобы все это за ушко да на солнышко, лакируют действительность. И за свое розовое вранье получают чудовищные гонорары. Это ж... Вертеп!
5: Извините, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мне только что сообщили, что приехал товарищ из треста. Ну, что решили?
3: Прежде чем решить, надо выяснить. А выяснять будем здесь, на месте.
5: Очень хорошо. Мне нужно срочно с вами поговорить. Пройдемте в контору, я вам все покажу.
3: Я устал. Поговорим завтра.
5: Да я вас долго не задержу.
3: Я сказал завтра. Спокойной ночи.
5: Так и быть. В 6 утра я приду за вами, и мы потолкуем.
3: Да что вы? Я вас вызову.
5: Ну, 6:30. Мы обо всем договоримся.
3: Сомневаюсь.
5: Значит, от вас? Нам нечего ждать помощи.
3: Помощи? Не думаю, что вам можно было чем-нибудь помочь.
5: В таком случае завтра же. С первым поездом можете уезжать отсюда.
3: Ах так? Тогда давайте поговорим. Руководство треста располагает сведениями, что вы, товарищ Гайдай, злоупотребляя служебным положением, выписали своего отца и весьма щедро в нарушении финансовой дисциплины расплачивались с ним из государственного кармана.
5: А располагает ли руководство треста сведениями, что отец мой, Гайдай Алексей Карпыч, проработал в лесной промышленности 35 лет, и что сейчас, несмотря на свой солидный возраст, он в 1,5-2 раза перевыполняет нормы выработки и зарабатывает не меньше, а в 1,5-2 раза больше, чем некоторые чинуши из треста?
3: Проверим. Кроме того, Руководство Треста располагает также сведениями, что вы, товарищ Гайдай, свои отношения с подчиненными строите не только на деловой основе.
5: Конечно, мы ведь живые люди.
3: Разумеется. Ничто человеческое нам не чуждо.
5: А что вы хотите этим сказать?
3: Послушайте, Гайдай, я вдвое старше вас. У меня 5 дочерей. 2 кончают школу, а 3 студентки. В жизни всякое бывает. Трудности, семейные драмы.
5: А при чем тут я?
3: А при том, что существуют какие-то рамки. Я бы сказал, границы, перешагивать через которые в нашем советском обществе никому, в особенности вам, молодой, только начинающей жить девушке, не дозволено, да?
5: А я их перешагиваю.
3: Согласно материалам, которыми располагает руководство Треста, да.
5: Может быть, вы скажете мне все-таки, где, когда и какие границы я перешагиваю? А то шаг у меня широкий, всего не упомнишь.
3: Поступили сведения о вашем аморальном поведении. Обвинения серьезные.
5: Еще бы. Досказывайте.
3: Ну, там в письмах вещи называют своими именами. Если нам удастся установить, что обвинения в разврате, в ночных оргиях лишены оснований, я первый буду рад.
5: Врете. Если обвинения окажутся лишенными оснований, о чем же вы тогда будете сплетничать в своих канцеляриях? О чем же вы тогда будете рассказывать своим женам, сотрудникам?
3: Послушайте, Гайдай!
5: Бросьте! Я убеждена, что вы с большей охотой заглядываете в постели, чем в душу людей.
3: Что?
5: Молчите! Думаете, Гайдай будет оправдываться? Нет, я чиста, как младенец, непорочна, как святая дева, не выйдет. Мне противно от мысли, что пока я буду оправдываться перед вами, вы будете мусолить меня своими глазами, я вижу. А я не черт, которым можно пугать благопристойных ханжей, и не ангел, которому черкисты приделывают бумажные крылья, чтоб не видно было настоящих. Я человек, и все мои недостатки после этого идиотского разговора, слышите, назло вам, начинают мне казаться достоинствами.
3: Крылья? Ангелы! Слушайте, вы, непорочная дева, говорите по существу.
5: О ночных оргиях. Вам любопытно знать, что я делаю по ночам? Одевайтесь. Слышите? Я вам покажу, что я делаю ночью.
3: Никуда не пойду. Оставьте меня в покое.
5: Одевайтесь. Я вам покажу мои 1001 ночь.
1: Завалов решительно улегся на кровать. Со своей койки поднялся Жаворонков.
4: Советую идти, папаша. Жаворонков просит.
1: Парторг леспромхоза Крутких настоял, чтобы Медведев сам приехал на участок. Этот приезд совпал с праздником 8 марта. Все были в клубе. Сюда же Крутких привел и Медведева.
6: Вот, товарищ Медведев, полный порядок на участке. Не пожалеешь, что приехал.
7: Ну что ты меня все обхаживаешь? Я и приехал, чтобы разобраться. И разберусь. Махнем на перевал. Побываем на участках. С людьми поговорим. Ну а там видно будет. А где у вас вход в зал?
6: А вот сюда.
7: Сам дорогу найду.
1: Медведев ушел в зал. В дверях показалась Мария.
5: Федор Уварович, здравствуй.
6: Мария, а ну-ка, иди-ка сюда. Иди, иди, иди. А ну, выкладывай, что у тебя с Заваловым произошло?
5: А с Заваловым? Да ничего особенного. Показала ему, что делаю ночью. Потаскала по лесосекам.
6: Всю ночь?
5: Ну да. Прокатила на тракторе, на транспортере.
6: Так что нос себе отморозил. Ты хоть понимаешь, как он доложит о тебе Медведеву?
5: А у тебя какие новости?
6: Корреспондент Кружнов в больницу ко мне приходил. Рассказывал, будто получили телеграмму из центральной газеты «Лесная промышленность». Мол, подготовьте очерк о мастере Гайдай.
5: А ты не спутал? Не фельетон?
6: А телеграмму эту положили под сукно. и лежать ей там 30 лет и 3 года за все твои фокусы.
5: А больше он ничего не говорил?
6: Сказал. Если все будет благополучно, приеду и сам о ей напишу.
5: Если все будет благополучно? А если неблагополучно?
6: Этого я его не расспрашивал.
5: Зря. Вот об этом как раз и надо было спросить. Тем более не все всегда кончается благополучно. Я один лесовоз направила через перевал.
6: Что?
5: Сама все проверила, произвела расчеты.
6: Кого послала?
5: Жаворонка.
6: Вернулся?
5: Нет еще.
6: Вот это обрадовало. Из больницы убег, чтобы тебе пособить. Все, хватит. На бюро ответишь. Надоело мне за тебя голову класть. Другая бы тихо, смирно сидела. Ведь по уши завязла. Ну чего, чего смотришь на меня своими этими? Совесть заела. Уши тебе оборвать надо, истинный бог. Ну, а на спуске, на втором повороте, скос выровняли?
5: Выровняли.
6: Хорошо, когда проедет. А что тогда? Вот Медведев по участку гуляет.
5: Что?
6: В зрительный зал пошел.
1: Крутких, махнув рукой, ушел в зал. Вошли Чебунин и шоферы.
8: Костя еще не приехал. Может, послать кого на розыске?
7: Говорил.
8: Путевой лист выписывай.
7: Мастера проси.
9: Сгонять, что ли? Эх, была не была.
10: О, хапуга и тот ехать хочет.
9: Я хапуга? Хочешь, все деньги отдам?
10: Давай.
9: На! Меня и без них человеком считать будут.
5: Ну, что, ребята?
8: Товарищ инженер, я поеду. Не бойся.
9: Я поеду.
10: Нет, лучше я.
5: Я вам покажу партизанить. Все в зал. Ну?
1: Мария и ребята ушли в зал. Остался только Родька. Неожиданно отворилась дверь с улицы. Вошел Жаворонков.
10: Костя! Костя! Костя!
9: Тише!
10: Дорогу! Дорогу! Дорогу!
11: Сдурел ты, ей-богу!
10: Дорогу! Дорогу!
1: Родька распахнул дверь в зал и столкнулся с Медведевым.
10: Дорогу!
7: Кому дорогу?
10: Да ему дорогу, Костя!
11: Дурной он! Пожалуйста!
10: Пожалуйста!
1: Медведев посторонился, но Костя остался у порога, глазами отыскивая в зале Марию.
7: А кто это? Не новый ли управляющий треста?
12: Не, бери выше.
7: Секретарь райкома?
12: Не, бери выше.
7: Ну, секретарь обкома?
12: Да бери выше.
7: Неужто?
12: Ага, герой перевала.
7: Какого перевала?
12: Какого Беженцинского, Костя?
7: Постой, постой. Товарищ, подойдите. Я вам говорю.
11: Ну?
7: А вы не нукайте, а подойдите.
11: Ну, подошел.
7: Вы что, были на перевале?
11: Ну, был.
7: И он что, проходим для лесовозов?
11: Ну, проходим.
7: Да перестаньте же нукать в конце концов. Ваша фамилия?
10: Жаворонков, Жаворонков он!
7: Жаворонков? Так вот он какой, Жаворонков. Товарищ весьма исполнительный.
10: Точненько! Мастер приказала взять перевал!
9: Придержи язык.
10: Нет, а что? Мастер приказала взять перевал, а он взял и даже глазом не моргнул.
9: Я говорю, язык придержи.
7: Значит, перевал взят.
11: Но взят.
7: Понятно. Теперь я знаю, что делать.

20 век в легком жанре. Ленинград, 1966 год. Песенная вольница, разлившаяся в середине 60-х годов, когда стали преобладать песенки о любви, и в явном меньшинстве оказались песнопения о родине, партии, мире и грядущем коммунизме, встревожила идеологические власти. Еще Хрущев дал сигнал: никакого примирения с буржуазной идеологией. Ему это не помогло. Но борьба за социалистическую культуру во всей ее чистоте и первозданности после его ухода обострилась, была объявлена третьим фронтом. Первыми двумя оставались строительство коммунизма и битва за мир во всем мире. И вот на очередном пленуме правления Союза композиторов СССР снова взялись за песню. Тихон Гренников разоблачил мещанские традиции в песне. Любители музыки, особенно бесчисленные потребители радио и телепродукции, в последнее время стали получать в большом количестве недоброкачественный материал. Все рекорды побили в этом смысле субботние телевизионные передачи «На огонек». Гренников критиковал песни Френкеля о Сахалине и «Полосатая зебра». Досталось и радиопрограмме «С добрым утром», и там пошлейшими были названы песни «Робот», «Королева красоты» и другие. Вызывал неудовольствие старинный романс. Пошли в ход Прозоровский, Фомин, Липатов. Каждый поет, что хочет, как хочет и где хочет. Кабаков у нас нет, и излюбленный романсовый набор Непманов можно ныне услышать в здании Московской филармонии. Хренников задал тон. Свиридов обрушился на Пьеху. Артистка, безусловно, одаренная. Но ее манера пения мне напоминает певиц кафе шантанного плана. Пьеха поет на ломаном русском языке. Цвасману почему-то больше всего не понравилась песня «Как провожают пароходы». Когда я услышал по радио песню, то долго не мог поверить, что это песня Островского. Не мог понять, зачем Островскому понадобилось такое стандартное танго в духе провинциальных новинок 20-х годов. У нас многие никак не могут понять, что милое платьице и курносый носик – недостаточное основание для выступления по телевидению. Главный редактор музыкального вещания Всесоюзного радио Николай Чаплыгин сказал: «Сделаю грубый подсчет. Два раза в месяц радио выпускает «Дореми-фасоль». Это всегда новая программа, новые произведения, минимум 20. «Огонек» выходит 4 раза в месяц. Столько же «Доброе утро», по 2 песни в передачу. И так 50-60 новых произведений необходимы ежемесячно. Чаплыгин хотел сказать: где же нам набрать столько шедевров, да еще о родине, партии, коммунизме, но не сказал, поняв, что тогда ему будет совсем не сдобровать. Журнал «Советская музыка», номер 7, 1966 год, где печатался отчет с этого композиторского пленума, уже от себя разнес в пух и прах еще с десяток другой популярных песен. Становилось непонятно, что же следует петь, а что не следует. Почти ничего не оставалось. Впрочем, времена уже изменились настолько, что речи на пленумах и собраниях как бы звучали сами по себе, а песни сами по себе. В 1966 году Александра Пахмутова написала одну из лучших своих песен на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Нежность». Песня эта была из цикла «Обнимая небо» и посвящалась любящей женщине, подруге летчика, ждущей его возвращения из полета. А тема, да и герой этой песни, были подсказаны композитору и поэтом, первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Подружившись с Пахмутовой,
Он как-то рассказал о человеке, которого очень любил и безгранично уважал, о летчике-испытателе Георгии Масалове. Один из его испытательных полетов кончился катастрофой. Масалов разбился, но чудом выжил. Теперь эта песня воспринимается и как слово любви самому Гагарину, трагически погибшему. Одной из лучших исполнительниц нежности стала Майя Кристалинская. Сама Пахмутова считала, что судьбу этой песни решила именно Кристалинская. Критики писали, что нежность Кристалинской можно поставить в один ряд с такими великими песнями, как «Три вальса» Шульженко или позднее «Журавли» Бернеса.

1966 году телезрители назвали Майю Кристалинскую лучшей певицей этого года. Конечно, ее манера пения была для тогдашнего телевидения близка к совершенству. Она приходила с песней в дом, как родной, близкий человек, легко и естественно. В ней не было ничего от эффектной эстрадной звезды. Как писал тогда журнал «Театр», представлять Кристалинская не хочет, а может быть и не умеет. Популярные микрофонные певицы, делающие ставку на срепетированный шик и проверенную искрометность, тускнеют рядом с этой обезоруживающей простотой и искренностью. Содушевными хотят быть все, но для этого нужно иметь что-нибудь за душой. Плюс, конечно, саму душу. Пластинки Кристалинской с записью песни Андрея Шпая на стихи Григория Поженяна «Мы с тобой два берега» распродали в количестве 7 миллионов экземпляров. Это была одна из самых рекордных продаж 60-х

В одном давнем интервью Эдита Пьеха сказала, что в ее творчестве были свои композиторские периоды. Был период Броневицкого, потом пошла эпоха Фельдсмана. Середина 60-х годов – это как раз время Фельдсмана. Его вершиной через несколько лет станет песня «Огромное небо». А в 66-м году была очень популярна песенка Оскара Фельдсмана на стихи Наума Олева «Манжерок». У Марии Пахоменко продолжался счастливый колкеровский песенный период. Одной из самых популярных песен Пахоменко этих лет стала «Стоят девчонки» на стихи Кима Рыжова.

Об этой песне писатель Аркадий Менчковский писал: «Она прозвучала как вызов наигранному песенному оптимизму. Песня, где автор и исполнительница позволили себе заглянуть в лицо жизненной правде. Перед нами уже не песня, маленький музыкальный рассказ. Конечно же, кому-то не сладко. Опять будет праздник, снова придут девчонки и будут стоять в сторонке с платочками в руках». И все же песня звучит у Пахоменко оптимистически. Одна из отличительных черт искусства Пахоменко – требовательность к словам. Стихи для нее не менее важны, чем музыка. Большинство песен 66-го года о любви и потому посвящены женщинам. Но были

метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, 70-й широты.

0: со времени окончания Великой Отечественной войны прошло уже больше 20 лет, но тема войны не отпускала композиторов. И не только тех, кто сам прошел войну, но и молодых. Благодарность героям прозвучала в песне молодых Игоря Лученка и Михаила Ясеня «Память сердца». За эту песню Виктор Вуячич получил первую премию на всесоюзном конкурсе на лучшую советскую песню. Он стал исполнителем и других песен Игоря Лученка.
1: Осень желтым крылом не махай, не взлетит.

Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова были сказаны в Ленинграде и остались навечно на камнях Пискаревского мемориального кладбища. Но они по-своему зазвучали и в новых песнях, таких, например, как «Алеша» Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина.

И все же время делало свое дело, приносило новые дела и новые заботы. Тень забвения могла коснуться и постаревших фронтовиков. Тогда и родилась песня Фельдсмана на стихи Сергеева «Фронтовики, наденьте ордена». Ее пел Дмитрий Гнатюк.

рождались не только новые военные песни, но и новые колыбельные. В 66-м году впервые прозвучала в телевизионной передаче «Спокойной ночи, малыши» песенка Аркадия Островского на стихи Зои Петровой «Спят усталые игрушки». Сколько поколений росли под эту телеколыбельную. И среди них наверняка был не один будущий поп и рок-музыкант. 1966 год – год создания первых ВИА, вокально-инструментальных ансамблей, «Веселые ребята», «Поющие гитары» и других. В Москве Юрий Саульский организовал даже ВИО – вокально-инструментальный оркестр, где пели Валентина Толкунова, Валентина Пономарева, Гюли Чохели. А в Ленинграде 5 сентября впервые выступила группа «Поющие гитары» под руководством Анатолия Васильева, до того работавшего в ансамбле «Дружба». «Поющие гитары» запели те же песни советских композиторов, но еще и городские романсы, и русские народные песни, но в совершенно нетрадиционных современных аранжировках под аккомпанемент электрогитар, электрооргана и других инструментов. Некоторые рецензенты даже поспешили назвать «Поющие гитары» нашей первой рок-группой, хотя для рок-групп им многого еще не хватало. И прежде всего своего репертуара.

Музыкально-театральной сенсацией в городе стал студенческий спектакль в театральном институте «Зримая песня», поставленный в мастерской Георгия Александровича Товстоногова. В спектакле было 18 миниатюр по песням разных времен, жанров, народов. Пролог и финал «Рондо», песня о песне Фельдсмана, песни «Хуторок», про кита, Кима и Эшпая, песенка про короля Анри IV Хренникова, Кейси Джонс Джо Хилла, марионетки на стихи Беранже, Макинош и «В лесу при фронтовом Блантера», «До свидания, мальчики» Акуджавы и, кто его знает, Захарова, «Польские зонтики», «Немецкие болотные солдаты». В представлении звучали песни лирические, иронические, сатирические, трагические, комические. Студенты, одетые в черные костюмы, разыгрывали их, как сценки, но без всяких декораций. Использовали лишь какие-то выразительные детали – платочек, зонтик, веер, шляпу и прочее. И, конечно, пластику актера. «Зримая песня» действительно наглядно показала, какие же песни популярны у молодежи середины 60-х годов. В апреле 66-го года прошел второй Ленинградский фестиваль джазовой музыки. Знаток и историк ленинградского джаза Георгий Васюточкин вспоминал: «Второй Ленинградский джазовый фестиваль уже получил необъятную аудиторию. Концерт его лауреатов состоялся на помосте Зимнего стадиона, там же, где 4 годами раньше блистали оркестр Бенни Гудмана и замечательный пианист Байрон Джайнис. Мы хорошо понимали, что испытывают сидевшие на лучших местах руководители Ленинградского обкома КПСС, выслушивая один за другим номера идейно чуждой им музыки. Тогда-то, видимо, и было принято решение о введении квоты на зарубежные композиции в репертуаре джазовых групп, выступающих от Ленконцерта. Давид Голощекин уверенно пишет, что размер этой квоты был не более четверти от полного перечня исполняемых на выступлениях номеров. Да и в пределах квоты могли снять любое чуждое произведение. Георгий Фридман, чье имя в первом ряду наших джазовых наставников, вспоминает: «Когда мы доставали аранжировки, Вайнштейн хватался за сердце. Жоржик, — вскрикивал он, — вы забываете, где мы с вами живем, нас же арестуют!» И все же мы осторожно подпускали понравившиеся нам номера в программу. Иногда сходило. В 1966 году ленинградский биг-бенд Иосифа Вайнштейна стал лауреатом не только ленинградского, но и таллинского джазовых фестивалей, и фирма «Мелодия» выпустила первые пластинки советского джаза.

По-прежнему зарубежные гастролеры спешили в Москву и Ленинград, и не только из Польши, Венгрии, Чехословакии, но и из Франции. Марсель Амон, Франсис Лемарк, Лени Эскудеро или Италии, Клаудио Вилла и Серджо Эндриго, и даже из Израиля Геула Гил. Кажется, это была вообще первая эстрадная израильская артистка на сцене летнего театра в саду отдыха. Тогдашний критик писал о ней: она словно сошла с древней фрески. Всем своим обликом, тонкими линиями маленького грациозного тела, напоминая изваяние. Просто диву даешься, откуда в таком хрупком создании такой мощный голос. Голос действительно огромный, низкий, чуть-чуть хрипловатый, красивый. Геула пела «Караван в пустыне», «Тумбалалайка», «Хава Нагила». Сильное впечатление оставила «Элли Элли», песня «Гетто». Она пела ее без сопровождения, в тонком колеблющемся луче света на темной сцене. Пела и другие веселые песни.

0: 1966 год начался зловеще, судом над писателями Синявским и Даниэлем. Они были обвинены в антисоветской пропаганде и агитации и приговорены к исправительным работам в лагерях. И все же думать о худшем не хотелось. Эстрадная песня успокаивала и уверяла: «Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди, все еще впереди. Самая светлая наша дорога», убеждала новая песня Колмановского Кулиева.
1: Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога, все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится.

20 век в легком жанре. Ленинград, 1966 год. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

0: Товарищи, соотечественники и соотечественницы, сегодня 2 сентября государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая на голову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны. Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован 4 месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через 4 месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны. Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам, Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет Японии. Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году, во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым выгодное положение для своего флота. И она действительно вывела из строя 3 первоклассных военных корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки в Пирл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и таким образом закрыть на замок для нашей страны на востоке все выходы в океан, следовательно, также все выходы к портам Советской Камчатки и Советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний Восток. Но этим не исчерпывается захватнические действия Японии против нашей страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и 4 года терзала наш народ, грабила советский Дальний Восток. Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток. А в следующий год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от России. Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918-1922 годов. Японские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 1904 году, в период русско-японской войны, оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита, и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу. И отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.
1: Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире. Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией. Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины. Пусть здравствует и процветает наша Родина.
2: На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переяславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра I. Мало найдется под Москвой мест красивее ботика. Во время блокады Ленинграда сюда эвакуировали детей, чьи матери погибли в Ленинграде. Дети были очень истощены, косточки да мешочки, но наша простая и сильная природа пришла им на помощь, и к тому времени, когда запел соловей, детишки оправились, забегали, запели, защебетали. Папа — доктор. Доктор в детском доме — чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человек в 300. Приводит к нему мальчика Мишу с накожной болезнью, последствием ленинградского голодания. Приходится сделать небольшую операцию. Доктор готовит инструменты, мальчик бледнеет. «Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь. Не будешь бояться?» «Не буду». «Начинаю. Держись». «Держусь». «Больно?» «Не хочу. Больно». «Держусь». «Молодец». Вот и все. Миша счастлив. Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности. Неуверенно, робко вспыхнув, Миша говорит: «Доктор, разреши мне звать тебя папой». «А разве нет у тебя папы?» «Папа на фронте, далеко. Тот папа мой, а ты будешь здесь нашим папой». Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне. Вечером при обходе в спальне все дети разом закричали доктору: «Наш папа идет!» Доктор не обрадовался этому назначению своему быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину. Он им доктор, а не папа. Да так и запретил. И тому мальчику Мише запретил за то, что он не сохранил тайны. «Болтун!» — сказал он строго и проворчал в нашу сторону. «Извольте понимать эту мудрость. Будьте как дети, если дети эти плуты и разбойники». После занятий Доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змей для детей, запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок. Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова. «Извольте понимать эту мудрость, будьте как дети». Козочка. Из Берендеева в детский дом на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина Аграфена Ивановна. Никогда к детям она не придет с пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим бывало ходила как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили, не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна. Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя, маленькая, тонкая, в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде, и где там жила, и какая там у нее была мама, и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого. «Вы только посмотрите», — говорили они, — «вот посмотрите на ее личико. Не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы». «То-то вот и боюсь», — отвечала Аграфена Ивановна, «что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить. Возьму я ее, она вдруг вспомнит. Что ж тогда?» Крепко подумав, все взвесив, совсем было решилась вдова взять себе в утешение Валю. Но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб, об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы, погиб у них на глазах, но справки о смерти не было. Значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку. «Возьмите», — говорили ей условно, — «приедет отец, возвратите». «Будет вам шутить», — отвечала Аграфена Ивановна. «Дочку так брать страшно. Все будет думаться, придет час, отберут. Нет уж, что уж тут, брать так брать. А так уж, что уж тут». После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала. А девочка тоже не могла утешиться ничем. Мама ее бросила. А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами, вот была встреча, и опять все уговаривали взять условно. И опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое. «Брать так брать, а то уж что уж так брать!» Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево. Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеево болота? Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого. Все ведь тут сделано руками своих близких людей. Тут они рождались, жили, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом. И то бывает, пузатый кутенок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна, и чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон. В то время, когда Валю брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла помнить патефон вовсе. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза. «Соловей мой, соловей!» — пел патефон. «Голосистый соловей!» Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озираться, что-то узнавать, вспоминать. «А где же клеточка?» — вдруг спросила она. «Какая клеточка?» «С маленькой птичкой! Вот она тут висела!» Не успела ответить, а Валя опять. «Вот тут столик был, и на нем куколки мои». «Погоди», — вспомнила Аграфена Ивановна, — «сейчас я их достану». Достала свою хорошую куклу из сундука. «Это не та, не моя». И вдруг у маленькой козочки что-то сверкнуло в глазах. В этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское. «Мама!» — закричала она. — «Это не ты!» — и залилась. А патефон все пел. «Соловей мой, соловей!» Когда пластинка кончилась, и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое что-то вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она то поднимет со стола голову, то опять уронит и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе. Девочка обнимает ее, теребит и повторяет: «Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила! Я тебя тоже люблю! Ты же теперь моя настоящая мама!» И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга как равные. Роман. Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно, в полном сознании, все рассказал о гибели своей матери. И этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Это обыкновенная женщина с обыкновенными слабостями в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией. И когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни. Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом, и после чуда – делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь, но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало-помалу, Вовочка выздоравливая, выходил из старой жизни в новую, с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады. Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного. Каждая мать, во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь. Стороной от людей узнал, наконец, отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое. «Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве, и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи, и ты их испугался и закричал, а мы с муравьиной тропинки перешли на чистую». Конечно, Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое. «Боюсь вам сказать, — писала она, — как это забыть? Может быть, вы возьмете большой Вовочка, пример с вашего маленького? Он болел и со мной выздоравливал, и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я смелюсь напомнить вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького тоже ведь как мать, и что вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую. Сейчас у нас поют соловьи, и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного. Дождик начинается, на него уже каплет, а он все поет. И одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул и поет. Трудится он и не для себя поет, и будет петь на другой год, пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя Вовочке все та же, и вы тоже свою жизнь отдаете. И все это вместе складывается, и выходит родина, для которой мы все живем, кажется для себя, а выходит для родины. Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки отца то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдоме получались все чаще и чаще. В последнем своем письме он писал: «Соловьи и у нас тут на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь, после ваших писем, слышу, поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии. Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот эта благословенная страна, где, как вы мило пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю. И не благодарю вас за такое хорошее, не благодарят». На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов. Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала письма, все ждала и ждала. Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды под вечер он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся, и сон прошел. Вечерело. Мелкоубористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе, и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать. Тогда, недалеко от наших батарей, он увидел яркий огонь. Это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползущим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и, читая его, пошел невольно вслед за пожаром. Может быть, и видел его кто-нибудь так, идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром. А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже шел с письмом за огоньком. Рассвет остановил этих странников и вернул их из страны соловьев к обычному делу. Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка отец писал: «Милый друг, я кончаю письмо. Слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах, о силах. Этого хватит у нас. Я думаю лишь о том, чтобы хватило ваших материнских сил для победы». Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме на уголке маленькую приписочку: «Милый друг, если я вернусь, не согласитесь ли вы?» Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало. Бабушка и внучка. При детдоме на ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна. Ей нужно бывает 3 раза в день спускаться вниз по крутой лестнице, покормить своих цыплят. Трудно ей, старой, недужной, спускаться. Но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится как-нибудь, по-своему отзовется и примет участие. Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этого детдома исходит больше всего от этой как будто никому не нужной бабушки. Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей и так верно служила, что о себе-то, пожалуй, что и забыла. И вот теперь только на ботике вспомнила и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, это соловей. Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хотя бы раз весной попасть на острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья, и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных, от хороших не убежишь. И вот, после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же ботике, если повторились прошлогодние морозы, пришла весна, и, наконец-то, для нашей бабушки запел соловей. «Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный». «Что вы, милые, гроза еще не прошла, смело открывайте, гроза прошла, радуга!» Открыла окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акации, сирени, черемухи и ясеней. «Ну вот, слушайте же, бабушка, вот это поет соловей!» «Где соловей?» «А вот и слушайте, вот свистит!» «Слышу!» «Вот колено выводит!» «А вот покатился!» «Дивно как!» — шепчет бабушка. И села у подоконника. Да так всю ночь, как молоденькая, и просидела. И была ей песня соловья, наверное, мила и прекрасна больше, чем нам. Мы слушали с детства без понимания и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтоб самому вот такому-то еще раз услыхать, и пропустили. «Ха-ха, озорник-то какой!» — повторяла радость бабушка. И мы, завидуя ей, говорили друг другу: «Зачем живем мы не как надо? Зачем спешим и все смешиваем? Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка». Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь их уже сотни поют кругом в кустах, уже цветет шиповник, и слышно бьет в полях перепел и в сырых лугах горло дерет дергач. Маленькие дети выспались, позавтракали, свеженькие, чистенькие, выходят группами из дому и направляются, какие к огородам, какие просто в траву и цветы между старыми березами. Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка. Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую совсем маленькую и скоро узнала: это Мария Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо — Марию Терезу. Ну вот, она теперь идет, испанка, в русской траве, в цветах. Видна только ее головка со вздернутым носиком. Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится. И потом, через какое-то время, еще один, и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает, как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и замечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой. «Вот уж хитрая-то!» — бормочет она и улыбается. Но бледное личико и горючие слезки испаночки между березами смутили даже и бабушку. «Чего ты плачешь? Головка болит. А может быть, и животик?»
3: «И животик тоже болит».
2: Бабушка все поняла, и делать нечего. Приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка, за ней медленно движется Тереза, за Терезой большая курица, за курицей бегут чистенькие цыплятки. Вот добрались наверх в комнату бабушки. Бабушка ничего не спрашивает, а только одно: «Так у тебя головка болит?»
3: «Болит, бабушка».
2: «На-ка вот тебе от головки». И дает ей ложечку вкусного повидла. А потом: «Что у тебя еще, кажется, животик болит?»
3: «Да, и животик».
2: «Ну вот, на тебе и от животика». Тереза повеселела, улыбнулась и говорит бабушке: «Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло». Вот и хорошо, дитятка, иди с Богом, благословляет русская бабушка испанскую внучку.
4: Звучат записи, сделанные фронтовыми корреспондентами в 1943 году. У микрофона летчик-истребитель, герой Советского Союза Павел Игнатьевич Муравьев.
5: В нашем деле главная быстрота соображения. Воздушный бой скоротечный. Как ни мала секунда, но даже ничтожный, частицы решают успех.

0: эти самолеты со страшной скоростью шли встречным курсом. Немец ждал, когда я сверну, но ни на какого напал. И когда столкновение казалось неотвратимым, он не выдержал, показал живот, и это стоило ему жизни.
1: Это ты мне кричишь, стой?
2: А что, себе, что ли?
1: Фу, а я дурной бежу. Ага. А что тебе, сынок, надо?
2: Давай коня.
1: Коня?
2: Эге.
1: А где ж я тебе возьму коня, когда у меня даже половины нет?
3: Нету.
2: Нет. Это что, коня нету?
1: Нету.
2: А, скидывай сапоги.
1: Так они ж у меня худые, каши просят. Угу. А вот в хате у меня пара новенькая, фасонистая. Я сейчас тебе принесу.
2: Куда? Куда? Стой! А то раз и вдрызг. Ферштейн?
1: Ну ты бы так сразу и сказал, а кричать здесь не полагай.
2: Ну вот, сосчитай до трех, после всего произвожу наводку, открываю беглый огонь. Эйн, цвей,
1: др. На, сынок, сапоги.
3: А, испугался?
1: Эх, маленькие они для тебя.
2: Ничего, они для меня в самый раз. Это я для них большой.
4: Пока Яшка-артиллерист, положив в сторону винтовку, стал надевать сапоги, дед Нечипор быстро схватил эту винтовку.
1: Стой! Руки вверх! Власть переменилась! Скидывай сапоги!
2: Постой, отец, если я буду держать руки вверх, ты кто ж сапоги снимать будешь?
1: Скидывай, а то убью.
2: Не убьешь?
1: Ей-богу, убью.
2: Ей-богу, не убьешь.
1: Почему?
2: Она у меня не заряжена.
1: Вот ловкий парень,
2: а? Я ловкий парень.
1: Ты кто ж такой будешь?
2: Я?
1: Да.
2: Яшка-артиллерист, третий правый ездовой. Разворот налево, хоп, батарея к бою. Трубка 15, прицел 120, батарея, огонь. Раз, и мимо.
1: Вот ловкий парень.
2: Я ловкий парень.
1: Ты как же сюда попал-то?
2: Эх, двигаюсь из австрийского плен до дому. Как это там у них говорят, На Хаузен двигаюсь.
1: Вот. И давно идешь?
2: Нет, недавно. Год полтора.
1: Ух ты! Да как же ты выдержишь?
2: Как? Очень просто. Марширн под команду. Эйн, цвей, эйн, цвей. Линкс, рекс. И песни пел один хором.
1: Ну,
2: да.
1: И босой шел.
2: Так вот, что-то босой. Вчера какой-то мерзавец с меня сапоги снял.
1: Вот видишь, говоришь мерзавец, а сам с меня снял. Что?
2: С меня кто сапоги снял?
1: Кто?
2: Мерзавец.
1: Ну,
2: а с тебя порядочный человек.
1: Порядочный человек. Вот вчера с тебя сняли, сегодня ты с меня снял, а завтра с тебя опять снимут.
2: Нет, нет, отец, нет, родной мой, с меня уж больше не снимут. Я сегодня дома.
1: А где он дом-то твой?
2: А вон там, в Янковке.
1: В Янковке?
2: Эге.
1: Что за горой?
2: Эге. Ох, отец, и садочки у нас там. А на кладбище груши растут. Во какие.
1: О, нет, такие.
2: Нет? Так во какие.
1: Вот такие, да.
2: Да. А хатки там беленькие-беленькие, а на хатках петушки, а за садочком речка, а через речку мосточек.
1: А на том мосточке двух досочек не хватает.
2: А вы что, отец, там бывали, что ли?
1: Ты знаешь, я тебя где-то видал. Вот да. Что-то мне твое лицо знакомо.
2: А твое? Ну, прям как мое.
1: Постой, постой. Это не ты ли за девками на купание подглядывала? Они тебе за это голову в крапиве вывалили.
2: За мельницей.
1: Вот.
2: Две вербы.
1: Ага.
2: Обрыв. А там это, купаются.
1: Ага.
2: Нет, не я. Отец, это не ты ехал через Янковку? Ты заснул. А тем временем у тебя волов ты это и увели.
1: Волы серые были?
2: Серые.
1: Один с пятнышком.
2: Ага.
1: Нет, не я.
2: Ну, скажи, пожалуйста.
1: О, а это когда ты на германскую шел,
2: да?
1: Пьяный с моста в речку свалил.
2: Влево.
1: Да.
2: А фуражка вправо.
1: К берегу.
2: Это я. Милый.
1: Родной ты мой.
2: Земляк ты мой. Ну, иди сюда. Вот садись. Садись, расскажи, как там у нас в Янковке-то, а? Поди все тихо.
1: Да чего шуметь-то, когда недавно банда всю Янковку спалила?
2: Спалила?
1: И хатки, и садочки. Все.
2: Гадюки! Отец, родной, а куда ж мне идти теперь, а?
1: Вот и я смотрю, некуда. Постой, ты грамотный.
2: Всей батареи любовные письма писал. Ваши трехдюймовые глаза путем меткого попадания в мое сердце зажгли в нем смертельный пожар. На сапог возьми.
1: Постой.

0: Ой, ты не торопись. Оставайся здесь. Иди ко мне вот в канцелярию писарчуком, а?
1: Что?
2: Что, что?
1: Что?
2: Что?
1: Артиллерист и вдруг писарчуком?
0: Да ты что такой гонорист?
1: Гонористый.
0: Будешь у меня помощником.
1: Помощником и типа...
0: Кем, кем?
1: Помощником. А работы много?
0: Много.
1: Не подойдет.
0: Почему?
1: Здоровьем слаб.
0: А ну тебе.
1: Ты мне найди такую должность, чтобы я не надорвался. Слушай, устрой мне начальником.
0: Да каким начальником?
1: А вот таким, чтобы все кругом работали, а я бы на них кричал.
0: Ты что, ловкий какой.
1: Давай мне начальником гарнизона.
0: Так у меня ж гарнизона нет, одни бабы.
1: Но был бы начальник, а гарнизон приложится.
0: Ну, начальником так начальником. Только и писарчуком тоже.
1: Ну, давай, ладно, по совместительству. Раз, и вдрызг. Ферштейн?
0: Ну, а как?
1: Ну, гони сюда, вот.
3: Сердце мое. Че? Ты что с ним целуешься?
0: Постой, не торопись. Вот познакомься. Яшка артиллерист.
1: Яков Александрович Бойко.
3: Ага.
1: А это что, твоя?
3: Ага.
1: А, ничего, ничего. Яков Александрович, артиллерист.
3: Очень приятно. Гарпин Дармидантон. Чудак какой.
0: Будет у меня в канцелярии писарчуком.
1: Это по совместительству, а так я буду начальником.
3: Начальником?
1: Начальником.
0: Ну, начальник, скидывай сапог.
1: Ну. Отец, неудобно при даме. Ты дама, что? А я вдруг сапог буду.
0: Что дама, дама? Дам много, а сапог один. Не могу ж я в канцелярию идти с разными ногами.
1: Ну ладно. Я вас прошу, отверните вашу головку, я им отдам мой сапог.
3: Пожалуйста, Яков Александрович.
1: Да. Прошу.
0: Гапусь, Агапусь, накормишь начальника.
1: Начальника?
3: Начальника.
0: И выдашь начальнику.
1: Начальнику?
0: Мои старые сапоги. Что?
1: Отец. А ты на этом месте говорил, что у тебя сапоги-то там новые.
0: Да пока мы с тобой разговаривали, они уж состарились.
1: Ой, хитрый! Ой, хитрый! Хитрый, но хороший.
3: Хороший, чего там говоришь?
1: Да. Пляцан, Зизи.
3: Садитесь, пожалуйста, Яков Александрович.
1: Благодарю вас. Да.
3: Яков Александрович, я очень рада, что вы к нам прибыли. Будет моему нечипору подмога. А то у нас порядком, знаете, не получается.
1: А вы насчет порядка не беспокойтесь. У меня и быстро, так это, раз и мимо.
3: Яков Александрович, а у нас одни бабы. Но бабы сами знаете, какой народ. Вот пример сказать трындычиха.
1: Что?
3: Трындычиха. Когда трындычих в сердцах, бог знает, что может натворить. Там у трындычих характер такой, что и трындычиху зацепить, она такой отмотит клад не будет. А раз трындычих сама наскочил на Василину, вот как сам говорю. Когда трындычих в сердцах, бог знает, что может натворить. Там у трындычих характер такой, что и трындычиху зацепить, она такой отмотит клад не будет. А раз трындычих сама наскочил. Я говорю, ну как вы не понимаете?
1: Я извиняюсь, у вас мигрень не бывает?
3: У нас никто не бывает. Такая скука.
1: Ой, я не могу. Какая к черту скука. С вами с ума с восьмиху сойти можно. Слушайте, вы насчет скуки не сомневайтесь. Я человек бывалый. Я знаю много песен.
3: А, какие же вы песни знаете?
1: А у меня разные есть песни. Вот, например, первая. Мне все равно любить или наслаждаться.
3: О, да. Серьезная песня.
1: Да, серьезная. Или вот. Все говорят... Что я ветрено было, все говорят, что я многих люблю. Ой. 10 любила, ах, 20 позабыла, а одного я забыть не могу.
3: Сердечные песни, Яков Александрович. Эхо, пока танцуйте.
1: Чего?
3: Эхо, пока.
1: Ну что вы, гопак теперь не в моде.
3: Это почему?
1: Я пол Европы пешком прошел, я и не видел, чтобы там гопака танцевали. А танцуют там, ну, форменное безобразие. И называется оно в ту степь.
3: Мама, что с тобой? Да как же это в ту степь?
1: А вы что, интересуетесь?
3: Да очень.
1: А я вам могу показать танцы. Прошу вас. Вот, вашу руку, фрау мадам. Битте дритте. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урочек сейчас вам дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгнуть, ну как коза. Ну-ка, смелее, напрямик. Раз, с вашей фигуры, это прямо шик.
4: Раньше так, потом вот так,
1: да я писать мастак.
2: Ну, продолжаем. Эйнсвей Дрей. Ну-ка, крутитесь побыстрей. Ай!
3: Ой!
2: Донор Веттер, что за боль?
3: Больно.
2: Наступили мне на мозоль.
3: Ай-яй-яй.
2: Вязка такая нелегка, но зато моднее по бокам.

0: Кушай, котик, борщ.
1: Не хочу.
0: Почему?
1: Он красный и невкусный.
0: Что ты? Он же с конфетами.
1: С конфетами.
0: С конфетами.
1: Налей мне еще.
0: Я только 10 лет спустя понял, что меня обманули, что борщ был без конфет, и что взрослые, оказывается, тоже врут.
1: Ныне всякий труд почетен, где какой ни есть. Человеку по работе воздается честь.
0: Пригляделась я, решила, и в колхоз пошла. Брала лен, телят растила, птицу развела. За телят, за эту птицу из родимых мест повезли меня в столицу на колхозный съезд. Там, в Москве, в Кремлевском зале, как в каком-то сне, самый главный орден дали за работу мне, самый важный орден дали за большой успех, и свое спасибо Сталин мне сказал при всех.
1: У вашего котика детский ревматизм. Его надо подлечить хлористым кальцием. Лучше всего в больнице.
0: В больнице меня ждал первый эротический шок. Девочка в розовой пижаме, Аля Мочелова. Она била меня подушкой по голове, приговаривая стишок дразнилку. «Сенька хлористый дурак». Он умеет воображать и себя показывать. Удары подушкой по голове были не так обидны, как эти стихи. Сенькой хлористым в больнице называли горький хлористый кальций, который, кривясь, пили с ложки, но потом оказалось, что в устах Али Мочеловой хлористый кальций был совсем не горьким, а сладким. А может, горько-сладким, как шоколад. Позднее я узнал, что в итальянском языке есть даже слово для этого – амаркорд – горько-сладкие воспоминания. Это выяснилось потом, когда нас выстроили в коридоре первой мужской школы, и директор зачитал приказ. Директор. Постановление Совета министров СССР об отмене раздельного школьного обучения. Наша школа сливается с женской школой номер 12. Я никогда не слышал такого оглушительного «Ура!». Мы кричали «Ура!» до слез в глазах и до боли в ушах. Аля, когда я увидела Сеньку Хлористого не в полосатой пижаме, а в новенькой школьной форме с блестящими пуговицами, толстым ремнем и пряжкой, то поняла сразу, с кем я буду дружить. Во всем городе Костроме форма была только у Сеньки Хлористого. Аля Мочелова не в розовой больничной пижаме, а в белом фарточке и красном пионерском галстуке явно проигрывала в моих глазах. Не хватало закушенной губы и воинственно зажатой в руке подушки. Но зато на фартуке у нее был приколот латунный морской конек. И этот конек окончательно все решил, когда мы оба оказались на морском дне. Как это случилось, узнаете позднее. Учительница, садитесь, мальчики с девочками. Мальчики от смущения сели с мальчиками, а девочки с девочками. Но я схитрил. Выбрал отдельную парту, чтобы Аля оказалась рядом. Аля. И я схитрила. Выбрала отдельную парту, чтобы Сенька Хлористый сел со мной. Но он покраснел, как вареный рак, и зачем-то ушел в другой угол. Я. Аля покраснела, как алый штапельный галстук, ушла в другой ряд за пустую парту. Мало того, к ней подсел здоровенный одноклассник-дебил, и я остался один. Аля, ну почему ты не согнал этого дурака? Я, ну почему ты не села тогда ко мне, да еще и стала беседовать с этим Арясиной? С горя Я вытащил из портфеля роман-газету с повестью «В горах Сивана», где мне очень понравился один стишок. «О, Наргиз, моя фея, ты в сердце моем, ты зажгла мое сердце священным огнем, и теперь мое сердце, как факел, горит, потушил бы его, да любовь не велит». Быстренько я переписал текст и метнул его самолетиком к парте Али. Такие самолетики летали по всему классу вперемешку с бумажными пульками из рогаток. Одни метали самолетики с любовными посланиями, другие ревниво и подло стреляли им в затылок. Класс был похож на военный аэродром, простреливаемый со всех сторон. «Будущий Афганистан. Аля». Я подняла записку и прочла. «О, Аля, моя фея, ты в сердце моем, ты зажгла мое сердце священным огнем, и с тех пор мое сердце, как факел, горит, потушил бы его, да любовь не велит». «Это ты написал?» «Я». «Аля, пойдем после уроков в кино на Садко. Говорят, он цветной. Представляешь, цветной фильм. Для меня это был первый цветной фильм. Мы, конечно же, угнездились в последнем ряду. А когда Садко сел верхом на морского конька, я глубоко вдохнул воздух, зажмурился и поцеловал Алю в алую душистую щеку, а конек светился у нее на фартуке в отсветах цветного экрана. Аля, я переписала песню про нас с тобой. Это была школьная стилизация, тогдашний любовный шлягер. «Дайте в руки мне гармонь, золотые планыки, парень девушку домой провожал с гулянки». Мы пели это по-другому. «Дайте в руки мне тетрадь, я спешу задания. Прогуляла я вчера с милым на свидание. Школа встала впереди, все глядят в окошко, сердце бьется во груди, страшно мне немножко. Аля, не пускают меня в класс из-за опоздания. Прогуляла я вчера с милым на свидание». Это про нас с тобой. Ну почему? Другие дружат и ничего, а про нас с тобой вся школа поет, и все на нас пялятся. Почуяв неладное, меня перевели в другую школу. Телефонов в то время не было. Я стоял возле школы, где мы были вместе, и возле дома с палисадником, где жила Аля. Аля, я видела из окна Сеньку Хлористова, но мама запретила мне казать нос. А потом Сенька уехал в другой город, и больше я его не видела. Я знал, что больше никогда не увижу Алю, но переписал для нее песню. Тогда все обменивались песнями. «У тебя в окошке свет, без него мне счастья нет. В том окне, как на экране, твой знакомый силуэт». Аля, я тоже переписала для Сеньки Хлористова куплет. «Хоть пора мне спать давно, на твое гляжу окно. Если б длилось бесконечно это чудное кино». А рядом со словом «кино» поставила в скобках и в кавычках «Садко». Через 10 лет появились телевизоры, и там можно было увидеть Садко в черно-белой версии. Я видел все только в цвете. Садко верхом на коне, конек на фартуке Али. Спустя еще много лет я впервые увидел настоящий цветной телевизор. Показывали Садко, как тогда, цветной. Но я видел его черно-белым и уже ничего не чувствовал. и, видимо, никогда не почувствую. Аля. Недавно по радио я услышала песню, которую переписала тогда для Сеньки Хлористова, и он для меня, и мы вручили друг другу один и тот же текст. Аля и я. Если надо пройти все дороги и пути, те, кто счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. До свидания скажу, возвращусь и брожу, до рассвета брожу мимо милых окошек твоих. Я люблю тебя так, что не сможешь никак ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Аля. Сенька Хлористый дурак. Он умеет воображать и себя показывать. Актриса, которая по просьбе мамы увезла меня из Костромы подальше от Али в Москву, читала мне в дороге былину про Садко на актерский лад. И вот Садко на дне морском как та-та-та стоит. К нему, виляя та-та-та, подплыла рыба-кит. Дальше не помню. Я. Мама, а взрослые — это цветы смерти? Надежда Владимировна, что за глупости ты говоришь? Я. Но если дети — цветы жизни, то взрослые — цветы смерти. Евгений Винокуров. Крестоносцы перли, принимая каждый город за Иерусалим. Я. На самом деле крестоносцы прекрасно знали, что грабят не Иерусалим, а Константинополь. Но даже Винокуров поверил их объяснению. Впрочем, Иерусалим они тоже разграбили и вырезали всех до основания. Софья Борисовна Уманская, преподаватель литературы. Ваш Костя оторвался от коллектива. Надежда Владимировна. А в чем это выражается? Софья Борисовна. Во всем. Надежда Владимировна. Ну, например, Софья Борисовна, он пишет сочинение авторучкой. Алексей Евгеньевич. Ну и что? Я ему подарил. Значит, это моя вина? Я. Это же смешно, таскать в школу чернильницу-непроливашку и пользоваться допотопным перышком, когда есть авторучка. Софья Борисовна. Вот видите, Алексей Евгеньевич, ну ведь сочинение хорошее. Софья Борисовна. Да. Содержание 5, орфография и синтаксис 2, в целом 3 с минусом. Я, а почему с минусом? Ведь содержание-то 5, Софья Борисовна, потому что много ошибок. Я, но ведь это сочинение, а не диктант, Софья Борисовна. Все, или я, или он. Алексей Васильевич Горин, директор школы, учитель истории, фронтовик. Так нельзя оставить вопрос. Он ученик. Вы учитель. Это не педагогично, Софья Борисовна. Во время перемены все бегают и играют, а он стоит у окна, Надежда Владимировна. Может, ему уже не интересно играть и бегать, Софья Борисовна. Теперь я вижу, откуда все идет. Он сказал, что комсомол — это мертвое тело. Я. А что, живое? Алексей Васильевич. Так мы далеко зайдем. Костя больше не будет писать авторучкой, а вы займитесь грамотностью. Софья Борисовна. Пусть придет на дополнительные занятия. Я. Ступицами. Алексей Васильевич. Хорошо. Пусть позанимается дома. Без грамотности теперь ни шагу. Костя талант, ему в университет поступать, а тут ошибки. Я. Хорошо, я подтянусь. И не буду стоять у окна. Софья Борисовна. Видите? Он же издевается над нами, Алексей Васильевич. Вам показалось. Он исправится. Все. А авторучкой можете пользоваться. Алексей Евгеньевич. Ну что, просрал свою парафию? Надежда Владимировна. Алеша, какие ты слова в школе употребляешь? Это же школа. Володька Каргин. Эти долбанные сочинения. Ты не знаешь, какие там будут темы? Я знаю, конечно. Каргин, какие? Я темы не знаю, а как писать знаю. Каргин, а как писать темы? Кто не знает Зою Космодемьянскую? Каргин, а если про молодую гвардию долбаную? Я. Тогда кто не знает долбанного Олега Кошевого, долбанного Сережу Теленина, долбанную Ульяну Громову? Каргин. А если кем я хочу быть, сочинение? То же самое. Каргин. А если на свободную тему? Я. Тогда пиши то же самое. Кем я хочу быть? Кто не знает долбанного Юрия Гагарина? Я. Понял, наконец. Каргин. Понял. Софья Борисовна. Это же издевательство. Полкласса написали, кто не знает, Татьяну Ларину и Улю Громову. Алексей Васильевич. А вторая половина? Кто не знает Евгения Онегина и Зою Космодемьянскую? Алексей Васильевич. А Костя? Софья Борисовна. Написал, что его любимый герой Бенедикт Спиноза, а любимая книга «Воображаемая геометрия» Лобачевского. Алексей Васильевич. Ну это же замечательно, Софья Борисовна. А зачем он подговорил весь класс? Это же идеологическая диверсия какая-то. Алексей Васильевич. Обыкновенная шалость. Не будем раздувать. Просто обсудим на комсомольском собрании. Когда у нас собрание, Софья Борисовна? Через месяц. Алексей Васильевич. Давайте не будем спешить. Надо хорошо подготовиться, чтобы не опозорить школу. Поставим этот вопрос на конец этой. Нет, лучше на начало той четверти, Софья Борисовна. К тому времени все что забудут, Алексей Васильевич. Ну и слава Богу, Софья Борисовна. Не считайте, Костя, меня своим врагом. Просто тебе очень трудно придется в жизни с таким характером. Пока все останется между нами. Но если пронюхают врано... Врано, конечно, пронюхали. И с тех пор моя жизнь до сегодняшнего дня протекает под неусыпным оком. Неусыпным оком того, что тогда называлось рано, а сегодня как-нибудь иначе называется. Рано, не рано, все одно. Только Дроздов. У меня уже 3 инфаркта. И я должен перед тобой извиниться за то комсомольское собрание. Ты был прав. Комсомол — это мертвое тело. Я. Плевать я хотел на комсомол. Но как ты мог публично донести на меня? Тебя что, заставляли? Дроздов. Дурак был. Думал, что спасает друга, как в фильме «Аттестат зрелости», где прорабатывали Ланового. Я. Лановой совок оказался, ему 70 лет, а он верит в партию с комсомолом. Страшный стал, как Кощей, а был красавчик, как ты. Дроздов. Я-то хоть не стал Кощеем. Я. Нет, Кощеями не становятся, Кощеями рождаются. Дроздов. И умирают. Я. А как Лидочка Кутергина? Дроздов. Она уже 35 лет, как Дроздова. Каждый раз плачет, когда слышит тебя по радио или видит по телевизору. Я, честное слово, у нас с ней ничего не было. Даже не поцеловались ни разу. Дроздов, знаю. Только на пустыре за руку подержались. Вот я и заревновал тогда и выступил на этом долбанном собрании комсомольском. Я, да ладно. Меня бы все равно на заметку взяли, раз собрание устроили. А кто там чего сказал, это как в 37-м значения не имело. Нет доноса, напишут сами, есть до времени под сукно положат, а когда надо, ход дадут. Кто там корчит из себя Кошевых и Космодемьянских? Да и перед кем? Перед этими вертухаями? Дроздов. Когда ты списывал у меня задачки, то пыхтел на весь класс так, что даже математик к окну стыдливо отворачивался. Я. Смешной был мужичок. Не помнишь, как его зовут? Из слесарей. На выпускном вечере гулял с нами вместе по дамбе и плакал горькими слезами. Математик. Оля. Оля, девчина моя голубоглазая, как же я тебя любил! Как же я мог за другую выйти? Ты, Костя, меня прости, что я тебе 3 влюбил. Я хотел тебе исправить задачку, подошел к партии, а ты так гордо говоришь. Я. У меня все решено, все в порядке, математик. И тетрадку на стол. А там от РАНО, представитель. Я только и успел переправить плюс на минус. Ты, как всегда, ошибся, плюс с минусом перепутал. Ой, Оля, ой, девчина ты моя голубоглазая, Оля. Софья Борисовна, я желаю тебе только счастья. Прости, если что было не так. Я хотел только добра. Я знаю, знаю. И уроки ваши были прекрасны. Всегда все по-своему. Вы не думайте, что мы не ценили, просто хотелось как-то себя проявить. Софья Борисовна, вот и авторучку теперь разрешили. Словно специально к твоим экзаменам. Я, придет время, все разрешат. Софья Борисовна, ты думаешь? Я знаю. Софья Борисовна, дай-то Бог. А сегодня я думаю, Боже, как же я ошибался. Алексей Васильевич, эх, мне б сейчас ваши годы. Может, поменяемся, а? Аля Демкова, классная красавица, поет. Высоко летят под облаками, и курлычат журавли над нами. Вдаль скользя по ветру легкой тенью, тают птицы в синеве осенней. В путь не ближний провожать их выйдем, на простор земли далекой видим. Ленты рек, озер разливы, до свидания, птицы, путь счастливый. Дроздов. А Демкова-то осталась в школе секретаршей. Ее застукал Алексей Васильевич в химкабинете с физруком. Сразу уволил. Потом она вышла за какого-то слесаря. А какая была красавица! Я. Они с твоей Литкой соперничали, кто краше. Дроздов. Демкова, конечно, была красивее. Как она пела на выпускном? Демкова. В звездном свете от земли не близко появились вдруг на лунном диске и мерцали шевеля крылами журавли над спящими полями. Алексей Васильевич, как сказал Энгельс, труд создал человека из обезьяны. Каргин, труд создал человека и превратил его в лошадь. Я, а где сейчас наша 68-я школа? Дроздов, снесли. Лена Данцер, школу снесли, а штакетник, который ты на субботник укладывал, остался, и там следы твоей крови навсегда въелись. Я, какая там кровь? Просто хулиган Васька Дубов мне нос за тебя расквасил. Данцер. Он до сих пор, говорит, разбил мне Костя жизнь, отбил Леночку Данцер, а сам уехал. Данцер, ох, и любил я тебя, ох, и любила, да и до сих пор я тебя люблю. Я до сих пор помню твою записку, о куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличии. И представляешь, только недавно я узнал, что это Шекспир. Данцер, это Джульетта, говорит о Ромео. Мы тогда с подружкой переписали, и она тебе на перемене ее отдала, эту записку, когда ты стоял у окна и отрывался от коллектива. Я, а помнишь, как мы целовались под башней? И у меня от возбуждения кровь пошла носом прямо на твой белый фартук с комсомольским значком. Мы ведь только целовались, а все равно получается, что мой отъезд как измена. Данцер, мы встречались не чаще одного раза в год, а все равно... Я, где ты теперь, Лена Данцер? Может, давно вышла замуж за хулигана Дубова, Данцер? Ну, нет. Это было бы настоящей изменой. Данцер. А потом? Потом шестидневная война заставила нас о многом задуматься. Я. Евреев стали заставлять быть евреями, русских стали заставлять быть русскими. И это была государственная политика. Каково это было нам? Воспитанным на одном, что все мы просто люди. Данцев. Обыкновенный фашизм. Кстати, тогда и фильм «Рома» вышел с этим названием. Я. Сегодня уже никто не верит, что в конце 50-х годов мы жили, не замечая бушующего расизма. Во всяком случае, в нашей школе этого не было точно. Как нам повезло, что мы жили в те времена. Данцев. Мы сейчас там живем, и я, и ты, и Васька Дубов, и никто не заставил бы нас быть другими. И не заставили ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко. Я, мы ведь безгласое поколение. Все говорят только о довоенном, военном, послевоенном, а о нас ведь ни слова. Дроздов. Потом у них была Чехословакия, Афган, а о нас опять ни слова. Точно нас и не было вовсе. Я, может, нас и вправду не было. Здорово придумали кремлевские маразматики. Кого на БАМ, кого в Чехословакию, кого в Афган, чтобы ничем не делиться с молодыми и жить себе в свое удовольствие. Данцев, чего-чего, а это у них получилось. Я. А ты видела в нашей школе хоть одного антисемита? Данцер. Их у нас тогда не было, только в Кремле. А среди молодых первые фашисты образовались в райкомах комсомола. Света Бекер. Первым моим фашистом оказался мой жених Слава Запорощенко. Говорит, что это ваши там в Израиле устроили? Это он про шестидневную войну. И пошло, и поехало. Лена Кацуба. А графоман всегда знает, что он графоман. И подлец всегда знает, что он подлец. Я ничего подобного. У всех советских поэтов есть удачные строки. Просто они не отличают хорошее от плохого. Они думают, что одна хорошая строчка спасает 100 плохих. На самом деле наоборот. Одна плохая строка убивает 1000 хороших. Даже у Евтушенко есть хорошие строки. Розанова. Какие же? Евтушенко. Спрашивают. Есть свобода? Отвечают тихо. Есть. То ли есть у них свобода, то ли хочется им есть. Меня все ругают. А чего я кому плохого сделал? Я. Вас ругают не за то, что вы сделали, а за то, что вы не сделали. Евтушенко так и не понял, что, уехав из России после 91-го года, он перестал быть не только героем, но и автором своих лучших стихов. Автор уехал, и стихи опустили, потому что автор был лирическим героем своих стихов. А может быть, они и были пустые, и нам просто казалось, что в них живет благородный, смелый, талантливый человек. «Молодой трибун» звучит так же мерзко, как престарелый плейбой. Зав. Отделом культуры в газете. Вы будете брать интервью у знаменитостей. Начнем с Фазиля Искандера. Я Фазиля Искандера. Зав. Отделом Фазиля Искандера. Ректор. Разговор у памятника Герцену, Улит-института на Тверском. А вы чем чистите обувь? Я гуталином. Ректор. А я вазелином. Радио. Ты стоишь у окна, небосвод высок и светел. Ты стоишь и грустишь, и не знаешь отчего, потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Хрущев. Мы боремся не против людей. Мы боремся против вредных идей за людей. Брежнев. У нас есть диссиденты трех видов. Одни не разделяют наших идей, с ними мы ведем разъяснительную работу. Другие ведут враждебную агитацию, их мы всячески предупреждаем о последствиях. Третьи борются с нами и нарушают закон, их мы наказываем. Анекдот. У нас три вида диссидентов. Диссиденты-досиденты, диссиденты-сиденты и диссиденты-отсиденты. Поэт Геннадий Паушкин, не путайте с Пушкиным. Старик, я долго думал над твоими стихами, и вот что я понял. У тебя слишком много метафор. Что не строка метафора, а надо как у других. Стих строк на 16, и в конце одна метафора. Жуховицкий. Если Кедров хочет, чтобы мы его понимали, ему надо разжижать свои стихи, иначе мозг не справляется. Голос из зала. Это проблема мозга Жуховицкого. Поэт Борис Викторов. У тебя так много образов, это словно, это как у женщины много, ну, сам понимаешь, чего. С одной стороны, хорошо, что их много, а с другой стороны, зачем же столько? Маршак. Желаем вам расти, цвести, беречь свое здоровье. Оно на жизненном пути главнейшее условие. Вознесенский. А Витька с Галечкой, как винтик с гаечкой, полюбили намертво, да не сошлись диаметром. Радио. Это не рыбки сверкают в пруду, это ребята играют в саду, в самом веселом, в самом красивом, в самом счастливом детском саду. Я. Мы умираем рано, чтобы не успеть понять. Лера Нарбекова. Вот мы все поймем и умрем. Я. Но почему же умрем? Лера. Поймем и непременно умрем. Я. Мы либо фортпост Китая, либо европейская окраина. Богослов Шмеман. Богословие без Освенцима безнравственно. Поэт Михаил Бузник. Сталинская архитектура – это не высотки, не ВДНХ, а колючая проволока и будки ГУЛАГа. Высотки – это декорация, чтобы прикрыть ГУЛАГ. Никита Струве, узнав о внесении меня в список номинантов на Нобелевскую. Жизнь псу под хвост. Я 15 лет пытался ввести Ахматову в шорт-лист на Нобелевскую премию. У меня ничего не вышло. А теперь пришли совсем другие люди. Я. Семен Иосифович, почему вы не напишете для ЖЗЛ книгу о Гоголе? Вы же всю жизнь занимаетесь Гоголем. Машинский. Да не могу я так писать, как у них. А как? Ну как? По небу бежали хмурые тучи. Гоголь вышел на крыльцо. Нет, я так не могу. Кино. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Вовка, человек проходит, как хозяин необъятной родины еврей. Я. Что такое еврей? Потом узнаешь. Художница Света Снегас. До чего ж дошла наука, в небесах летает сука, прославляет до небес мать ее КПСС. Юрий Щекочихин. Первое стихотворение, напечатанное в молодежном сборнике, получившее первую премию на поэтическом конкурсе. Видим землю, видим рядом, но ступить на ее не можем. В басне старые леса с виноградом, видно, чем-то на нас похоже. Знал ли Юрий Щекочихин, что станет знаменитым журналистом, разоблачителем воров и жуликов, и что за это с ним расправиться так люто, как расправились ныне. Поэтесса Нурия Мулаева. Я с миллионком до утра целовалась в метро, целовалась бы еще, да болит влагалище. Виллипатов. Во мне почти нет русской крови. Я бурят, эстонец, еврей. Мама еще до революции уехала в Палестину, а потом... Надо же такое, вернулась в СССР. Ее сослали аж в Бурятию, а там она вышла замуж за сына ссыльного эстонца и бурятки. В рыбацком колхозе рыбу ловили сеткой, которая называлась «Морда». Однажды в районной газете появилась публикация «Каждому рыбаку по морде». Я. Говорят, в Эстонии, где богатые месторождения сланца, выходила газета, называлась она «Засланец». Виллипатов. Есть эстонская фамилия. Не матукайтесь. Я. И грузинская. Госбезопадзе. А в Литинституте у меня был студент по фамилии, вот не поверите, но это подлинная фамилия. Хуиеубаев. Нурия. Полюбила парня я, а у него ету я, на уям, не уя, коль уями да уям. Светлов. Прихожу в сберкассу и говорю с ударением. «Застрахуйте меня!» А мне безобразие, хулиганство. Я, ну тогда не надо, тогда застрахерьте. Нурия, на столе стоит стакан, в нем цветочек аленький, ни за что не променяй, большой на маленький. Володя Игнатюк, поэт. За пирамидою Хеопса священный бык с коровой пасся, открывался дивный вид на них с вершины пирамид. Вовка. Пошла я раскупаться. Со мной идет бандит. Я стала раздеваться, а он и говорит, какие у вас ляжки, какие буфера. Нельзя ли вас попробовать за рубль, за полтора? такой хороший мальчик, ну как ему не дать? Легла я на песочек, а он меня совать.
1: А знаешь, откуда берутся дети?
0: Я как не знаю.
1: Из живота,
0: Вовка.
1: А вот и не из живота, а из...
0: Я откуда?
1: Вовка, не скажу.
0: Надежда Владимировна.
1: Еще не совсем, значит, совесть потерял.
0: Липатов.
1: Я звоню тебе из-под капельницы. Тут скука смертная. Попросил я Таню принести мне журнал «Знамя», а там роман Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев». Посмотрел я и говорю, этого я не смогу прочесть даже под капельницей.
0: Холин.
1: Вокруг смерти много намудрили. Тот же Лев Толстой со своим Иваном Ильичем. В палатке со мной старик. Плевать ему, умрет он сегодня или через 10 лет.
0: Теперь-то я понимаю, что Игорь Холин говорил не про старика.
1: Это он про себя говорил.
0: Цабгир.
1: Я тебе звоню, можно сказать, с того света. Сразу после реанимации. Сам ты никогда не позвонишь, это я уж давно понял.
0: Так вот, там все, как ты говорил.
1: Откуда ты все это знаешь?
0: Вот там все, как ты написал в своем поэтическом космосе.
1: В общем, у меня все в порядке. Могу принимать.
0: Умеренно, правда.
1: Приходи, но без спиртного. Будем чокаться соком.
0: Нет, лучше ты приди со спиртным.
1: Я буду чокаться соком, а ты со спиртным. Все равно так приятнее.
0: Светлов.
1: Умчались в неизвестные края. Два ангела на двух велосипедах. Любовь моя и молодость моя.
0: Игорь Владимирович Ушаков, главный редактор издательства «Мысль».
1: Отряд не заметил потери бойца, и Яблочко песню допел до конца.
0: Ничего себе отряд!
1: Отряд не заметил потери бойца. Хорошие красноармейцы.
0: Светлов.
1: Каждый год цветет и отцветает миндаль. Мириады людей на планете успели истлеть.
0: Что о мертвых жалеть мне?
1: Мне мертвых нисколько не жаль.
0: Пожалейте меня.
1: Мне еще предстоит умереть.
0: Что ты, старик, про каких-то там мамонтов пишешь?
1: Все это есть у какого-нибудь шивого бодлера.
0: У тебя же настоящий талант.
1: Пиши про современность, будь комсомольцем. Гори, как эта спичка.
0: Сейчас я позвоню в Литгазету, и они тебя напечатают.
1: Алло, алло. Это светло.
0: У меня тут гениальный молодой поэт.
1: Что?
0: Написать о проездке Хрущева в США?
1: Хорошо, напишу.
0: Вот видишь, я напишу, и Хрущев будет говорить с Эйзенхауэром то, что я в статье напишу.
1: Ректор.
0: Мне поручили отстранить Таирова от камерного театра. Я тогда в ЦК все театры курировал. Он вел себя достойно и даже шутил. А потом вдруг раз и умер.
1: А меня поставили директором Вахтанговского.
0: Так я там за все время ни одного актера не уволил, пока все по 3 раза заново не переженились. Вот что такое театр.
1: Светлов.
0: Пока Достоевский сидит в казино, Раскольников глушит старух.
1: Старик, может тебе деньгами помочь?
0: Я дам.
1: Какой я лентяй! В театральном переулке, теперь он камергерский,
0: в театральном переулке будет висеть мемориальная доска.
1: Здесь жил, но не работал Михаил Светлов.
0: Я, доска действительно висит.
1: Здесь жил Михаил Светлов.
0: А, по-моему, он и теперь здесь живет.
1: И вообще никто никуда не уходит.
0: Все остается людям.
1: Нет, все остаются людьми.
0: Нет, не все, а только те, кто были ими при жизни.
1: А смерть — это какая-то инсценировка дьявола.
0: Он ведь тоже многое может.
1: Нет, только то, что мы сами ему позволяем.
0: Не ссылайтесь на Сталина.
1: Не ссылайтесь на Андропова.
0: Они и есть мы.
1: Наша слабость, их сила.
0: Без веры нет человека.
1: Нет никаких атеистов.
0: Просто одни верят в Бога, а другие — в черта.
1: А большинство колеблются.
0: Светлов.
1: Становлюсь я знаменитым что-то. Все меня встречают, провожают, и меня уже большим почетом, как селедку луком, окружают.
0: В середине или в конце 70-х Михаил Акадьевич умер в 64-м году. У дома, где жила Мария Федоровна и Лиля Брик, напротив гостиницы «Украина», я увидел длинную очередь в книжный магазин. Люди стояли записываться. Был такой термин — записываться на Светлова. Я-то думал, что его давно все забыли. Почему его тогда помнили и до сих пор помнят? Это для меня большая тайна. Ведь хороших стихов нет, одни строки. Светлов. «Такой любви мы не видали права, чтоб не соврать лет эдак 50». Я никогда не думал, что это не метафора, а простая констатация факта. Валерий Золотухин. А знаете, чего больше всего на свете боялся Смоктуновский? Бани. Он был еврей и очень боялся, что все увидят, что он обрезанный. Я. Вот я уже 70-х живу. Да так и не понял, как обрезанный отличается от необрезанного. Не знаю и, представьте себе, знать не хочу. Зато знаю великие строки Уткина из поэмы о рыжем мотыле. Иосиф Уткин. Шум и топот на улице, по базару прошел отряд. Торговка Мэтт волнуется, волнуется и весь ряд. Вы слыхали, вы Хаймбес, сделать внуку обрезание отказался наотрез. Первый случай в Кишиневе, что задумал сукин сын, говорит, довольно крови, уважаемый раввин. Я, это был какой-то Шагал в поэзии, Иосиф Уткин. Одни кто-то вез и вез, а в небе все так же без толка болтались пуговки звезд и лунная чья-то ермолка. Я в Литинституте шла переаттестация. Студенты называли ее переаррестацией. Их вызывали по одному в партком, партийных и беспартийных, и спрашивали, почему у вас нет патриотических стихов о родине? Студентка. А, это с неба звездочка упала прямо к милому в штаны, пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны. Другая студентка. Минометчик, дай мне мину, я туда ее задвину. Если враг в село ворвется, пусть на мине подорвется. Я. Профессорско-преподавательский состав тоже не оставляли без духовного окормления. Однажды в институт прислали лектора из ЦК. В стране был хронический дефицит мяса. В мясном отделе в лучшем случае лежали какие-то тошнотворные жилы или желтые обветренные кости. А потом и они исчезли. Осталась только надпись «Мясо». Лектор, товарищи, не будем бояться острых вопросов. Чем объясняется мясной дефицит? Дело в том, что карусельный метод себя не оправдал. Я, а что это такое? Лектор, коровы стоят головами к центру. Вокруг карусельной кормушки, а потом их по очереди оплодотворяют из пробирки. Я, ну и как? Лектор, к сожалению, такие коровы потом не подпускают к себе быков. Да и бык не идет к таким коровам. У него, попросту говоря, ну, товарищи, ну, сами понимаете, не стоит. Словом, ни молока, ни приплода. Я, коровы не дают, у быков не стоит, может, мы поможем. Это я сказал, конечно, не лектору, а соседу. Примерно в то же время на телеэкране признали запрещенный гипноз. Появился лысый, пучеглазый человек в белом халате и стал проводить телесеансы против алкоголизма. Лысый. «Вы приняли алкоголь! Вам тошно! Вам хочется вырвать! Вы рвете!» Я полстраны блевала прямо у телевизора. Но и до, и после телесеансов все равно пили. Потом этот человек что-то рассказывал про секс. Я читал его брошюрку. Дебильный слесарь П. предложил своей дочке заняться оральным сексом. Впрочем, это было уже другой. Это был Свядыч. Вся страна зачитывалась его книгой «Сексопатология». Свядыч. Полковник Б. любил переодеваться в женское белье, искал контактов с мужчинами, быстро продвигался по службе. Я. Интеллигенция резвилась, разыгрывая сценки из брошюры, а профессор Че отснял любительский фильм про школьницу и дебильного слесаря. Его упекли психушку. Пушкинист. Однажды директор МЛИ, Институт мировой литературы так почему-то сокращенно называли, хотя тогда должен быть ИМЛ, но называли МЛИ, вызвал к себе профессора Б., заведующего сектором зарубежной литературы. «Директор, вы устроили вечеринку в отделе, мазали голых девочек кондитерским кремом, а потом слизывали за сектором. Клевета! Девочки были, крем с тортом мазали, но слизывать никогда!» Пушкинист. «Работал я в Худлите, так называлось издательство, художественная литература. Тут вдруг решили издать полное собрание сочинений Мопассана к приезду Деголя. Полное, значит, полное. Поручили молодому редактору, тот к начальнику отдела. Редактор, все тексты готовы, можно печатать. Зав. Отделом. А я все-таки посмотрю». Пушкинист. На другой день приходит в редакцию. Зав. Отделом. «Можете печатать все, кроме рассказа в лодке». Пушкинист. «А там герой переспал сначала с матерью, потом с ее дочерью. Младший редактор на дыбы». Редактор. «Да это же Мопассан, это же классика». Зав. Отделом. «Нет, это порнография». Пушкинист. «Слово за слово. Порнография, не порнография. Порнография, не порнография. Классика, нет, порнография. Классика, классика, порнография». Выходит директор. «О чем спор?» «Вот рассказ в лодке. Печатать нельзя. Порнография». «Мопассан — это классика, значит, не порнография». «Хорошо. Дайте мне рассказ. Я его прочитаю дома и к утру дам вам ответ». Утром приходит и рукопись на стол. «Не порнография. Можно печатать». «А как вы определили?» «Вы молодые люди. У вас, извините за откровенность, на все стоит. А у меня только на порнографию. Читал всю ночь. Не колыхнулось. Можно печатать». Пушкинист. «Так его потом иначе не называли, как наш порноопределитель». «Порноопределитель идет, порноопределитель решил, порноопределитель сказал, порноопределителя сняли, теперь все посыплется». И посыпалось. Надпись в столовой в Коктебеле. «Помоги, товарищ, нам, убери посуду сам». Плакат в Ялте. «Здоровье всех, дело каждого». Цветаева. «Мне нравится, что вы больны не мной». Сергей Новиков, ялтинский поэт. «Что это за болезнь такая немна?» Я. Заседание парткома, где якобы решалась моя судьба, на самом деле она решалась на Лубянке. Я благополучно проспал. Не от повышенной смелости, а просто проспал и все. Ректор. «Может, не будем рассматривать вопрос о Константине Александровиче в его отсутствии?» Лев Ашанин. «Нет, почему же? Согласно уставу, дела членов партии должны рассматриваться в их присутствии. А Константин Александрович беспартийный. Стало быть, мы имеем право рассматривать без него». Радио. «Передаем гимн «Марш демократической молодежи» на слова Льва Ашанина. «Люди молодые всех народов разных наречий, сердцем и душою мы стремимся друг другу навстречу. Цель наша — правду отстоять, мир для людей, чтоб увидала каждая мать счастье своих детей». Вовка, чтоб увидала каждая... Жуков, обозреватель телевидения. «Мы получили письмо из Ростова-на-Дону от пенсионера Семена Петровича Иванова. Вот что он пишет. Я часто спрашиваю себя, какая страна самая могучая в мире? Какой строй самый справедливый?

Корка черстого хлеба была слаще всякой булки. Да ведь не давали ее, эту корку, ни за какие деньги и никому. Правда, и денег не было. Но мы перевыполняли норму, трудились ради страны. Александр Лазарьевич, коммунистами первое время презрительно называли карьеристов, чиновников. Есть, мол, коммунисты, а есть, мол, настоящие большевики. Ольга Сергеевна, я настоящая большевичка. Я, а я нет, Ольга Сергеевна, и очень плохо, что нет, я. Ну и где теперь все эти большевики, Ольга Сергеевна? Их расстреляли, как моего Ивана. Плачет. Я, сначала они расстреливали, потом их расстреляли, Ольга Сергеевна. И правильно делали, что расстреливали этих шкуроисов. Мы их в лагере презирали. А что такое шкуроисы, Ольга Сергеевна? Те, кто живут для собственной шкуры. Я, а для чьей шкуры надо жить, Ольга Сергеевна? Жить надо для людей, Александр Лазаревич, грызя ногти. Смотря для каких людей, Ольга Сергеевна, для честных тружеников. Александр Лазаревич, а где ты видела этих честных тружеников, Ольга Сергеевна? Их всех расстреляли, и Ивана, а вы живы. Это нечестно, он был благороднее всех вас, вы все мизинца его не стоили. Плачет директор клуба. Смотрите пьесу Виктора Гюго «Мария Тюдор». Ольга Сергеевна в роли Марии Тюдор. Позовите палача. Входит палач в балахоне с топором. Ты видишь эту голову, сжимает голову Александра Лазаревича. Эту милую, прекрасную голову. Еще вчера она была лучшим украшением моего королевства. Так возьми же ее в подарок, глашатай. Тот, кто следует за мной, покрытый черным покрывалом, это знатный и могущественный вельможа Фабиано Фабиани, граф Клембрасил, барон Дартмунд де Ваншири, который будет обезглавлен на лондонском рынке за цареубийство и государственную измену. По прошествии казни будут даны 3 пушечных выстрела. Первый, когда преступник взойдет на эшафот. Второй, когда он опустит свою преступную голову на черное сукно палача. И третий, когда скатится его преступная голова. Да помилует Бог его душу, молитесь за него. Раздаются 3 залпа. Ольга Сергеевна. Александр Лазаревич был благородным человеком. Ему предложили работать в театре Вахтангова, но без меня. Я тогда еще только вышла из концлагеря и не имела права на жительство в Москве. Александр Лазаревич ради меня остался в провинции. У тебя такие же руки, как у него, в точности такие же руки. Художник Александр Петров. Нет более лютого фашиста, чем советский человек. Радио. Наши нивы взглядом не обшаришь. Я представляю себе Ниву с картины Шишкина, и по ней катятся и катятся, как по бильярдному полю, какие-то большие шары обшаривают. Надежда Владимировна. Обшарить значит обыскать. Я. А что такое обыскать? Вовка. Из-за леса вылетала конная милиция. Поднимайте, девки, юбки, будь репетиция. Стой, снимаю штаны, проверка документов. Радио. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Вовка, ну, сурово брови мы наборщим. Лера Нарбикова. Вот говорят, пишите и рисуйте, как в жизни. А как в жизни? Как у Шишкина, что ли? Утро в сосновом лесу? Тогда так и говорите, рисуйте, как у Шишкина. Евгений Винокуров. Как вы посоветуете мне, креститься мне или нет? Я, если...

0: задаете себе такой вопрос, то, пожалуй, нет. Евгений Винокуров. Алло! У меня был еще один удар. Я оправился и крестился. Александр Владимирович. Что ты раскачиваешься? Что ты все время раскачиваешься? Рабинович. Однажды поспорили священник и раввин. Чей бог сильнее? Священник сказал. Однажды в пост подали мне в гостях мясо. Я помолился, и что вы думаете, у всех в тарелках мясо, а у меня рыба. Это что, говорит раввин, иду я однажды в субботу по улице и вижу, лежит кошелек туго набитый деньгами. А поднимать ничего в субботу нельзя. Я помолился, и что вы думаете, кругом суббота, а у меня четверг. Я неправду говорят, что искусство отражает жизнь. Это только у графоманов. Влюбится и стишок напишет. А настоящий поэт сначала стих сложит, а потом влюбится, как по сценарию. Не искусство жизнь отражает, а жизнь возгорается от поэзии. Бабка в деревне. Лесопед, лесопед, странная машина. Ноги едут, жопа нет. Интересный лесопед. В детстве я часами простаивал в храме возле фрески с голенькой пухлой Евой. Рядом стоял голый худой Адам, но Ева, абсолютно голая, с голой грудью и слегка затемненным лобком, волновала предельно. Это было единственное изображение ногой женщины, доступное моему взору. Но и этого хватало сполна на все детство. Уже взрослым я сошел с парохода и заглянул в Угличе в храм к своей Еве. Взглянул и почувствовал себя изменником. Знакомая фреска уже нисколько не возбуждала. Чудо случилось после. На пароходе я познакомился с девушкой, но когда мы стали целоваться вблизи машинного отделения, в памяти всплыла покинутая мною Ева. Никогда до этого мои поцелуи не достигали такой силы страсти. Полузнакомой девушке досталась вся нерастраченная в детстве нежность к Еве на фреске в Угличском храме. Рабинович. В Пасху идет по улице священник, а навстречу ему мула. Священник. Христос воскресе! Мула подумал, подумал и ответил. Ай, молодец! Я в 8 классе мою жизнь навсегда испортил спившийся математик Владимир Потапов. Потапов. Что ты изучаешь в школе геометрию? Это все устарело, это Евклид. Вот в геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются. Лобачевский. Да ничего подобного. В моей воображаемой геометрии через точку вне прямой можно провести бесконечное количество других прямых, ей параллельных. Я. Какая разница? Главное, что в школе обманывают. Потапов. И физика школьная с Ньютоном давно устарела. Есть Эйнштейн, есть теория относительности. Маяковский. А в поэзии чему вас учат? Пушкин, Пушкин, Пушкин. А где же мы, футуристы? Про футуристов в школе говорили так же мало, как про Лобачевского и Эйнштейна. Правильнее сказать, ничего не говорили, как про сифилис и гонорею. Вроде и есть, и в то же время нет. А главное, что все это – Эйнштейн, генетика, Лобачевский, футуризм, гонорея, сифилис, ГУЛАГ – что-то очень сомнительное и буржуазное. С тех пор меня меньше всего интересует то, что проходит в школе. Уж лучше сифилис. СПИДа тогда еще не было. Да, еще ведь Бога не было. Он тоже был буржуазный и нехороший. Теперь с утра до ночи говорят и про Бога, и про СПИД, и про сифилис, и что все это есть. А вот до Эйнштейна с Лобачевским и до футуризма так и не доползли. Застряли в дамских альбомах какого-то серебряного века, которого и не было никогда. Поэт Топчий. Постой. Сейчас я познакомлю тебя с этим портняшкой. Знакомься, это великий мастер. Он сшил мне такие брюки. Преподаватель. Материя первична, дух вторичен, экономика базис, культура надстройка, интеллигенция не класс, а прослойка. Я. Получается, что лошадь базис, а кучер надстройка. Преподаватель. Маркса и Ленина надо читать каждый день по одной странице. И так всю жизнь. Я лучше умереть сразу. Терпотин. Напрасно вы так про Маркса. У него все правильно сказано. Впереди идет упитанный предприниматель в дубленке, а за ним бредет понурый пролетарий, который знает, что если с него содрали шкуру, то ее будут еще и дубить. Ну что ж тут неправильного? Я. А вы когда-нибудь видели этого понурого пролетария? Кирпотин. Врать не буду. Понурый всегда почему-то оказывается интеллигенция, вроде нас с вами. Горький. Пускай ты умер, но капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке ночи. Я. Пускай ты умер, но ты не умер. Рабинович. Сидит часовщик с лупой и напевает. Трям-трям, трям-тирям, трям-трям, трям-трям-ям. Ему говорят, как вы можете петь? Вы разве не знаете, Абрамович умер? Умер, чем умер, лишь бы был здоров. Трям-трям, трям-тирям. Машинский. Как вы считаете, Константин Александрович, оставить фето в экзаменационных билетах или на всякий случай выбросить? Я, по-моему, оставить. Машинский. Давайте так. В этом году выкинем, а в следующем поставим. Контрразведчик. У нас еще соцобязательства к 25-му съезду. Машинский. Да, что мы обязуемся к 25-му съезду, Константин Александрович? Я. Обязуюсь сводить студентов на экскурсию в Третьяковскую галерею. Машинский. Тут у нас обязательство на новую пятилетку. Контрразведчик. Чем действительно хороша система социалистического планирования, что и впрямь заставляет поверить в собственное бессмертие. Философ Зарбабов. Почему так трудно понять вечность и бесконечность? Да потому что их просто нет. Критик Александр Михайлов. В войну я больше всего боялся кого-то убить. И однажды это несчастье случилось. Я был комендантом Кракова. Шел по улице. Навстречу человек в какой-то форме с каким-то пистолетом. Я выстрелил и наповал. А пистолета у него, как оказалось, не было. Вернее, был, но он был не заряжен. И кто он был, неизвестно. Всю жизнь замаливаю свой грех. Как вы думаете, замолю? Николай Полубинский. Мы живем, чтобы есть, а надо есть, чтобы жить. Подлей, сестра, мне еще сметанки в борщ. Все-таки в церковной службе кое-что надо изменить. Хор поет «Радуйся, веселися», а все слышат «Радуйся, Василиса». Или в символике «Нас ради человек». Так и слышится это «нас ра». Ну, скажи, ради нас человек, и то уже лучше, по крайней мере, понятнее. Или вот это «Господи, владыка живота моего», и все смотрят на архиерейский живот. Тоже знает, что на церковнославянском живот – это жизнь. Я, и все равно гениально. «Господи, владыка живота моего». А Пушкин перевел «ни рыба, ни мясо». «Владыка дней моих». «Каких дней?» «Живота! Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дашь душе моей, но дай мне зреть мое, Боже, прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения и любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Молитва Ефрема Сирина, переведенная Пушкиным. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, не дашь мне, дух же целомудрия и смиренно-мудрия, даруй мне рабу твоему, ей, Господи, царю, даруй мне зреть мои прегрешения и не осуждать и брата моего с подобием. Николай Алексеевич Некрасов. Вчерашний день в часу шестом зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музе я сказал, гляди, сестра твоя родная. Елена Кацуба. Во-первых, подобное наказание к женщинам не применялось. Во-вторых, тому времени его вообще отменили. Это он написал, увидев свою рукопись, перечеркнутую крест-накрест красными чернилами цензора. Это как будто кровавый след. Я. Ну, ничего подобного. Это он в ночной клуб зашел под названием «Насенной». Там били женщину кнутом, путанку молодую. Это клуб садомаза. А потом он на такой путане женился. Некрасов и правда женился на проститутке. Такая мода была. Опять же, Сонечка Мармеладова, Христос и блудница. Да еще стих написал «Хозяйкой в дом войди». Вадим Кожинов. Приходит Христос к Магдалине. Провели они вместе ночь. Утром Христос одевается и спрашивает: «А знаешь ли ты, с кем ты спала?» «Я Иисус Христос». «А Магдалина? Имя у тебя дурацкое, но ведешься ты как Бог». А вот еще, знаете, это общее между Моисеем и Сталиным. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин вывел всех евреев из состава ЦК. Я, глядя на Кожаного, я впервые понял, что антисемитизм – это еще и шарлатанство. Хочешь уйти от сложности бытия – займись национальным вопросом, и все станет ясно. Шарлатану всегда все ясно. Кожанов был очень талантливый шарлатан, или, если хотите, талантливый графоман. Уж если графоман, то лучше бы бездарный. Лена Кацуба. На самом деле существует 5 полов. Мужчина, женщина, мужчина-женщина, женщина-мужчина и нечто среднее между ними. Я и еще 6-й пол, бесполый. Самый распространенный, особенно наверху. Для чего форма? Чтобы ничего не вырисовывалось, не торчало. Сколько я видел антисемитов, и все они похожи на евнухов. Евгений Винокуров. Сталин был чудовищем, но прежде всего политиком. Для чего все эти репрессии, лагеря? Для чего? Чтобы освоить Сибирь. Ах, как заблуждался Винокуров. Сегодня экономисты все подсчитали. Так вот, лагерный труд никогда не был самоокупаемым и дешевым. На свободе эти люди сделали бы в 1000 раз больше и в 100 раз дешевле. В одном Маркс прав. Рабский труд самый непроизводительный и самый дорогой. Так что рухнуло и это, можно сказать, последнее оправдание сталинизма. Мол, не зря погибли миллионы и костями своими выстлали каналы. Ни к чему все это. Новодворская. Что касается трудового энтузиазма, то он, конечно, был. Это энтузиазм в сумасшедшем доме. Я. Мое первое выступление по радио. Спит медведь, уснула галка, сон сморил лису. Я не сплю, мне очень жалко ежика в лесу. На бочок приляжет колка, колется спина. Я б не мог всю ночь под елкой просидеть без сна. Как себе он спать уложит, снял бы шкурку прочь. Бедный ежик. Бедный ежик, как тебе помочь? Вот и я снял перед вами свою колючую шкурку и могу теперь спокойно спать, даже под елкой. Лера Нарбикова. А Ванечка в Новом Свете ежика съел. Я проснулась, а в пещере так аппетитно пахнет супом. Ванечка говорит, что он ежа сварил, а шкурка колючая с него легко слезла, как перчатка с руки. Я бульон съела, а самого ежика есть не стала. А Ванечка съел и заболел гепатитом. Я с аппетитом, с гепатитом, Ванечка. Я читал в мемуарах Сен-Жюста. Однажды маркиз Д взревновал к маркизу В и вырвал у него глаз. Лера, что-то у тебя, Ванечка, примеры какие-то странные. Ванечка, а графиня З взревновала графине Р и откусила у нее ухо. Света Семенова, у тебя никогда не было любви в планетарии? А у меня однажды было. Это так здорово. Небо вращается, все звезды видно, и мы одни, вернее, вдвоем. Вот когда я почувствовала космос. Кстати, ты там со своим Федором собираешься нас всех воскрешать. Так вот, меня, пожалуйста, оставь в покое. Семенова, вот всегда ты так. Всегда найдется один мерзавец и всю мировую гармонию испортит. Я, ну да, ведь по Федорову воскреснуть должны обязательно все, все или никто. Семенова, неужели ты не согласишься воскреснуть даже ради общего дела? Я именно ради общего дела не соглашусь ни умереть, ни воскреснуть, разве что лично для кого-нибудь или на худой конец для себя. Федоровка, хоть на этом спасибо. Я – коллективный разум, общее дело, обман – все это. И разум бывает только индивидуальный и личный, и дело есть только свое. Общими могут быть не дело и разум, а безделье и глупость. Рабинович, в 70-х был такой анекдот. Брежнева спрашивают: «Леонид Ильич, как вы относитесь к групповому сексу?»
1: «Положительно». Во-первых, никакой ответственности, а во-вторых, всегда можно сочкануть.
0: Я, Хлебников, придумал слово «нехотяи», а я «хотяй». Почему все говорят «секс» и «насилие»? Насилие нужно тем, у кого разлад в сексе. Если есть секс, то зачем насилие? И если насилие, то уже не до секса. Философ Толя Самарин. К этому гнезду в розетке должен быть винт, потому что на всякую выпуклость есть своя впуклость. Журналист по кличке Клиент. Чем напряженнее напряжение, тем расслабленнее расслабление. Чем углее угол, тем круглее круг. Илья Сельвинский. Я говорю, пошел, бродил, а ты пошла, бродила. И вдруг, как будто веянием крыл, меня осенило. Идешь с наивностью чистоты, по-женски все спрягая, и показалось мне, что ты, как статуя нагая. Ты лепетала, рядом шла, смеялась и дышала, а я слышал только ла, а яла, алла, яла. Я влюбился в глаголы твои, а с ними в косы и в плечи. Как вы поймете без любви всю прелесть русской речи? Рабинович, я учился в семинаре Сельвинского. Он нам все о себе рассказывал. Однажды заночевал у жены Пастернака. А тот вдруг раз и среди ночи вернулся. Сельвинский выпрыгнул из окна и сломал себе обе ноги. Я настоящий поэт. Сабгир. Мне рассказывал Сельвинский, как они со Щипачевым подцепили в Коктебеле двух девок. Сельвинскому досталась симпатичная, а Щипачеву из тех, про кого говорят, что на лице черти горох молотили, рябая. Спустя некоторое время Сельвинский слышит в темноте: «А мне нравится твоя неброская степная красота». Щипачева подвергли сокрушительной критике в «Правде» за две строчки. «А мы с соседкою вдвоем в такую ночь одни в квартире». Так он со страху наворочил какую-то поэмищу о революции 1905 года. Андропов. Стихи. «Идут года, проходят веки, идут и исчезают человеки». Тихвинский. «Ему виднее». Советская поэтесса. «Я прочла в литературке сонеты Юрия Николаевича Андропова. Какие проникновенные строки! Идут и исчезают человеки. Это урок для всех нас, как надо писать и какая скромность, ведь он не называет себя поэтом». Лена Кацуба. «Вот Пушкина из читального зала принесла. На форзаце школьным почерком аккуратно так написано в столбик. Пушкин, Ватрушкин, Лягушкин, Квакушкин». Художница Настя Финская. «Ничего, что я звоню вам в 6 утра. Я срочно еду в Ирак. Операция «Живой щит» против бомбежки. Только вот боюсь, могут изнасиловать». «Я непременно изнасилуют». Сосед по квартире, бывший моряк. «У вас не найдется 3 рубля 60 копеек до завтра?» «Я нет, не найдется». Сосед, почесывая грудь под тельняшкой: «Вот какая философия». Писатель Шарор по прозвищу Красный Шарор. «Я всю войну просидел в Квантунской армии. Половина из нас погибла от цинги и тифа. А нас забыли. Просто бросили на произвол судьбы. Так когда пришел приказ о наступлении, мы радовались, кормить будут. Ну, а наступление — это 4-метровая плоская человеческая фигура в грязи, на дороге расплющенная и растянутая гусеницами танков. Представляете, плоский человек 4 метра, растянутый гусеницами танков. Вот что такое война». Писатель Миронов. «В финскую войну нам выдали белые рюкзаки и стеклянные фляги. Снега не было, белые рюкзаки отличные мишени. Фляги тотчас же побились. Однажды, возвращаясь на машине из штаба, гляжу вдоль всей колючей проволоки белые шары. Это, оказывается, презервативы завезли, а вокруг ни одной женщины на многие километры. Вот солдаты и развлекались». Заболоцкая. «Началось наступление, и как только перешли границу, сразу эпидемия сифилиса. Начальник нашего госпиталя был по специальности венеролог, так его от нас сразу забрали венерологический госпиталь организовывать. Евгений Винокуров. Война — это прежде всего грязь. Кровь, конечно, но прежде всего грязь. Самое главное на войне — это грязь. Студентка. Анна Каренина досталась. Она, видите ли, из-за него под поезд бросилась. Да я его самого под поезд сброшу. Не та теперь А пошла. Студент Хуйеубаев. Эту Каренину повесить мало. Она жена ответственного работника, государственного человека, а такое себе позволяет. Студент из Дагестана. Вы нас никогда не поймете, Константин Александрович. Вы, я имею в виду европейскую цивилизацию. Для нас собака – самое грязное ругательство. А в русской литературе у Тургенева – муму, у Чехова – каштанка, у Куприна – белый пудель. У вас нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя насиловать. А у нас, прямо вам скажу, если не своровал – лох, если не убил – не мужчина, если добился любви по взаимности, а не похитил, стало быть, опять не мужчина. Приезжайте ко мне в Махачкалу, вы не бойтесь, у меня охрана 20 человек, примем как падишаха. Рабинович, нет никакой истории философии, есть история множества философий, у каждого из нас своя философия. Писатель Володя Комиссаров. Многие до сих пор так ничего и не поняли. Вот недавно подходит ко мне один критик и говорит. Критик, я должен перед тобой извиниться. В 1948 году я был неправ, когда написал, что хор Пятницкого гениальнее Шекспира, потому что народнее. Комиссаров. И это все, что он понял. Во всем остальном как был, так и остался сталинистом. Толя Приставкин. Я со сталинистами никогда не спорю, просто выставляю их за дверь. Как услышу, что Сталин был хороший, или за дверь выставляю, или ухожу, если я в гостях. Я треть страны за дверь не выставишь, а уходить нам некуда, Маяковский. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу. Я придумал для Маяковского псевдоним Подленин. Ведь он себя под Лениным чистит, а Вознесенский на самом деле и Ленин. И Ленин, как рентген, просвечивает нас. В каждом гении сидит графоман. В Маяковском под Ленин, в Вознесенском и Ленин. Может, и во мне какой-нибудь пот сидит. Не приведи Господи. Евгений Винокуров. В 49-м я был секретарем комсомольской организации Литинститута. И присутствовал на парткоме, где Пожиняна исключали. Но я не голосовал, я поссать вышел. Комиссаров, нашел чем гордиться, он поссать вышел. Евтушенко, иногда и поссать большая смелость. В том же 49-м году идем мы со Смеляковым как раз из Литинститута, а там портрет Сталина к стене прислонен. Огромный такой портрет. Так он зашел с обратной стороны и нассал генералиссимусу прямо на мундир и на новые ордена. Был мороз, и моча примерзла, как сталактиты. Улика налицо. Неудивительно, что его после этого в концлагерь закатали. Поэт Николай Глазков. Я смотрю на вещи из-под столика. Век 20-й, век необычайный. Чем ты интереснее для историка, тем для современника печальней. Холин. Мы еще в 20-м веке, но паруса уже чувствуют ветер 21-го. Я. В 60-х в «Известиях» появилась статья «Тунеядцы карабкаются на Парнас». Это про Сабгира и Холина и Всеволода Некрасова. Холин. Ну, вот вы нас гоните, вы нас ругаете, а нас надо холить и сабгирить. По-моему, все советские поэты что-то вроде тех надувных презервативов, присланных на фронт. И от сифилиса не спасают, и удовольствия не дают. Вовка. Один американец засунул в жопу палец и думает, что он заводит граммофон. Я. Когда полиция нагрянула в знаменитую башню Всеволода Иванова, где происходили мистерии, они застукали только одно нарушение. Мать теоретика символизма была переодета в мужскую одежду. Всеволод Иванов. Символ. Только тогда есть символ, когда он темен и многолик. Однажды в редакцию ввалился мужик с мешком. «Где здесь у вас сгружать?» В этом мешке вся моя жизнь описана, 40 лет писал. А с другой раз пришла странная тетка в платочке с авоськой. Я вот тут учебник химии переложила в стихах. В каком смысле? Так, для детей, чтобы им легче было химию изучать. В 5 тетрадях. Вот тут у меня кислоты, тут основания. Это не к нам, это в другую газету. Я там была, меня к вам послали. Наша газета такого не печатает. А что вы вообще печатаете? Да вашу газету только в одном месте на гвоздике вешать. А ну, пошла вон отсюда. Было тогда еще такое поветрие. Проституток перевоспитывать с помощью газет. К Юле Колчановой, заведующей молодежным отделом, прислали одну такую. Устроили ее на работу в аэропорту дежурной, провожать пассажиров от здания до самолета. Вот она группу проводила и ушла, не дожидаясь, когда самолет взлетит. Один пассажир опоздал, да и побежал по полю к самолету, а у того пропеллеры вращались, ну и снесло ему голову. Лучше бы она проституткой оставалась. Все хорошо. И голова цела, и людям удовольствие. Контрразведчик. Сталин бежал из ссылки и уже замерзал в снегу. Так его какая-то старушонка пригрела. Раскольникова не нашлось на эту Алену Ивановну. Алла Нарижная. Христианство погубило Россию. Кротость, долготерпение. Ударит в правую щеку, подставь левую. Вот и доподставлялись. То Грозный, то Сталин. Нет уж, лучше библейское. Око за око. Математик Виктор Кротов. Тогда через несколько поколений количество одноглазых будет четным. Я, графиня Косель, заточенная своим возлюбленным курфюрстом Августом Саксонским в крепость, вырвала из Библии Новый Завет и сбросила его в ров. Слушательница лекций. Если вас ударит в правую щеку, значит, вас ударил левша. И если вы подставляете левую, он вас ударить не сможет. Лена Кацуба. Ну, прямо как Сталин. Пойдешь направо, придешь налево. Я. Но это же божественный закон, а не руководство по уличной драке. У Бога так, а у людей все иначе. Священник Богу Богова, кесарю Кесарева, рабочий кесарю Кесарева, слесарю Слесарева. Эдита Пьеха. Расскажи ко мне, дружок, что такое манжирок. Может, это городок, а может, это островок. Дружба — это манжирок, верность — это манжирок. Это место нашей встречи, манжирок. Я. Расскажи ко мне, ты яр, что такое Бабий Яр. Это место нашей встречи, Бабий Яр. Эджидио Годубальди. Священник и иезуит по кличке Падре. Я приехал в Москву, в страну 4-го интернационала. Маяковский сказал, нужна 4-я революция, революция духа. И Данте об этом говорил в «Божественной комедии». 4-й интернационал – это то, что он называл «Священная Римская империя». И декабристы к этому стремились. Они учились в колледже иезуитов. До свидания! Завтра мы с вами поедем в Лавру. Падре называл себя дантистом. Вот только не подумайте, что это зубной врач. Он был дантоведом. Он пришел ко мне в «Известия», прочитав статью о Маяковском, а потом о Флоренском. А потом жил у меня в комнате на улице Вахтангова 30 лет. Возраст сделал свое. Падре оказался в нашей больнице. Падре, указывая на вырванный с мясом звонок у кровати. «Где Кампанелла? Где Кампанелла?» Люда Везмитинова, поэтесса. «Вот из-за вашего Кампанеллы у нас и нет Кампанеллы». С помощью миссии иезуитов мы все же переправили Падре в Италию, где нет проблем с Кампанелло. До свидания, Падре. Помолись за нас на небе Данте и Маяковского, и Флоренского. Может, хоть там у вас совершится 4-я революция, революция духа. Да здравствует 4-й интернационал поэтов. Аминь. Газета «Известия», статья Ермилова. Аркадий Райкин высмеивает в своих миниатюрах некого абстрактного дурака. Между тем дурак – понятие социальное, требующее зрелого и классового подхода. Аркадий Райкин. В следующий раз обязательно буду объявлять, какого именно дурака я высмеиваю. Если дурака вообще, то одно, а если классового, то совсем другое. Критик Зелинский. В последнее время в стихах Ильи Сельвинского все чаще появляются чуждые материализму стихи о так называемом бессмертии. Илья Сельвинский. Так значит, я и ты, и все другие, лишь электронный принцип, дорогие. Воскреснем мы не у Господня трона, а под влиянием Бога электрона. Я всего лишь молекул, случайная доза, а эта возможность возможна и впредь. Зелинский. Как прикажете понимать эти высказывания нашего советского поэта? Разве это не призыв уверовать в бессмертие, переселение душ и прочую чепуху? Я понимаю, что Илья Сельвинский тяжело болен, и рассматриваю его стихи как обычную человеческую слабость перед лицом смерти. Я сочувствую поэту, но как убежденный материалист не могу не вступить в полемику. Илья Сельвинский призывает нас уверовать, но я, как Станиславский, решительно говорю: «Не верю». Илья Сельвинский. «Поверите, дорогой мой Корнелий, эдакий вы Зелинский. Поверите, когда вены на ногах воспалятся, и гангрена подступит огненная. Поверите и поймете, что прав был я, а не вы. И то, что вы называете слабостью, есть не что иное, как сила духа, данная нам природой, чтобы достойно встретить неизбежное. С уважением, Илья Сельвинский, тоже убежденный материалист». Аристотель. «Человек – общественное животное». Достоевский. «Человек – животное ко всему привыкающее». Я. «Человек – антиобщественное, антиприродное, антикосмическое животное, которое ни к чему никогда не сможет привыкнуть». Пушкин. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Кришнаит. «Привычка к Вишну нам дана». Церковный хор. «Слава Вышнюю Богу, Кришнаит, слава Вишну Богу». Ильф и Петров. «Кришну, Вишну!» — кричал Остап. «Где сермяжная правда?» КВН. «Хари Кришна, Хари Рама, Кама Сутра, Сутра Кама». Инженер Полетаев, кибернетик. «Я считаю, что все эти сказки и вся эта так называемая детская литература только уродует души людей, заставляет их верить вымыслам и обманам. Я запретил своей дочери читать Пушкина, Гоголя и Толстого. Вместо этого она изучает алгебру, химию, геометрию, физику и кибернетику, от которых человечеству несомненная польза. Я так и пишу об этом в своей книге «Сигнал», первая книга по кибернетике, которая вышла в Советском Союзе. Илья Оренбург. Эйнштейн, как известно, играл на скрипке и любил Моцарта, а космонавт Гагарин взял в космос веточку сирени. «И в космосе нужна ветка сирени!» — этот заголовок облетел всю страну. «И в космосе нужна ветка сирени!» — вот единственное, что смогли ответить Полетаеву. А поэт Слуцкий воспламенился и написал бессмертные строки. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом подходе». И вот прошло более полувека с того великого спора физиков и лириков, а ничего не изменилось, только теперь и лирики, и физики не в почете, и те, и другие в загоне, как скот. Академик Гинзбург. «Я атеист, но не безбожник. Кедров проповедует мистику, не имеющую ничего общего с наукой». Вот Талацис. «Ну, допустим. Ну, допустим, мой коллега Кедров ошибается. Его кабинет рядом с моим. Мы часто спорим, в том числе и о Боге. Но от его ошибок никому нет никакого вреда. Он говорит, что Бог есть. Может быть и так, а может и не так. А я говорю, что Бога нет. И опять недоказуемо. А вы сделали атомную бомбу, а потом еще и водородную склепали, и ведь не считаете это большой ошибкой? И вообще это спор вечный. В России никто не может победить до конца. Моя внучка плохо знает русский язык и говорит «русская козла», думая, что это русский козел женского рода. Я и Боря Бахтин. Диалог в стиле Гомера. Так изъяснялись мы в студенческие годы, начитавшись Илиады и Одиссеи. А не пойти ли в столовую нам манной каши отведать? Я бы отведал, да деньги, увы, на исходе. О, не страшитесь, я вас накормлю до отвала. Мне перевод из деревни пришел долгожданный. Иногда мы разговаривали к экзаменам много недель подряд, и потом с трудом переходили на обычную речь. Боря Бахтин. Глупо твердят нам марксисты, что мир познаваем. Что познаваемо, если у волка клыки, как кинжалы? Да и медведь, если ранит его, то в деревне только к охотнику в хлев забредет и загубит корову. Разума нет у животных. Кто это промолвил, сам обделен этим даром богов несравненным. Разума нет у того, кто промолвил, что нет ума у животных. Однажды мы увлеклись гипнозом. После третьей бутылки вина я погрузил Борю в гипноз и сказал, что он видит Христа и беседует с ним. Да, Христос подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал. Что же сказал тебе Христос? Он сказал. Мир прост, как это движение руки. Сокурсница попросила накормить ее под гипнозом земляникой. Эту землянику она ела, причмокивая, и с таким аппетитом, что у всех животы свело. Лет через 20 она мне призналась, что никогда не ела такой душистой, такой сочной, такой сладкой земляники. Это еще вопрос, что реальное, сон или так называемая реальность? Шекспир. Мы сотканы из той же материи, что и наши сны. Вера Маркова, переводчица с японского. Я звоню вам, чтобы сообщить радостную новость. Загробная жизнь – реальность. Вчера умер мой пасынок, но за сутки до того, как мы узнали об этом, он пришел ко мне во сне и сказал, «Я умер, но ты не огорчайся, в этом нет ничего страшного, мне хорошо. Я хотела только позвонить вам, но меня отвлекли, а потом позвонили, что он действительно умер, хотя этого никто не ожидал». Вера Маркова перевела японца. Ей за это дали орден «Льва и Солнца». Этот орден вручил ей на дому сам посол. После смерти Веры Марковой орден вернулся в посольство. Таков обычай. Вся страна в 60-е годы знакомилась с японскими танками «Хоку» по красной книжечке с переводами Веры Марковой. Боря Бахтин любил стилизовать «Хоку». Боря Бахтин. Грустный сижу у реки, крик кальмара. Я руку засунул в карман, ничего не нашлось там. Боря ночью в ментовке узнал, сапоги на подковах. Я осень, стипендии нет, а бывало. Боря встретил сокурсницу, сколь горячи ягодицы. Много лет спустя получил от Бори письмо. Живу в Свердловске, жена вельми пригожая, библиотека. Именно так, в его стиле. Нельзя понять, кто пригожая, жена или библиотека. А позднее я узнал, что вельми пригожая библиотека упрятала Борю в психушку. В истории болезни указан главный признак Бориного сумасшествия. Верит в Бога и читает Бердяева. Так и сказано. И никаких сомнений. Боря, бывало, наслушаешься в школе. Как плохо живется в странах капитализма. Придешь домой и всю ночь рыдаешь. Боже, какое счастье, что Ленин родился и всех нас спас. В деревне люди доверчивы, и все по-другому. Мой одноклассник увидел в лесу у реки, как голая восьмиклассница из реки выходит. Плавки колом, та бежать, догнал, повалил. В городе бы по судам затаскали, а она только и сказала, ну, наконец-то. Однажды Боря вернулся после каникул, сердитый и хмурый. Познакомился с директрисой детского сада, вельми пригожа и молода. Залегли в сено. Над нами звездное небо, я и Ломоносова. Открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет бездни дна. А она мне в ответ. Время, милый, идет, время катится. Кто не пьет, тот спохватится. Пушкинист. Умирает один профессор. И все на книжке, на книжные полки смотрит. Вокруг него ученики спрашивают, о чем вы думаете, глядя на эти книги? Да вот вспоминаю, как на практике в колхозе лежим мы с однокурсницей на стогу сена. Я только на нее, стог под ними проваливается. Я опять на нее, а она еще глубже проваливается. Так у нас ничего с ней не вышло. Вот я и думаю, взять бы все эти книги, да подложить под нее. У меня же на практике в колхозе было с однокурсницей совсем другое. Только вышли, взявшись за руки из сельского клуба, как погас свет. И наступила бархатная, непроглядная тьма. Мы думали теперь только об одном, как дойти хоть до какого-нибудь жилья. Шли наугад, словно с закрытыми глазами, в полной тьме на бугристой земле. Невозможно соразмерить шаги. Поэтому после каждого шага, если какой бугор, то желудок в горле, а внутренности отрываются, да еще и ступни из пазов выскакивают. Грязь и лужи уже не в счет, это само собой. Коровьи лепешки обдают дерьмом из подошв, а ноги разъезжаются и скользят. Когда мы вошли в помещение, где все еще горел огарок свечи, на нас невозможно было смотреть, от нас разило конским навозом и бог знает чем. Казалось, что это никогда и ничем не смоется, и жизнь закончена навсегда. Боря, а ведь Христос прав. Мир прост, как это движение руки. Я, только ничего не сложнее вот этого простого движения. Попробуйте научить робота, чтобы он нежно положил руку именно на плечо, а не на голову, и при этом не придавил, не поранил, а приласкал. Вся кибернетика, вся высшая математика задействована, а такого робота никто не создал. Боря, и никогда, слышите вы, никогда не создаст. Это как в поэзии. Хоть на уши становись, а лучше Хлебникова и Маяковского не напишешь. А если напишешь, то сам станешь Хлебниковым, Надежда Владимировна. Нет, не люблю я эту деревню. Войну они с нас три шкуры сдирали, за кринку молока увозили шкаф. Крестьянин — собственник и единоличник. Ничего нет страшнее собственника и единоличника. Мама заблуждалась. Какие же они собственники, если у них не было ни земли, ни пенсии, ни зарплаты, а какие-то мифические трудодни, паспорта и того не было? Нет, никакие не единоличники они, а типичнейшие крепостные колхозники. Люди, лишенные всего, стремятся, чтобы и все другие ничего не имели. Песня Высоцкого «У костра». Бог с ним, с тренером. Он тренер неплохой, и бог с ним. А теперь я занимаюсь борьбой и боксом. Студент по кличке Билл. С ним, с тренером. Он тренер неплохой. С ним. А теперь я занимаюсь борьбой и... Чем же он с ним занимается? Так мы заснули у костра, не найдя риф на... с ним. Утром лес согласился радостным криком Билла. Нашел! Нашел! Брусьем! Чем-чем? Бил. С ним, с тренером. Он тренер неплохой. И с ним. А теперь я занимаюсь борьбой и брусьем. Также на берегу реки сидели рядом с нами два лесоруба и мирно беседовали. Первый лесоруб. Сейчас бы в водке, голова бы прошла, а так не пройдет. Второй лесоруб. Водка хорошо. Но молоко полезнее, к тому же оно хорошо усваивается. Первый лесоруб. Молоко хорошо, а водка бы все сняла. Второй лесоруб. Водка хорошо, а молоко все сразу усваивается. Их разговор продолжался до бесконечности, поскольку посреди леса не было ни молока, ни водки, которые так хорошо усваивается. Наконец мы сжалились над страдальцами и налили им по стакану водки. Собственно говоря, для нас этот диалог и был разыгран. На это лесорубы надеялись. Выпили залпом, крякнули, и мы все хором, опережая друг друга, сказали: «Хорошо усваивается!» Смоктуновский. «Сейчас, дружочек, мы выпьем водочки, Но не уйдем, а дождемся, когда все возьмутся за руки и скором скажут: «Вина мы не пьем». Вот так. Все берутся за руки. Вот так. Репетируем. «Вина мы не пьем». Смоктуновский: «Вот и правильно. Пить надо только водку. А теперь выпьем еще водочки и снова за руки. Беремся за руки. Вина мы не пьем». Смоктуновский: «Все, пора расходиться». Юрий Корякин: «Вся беда в том, что выигрывают в конечном опять они. Потому что в любом случае мы-то с ними разговариваем, а они-то с нами нет». Гомер: «Я не сочинял Илиаду и Одиссею. Я просто собрал в единое целое все, что исполнял наизусть всю жизнь. А когда исполнял, естественно, редактировал». Золотухин, инженер-кораблестроитель, живет в Николаеве. Гомер родился у нас в Николаеве, на территории третьего цеха кораблестроительного завода. Одиссей плавал не по Средиземному морю, а по Черному. Наш город у Гомера подробно описан в Илиаде, а могила его вон там, на Змеином острове. Андрей Вознесенский: «А почему Гомер родился вот в этом цеху, а не в том?» Академик Фоменко: «А Христос родился не в Иерусалиме, а в Константинополе, в Стамбуле». Я: «Не знаю, где родился Христос, но распят он не в Стамбуле, а в Москве, вернее, в каждом русском селении. А воскрес он где угодно, только не у нас». Володя Игнатюк: «Ты уверенно скажешь себе, этот мир, он действительно прост, где на каждом фонарном столбе каждый вечер распятый Христос». Гоголь: «Нигде так не празднуют Пасху, нигде так радостно не поют «Христос воскресе из мертвых», как в России». Евтушенко: «Для чего Христа распяли? Чтобы лишний праздник был». Галина Якубовская, художница, поет: «Послушай, любимый, отец мой священник, а ты, милый мой, коммунист. Советскую власть он не любит до смерти, он первый у нас монархист. Очнулся в больнице, и врач предо мною, он в белом халате стоял. Спросил он меня, как я здесь очутился, потом на допрос отослал. А мне, коммунисту, расстрел присудите за то, что закон позабыл. И рядом с красоткою той положите, которую страстно любил». Белинский: «И что за странность такая? А хватит кого-то в Европе мания религиоза, так он совершит открытие, поднимет людей и совершит революцию, а у нас изловчится и кнут поцелует. Да еще самым рабским образом». Якубовская: «Она шаленочка недолго плакала, убила девочку, в сарай запрятала. Милиционер пришел Шарову спрашивать, а наша Леночка глаза закашивать. А ты скажи, скажи, Шарова Леночка, куда девала ты малютку девочку? А все в сарай зашли, там дверь открытая, лежит там девочка землей зарытая». Дима Шевионков, художник. В комнату вошел презерватив, надетый прямо на сперму. Другой художник читает свои стихи. «Едет ухо на велосипеде». Майстер Экхарт, проповедник средневековья. «Бог ближе к нам, чем вы думаете. Он ближе к нам, чем мы сами близки к себе». Гегель: «Итак, абсолютное бытие – это не бытие. Итак, абсолютное небытие – это бытие». Философ Чанышев: «Первое. Бытия нет. Второе. Небытие есть». Из стихов Чанышева: «Да будет твоим гонораром святая судьба Мандельштама». Рабинович: «Я знаю, что есть непознаваемое, но ученый должен верить, что познать можно все, иначе он не ученый». Халиф Омар, завоеватель Александрии, увидев неисчислимые тома Александрийской библиотеки: «Если все эти книги повторяют истины Корана, значит, они бесполезны. Если они противоречат Корану, значит, они вредны. Сжечь. Якубовская. Мама, я доктора люблю. Мама, я за доктора пойду. Доктор делает аборт и посылает на курорты. Вот за что я доктора люблю. Ломоносов. Ежели где чего убыло, то в другом месте столько же прибыло. Якубовская. Мама, я летчика люблю. Мама, я за летчика пойду. Летчик делает посадки без пересадки. Вот за что я летчика люблю. Радио. Нехотя ответил Вова. Мама летчик, что такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. Вовка. Нехотя ответил Вова. Мама, блядь, ну что ж такого? Вот у Колиного дяди две жены и обе бляди. Радио. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. Всегда и везде вечная слава в воде. Давайте же, Вовка, давайте же и мыться, барахтаться и кувыркаться. Всегда и везде вечная слава везде. Анекдот о пользе поэзии. Пара молодоженов сидит в купе, а напротив попутчики. Молодым хочется заняться любовью. Села молодая на колени к мужу и стала расспрашивать попутчиков. «Вы откуда?» «Из Ленинграда». «А вы откуда?» «Я тоже из Ленинграда». Тут молодая захлопала в ладоши и запрыгала на коленях возлюбленного. «Как я рада! Как я рада! Чтобы все из Ленинграда!» Пословица из советского сборника пословиц. «В колхоз пойти, счастье найти. Муж и жена — одна душа. Друг не выдаст, свинья не съест». Радио. «Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика». Пословица женская. «Что-то стало холодать, не пора ль кому-то дать?» Пословица мужская. «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» Надпись в туалете. «Товарищи, друзья, на доски срать нельзя. Для этого есть яма. Держите жопу прямо». Надпись в туалете. «Если ты посрал, зараза, дерни ручку унитаза». Якубовская. «Как по речке, по реке женский труп несется, а моряк на корабле едет да смеется». Горбачев. Некоторые спрашивают, не пора ли отдохнуть? Нельзя ли расслабиться? Нет, товарищи, нельзя, не та обстановка. Следует сосредоточиться и прибавить в работе. Надпись в туалете. Сосу у мальчиков, сосу у девочек, сосу все у всех. И, наконец, просто сосу. Машинский. Все-таки мудро поступает природа, что скрывает от каждого дату смерти. Если бы человек знал, когда именно он умрет, жизнь была бы невыносима, как приговор. Актриса. А ты знаешь подлинный текст «Горя от ума»? Ну, Фамусов, ну, блядь, ну, задал бал, ебал я этот бал. Вовка. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет помои из ведра. Виктор Шкловский. Вознесенский какой-то недофутурист. Футуризм — это, если хотите, образ жизни. Мы ошибались во всем, кроме самого футуризма. А они во всем правы, кроме поэзии. Вовка. Поздняя осень, грачи улетели. Знать им давно надоело клевать. На старом заборе ворона усралась, ну и погодка, еби ее мать. Николай Алексеевич Некрасов. Ох ты мне, ох, согрешила я грешная, в пост испила молока. Контрразведчик. Был на слете работников профсоюзов. Знаете, как они поют песню «Ах, зачем ты меня целовала, жар безумный в груди затая»? Мы. Как? Контрразведчик. Ах, зачем мои девичьи груди ты узлом завязала на спине? Все-таки человек никогда не поверит в свою смерть. У меня умирает теща и все хлопочет. Как вы без меня управитесь? А того не понимает, что не будет никакого без меня. Ничего не будет. Вот еще. Привезли отца из больницы, отрезали старику ступню и выписали домой умирать. Все-таки славная страна Индия. Там люди умирают без помощи медицины. Кирпотин. И живут в среднем 30 лет. Пушкинист. Да, правильно сказано у Глазкова. Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить. У меня брат умер от рака. Я, бывало, спрашиваю, ну как лечит? Как у Всеволода Иванова, у него рассказ есть, как в коллективизацию в деревню пригнали трактор. Он поработал полчаса и сломался. Вернее, сломали, ведь трактористов и механиков тогда не было. Собрались вокруг, что делать? Надо трактор лечить. Ну и позвали Коновала, ведь если лошадь

Наша горничная совсем перестала убираться. Мы ей стали выговаривать, а она: «А может, я левая серая?» Мы только потом поняли, что левая серая — это левая эсерка. Заболоцкая. Тогда появилась частушка. «Мой миллионок непростой, кум шофера Ленина. Что теперь мне, Лев Толстой, я Анна Каренина?» Володя Игнатюк. «В имении Ясной Поляне жил Лев Николаевич Толстой. Не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по деревне босой. Жена его Софья Толстая напротив любила поесть. Она не ходила босая, хранила дворянскую честь. Вот раз моя родная мама на графский пошла сеновал, случилась ужасная драма, граф маму изнасиловал. Вот так разлагалось дворянство, вот так разлагалась семья, и вот из того разложения на свет появился я. Поэт Островой. Я в России рожден, родила меня мать. Может подумать, что есть какой-то другой способ рождения. Островой. Я написал 100 стихов о любви и закрыл тему. Витухновская. Я Христос зла, меня нужно распять на свастике. Я на свастике — это эротично. Матросы говорят о красивой женщине, на якоре бы ее. Воровка. Никак не пойму, почему нельзя воровать? Зачем мне работать, если можно украсть? Ты еще маленький, ничего не понимаешь. Знаешь, откуда берутся дети? Вот отсюда. Я: как же отсюда может выйти большой ребенок? Не верю. Воровка. А откуда ж, по-твоему, дети? Я: из живота. Я сам видел картинку в старинной книге. Врач разряжает женщине живот и достает оттуда ребенка. Это называется кесарево сечение. Воровка. И шрам остается вот здесь, между ляжками. А че дети, по-твоему, в животе появляются? Я: женщина выходит замуж, спит рядом с мужем, и от этого у ней появляется ребенок. Воровка. Тебе 11 лет, а простых вещей не знаешь. Дети появляются от того, что он сует в нее свою пипку. Я: я знаю, это называется совсем по-другому, и это делают только дети. Моя мама и мой папа этим никогда не занимались. Воровка. А как же ты на свет появился? Все этим занимаются. Я: ну, может быть, все, но только не мой папа с моей мамой. Воровка. Говорит старуха деду: я в Америку уеду, что-то старое, туда не ходят поезда. Алексей Евгеньевич. Вот у Есенина. Мне вон ту, которую сиськастей. Надежда Владимировна. Зачем ты это читаешь ребенку? Он этого не понимает. А грудь почему-то он называет резентелией. Он еще до детского сада стишок сочинил про мою грудь. Резентелия моя, кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу. Гоголь. Увидел перси панны Андрей, закрыл лицо ладонями и упал на колени. Читая Тарасу Бульбу Гоголя, мой первый сексуальный боевик, я почему-то чувствовал себя предателем Андреем, а не правоверным Остапом, и не приведи Бог Тарасом. Тарас. Чем тебя породил, тем тебя и убью. Я. Связь между главным наслаждением и деторождением у меня так и не установилось. Можно сказать, что все дети появились от непорочного зачатия. А что такое порочное зачатие, честно говоря, я не знаю. Маяковский. Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут угольями, а в том, что встает за горами грудей, над волосами, джунглями. Любить — это с простынь бессонницы рваных срываться, ревнуя Копернику. Кино. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная. Вовка, красавица, да-да. Я: девки спорили на даче, у кого она мохнача. Оказалось, что мохнача у самой хозяйки дачи. Смех смехом, а она кверху мехом. Поэтесса Мулаева. Говорит: пизда-пизде, побежим по борозде, пизда-пизду наебнула, пизда ножки протянула. Рабинович. Муж уехал в командировку.

0: А к жене стучится сосед. «Марья Ивановна, откройте!» — «Не открою». «Марья Ивановна, ну, пожалуйста, откройте!» — «Не открою». «Эх, Марья Ивановна, Марья Ивановна, если б вы знали, чем я стучу!» Я помню две гипотезы происхождения человека. Первая. Ребеночка достают из маминого живота, развязав, а потом завязав пупок. Вторая. Живот разрезают, достают ребеночка, после этого остается маленький шрамик внизу живота. Познание последующих времен не имеет ко мне никакого отношения. Во-первых, это не про меня, а что-то из жизни клеток. А во-вторых, сугубо прикладной отрасли науки акушерства и гинекологии. Пожалуй, все же есть знание человеческое и нечеловеческое. Человеческое – это о человеке. Нечеловеческое – это когда наука и медицина. Художник Гаврильчик. «Любовь, — говаривал Сталин, — это веселая медицина». Из книги «На пути из Замудонска в Гильгию». Пенсионер в метро. «Вот я тут смотрел на вас, и знаете, что я вам скажу? Я приготовился дать автограф. В то время меня часто показывали по телевизору и часто подходили к метро за автографом. Пенсионер, и вот что я вам скажу. Вы негодяй, каких мало». Риэлтор. «Балкон — это счастье, а счастье дается не каждому». Вернадский. «Мы можем привести миллиарды примеров возникновения мертвого из живого и ни одного случая происхождения живого из мертвого. Похоже, что живое было всегда, а мертвое из него возникло. Известняк из костей, чернозем и атмосфера, нефть и газ — все это останки живых существ». «Получается, что все мы только удобрения, нефть и газ для будущих поколений?» Вернадский. «Не мы, а наши тела. Зато наша мысль уйдет в банк памяти ноосферы». Ноосферой академик назвал нематериальную сферу разума во Вселенной. 2000 лет церковь твердит одно и то же, что Бог — воскресение из мертвых, и ни на йоту не продвинулось. Ну, придумали бы что-нибудь еще или открыли что-нибудь. Разумеется, это Гинзбург сказал. Я. Идея Бога гениальна, великолепна, но мы ее перегрузили. Он и всемогущий, он и всезнающий, он и всевидящий. Если это так, то для чего мир? И почему в нем зло? Всемогущий и всевидящий Бог, допускающий ГУЛАГ и Освенцим, это соблазн и глупость. Достаточно простое определение. Бог — это высшее, все остальное — все от лукавого. Главный раввин Израиля. Телеграмма Эйнштейну. «Верите ли вы в Бога?» Эйнштейн. «В Бога священников и раввинов я не верю». Раввин. Следующая телеграмма. «Верите ли вы в Бога?» Ответ в 40 слов оплачен. Эйнштейн. «Знать, что на свете есть вещи, непознаваемые и скрытые от нашего разума, но которые каким-то чудом познаются и скрывает в себе высшую мудрость и высшую красоту, вот что, по-моему, означает верить в Бога». Горбачев. «Я им и говорю, не ложьте сюда, а они все ложат и ложат». Вадим Жигалов. «В Лефортовскую тюрьму, в камеру с Буковским, я попал совершенно случайно. Набил морду в ресторане какому-то депутату. Он стал к официанту цепляться, а я увидел у него значок на лацкане и не выдержал. У меня на советскую символику аллергия. Они, конечно, не смогли доказать, что я его бил именно как депутата, но все же отправили в Лефортово. И оказался я в камере с Буковским. Там мы и сидели, там мы и создали теорию лажи». Буковский. Закон первый. Лажа индуцируется. Закон второй. Лажа ходит косяками. Жигалов. Вот пример индуцирования лажи. Один мой приятель попросил у своего друга ключ от квартиры, чтобы уединиться с подругой. Друг работал в каком-то научном институте до позднего вечера. «Приятель, только покорми обязательно моего сиамского кота. Мы очень давно не были вместе, поэтому кота решили накормить после». Нырнули в кровать. Кот: «А про меня забыли? Сиамские коты такого не терпят». Я улучшил момент и прямо со шкафа с выпущенными когтями спланировал на белый колеблющийся зад, а поскольку зад продолжал подпрыгивать, я решил оттащить наглеца от его подруги. Все обогрелось кровью. Приятель в ярости схватил сиамского кота за шкирку и вышвырнул на лестничную клетку. «Что ты наделал? Это же дорогой сиамский кот! Его надо поймать и срочно!» Приятель натянул трусы и выбежал за котом, а кот сиганул на 3 пролета выше. Приятель припустился за ним. Приятельница поняла, что ничего хорошего уже не будет, наспех натянула одежду и убежала. Кот. Приятель поймал меня и ринулся к двери. Но дверь оказалась захлопнутой. Приятелю больше не оставалось, как спуститься вниз и найти телефонную будку. Прохожий. Морозным зимним вечером я встретил на улице голову человека с котом в руках и шарахнулся в сторону. «Приятель, но я завопил! Умоляю, дайте 2 копейки!» Прохожий сжалился и дал монетку. Я еще был на работе, когда раздался звонок. «Бери машину и переезжай скорей, только не домой, а к телефонной будке у дома». Когда я подъехал к будке, то увидел такую картину. Приятель, голый, трясясь от холода и плача, держит за шкирку кота и периодически бьет его по морде, а кот шипит и корябает когтями голый живот обидчика. Кот. И все от того, что меня вначале не накормили. Буковский. Вот типичный пример индуцированной лажи. Норберт Винер. Всемогущество и всепроникаемость – это свойство примитивных систем управления. С кибернетической точки зрения Бог не должен быть всемогущим. Он для этого слишком совершенен. Чем совершеннее система, тем больше в ней свободы. Бердяев. Бог – это творчество и свобода. Лосев. Да-да, свобода. Но я же говорил вам еще до вашей высылки Лениным на философском теплоходе и до моего заключения в концлагере. Конечно, свобода. Но прежде всего судьба. Почему я не погиб на лесоповале, а сдохну? Да-да, сдохну в 93-м году на Арбате. Потому что судьба. Тут греки правы. Александр Лазаревич, революция, конечно же, плохо. Но если бы не революция, ты бы не появился на свет. Я почему? Потому что твоя мама, потомок Калиты, не могла выйти замуж за меня. Я ерунда какая-то. Дворяне, не дворяне. Кто все это придумал? Лена Кацуба. А если бы не Вторая мировая война, я бы тоже не могла родиться. Во время войны моя мама, выпускница московского ИНЯЗа, была мобилизована в армию. Так она попала в Тбилиси, где и встретилась с моим отцом, старым командиром, капитаном Кацуба. Я, это что? Но вот как твоя мама со своим 2-м мужем оказалась в том же доме, в том же подъезде, на том же этаже, где жила моя мама с Алексеем Евгеньевичем, хотя я жил в общежитии, а ты у бабушки? Лосев, а это говорю. Свобода! Конечно, свобода, но прежде всего судьба.
1: Все та же озерная гладь, все так же каплет соль с градирин. Теперь, когда ты стар и мирен, о чем волнуешься опять? Иль первой страсти юный гений еще с душой не разлучен, и ты навеки обручен той давней незабвенной тени. Ты позови, она придет, мелькнет, как прежде, профиль важный, и голос вкрадчиво протяжный слова бывалые шепнет.
2: Помню ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Полку была объявлена тревога. Тревога была объявлена в связи с тем, что на 2 часу ночи над аэродромом появился одиночный немецкий самолет, который обстрелял стоянку самолетов, несколько очередей произвел в сторону выложенного светового посадочного знака, который выкладывал дежурный по аэродрому младший лейтенант Петров. На рассвете над аэродромом пролетел фашистский самолет-разведчик. Мы думаем, что это обычный нарушитель воздушных границ, потому что еще задолго до начала войны немцы часто нарушали наши границы, и залетали в район наших аэродромов. Для того, чтобы посадить нарушителя, взлетели мой командир звена Федор Илларионович Мочалов с двумя другими летчиками. В районе Бреста Федор Илларионович Мочалов со своими товарищами догнали самолет противника. И после того, как стрелок фашистского самолета открыл огонь по нашим истребителям, они решили сбить его. Я твердо убежден, что это был первый фашистский самолет, сбитый с началом войны. Когда наши товарищи вратились на аэродром, Федор Илларионович Мочалов сказал, что он видел, что Брест горит, что через Буг идет артиллерийская перестрелка, что, видимо, началась война. И когда с востока к нашему аэродрому подходила большая группа бомбардировщиков, мы еще думали, что это наши бомбардировщики, что должны были состояться учения, но часть летного состава вылетела на отражение этого налета. Это были фашистские самолеты Юнкерса Ю-88, Хинкеля Хенкель-111. Над аэродромом завязался неравный воздушный бой. В этом воздушном бою летчик нашего полка, старший лейтенант Степан Митрофанович Гудимов, огнем пулеметов своего истребителя сбил вражеский бомбардировщик и начал атаковывать другой самолет противника. Видимо, у Гудимова кончились боеприпасы. Он решил таранить самолет врага. После тарана самолет Гудимова также получил повреждения. Он был вынужден покинуть свою машину с парашютом. Но, к несчастью, обломком вражеского бомбардировщика погасило купол парашюта, и Степан Митрофанович погиб. Нам недолго пришлось вести боевые действия в первый день войны. Немцы внезапно напали на наш аэродром. Вслед за бомбардировщиками прилетели истребители противника, и очень много наших самолетов было уничтожено на аэродроме.
3: График отпусков вывесили в январе. Вывесили на стене в коридоре, рядом с доской приказов. И он там висел уже, считай, январь, февраль, март, апрель, май. Бумага запылилась, пожелтела, выцвели буквы. На Уньегинском промысле работает не так много народа, человек 200. И все этот график давно знали наизусть, и свой отпуск, и чужой. И все же в сумятице дел, пробегая по коридору или дожидаясь нужной бумаги, или, скажем, явившись получать зарплату, каждый заглянет снова в график отпусков. Там наверху значилось: «Утверждаю, заведующий Уньегинским промыслом треста «Печорнефть» Н.Ф. Брызгалов». А ниже указано, что график отпусков согласован, как и следует, с профсоюзной организацией. По-разному проводят люди свои отпуска. Большинство, конечно же, устремляется в теплые края, в Крым, на Кавказ или в Молдавию. Одни по путевкам, другие диким образом, третьи, счастливчики, имеют в тех дальних краях близких родственников и не упускают случая порадовать их своим приездом. Большой соблазн для северных жителей – урвать кусочек лета дополнительно к здешнему лету. Тут лет какое? Вторая половина июня до июль, до первой половины августа. И то, если без дождей обойдется. Заметим, однако, что не все норовят закатиться к Черному морю или же на Днестровские плесы. Не все. Некоторым скажи про Кавказ, рукой махнут. Мол, разве на Кавказе бывают настоящие охоты? Или на Днестровском плесе рыба лучше клюет, чем на Печоре? Или в каком-нибудь другом месте на земле бывают больше грибов, чем за околицей Уньеги? Сроду не бывало, не бывает и, надо полагать, бывать не будет. Так некоторые рассуждают. Да... А иной человек, хотя и едет все-таки на юг, но едет он не от своего хотения и не по своей доброй воле, а по грустной необходимости. Именно так случилось с Кузьминским, старшим инженером нефтепромысла. У него врачи нашли заболевание кишечника. И поскольку старший инженер находится на лечении, Некоторым товарищам остается только вздыхать об отпуске. Вздыхать остается и Николаю Филипповичу Брызгалову, заведующему Уньегинским промыслом. Причем не только об отпуске приходится ему вздыхать. С начала года Уньегинский промысел не выполняет государственный план по добыче нефти. Знают об этом в тресте «Печорнефть», знают и в райкоме партии. Знает об этом, конечно, и сам Николай Филиппович Брызгалов. В графике отпусков против фамилии Н.Ф. Брызгалов значится «Отпуск отложен до будущего года». Так и напечатано на пишущей машинке «Олимпия» «До будущего года». Против фамилии Светланы Панышко в графике указано «Панышко Светлана Ивановна, старший геолог, с 15 июня по 17 августа». Утром Светлана решила выехать в 8. Нужно загодя добраться до станции. От Уньеги до железной дороги без малого 100 километров. Запыленная, как мучной куль, Победа появилась под окнами ровно в 8. «Велели в контору заехать», — сообщил шофер Федя. «Зачем?» «Не знаю. Попрощаться, может». «Со всеми как будто простилась». «Не знаю. Велели заехать», — повторил шофер. «Что ж, хорошо. Но вещи возьмем с собой, чтобы потом не возвращаться. Откройте, пожалуйста, багажник». «Поехали». После весенней распутицы на дороге, где в ту пору всякий раз буксовали колеса автомашин, остались выбоины. Теперь выбоины засохли, окаменели, образовав волнообразное полотно. Меж этих волн и ныряла теперь Победа, то зарываясь носом, то задирая кузов. Машина остановилась возле приземистого, вытянутого здания. У входа висела исчерченная мелом доска показателей. Здесь помещалась контора Уньегинского промысла. Светлана помедлила у двери с табличкой «Зав промыслом». Потом, приоткрыв дверь, спросила: «Можно?» Обычно она открывала эту дверь немедля и не спрашивая. Все-таки старший геолог, не постороннее лицо на промысле. Но сейчас она чувствовала себя посторонней, уже не удел. Отпускница. В кабинете, кроме Брызгалова, оказался Таран, заместитель управляющего трестом «Печорнефть». Грузный, большеголовый мужчина. Лицо и голова его обриты до блеска, и поэтому особенно выделяются глаза, темные, живые, умные. «Здравствуйте, Светлана Ивановна!» — протянул он ей руку. «Садитесь. Вот что, Светлана Ивановна, придется вам с отпуском повременить. Отложить придется ваш отпуск». «Как?» — не поняла Светлана. «Ведь я уже в отпуске с сегодняшнего дня». «Отменим. Поедете позже». «Но почему?» Иван Евдокимович развел руками. «Так сложились обстоятельства. Вы же знаете, что Николая Филипповича переводят на другую работу». Он мельком взглянул на Брызгалова, будто ища подтверждение своим словам. Брызгалов кивнул головой, с усилием улыбнулся. «Да, переводит», — продолжал Таран. «А старший инженер на курорте, лечится после операции. Когда вернется, неизвестно. Мы, конечно, будем искать нового заведующего. Уже ищем. Но оставлять промысел без руководства нельзя. Нельзя ведь, м?» Светлана обомлела. «Так вот оно что. Отпуска ее не состоится». Это уже не вызывало сомнений, но, судя по всему, дело оборачивалось круче. Она не могла не догадаться, куда клонит разговор Таран. Трудно было не догадаться. «Значит, вы решили назначить меня заведующей промыслом?» Напрямик с завидным простодушием осведомилась Светлана. «Временно, только временно!» — замахал руками Таран. «До прибытия нового начальства или же до возвращения старшего инженера». — Я поняла, Иван Евдокимович. Я отказываюсь замещать заведующего. Таран поморщился страдальчески. — Светлана Ивановна, голубушка, но кто же, кроме вас? — Посудите сами. Кузьминской после операции. Отозвать из отпуска не можем. Николай Филиппович, ну, словом, Николай Филиппович срочно уезжает на Джигор. Остаетесь вы, единственные? «Но ведь я не промысловик, у меня другая специальность, я геолог». Вот-вот, обрадованно подхватил заместитель управляющего. Геолог-промысловик. Именно то, что требуется. Светлана усмехнулась. Промысловая геология тоже промысел, но не геология. Еще в институте услышала она впервые это присловие, в котором явно сквозило пренебрежение. Будущие геологи-поисковики, геологи-разведчики свысока поглядывали на геологов-промысловиков, которым предстояло работать на уже разведанных площадках. «Я вызвал вас, чтобы поставить в известность, что приказом по тресту ваш отпуск отменяется, и вы назначаетесь временно исполняющей обязанности заведующего промыслом», — прервал размышление Светланы заместитель управляющего. «Уже приказ есть? Сегодня напишем». За окном, густо покрытым пылью, все еще бормотал включенный мотор Победы. И хотя в этих местах бензина не жалели, шофер Федя, надо полагать, психовал помаленьку, досадуя на затянувшееся прощание старшего геолога со служивцами. Дорога скверная, того и гляди, опоздаешь к поезду. Таран подошел к окну, поглядел на автомашину, сказал: «А я, пожалуй, на вашей машине вернусь в Трест. Свою в город отправил на техосмотр. Можно?» Не оборачиваясь, продолжал смотреть в окошко. Николай Филиппович Брызгалов будто и не слышал. С отрешенным видом сидел он поодаль стола и, пригнув голову, забавлялся. То сложит ладони, то разнимет. Сложит, разнимет. До того он увлекся этим интересным занятием, что даже не расслышал вопроса, заданного заместителем. — Так машиной вашей можно воспользоваться? — повторил Иван Евдокимович. — Мне всего на полтора часа. Или занята? Светлана Панышко недоуменно покосилась на Брызгалова, повела плечами. — Пожалуйста, Иван Евдокимович, берите, — разрешила она. — Только там на сиденье коробка, осторожней, не сомните. Таран, быстро обернувшись, рассмеялся. Кажется, он был страшно доволен. — Чем? Подошел к Светлане, обеими своими ручищами пожал ее руку. — До свидания, всего хорошего. Буду навещать. Стал прощаться с Брызгаловым, при этом снова озабоченно нахмурился. — Светлана Ивановна, я вас очень прошу как можно быстрее принять дела у Николая Филипповича. Ему нужно торопиться на Джигор. Сегодня и приступайте. Договорились? Таран вышел. Победа под окошком конторы заворчала, фыркнула и рванулась с места, взметнув клубы сухой пыли. Светлане было нетрудно догадаться, почему Иван Евдокимович Таран просил торопиться с принятием дел и почему Брызгалов столь спешно уезжал на Джигор к новому месту работы. Делалось это, несомненно, из соображений такта. Да, Брызгалова сняли. Провинился человек и сняли. Но Николай Филиппович Брызгалов заведовал униегинским промыслом почти 15 лет. Корнями сросся. Прочно. И расставание с хозяйством, возведенным его многолетним трудом, не могло не быть тяжко для Брызгалова. Кроме того, Николай Филиппович был болезненно самолюбив, и не следовало на долгое время оставлять его в двусмысленном положении отстраненного от должности. За дверью в коридоре слышался топот ног, оживленные голоса. Это сходились на разнарядку мастера, вернувшиеся из лесу, кто на попутной машине, кто на собственном мотоцикле, кто пешком с ближних буровых. Светлана Панышко прислушалась к топоту, голосам. — Николай Филиппович, — сказала она, — я прошу вас провести сегодняшнюю разнарядку. Но Брызгалов, уже накинув на плечо брезентовый плащ, тыкал кулаком за спиной, отыскивая запропастившийся рукав. — Нет, — ответил он, — не могу. Не имею права. Это уже ваши полномочия. До свидания. И, не оборачиваясь, вышел. Светлана подошла к окну, провела ладонью по стеклу, матовому от пыли. Но стекло не прояснилось. Пыль прикипела к нему с другой, наружной стороны. Сквозь эту пыльную пелену Светлана Панышко видела, как прошагал к своему дому Николай Филиппович Брызгалов, решительно, размашисто, крупно. Что же делать? Ах да, разнарядка. На душе у Светланы было пустынно и смутно. Осталось гнетущее чувство неуверенности. Вот и отпуск, о котором она так мечтала, не состоялся. Наутро в комнату, где сидела Светлана Панышко, стремительно ворвался Бородай, бухгалтер промысла. Бородай ворвался в комнату и положил на стол перед Светланой кусочек плотного картона. «Будьте любезны, пожалуйста, распишитесь, Светлана Ивановна. Это для банка. Послезавтра будем зарплату выдавать. Вот здесь». Бородай узким ногтем мизинца указал графу. «Авторучкой можно?» «Пожалуйста, если не шариковая. Шариковой ручкой банк запретил. Паста выцветает». Светлана тщательно очистила перо, наклонилась над бланком. Ей еще ни разу не приходилось расписываться на таком важном документе, и ни разу еще не приходилось так долго соображать, прицеливаться, прежде чем поставить свою подпись. Решилась. «С. Панышко. Закорючка». «Чудесно!» — похвалил Бородай, забирая карточку. «Я вас очень прошу, Светлана Ивановна, в дальнейшем на всех чеках расписываться именно так, без отклонений. А то, знаете, банк не близко». Бородай помахал в воздухе бланком, чтобы просохли чернила, и выбежал из комнаты. Тогда Инихов оторвался от чтения газеты и, ослепительно сверкнув вогнутыми стеклами пенсне, посмотрел на закрывшуюся за Бородаем дверь. Потом коротко, поверх пенсне, глянул на Светлану Панышко и, ничего не сказав, снова погрузился в газетные столбцы. «Геннадий Геннадьевич», — сказала ему Светлана, — «покажите мне, пожалуйста, последние данные по дебетам скважин». Конечно же, Инихов знал, что она к нему обратится. Конечно же, он ждал этого обращения, наверное, с самого утра ждал, поскольку он тотчас поднялся, взял со стола папочку с увязанными в бантик тесемками и явился с этой папочкой перед Светланой. «Вот самые последние данные», — сказал Геннадий Геннадьевич, — «на вчерашний день». Светлана проследила взглядом колонку цифр, обозначавших суточный выход нефти по каждой из 173 действующих скважин, составляющих актив Унигинского промысла. «Небогато, Геннадий Геннадьевич, небогато». «Чем богаты?» — развел руками Инихов. «Тем и рады», — закончила Светлана. Теперь она читала сводку слева направо. «Номер скважины — дебет скважины. Номер — дебет». Скважина номер 131 – 3,2 тонны. Номер 174 – 4 тонны. Номер 156 – 1,5 тонны. «Как полторы?» – удивилась Светлана. «Не может быть». «Полторы тонны», – подтвердил Инихов. «Но я всего лишь 2 недели назад была на этой буровой. Скважина давала 5 тонн в сутки». «Да, 2 недели назад», – согласился Геннадий Геннадьевич. И, корректно усмехнувшись, добавил, «а во время войны эта скважина давала в сутки 400 тонн нефти». Между прочим, тогда над скважиной висел плакат: «Фашисты у Майкопа, даешь стране печорскую нефть». Светлана, оторвавшись от сводки, внимательно посмотрела на Инихова. Она слыхала, что Инихов сторожил промысла, но не знала, что он работал на Уньеге еще в войну. «Да, 400 тонн, фонтанчик», — продолжал Инихов. «А теперь 1,5, и никаких надежд. Скважина окончательно выдохлась. Вот синий крестик. Так я отмечаю скважины, которые дают добычу ниже плановой». Обширный лист сводки был сплошь усеян синими крестами. «Кладбище», — сказала Светлана. «Похоже», — согласился Инихов и резюмировал. «Июньский план мы не выполним». «А июльский?» Геннадий Геннадьевич подумал, шевельнул бровями, ответил: «Июльский тоже не выполним». Он согнулся над сводкой, ткнул в бумагу пальцем. «Вот, 99-е. Разве только она выручит?» Палец Нихова проследовал вправо и замер на цифре 28. «Скважина давала 28 тонн в сутки». «При плане 6», — торжествующе заключил Геннадий Геннадьевич. «Вы сказали, выручит?» — переспросила Светлана. «Значит, это единственная надежда? Единственный выход?» Инихов усмехнулся корректно. «Нет, есть еще один выход». «Какой же?» «Самый разумный. Закрыть промысел». «А, — протянула Светлана, — кажется, его уже предлагал товарищ Брызгалов». В тоне Светланы сейчас отчетливо проступили ледяные интонации, и Геннадий Геннадьевич не мог их не заметить. Он пожал плечами, забрал папочку и вернулся за свой стол. В комнате, где сидели двое, опять воцарилось молчание. Но ненадолго. Отворилась дверь. Роман Григорьевич Антонюк, мастер добычи и секретарь первичной партийной организации Унигинского промысла, как всегда не вошел, а вплыл в комнату. «Так вот где руководство прячется от масс!» — воскликнул Антонюк, направляясь к Светлане. Пожал ей руку. «А я сегодня с Буровой звоню в кабинет заведующего. Никто не откликается. Милее, значит, насиженное место. Привычней», — объяснила Светлана. «Ясно, ясно». Антонюк уселся на стул рядышком со Светланой. «А я вот по какому делу». «На 99-й-то чудеса. Скважина дает добычу вчетверо к плану. Ведь неслыханное дело на Уньеге, а?» — Да, очень интересно, — согласилась Светлана. — Кстати, кто у вас на этой скважине оператором? Зрачки Романа Григорьевича взглянули на нее с укором, из глубины отступая на шаг. — Дескать, то-то и оно, товарищ старший геолог. Вот к чему, дескать, приводит кабинетная замкнутость. Людей на производстве не знаем. — Оператор Горелова на 99-й. Горелова Анна Ильинична. Светлана отвернулась к окну, отвернулась, мучительно стараясь угадать, проступил ли на ее щеках горячий румянец или, наоборот, известковая бледность погасила на них все краски. Впрочем, с какой такой стати ей краснеть или бледнеть? От того, что оператор Анна Горелова, бывшая жена Глеба Горелова? Но ведь в ту пору, когда Светлана приехала в Уньегу, эта самая Анна Горелова уже... была бывшей женой. И вообще, кому какое дело? Кто знает, каковы на самом деле ее отношения с Глебом? Ерунда. Светлана снова повернулась к Антонюку. «Что ж, Роман Григорьевич, это очень хорошо. 99-е. Может быть, подготовим приказ о премировании Гореловой?» «Правильно», — одобрил Антонюк. «Заслужила. Но это, пожалуй, половина дела». «Одна сторона. Нужно бы вам поразмыслить, Светлана Ивановна, насчет опыта Гореловой, сделать его, как говорится, достоянием. Вот если бы нам такой плакатик отпечатать, метода работы оператора Анны Гореловой, а? Можно в типографии заказать, на других промыслах уже его пускали, я сам видел». «Не возражаю, сделаем и плакат». «Добро!» — еще больше оживился Антонюк. «Знаете, Светлана Ивановна, давайте, не откладывая, завтра и поедем на 99-ю. Посмотрим, что и как. Найдете время?» «Хорошо, завтра утром», — сказала Светлана. Роман Григорьевич, очень довольный состоявшимся разговором, попрощался и пошел к двери. Там, однако, обернулся. «Да», — вспомнил он, — «вы уж будьте добры, Светлана Ивановна, перебирайтесь-ка в кабинет заведующего». Заметил, что Светлана намеревается возразить, и поспешил предупредить возражение. «Слыхал, вам здесь удобней. А для нас все же затруднительно разыскивать начальство по всей конторе. Тем более секретарша в отпуске. Для нас удобнее будет адресоваться прямо в кабинет заведующего промыслом. Значит, договорились?» И выкатился, исчез, помахав рукой. «Что ж, придется действительно перебираться». Еще на пороге брызгаловского кабинета услышала настойчивые протяжные звонки телефона. «Наверное, с утра так трезвонит», — успела подумать, она снимая трубку. «Да, да, Панышка, слушаю». Звонили из Треста. Голос в трубке был раздраженным, резким, вероятно, от того, что долго не отвечали на вызов. «Что?» — переспросила Светлана. «Не в графике? С минусом?» «Разумеется, знаю. Июньский план?» «Вряд ли. Я говорю, что план июля вряд ли будет выполнен. Впервые с ней Светлана и Панышко разговаривали в таком тоне. «Послушайте», — решилась наконец она перебить говорящего, — «не слишком ли вы поторопились с этой нотацией?» «Что? Приняла ли дела?» «Да, приняла, но...» Она осеклась. От негодования задышала чаще. Потянулась было положить трубку на рычаг, но не решилась и снова поднесла трубку к уху. Дослушала все до конца. Сухо ответила. «Хорошо. До свидания». И, положив трубку на место, оттерла ладонью со лба матовую испарину.
4: Черновик. Жизнь моя, черновик, на котором все буквы созвездия сочтены наперед все ненастные дни. Жизнь моя, черновик, все удачи мои, невезения остаются на нем, как надорванный выстрелом крик. Кто я? Глазами чьими я смотрю на мир, друзей, родных, зверей, деревьев, птиц. Губами чьими я ловлю росу, сопавшего листа на мостовую, руками чьими обнимаю мир, который так беспомощен, непрочен. Я голос свой теряю в голосах лесов, полей, дождей, метели, ночи. Так кто же я? В чем мне искать себя? Ответить как? Всем голосам природы. Зачем, когда придет пора? Зачем, когда придет пора? Мы гоним детство со двора. Зачем стараемся скорей перешагнуть мы радость дней? Спешим расти годы все мы, пробегаем, как во сне. Остановись на миг, смотри, забыли мы поднять земли мечты о балых парусах, о сказках, ждущих нас в потьмах. Я по ступенькам, как по дням, сбегу к потерянным годам. Я детство на руки возьму и жизнь свою ему верну. Убаюкайте меня, угощайте и укройте потеплее одеялом, колыбельной песни обманите. Сны свои мне утром подарите, дни с картинками, где солнце голубее льда, под подушку утром положите, но не ждите, слышите, не ждите. Детство убежало от меня. Маме. Мне не хватает нежности твоей, как умирающей птицы воздуха. Мне не хватает тревожного дрожания губ твоих, когда одиноко мне. Мне не хватает смешинок в твоих глазах. Они плачут, смотря на меня. Почему в этом мире такая черная боль? Наверное, от того, что ты одна. Бабушки, я печаль твою развею, соберу букет цветов, постараюсь, как сумею, написать немного слов о рассвете ранне-синем, о весеннем соловье. Я печаль твою развею, только непонятно мне, почему, оставшись дома, сердце болью защемит от стены до порога. Путь тревогу разбит, и букет цветов завянет. В доме не живут цветы. Я печаль твою развею. Станешь счастлива ли ты? Воспоминания. Я хочу с тобой одной посидеть у дома старого. Дом стоит тут над рекой, что зовут воспоминанием. След ноги твоей босой пахнет солнцем лета прошлого. Где бродили мы с тобой по траве еще не кошенной, голубили небеса, исчезая за околицей, и звенели голоса. Вот и все, что нам запомнилось, и отчет всех дней подошел к концу. Стая птиц все дни собрались у ног, покормить их чем не осталось строг. По гулким лестницам. По гулким лестницам я поднимаюсь к дому, как ключ тяжел. Я дверь мотопру. Не страшно, но иду безвольно и попадаю сразу в темноту. Включаю свет, но место света лижет меня огонь, палящий и живой. Я отражение в зеркале не вижу, подернуто оно печали пеленой. Окно хочу открыть, оно, смеясь и холодом звеня, отбрасывает в сторону меня. Я кричу, от боли сводит щеки. Слеза бежит сквозь сонные глаза. И слышу шепот, тихий мамин шепот. Проснись, родная, не пугайся зря. Утром, вечером и днем. Утром, вечером и днем думай только лишь о том, что на город ночь садится, словно филин за окном. Утром, вечером и днем ночь тихонько входит в дверь, ноги вытерев у входа, будто опасаясь встретить лучик дня, который прыгал час назад по одеялу.

трубе, как врывается он в окна с криком, разбивая ставни. Листья желтые прилипнут к мокрому от слез стеклу. Не хочу я ночью думать о тревожных страшных сказках. Буду лучше засыпать я утром, вечером и днем. Колкие пальцы. Колкие пальцы, как у веточки сосны, на крахмаленные иголки до весны. Колкие пальцы расстаются лишь зимой, разутюжена дорога мостовой, и по скользкому по льду так хочется бежать. Только пальчики иголки не хотят пускать. Они ждут, когда ударит жгучий свет, и тогда по льду дороги больше нет. Евгений Евтушенко, поводырь. Вы поводырь, а я слепой старик. Вы проводник. Я еду без билета, и мой вопрос остался без ответа. И втоптан в землю прах друзей моих. Вы глаз людской, и я позабытый стих. Дождь, ночь, разбитое окно. Дождь, ночь, разбитое окно, и осколки стекла застряли в воздухе, как листья, не подхваченные ветром. Вдруг звон. Точно так обрывается жизнь человека. Каждый человек ищет свой путь. Каждый человек ищет свой путь. Но все равно попадает на ту дорогу, по краям которой стоит жизнь и смерть. Я бы хотела дольше идти по той стороне, где не заходит солнце, но за днем всегда наступает ночь, поэтому я ищу тропинки. Перевели стихи. Перевели стихи на языки чужие, так переходят улицу слепые. Им кажется, что ощупью я, они спасают от беды себя. Чужие языки, слепые строки, им нужен проводник, иначе нет дороги. Победители. Не побеждайте победителей, судьба им выпала на круге. И выстрела на старте сила вас отдаляет друг от друга. А побежденным камнем в спину, терновником тропа устелена. Непобедимы победители. Но это до поры, до времени. Осенний сад. В осенний сад, где листопад, ты будешь рад, мой друг. Придут забывшие тебя, былое вспомнят вдруг. Что годы быстро так летят, а дням числа уж нет, что можно было разыскать.

Как хочется прийти туда, где столько лет назад веселье било через край, но гол осенний сад. Чужие окна, не мое кино, темно на улице, в кадре светло. Молча кричит ребенок, не я его качаю, бьется посуда к счастью, не я его получаю. И в зале полно безбилетных. На этом сеансе молчание, мое окно звуковое, подернуты стекла печали. Память. Люди теряют память, как зонтики в метро. Что важно вчера, забыто давно. На карнавале смерти первая москошь. Даже убив, хохочет, памяти не вернешь. Шлют пустые

любую смазанной вишней. Быть хорошо счастливым, так говорил Всевышний. Но превратилась в память в серый плешивый камень. На ночь метро закроют, как стами в прокуренной спальне. Звонарь.

времен, и кровавый закат над рекой повис, и упал бы я с колокольни вниз, нету сил звонить. Мертвый город мой, подожгли его только бабий вой. По реке плывет, да забытый конь тихо воду пьет. Но звонит звонарь уже сотни лет, колокольный звон попутчик бед. Азбука Морзе. Азбука Морзе, точка тире. Азбука Морзе, дайте мне как можно быстрее сказать, что я потерян в времени, беда не моя, что я утомился от ритма дня. Елене Камбровой. Три кровавые слезы, три тюльпана, молча женщина сидит, от дурмана закружилась голова, сжалось сердце.

Божию. Но глаза твои кричат, быть не может. Три кровавые слезы облетели. Молча женщина сидит, им не веря. 14 слезинок. 14 слезинок на моей щеке. 14 дождинок на мокром стекле. Уедешь, не уедешь, гадай, не гадай. Ты повернешься к двери, прощай, прощай. Прощайте ожидания, не разомкнут нам рук. Я не люблю прощаний, тревоги круг. И будет боль от встречи, которой не бывать. 14 слезинок, прошу не забывать. Кассета. Наговори мне целую кассету веселых слов и уезжай опять. Я буду вспоминать тебя и лето, и только клавишу нажать. Чешуйками дождя покрыты, как две большие рыбы у причала стояли корабли. Нас в них качало, как в люльке. Но это был не страх, а счастье. Тогда не ждал.

Благослови меня, строка, благослови мечом раной. Я упаду, но тут же встану. Благослови меня, строка. Тяжелы мои стихи, тяжелы мои стихи, камни в гору, донесу их до скалы, до упору, упаду лицом в траву, слез не хватит, разорву строфу свою, стих заплачет, болью врежется в ладонь крапива, превратится горечь дня вся в слова. Засуха. Такая засуха в стихах, а хочется воды напиться и расплескать ее в строках. Такая засуха в душе, что стало миражом живое лицо твое. И даже море похоже на сухой песок. Такая засуха во всем, что окружало нас с тобою, и вырваться нельзя на волю, не оживив умерших слов. Не надо спрашивать меня, не надо спрашивать меня, зачем живут стихи больные? Я понимаю, лучше было иметь запас здоровых слов. Ну что поделаешь? У снов нельзя спросить, зачем приходят? Зачем ночные плачи из ножен вынули мечи? И на меня идут гурьбою. Зачем столпились у дверей недетской памяти моей слепые загнанные люди? Огонь жрал десятки судеб, но разве появился тот, кто на себя все зло возьмет? Владимиру Дашкевичу. Вместо кнопки лифта клавиши рояля на четыре ноты дверь ты отворишь. Это бродит эхо гулким коридором, с ним заговоришь. Даже телефона в комнате не слышно, ты ничей, тенью осторожной. Я пройду по крыше, клавиши рояля закрывают дверь. Чем кормите ребенка своего? Чем кормите ребенка своего? Грудью, кашей, а я строкой. Что говорите, укладывая в колыбель? Усни, родной! А я ему не надо спать. Буду тебя качать утром и днем, в сад поведу гулять. Там мы будем вдвоем, только ночью не спи, а со мной говори, родила тебя, не помню когда. В дождь ли, в снег ли, в солнечный свет, это ты лучше знаешь меня. Я только тень твоя. Ты превратишься в волшебную силу. Вечный ребенок, не спи, мой милый. Стихи мои похожи на клубок. Стихи мои похожи на клубок цветных запутанных ребенком ниток. Я утром их стараюсь разобрать в отдельные красивые клубочки, но к вечеру какая ерунда, и полы, стены, улицы, дома все перепутано.

стихи похожи на длинное цветное покрывало. Нет, на дорогу, по которой мне предстоит катить клубок свой век, так пусть запутает ребенок нити. Нельзя идти одним прямым путем, и цветом одним нельзя заполнить целый мир. Пусть радугой окажется слава. Я полынь трава, я полынь трава, горечь на губах, горечь на словах. Я полынь трава, и над степью стон ветром окружен. Тонок стебелек переломленом, болью рождена горькая слеза. В землю упадет, я полынь, трава. Междугородние звонки, междугородние звонки, вы с Богом на перегонки. Вокруг планеты кто кого, от крика лопнуло стекло, которое между ним и мной. Долой звонки! Звонки долой! Мы будем молча говорить, глаза в глаза, чтоб сохранить больной от вопли шар земной. Пусть он зашелестит травой, и ветер закружит листвой над раненой моей землей. Мы будем молча говорить о том, как детство не убить. Что останется после меня? Что останется после меня? Добрый свет глаз или вечная тьма? Лес или ропот, шепот волны? Или жестокая поступь войны? Неужели я подожгу свой дом, сад, который с таким трудом рос на склоне заснеженных гор, и я растопчу, как трусливый вор? Ужас, застывший в глазах людей, будет вечной дорогой моей. Оглянусь на прошедший день, правда там или злобы тень? Каждый хочет оставить светлый след. А чего же тогда столько черных бед? Что останется после тебя, человечество, с этого дня? Я год хочу прожить, как миг. Я год хочу прожить, как миг. Хочу я время превратить в минуту. Хочу, хочу, хочу, но почему? Я вижу в страхе вскинутые руки. Я не хочу так быстро жить, кричит планета, задыхаясь. Мой долг век, я стараюсь добро творить. О, люди, я прошу забыть вражду и помнить радость встречи. Пусть реки зазвучат прозрачной водой, и добрый дождь пройдет пусть здесь не стороной. А миг, пусть будет миг рождения, а не смерти. Как хочется укрыться одеялом, как хочется укрыться одеялом и заново обдумать день, который пробежал так быстро, был заполнен людьми, бумагами и шумом городским. Я время ощущаю только ночью. Тогда я слышу гулкий бой часов. Секунды собираются в минуты,
и тьма распахивает створки окон. Я слышу время, вот оно идет по Красной площади, сворачивает влево и заполняет сразу пол земли. Я слышу крик ребенка, он родился на счастье. Нет, не знаю, может быть, на боль. Об этом мне расскажет только утро. А я хочу видеть ночью мир. Ты спи, земля, такая голубая, такая невесомая земная. Я буду вечным сторожем твоим. Информация человечества. Информация человечества собирается в слове вечность. Вечен свет, если ночь его не убьет, вечен мир, если смертью не разорвет шар земной. Он прозрачен и чист, как январский снег. Пожалей его, человек, пожалей свой дом. Он частичка твоя, сын твой там или дочь. Это тоже земля. Информация человечества обрывается только вечностью. Сорок первый год. Города горят. И леса горят, по земле идет черным шагом враг, смертью смотрит глаз, и рукой своей он заносит меч над землей моей, и закрыл крылом черный ястреб свет. И кричит земля, мне покоя нет. Отчего вы, люди, хуже зверей? Убиваете даже малых детей. Города горят и леса горят. По земле идет черным шагом враг. Гадалка. Гадают сейчас на времени. Карты ушли в историю. Кому выпадает черное, бросают туда бомбу. Не карты, а люди разбросанные на бедном земном шаре. И каждый боится вытащить кровью залитые страны. Как жаль, что я не гадалка. Гадала бы только цветами, и радугой залечила земле нанесенные раны. Не спится мне, не спится мне, и времени не спится, и тяжесть дня не даст сомкнуть ресницу. Но не послушен, как он не послушен, мой проводник по сказочным мечтам. Не спорю, стала ты, я слышу тихий шепот. Не бойся ничего, иди за мной.

И ты сплетешь себе венок из грез, и не уколется душа твоя, лица злые, увидишь бал цветов. Он будет для тебя, я это счастье не дарю другому. Пусть будет вечен сон, так лучше для тебя. Не спится мне, пусть лучше мне не спится. Только уходят строки, только уходят строки. Путь у них видно дальний, в старых разбитых туфлях. Долгой дорогой бредут, это уходят годы. Поздно кричать в отчаянии и ожидать у пристани. Их тебе не вернут. Юлиану Семенову. По пыльной дороге изранены ноги, путник бредет. По пыльной дороге под солнцем палящим вперед, и вперед, и вперед. Рука одинока, подернуты болью глаза, слезали от боли, или просто от ветра слеза. Но знаю, за морем, в неведанном тайном краю, есть дом под каштаном, и я к этому дому иду. Художник. Дайте тему к черту добрые слова. Кровь на белые листы, закружилась голова. Дайте тему днем с огнем, аж в глазах черно, не дописано мое полотно. Гном. На маятнике маленький гном, все в дом, все в дом, время спешит.

0: спит. Старый лифт уже не шумит. Маленький гном выйдет во двор. Этому гному нужен простор. Улицы тоже хотят тишины. Он им скажет тихонько: ши, шире откроются дверцы часов. Ночью они полны голосов. Все, что скопилось в течение дня, гном потихоньку снимает с себя. Буль опустит в черную лужу и заморозит жестокая стужа. Слезы, раздоры и боли людские, и остаются только живые детские сны. Но гном забирает их снова в часы. Колизей. Собирал Колизей много веков, и друзей, и врагов. И стоит у стен гул. Камень до сих пор не уснул. Проведу рукой по ступеням лет. Отпечатал эпоха здесь свой след. Дикой кошки узкие глаза полоснут меня поострее ножа. И не хватит сил повернуть назад. На разрушенной стене вороны кричат. Венеция. Запеленали город мостами. В каменном платье Венеция встала. Ежерелье из белых домов брошено под ноги, и островов не сосчитать. Даже ночи не хватит. Так отчего эта женщина плачет? И горе к морю аромат. И горе к морю аромат. И крапль ленивой воды все пятится назад. Босые ноги на песке, следы остались вдалеке. Когда простор перед тобой такой певучий, голубой, не страшно быть самим собой. В маленьком ресторанчике. В маленьком ресторанчике, где терпко от запаха моря, звучит итальянская песня. О чем-то поют двое. Плиты от солнца горячие, даже сквозь босоножку. И под столом бродит за день уставшая кошка. Лениво вино льется в синеющие фужеры. Нам было так спокойно, как быстро минуты летели. Золотая рыбка. Золотую рыбку обманули, все дары ее назад вернули. Даже те слова, что любви сказала, мы назад отдали. Горькое начало, отчего же снова с берега крутого мы с мольбою смотрим, ожидая слова. Хмурое утро. Хмурое утро, холодным дождем. Горько вдвоем лампочка днем отливает бедой. К двери идешь, я за тобой. Снять позабыли пластинку ночи. Вот отчего путь к разлуке короче. Молчат пустые города. Молчат пустые города. Ну, путь мой только лишь туда. В пыли усталая бреду, глаза потухшие витрин. Здесь улицы, как поезда. Жаль, стрелочник их позабыл. Где, кто, когда? В какие дни здесь был свинцовый пеленой? Висит молчание надо мной, и не вернуться мне домой. И мне не надо платья, чтоб, как в былые времена, мне говорили, как мила. Соленый ветер, пот и пыль съедают кожу мне до дыр. Но некому тут плакать, а если слезы на глазах, то не услышишь где-то. На дне висит проклятие. Пусть город, это видно дом, где не ужиться нам вдвоем. Город похож на раковину. Город похож на раковину. Слышишь протяжно у, ухает море радостно, на берег поутру. Галька похожа на мидию, чуть слонит губы. И синего неба, из васильков клумба, брызги, как крик чаек, не соберешь вместе. Итальянским солнцем ты обжигаешь плечи. Она его вдохновение. Она его вдохновение, ее слеза, его стихотворение. Над городом гром, ей страшно, он говорит, как прекрасно, что можно увидеть чужую беду. К новой строке я путь найду.
1: Я люблю замирание эха после бешеной тройки в лесу, за сверканьем задорного смеха я истомы люблю полосу. Зимним утром люблю надо мною я лиловый разлив полутьмы, и где солнце горело весною, только розовый отблеск зимы. Я люблю на бледнеющей шире в переливах растаявший цвет. Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет. Не я, и не он, и не ты, и то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи, что наши смешались черты. В сомненье кипит еще спор, но слиты незримой четою, одной мы живем и мечтою, мечтою разлуки с тех пор. Горячечный сон волновал обманом вторых очертаний, но чем я глядел неустанней, тем ярче себя ж узнавал. Лишь полога ночи немой порой отразит колыханье мое и другое дыхание, бой сердца и мой, и не мой. И в мутном круженье годин все чаще вопрос меня мучит: когда, наконец, нас разлучат, каким же я буду один? Так нежно небо зацвело, а майский день уж тихо тает, и только тусклое стекло пожаром запада блистает. К нему прильнув из полутьмы, в минутном млеет позлощенье тот мир, который... котором были мы иль будем в вечном превращенье. И разлучить не можешь глаз ты с пыльно-зыбкой позолотой, но в гамму вечера влилась она тоскующую нотой над миром, что золотим огнем сейчас умрет, не понимая, что счастье искрилось не в нем, а в золотом обмане мая, что безвозвратно синева его золотившая поблекла, что только зарево едва коробит розовые стекла. Когда, сжигая синеву, багряный день растет неистов, как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов. И чтоб незнойные лучи сжигали грани аметиста, а лишь мерцание свечи лилось там жидко и огнисто, и лиловея, и дробясь, чтоб уверяло там сияние, что где-то есть не наша связь, а лучезарное слияние. Близился сизый закат, воздух был нежен и хмелен, и отуманенный сад как-то особенно зелен. И о незримой твердя, в тучах таимой печали, в воздухе полном дождя, трубы так мягко звучали. Вдруг точно яркий призыв даль чем-то резко разъялась, мягкие тучи пробив, медное солнце смеялось. Светилась колдуньина маска, постукивал мерно костыль. Моя новогодняя сказка, последняя сказка, не тыль. О счастье уста не молили, тенями был полон покой. И чаши открывшихся лилий дышали нездешней тоской. И взоры, померкшие нежа, с тоской говорили цветы: мы те же, что были, все те же, мы будем, мы вечны, а ты молчите, иль грезить не лучше, когда чуть дымятся угли, январское солнце не жгуче, так пылки его хрустали. Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Это резаность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, то сверкающий белый, то сиреневый снег. И особенно талый, когда выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв, точно стадо в тумане, непорочные сны на томительной грани всесожженья весны. Как чисто гаснут небеса, какою прихотью ажурной уходят дальние леса в ту высь, что знали мы лазурной. В твоих глазах упрека нет. Ты туч закатных догоранья и сизо-розовый отсвет встречаешь, как воспоминание. Но я тоски не поборю, В пустыне выжженного неба я вижу мертвую зарю из незакатного Эреба. Уйдем, мне более не вмочь застывость этих четких линий и этот свод картонно-синий. Пусть будет солнце или ночь. На бумаге синий, грубо-грубо синий, но в тончайшей сетке разметались ветки, ветки паутинки. А по веткам иней, самоцветный иней, точно сахаринки. По бумаге синей разметались ветки, слезы были едки. Бедная тростинка, милая тростинка, и чего хлопочет? Все уверить хочет, что она живая, что изнемогая, полна дорогая, и она ждет мая, ветреных объятий и зеленых платьев, засыпать подсказки соловьиной ласки и проснуться щуря заспанные глазки от огня лазури. На бумаге синей, грубо-грубо синей, разметались ветки, ветки паутинки. Заморозил иней у сухой тростинки на бумаге синей все ее слезинки. Гул печальный и дрожащий не разлился и застыл. Над серебряной чащей алый дым и темный пыл. А вдали рисунок четкий, леса синие верхи, как на меди крепкой водкой проведенные штрихи. Ясен путь, да страшен жребий, застывая, онеметь. И по мертвом солнце в небе стонет раненая медь. Неподвижно в кольца дыма черной думы врезан дым. И она была язвима только ядом долгих зим. О капли в ночной тишине, дремотного духа трещотка, дрожа набухают они и падают мерно и четко. В недвижной бессонной ночи их лязга не ждать не могу я. Фитиль одинокой свечи мигает и пышет, тоскуя. И мнится, я должен, таясь, на странном присутствовать браке, поняв безнадежную связь двух тающих жизней во мраке. Есть книга чудная, где с каждой страницей галлюцинации таинственно святы. Там полон старый сад луной и небылицей. Там клен бумажный заворожил листы, там в очертаниях тревожной пустоты, упившись чарами луны зеленолицей, менады белую метутся вереницей, и 10 реет их по клавишам мечты. Но изумрудами запястий залетая, меня волнует дев мучительная стая, кристально чистые, так бешено горды, и я порвать хочу серебряные звенья. Но нет разлуки нам ни мира, ни забвенья, и режут сердце мне их узкие следы. То полудня пламень синий, то рассвета пламень алый. Яль устала четких линий, солнце ль самое устало. Но через полог темнолистый я дождусь другого солнца, цвета мальвы золотистой или розы и червонца. Будет взором так приятно утопать в сетях зеленых, а потом на темных кленах зажигать цветные пятна. Пусть миражного круженья через миг погаснут светы, пусть я радость отраженья, но не толь и вы, поэты. В тумане волн и брызги серебра, и стертые эмалевые краски, я так люблю осенние утра за нежную невозвратимость ласки. И пену я люблю на берегу, когда она белеет беспокойно. Я жадно здесь, покуда небо знойно, остаток дней туманных берегу. А где-то там метутся средь огня такие ж я, без счета и названья, и чье-то молодое за меня кончается в тоске существование. Под стоны тяжкие метели я думал, ночи нет конца. Таких порывов не терпели наш дуб и тополь месяца. Но солнце брызнуло с постели снопом огня и багреца, и вмиг у моря просветлели морщины древнего лица. И пусть как ночью ветер рыщет, и так же рвет, и так же свищет, уж он не в гневе божество. Кошмары ночи так далеки, что пыльный хищник на припеке — шалун и больше ничего. Раззолоченные, но чахлые сады с соблазном пурпура на медленных недугах, и солнце поздний пыл в его коротких дугах невластный вылиться в душистые плоды, и желтый шелк ковров, и грубые следы, и понятая ложь последнего свидания, и парков черные бездонные пруды, давно готовые для спелого страдания. Но сердцу чудится лишь красота утрат, лишь упоение в завороженной силе, и тех, которые уж лотоса вкусили, волнует вкрадчивый осенний аромат. Как тускло пурпурное пламя, как мертвы желтые утра, как сеть ветвей в оконной раме, все та ж сегодня, что вчера. Одна утеха, что местами налет белил и серебра мягчит пушистыми чертами работу тонкую пера. В тумане солнца, как в неволе, скорей бы сани, сумрак, поле, следить круженья облаков, да упиваясь медным свистом в безбрежной зыбкости снегов, скользить по линиям волнистым. Среди полуденной истомы покрылась ватой бирюза, люблю сквозь первые симптомы тебя угадывать, гроза. На пыльный путь ракиты гнутся, стал ярче спешный звон подков. Нет-нет, и печи распахнутся средь потемневших облаков. А вот и вихрь, и помутненье, и духота, и сизый пар. Минута, с неба наводненье, еще минута, там пожар. И из угла моей кибитки, в туманной сетке дождевой, я вижу только лоск накидки, да черный шлык над головой. Но вот уж тучи будто выше, пробились жаркие лучи, и мягко прыгают по крыше золотые капли, как мечи, и тех уж нет. В огне лазури закинут за спину один воспоминанием майской бури дымится черный вексатин. Когда бы бури пролетали, и все так быстро и светло, но не умчит к лазурной дали грозой разбитое крыло.
2: Вдохновение будней. Я иду, я ищу, я стучу. Я, живущий всегда и однажды, всеми мыслями мыслить хочу, всеми чувствами чувствовать жажду. Жизнь мою я хочу развернуть, чтобы, идя сквозь падения и взлеты, дать порывам настойчивый путь, каждой силе во мне дать работу. На покорной, но сильной земле столько воздуха, столько простора. Улыбаются радостно мне города и селения, и горы. Я творю, я беру, я борю. Мощь вещей побеждает не каждый. Часто вещи нас тянут в нору и цепляются, как собаки. Я иду, я ищу, я стучу. Я, живущий всегда и однажды, овладеть этим миром хочу, над вещами владычить я жажду. Слышу, слышу грядущего медь. Нет, не зря эту тяжесть я поднял. Переделывать надо уметь для грядущего в каждом сегодня. Потому и в гуденье атак, и в работе веселой и трудной, каждый день, каждый час, каждый шаг налиты вдохновением будней. Эго-гей, подходите ко мне, скуки нет, силы есть, нет покоя. Но всего тяжелей на земле переделывать сердце людское. В каждом сердце и сталь есть, и шлак, есть турбины, цветы и метели. В сердце слабого тихонький враг проползает сквозь узкие щели. Надо жечь, надо рушить, творя, вырывать, переделывать строя. Сколько грязи в сердцах и старья, сколько гаденького покоя. Будет мной глубоко-глубоко каждый клок этой жизни обыскан. Тот не сломит врага далеко, кто не видит врага близко. Не хочу ни глупца, ни слепца. Ненавижу старье в человеке. Я хочу, чтоб людские сердца большевистскими стали навеки. Потому что в гуденье атак и в работе веселой и трудной каждый день, каждый час, каждый шаг налиты вдохновением будней. Я иду, я ищу, я стучу, я живущий всегда и однажды. Всеми мыслями мыслить хочу, всеми силами действовать жажду.

0: А сейчас мы приглашаем вас в Государственный центральный концертный зал России на творческий вечер народного артиста СССР, кинорежиссера Эльдара Рязанова.
1: Наша передача неравнодушна к творчеству этого замечательного мастера. Много прекрасных песен подарили нам фильмы Эльдара Рязанова. «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово».
0: В этих фильмах песни исполняли известные певцы, популярные артисты. Затем песни шагнули на эстраду, обрели новых исполнителей. На этом вечере прозвучала впервые в исполнении народной артистки СССР Нани Бригвадзе песня Андрея Петрова из кинофильма «Жестокий романс» на стихи Беллы Ахмадулиной. А напоследок я скажу.

0: Мы рады представить еще одного гостя нашей передачи, народного артиста РСФСР, композитора Яна Френкеля.
1: Сегодня мне хотелось бы предложить радиослушателям передачи «Дореми» две песни. Одна из них – это песня, которая появилась и написана для спектакля. Спектакль по пьесе Горина «Прощай, конферансье» в Московском театре сатиры. Спектакль этот ставил Андрей Миронов, с которым нас связывает уже давняя дружба. И я Андрея Миронова люблю не только как актера и не только как режиссера, но и как исполнителя. В спектакле эту песню исполняет актриса, женщина. Ну, по роли это эстрадная певица эстрадной бригады. А сегодня эта песня прозвучит в исполнении постановщика этого спектакля Андрея Миронова. Стихи к песне написала Людмила Давидович. Это очень хорошо чувствующий эстраду автор. А сопровождает эту песню оркестр под управлением Александра Михайлова.
2: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая, душой отдыхая под шелестом юной листвы. Не знал я, что встречу тебя в этот вечер недалеко от Москвы.

0: Но первые птицы и в небе зорницы, и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, со счастьем не ездите вы. Не надо, не надо, оно с вами рядом, недалеко от Москвы. Ларай, ларарайрам, тарарарайрам, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar недалеко от Москвы.
1: Ян Аврамович, в «Дореми» есть такая рубрика «Поют драматические артисты», которые нравятся нашим радиослушателям. Что, по-вашему, отличает пение драматического исполнителя от эстрадного? И есть ли для вас в этом какие-то разграничения?
2: Видите ли, я не задумывался над этим, но когда вот вы сказали, я понял, что, конечно, есть разграничения. Есть, безусловно. И, честно говоря, за редким исключением, я все-таки предпочтение отдаю драматическим актерам поющим. Я могу даже, так сказать, объяснить, почему. Ну, сказав за редким исключением, разумеется, я имел тех великолепных эстрадных певцов, которые существуют и которых очень нетрудно перечислить. Но это, понимаете, это действительно эстрада. Что касается исполнителей песни драматических актеров, то здесь уже не просто эстрада, а здесь маленький театр. А если вспомнить такого замечательного актера, киноактера Марка Бернеса, то я бы сказал, что это не маленький театр, а это академический театр. Большой академический театр. Песня Марка Бернеса. Удивительное какое-то у них совершенно иное отношение у драматических актеров к песне. Может быть, они освобождены от этого груза, так сказать, следить за тем, как у них диафрагма работает. Может быть, поэтому. Но, во всяком случае, результат получается чрезвычайно интересным, потому что как-то душу песни ощущаешь, так сказать, когда поют драматические актеры.
1: Представьте, пожалуйста, вторую песню, которую мы сегодня услышим.
2: Вторая песня – это тот редкий случай, когда стихи писались на готовую музыку. Вообще, в принципе, я люблю писать музыку на стихи, а тут получилось так, что у меня музыка уже была для фильма. Я предложил написать Роберту Рождественскому, что он и сделал, и за что я ему благодарен, и, надеюсь, ему благодарны и исполнители этой песни. Опять же таки, Андрей Миронов. Но на сей раз уже с Ларисой Голубкиной.
1: Спасибо большое. Надеемся, что будут благодарны и наши радиослушатели.
2: Ну, если это будет так, то это будет для меня просто очень приятно.

0: вновь и вновь,
1: вновь и вновь,
0: что придет к нам и вторая любовь.
1: Но ведь солнце одно,
0: гляди на нас,
1: жизнь одна.

0: только одна.
1: Живи всегда.
0: Быть не может второй.
1: Новой любви.

И вновь премьера песни. Музыка Сергея Березина, стихи Ларисы Рубальской. «Память птица». В сопровождении оркестра симфонической и эстрадной музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Александра Михайлова поет лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады Наталья Рожкова.

сердце затаится, может долго не тревожить, может вовсе не вспорхнуть. Память птица, копит.

0: Мы думаем, вы согласитесь с нами, дорогие друзья, что появление известного артиста в новом амплуа, в новом качестве, всегда интересно. Вот и сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую запись Альберта Асадуллина.
1: Этот певец, вероятно, хорошо знаком вам как исполнитель многих лирических песен, композиций. А кто-то, наверное, видел Асадуллина в главной партии современной оперы Александра Журбина «Орфей и Евредика». И вот совершенно новая работа. Песня молодого ленинградского автора Игоря Корнелюка на известные стихи Сергея Михалкова «Мальчик с девочкой дружил». Поет Альберт Асадуллин.

0: Нашу программу завершит еще одна новая песня в исполнении молодого, но уже полюбившегося слушателям исполнителя Игоря Скляра.
1: «Снегопад и я». Так просто и красиво назвали свою песню композитор Алексей Мужуков и поэтесса Лилия Виноградова.
0: Это тем более приятно, что о зиме, о нашей красавице зиме, в сегодняшней передаче еще не было ни сказано ни слова.
1: Итак, «Снегопад и я».

значит, нужно среди стужи разгадать тот путь. Мне большой сугроб предлагаю сесть, туча морщит лоб.

Нелегко зимой прямо в снег уйти. Если прямо в снег вышел человек, значит, нужно среди стужи разгадать тот путь.

снегопад, и я по Москве кружил. Если прямо в снег вышел человек, значит, нужно среди стужи разгадать тот путь. Если прямо в снег

0: Закончился 243-й выпуск музыкального обозрения «Доро ми фа соль». Его подготовили музыкальный редактор Татьяна Зубова, режиссер Павел Ивашкин, звукооператоры Надежда Терехина и Татьяна Куприна.
1: Вели передачу артисты Галина Кремнева и Александр Воеводин.
0: Всего вам доброго, друзья!
1: До новых встреч!

0: приглашаем вас послушать рассказ Ивана Бунина «Ида» в исполнении народного артиста России Якова Малютина.
1: Однажды на святках завтракали мы вчетвером. Три старых приятеля и некто Георгий Иванович в Большом Московском. По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютнее сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный, изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном, пошли туда. «Господа», — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, «господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, служающий, самобранную скатерть как можно щедрее», — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. «Вы мои королевские замашки знаете». «Как не знать, пора наизусть выучить», — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. «Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся». И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюда с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат шампанским. Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам, и он налил три рюмки, потом шутливо замедлился. «Святейший Георгий Иванович, и вам позвольте». Георгий Иванович, имевший единственное пристранное занятие быть другом известных писателей, художников, артистов, человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел, он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью: «Даже и очень грешнейший Павел Николаевич». И композитор налил ему, легонько стукнул рюмкой о нашей рюмке, махнул водку в рот со словами «Дай Боже», и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувший спинки дивана, затягиваясь папиросой и по своему обыкновению набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал: «Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне, потому что вспомнилось мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось, впоследствии ослом, ровно 3 года тому назад, на 2-й день Рождества. История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная», — сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой. Композитор покосился на него. «Амурная?» — сказал холодно и насмешливо. «Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну да бог с вами. Расскажите вы ей, цветы мои». Поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам: «Друзья мои, вот эта история. В некоторое время в некотором царстве ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой. То есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчество ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха, и больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое. Но внимание, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Ну, придет она, он к ней. «А, Аида, здрасте, здрасте, дорогая, душевно рад вас видеть». А она в ответ только улыбается, прячет на собой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи и немножко бессмысленно. «Маша дома? Дома, дома, милости просим. Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши. «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее, свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза, затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было и лицо у нее редкое. На первый взгляд, как будто совсем обыкновенное, но приглядись, залюбуешься. Тон кожи ровный, теплый, тон какого-нибудь, ну, самого первого сорта яблока. Цвет фиалковый глаз, живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете». Увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку, ну и уйдет к себе в свой кабинет. И опять займется там какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы ее побрал совсем. Ну и так вот и шло время. И так наш господин даже никогда и не задумывался об этой самой Иде маломальски серьезно. И совершенно, можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время куда-то исчезла. Нет и нет Иды. А он даже и не догадывается у жены спросить, а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковый глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой, как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край. Дело было на самое Рождество, но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием. И посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел ли курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел, ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать». «Как, негодяй, ты шутишь? Что же теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху?» мой грех», — отвечает носильщик. «Да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского-с». И поник головой, и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию. На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ, и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и в югу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было, собственно говоря, большой беды просидеть в нем даже сутки. Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью. С удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной, помолодевшим на 20 лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом фаршированной щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, порывисто обернулся и может себе представить, кого увидел перед собой Иду. От радости и удивления первую секунду он даже слова не мог произнести. И только как баран на новые ворота смотрел на нее. А она? Что значит, друзья мои, женщина? Даже бровью не моргнула. Ну, разумеется, и она не могла не удивиться, и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, — говорит, — какими судьбами! Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто — и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то. Главное же, чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и от того, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида. Как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаком хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета. Большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка. Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад через плечо, небрежно сказала: «Познакомь, кстати, с моим мужем». И тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному представился студент. «Ах, наглец!» — воскликнул Георгий Иванович. «Обыкновенный студент?» «Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный», — сказал композитор с невеселой усмешкой. «Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного мраморного юношеского лица. Одет щеголем, тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающий ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке. Фуражки, конечно, мелькнуло красное маровое дно. Быстро обнажил другую руку, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» — еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, непростой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться», — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды, сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит.
2: «Помолчи, Петрович, не конфузь меня», — сказала Ида поспешно и обратилась к господину. «Дорогой мой, но я вас 1000 лет не видал. Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем походим по платформе».
1: И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено. И неожиданно изъяснилась там в любви к нему.
3: То есть как в любви?
1: В один голос спросили мы.
3: Да, да, да, да, да, да, то есть так, в любви. И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, неожиданно. Дико, неправдоподобно, да. Разумеется, да, но факт. Было именно так, как я вам докладываю.
1: Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает, и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее. Затем сообщила, что замужем она уже 2-й год, что жили они с мужем все время частью в Петербурге, а частью за границей, а частью в их имении под Витебском. Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что. Что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов в невероятном количестве, заваливших все и вся вокруг, все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях. Смотрел и страшным замиранием сердца понимал только одно, то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете представить, что произошло дальше. Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки, сказала ему: «А теперь, дорогой мой, ответьте мне еще на один вопрос. Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас 5 лет и люблю до сих пор?» Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес: «Да, вот что сказала она ему. А теперь позвольте спросить, как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание?» Да, что я сказал про ее глаза?
3: Фиалковый? Нет, нет, нет, нет, не то, не то, не то, конечно, а полураскрытые губы, а выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ, а длинная соболья муфта, в которой были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей. Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого? А главное, главное, что же можно было ответить на это сногсшибательной по неожиданности, ужасу и счастью признания на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и исказившегося от смущения, от какого-то подобия улыбки лица.
1: Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля, и он сам ответил себе: «Ничего. Ничего, ровно ничего. Есть мгновение, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И к счастью, и к великой чести нашего путешественника он ничего и не вымолвил». И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего. Поцеловала и ушла. И тем вся эта история кончилась. И вообще, довольно об этом. Вдруг резко меняет тон, сказал композитор, и громко с напускной веселостью прибавил: «И давайте по сему случаю пить на сломанную голову, пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растеряли в жизни навсегда и навеки, и все же навеки связаны с самой страшной в мире связью. И давайте условимся так. Тому, кто в добавлении ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единственное слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой». Услужающий закричала на всю залу: «Несите уху и хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами». Завтракали мы в этот день до 11 часов вечера, а после поехали к Яру, а от Яра в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой с красной головкой и вели себя, в общем, возмутительно. Пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью, необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой, уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце, и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкой,
4: и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву. И композитор вдруг сорвал с себя шапку и, что есть силы, со слезами закричал на всю площадь: «Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура!»
0: В исполнении народного артиста России Якова Малютина прозвучал рассказ Ивана Бунина «Ида».

0: Классическое наследие на Радио Культура. Сегодня в нашей программе водевили Николая Некрасова. Предлагаем вашему вниманию спектакль «Осенняя скука». Режиссер Алексей Грибов.
1: В глухой осенний вечер тоскливо в деревне Лосуковки, имении небогатого помещика Лосукова, расположенном за много-много верст от уездного города. В небольшой комнате на диване дремлет пожилой человек, владелец имения Лосуков. Комната скудно освещена единственной сальной свечой, сильно нагоревшей. В передней, внутренность которой видна через полуотворенную дверь, прислонив руки к столу и положив на них голову, спит мальчик в суконном казакине, дворовый Лосукова. Со двора доносится завывание осеннего ветра и скрип ставни. Вдруг ветер завыл сильнее, громче застучал ставнями. Лосуков проснулся.
2: Ну, завывает. А я опять уснул. Ведь вот, кажется, мудреную ли задачу задаю себе каждый день не спать после обеда. Вот все, чего требую от себя, как от человека, кончу всегда тем, что засну, как скотина. А еще говорят, человек — царь творения. Ну, конечно, точно царь, когда ему нужно объесться за обедом. А как придется не спать после обеда, так тут и погляди его. Ну, что ночью теперь буду я делать? А, впрочем, желал бы я знать, кто на моем месте не заснул бы. Да я премию огромную готов тому предложить. До ближайшего города 40 верст, до ближайшего соседа 17. И дороги такие, что, говорят, третьего дня мужички мои повезли в город молоко, а привезли туда масло. Оно для молока и хорошо, а для человека? Для человека каково желал бы я знать? Ну, пусть кто хочет сбивает душу свою масло, я не хочу. Вот и приходится сидеть дома. Ну, а дома? Не угодно ли послушать, каково завывает? Дождь, грязь, слякоть, ветер. Ну, что делать весь вечер? Как ночь спать?
1: Взгляд Лосукова останавливается на нагоревшей свече.
2: Какая шапка! Должно быть, и немало я спал.
3: Свечкин! Храпков! Храповицкая!
1: Вбегает мальчик, щуря сонные глаза.
4: Чего извольте?
2: Ты не спал?
4: Нет.
2: Ну, конечно, я так и знал. А как думаешь, который теперь час?
4: Не знаю.
2: Не знаю. Вот новость сказал, не знаю. А ты подумай. Ну, говори же.
4: Не знаю.
2: Дурак, ничего не знаешь. Обшел, посмотри. Славный мальчик. Расторопный, умница, молодец.
4: 6 часов, без четверти.
2: Да полно, так ли?
4: Так-с.
2: Ты ничего не видишь?
4: Ничего.
2: Ну, посмотри-ка хорошенько.
4: Ничего. В Все как следует.
2: Все как следует? Полно, все ли?
4: Все.
2: Ты слеп?
4: Нет, вижу.
2: Что ж ты видишь?
4: Да все.
2: Все?
4: Все.
2: А что? Ну, говори, что?
4: Стол, диван, стулья, свечку, гитару.
2: Больше ничего?
4: Нет, стены вижу, вас вижу, потолок вижу.
2: А еще?
4: Ничего.
2: И все в порядке?
4: Все.
2: А вот не все.
4: А что ж?
2: Ну, посмотри хорошенько, так и увидишь.
4: Ничего. Все как следует.
2: Решительно все.
4: Все?
2: Ворона ты, ворона. Ну, посмотри еще. Так ничего не видишь?
4: Ничего.
2: Пойди сюда.
5: Ласуков показывает на свечу.
2: А это что такое? А?
5: Мальчик торопливо снимает нагар со свечи.
2: О чем ты думаешь? Где у тебя глаза? Скоро ли я добьюсь, что из тебя выйдет человек?
5: Мальчик потихоньку уходит в прихожую.
2: Как воет, как воет. А теперь, я думаю, даже ворона усидеть на дереве не может. Как подаст ей ветер под крылья, так поневоле летит и каркает, дура. В Петербурге, в английском клубе, в дворянском собрании теперь, я думаю, играю. И прекрасно делают. Одному играть почти невозможно. Да и результату никакого не будет. А может быть, в дворянском собрании теперь бал. Музыка. Козыревич, подай гитару. Да.

0: У тебя есть ноги?
1: Есть.
0: Чего ж ты стоишь?
1: Ничего.
0: Пляши. Ну?
1: Не умеешь.
0: Ну, говорят, пляши, так пляши. Ну же.
2: Из кармана у мальчика выпадает маленький ключ. Лосуков это замечает.
0: Ну, будет, будет. Заставь дурака молиться, он и лоб готов разбить.
2: Мальчик уходит. Лосуков подкрадывается к ключу и берет его.
3: Та-та-та-та-та. Растеряшин, подай пороху. Пошел теперь, пошел.
0: Ну что ж пороху?
4: Сейчас.
0: Ищи, ищи. Ну?
4: Не знаю, внутрь. Ключ от шкафа куда-то затерялся. Сходить разве не у Татьяны ли?
0: Да ты разве ей отдал его?
4: Да, есть. У нее?
0: Ну, конечно, сходи, сходи.
3: Эх, улепетывается, точно верхом поскакала. Эх, молодые ноги, горячая кровь. Эх, молодость, молодость. И мы были молоды. И в кавалерии служили, и на балах танцевали, и шпорами там побрякывали.
0: Да то ли еще делывали. А теперь... Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Молодость прожили, силу пропили. И доживаем век с Гаврюшкой да с Анисьей. Да с аптечными банками, да с лечебником Янгалычева. Ипохондрического пехотного полка геморроидального батальона в лазаретном отделении. Ключерев! Ну что ж, ключ взял у Татьяны?
4: Да, она говорит, что у нее нет.
0: Ну так где же он?
4: Не знаю, сударь. Он все у меня был.
0: Где?
4: Вот здесь, на поясе. Как вы изволили приказывать...
0: Так ты, видно, потерял его.
4: Нет, как можно. Я его крепко привязал.
0: Крепко?
4: Крепко. Сходить разве к матушке? Не оставил ли я его там, как переделался?
0: Ну, сходи, сходи.
3: Видишь, опять побежал. Точно заяц.
0: Вот, говорят... Охота – самые лучшие развлечения осенью. Фу, мучишь бедное животное. Ну, принес пороху.
4: Да никак, сударь, ключа не могу найти.
3: Ключа не можешь найти?
4: Не могу.
3: Я тебе что приказывал? Ну, говори, что я тебе приказывал?
0: У тебя есть язык?
4: Есть.
0: Лжешь, нет. У тебя нет языка, а?
4: Есть.
0: Что ж ты молчишь? Ну, говори же. Я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь его пуще глаза, так?
4: Так.
0: Ну, так куда ж ты его девал?
4: Не знаю, сударь. Я никуда его не девал, я...
0: Никуда?
4: Никуда.
0: Не отдавал никому?
4: Никому.
0: И не терял?
4: Не терял.
0: Ну так подай пороху.
3: Эх, разбойник ты, разбойник. Ни стыда, ни совести в тебе нет. Хлопочи, заботься о вас. Ночи не спя, вы ухом не ведете.
5: А ну теперь вдруг воры залезут, волки нападут. Понадобится ружье зарядить. Ну, где я возьму пороху?
3: Так за тебя, разбойника, всех нас волки и разорвут.
1: Я уже сам не знаю, куда ключ пропал.
0: Не знаешь?
3: Ну так ищи.
1: Да я уж искал. Да не знаю, где уж мой искать.
0: Не знаю. А есть, а пить, а спать знаешь, а? Поди сюда.
2: Ласуков показывает мальчику ключ.
3: Это что такое?
1: Да как же он вдруг у вас-то очутился?
0: А? Узнал?
1: Узнал.
0: Рад?
1: Как же не радоваться?
0: То-то вы.
3: И вот я вас пой, корми, одевай, обувай. Да я же вам и нянюшкой буду, мерзавец. Вот возьми. Да потеряй у меня еще раз, так потолчешь воду целую неделю.
1: Пороху прикажете?
3: Не нужно, ступай.
2: Ласуков снова ложится на диван. Вдруг на лице Ласукова появляется тревожное выражение. Он быстро приподнимается, щупает себе живот и под ложечкой пробует свой пульс.
6: Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
7: Вы слушаете спектакль «Осенняя скука». Режиссер Алексей Грибов.
3: Под лекарь! Ой, подай зеркало. Свети.
2: Ласуков рассматривает в зеркало свой язык, стараясь высунуть его как можно больше.
3: Так. Белый. Совсем белый. Точно сметаной смелым вымаза. Белый.
1: Белый.
3: Как снег.
1: Как снег.
3: Возьми зеркало. Ой. О. Что бы я такого вредного съела? Грибы. Точно. В соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка, прошу покорно, наклал в соус грибов. Ой, грибоедов! Позови Максима.
2: Вошедший Максим низко кланяется Ласукову и робко останавливается в дверях.
3: Ты что такое?

0: Ты что такое?
1: Ты будешь мне сегодня отвечать? Я тебя спрашиваю. Ты что такое? Кузнец, плотник, слесарь, а?
2: Повар, сударь, повар.
1: Чей?
2: Вашей милости, сударь.
1: Ты должен меня слушаться?
2: Как же, сударь, как же?
1: Я тебе что приказывал? Ну, говори, все ли ты изготовил, как я тебе приказывал?
2: Все.
1: Все? Ты что сегодня готовил?
2: Суп холодный.
1: Ну?
2: Соус. Жаркой, пирожный.
1: Стой, стой, зачастил. Соус?
2: Соус.
1: С чем? Говори.
2: С красной подливкой, с жаркой.
1: Да нет, ты постой. С чем соус?
2: С красной подливкой.
1: А еще с чем? Ни с чем больше, а?
2: Ни с чем, сударь, ни с чем.
3: А грибов в соусе не было? Не было грибов?
1: Не было? Ну-ка, принеси его сюда.
4: Максим уходит.
1: Хотя бы до 9 дотянуть. Время-то ведь как ползет, еле-еле. Черепахи! Много ли?
5: 7:15.
1: Ой.
4: Возвращается Максим с соусником.
1: Принес? Угу. Это что такое, а? Это не грибы? Это? Ну, конечно, грибы. Еще бы не грибы, а? Прошу покорнейше, отравлять меня вздумала. Это не грибы, да? Это не грибы? Это не грибы? Что же это такое, как не грибы, да? Это пробка, что ли, да? Не, какая пробка? Да ты не клал соус грибов, да?
2: Немножко, сударь, так только для духу.
1: Я тебе что приказывал? Говори, приказывал я тебе класть в кушанье грибы?
2: Нет, сударь.
1: Зачем же ты их положил? Зачем же ты положил их?
2: Ну, говори, зачем? Я так, немножко, я думал только...
1: Стой! Что ты думал? Что ты думал? Ты будешь мне сегодня отвечать?
2: Я, сударь, думал, что оно вкуснее будет.
1: Вкуснее? Вкуснее? Ты чумичка. Вкуснее будет. Ему и дела нет, что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Валит грибы, очертя голову, а тут хоть умирай. Знаешь, что ты наделал?
2: Не могу знать.
1: Мухоморов, подведи его сюда. А? Видишь?
2: Вижу.
1: Делай.
2: Белый.
1: Как снег?
2: Как снег.
1: Угу. Кто его выбелил, а? Ну что молчишь-то? В маляры вместо поваров, в маляры никуда больше не годен. Потолки белить, крыши красить, чего-то упадешь с крыши, расшибешься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой делать? О, а?
2: Не знаю, сударь.
1: Ну, как думаешь?
2: Не знаю.

0: Ой, пошел, садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов. Петухов, который час?
1: Половин восьмого.
0: Ух! Отравил, совсем отравил разбойник. Ой, и желудок тяжелый под ложечкой колет. Уж не принять ли пилюль? Не поставить ли мушку? Кифусевич! Янгалыч, упадай.
2: Мальчик приносит несколько старых книг.
0: Очки. Так. Ага. При ощущении тяжести в животе, урчании, урчит. Так. Боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрыжке. Отрыжке? Так и есть, и отрыжка есть. Так. Нервической зевоте. Ну, что зевота? Зевота страшная целый вечер. Вот еще, еще. Жару в голове, биение в висках. Так и есть горяча. Но биения в висках, кажется, нет. Или есть? Да, есть. Точно есть. Я прошу покорно. Начинается тифус. Чистейший тифус. Ай да грибки, угостил. Не поставить ли хрену к вискам или к ногам горчицы? А не то прямо приплюснуть мушку на живот. Горчичников! Скажи повару... Нет, пойди, ничего не надо. Лучше подожду, пока начнется. Вот и Янгалычев пишет. Не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. Начинается или нет, а? Во, началась. Нет, ничего. Лучше я чем-нибудь займусь. Так она тем временем и начнется. Определиться. Ну, тогда и меры приму. А чем бы заняться, а? Янгалычев! Холодно.
1: Холодно?
0: Очень.
1: Очень?
0: Не будет ли завтра морозу? Спроси-ка, где моя шуба? Довели принести сюда. Посмотрим. Посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал.
2: Появляется Анисья. Женщина лет 30, очень полная. На плечи ее накинута пунцовой кацавейка. В ушах огромные серьги, от которых тянутся цепочки с бронзовыми шариками. На ее белой толстой шее два ряда янтарных бус. Она останавливается у стола в небрежной позе.
3: Вы спрашиваете шубу, Сергей Сергеевич?
0: Да, моя милая, шубу. Хочу посмотреть. Я ее с прошлой зимы не надевал. Может, переделать понадобится. Где она у вас сохраняется?
3: Да где? Да в шкафу лежит. Больше ей негде лежать.
0: И табаком переложено?
3: Переложено.
0: Ну, так пускай принесут.
2: Анисья медленно в раздумье уходит. Скоро во всем доме слышится глухая тревога.
0: Ну, теперь пошли щелкать дверьми, отодвигать ящики, ключами греметь. Засуетились, забегали.
4: Господи, на что вам вдруг опять шуму-то понадобилось?
0: Посмотреть хочу. Холодно становится. Может, завтра мороз будет?
4: Да не будет завтра морозу.
0: А как будет?
4: Ну, так завтра и посмотрите.
0: Завтра. Надо ее прежде выколотить, починить. Да ведь она у тебя в шкафу лежит и табаком пересыпана. Прикажи достать, вот и дело с концом.
4: Эх, вы уж всегда такой. А что вздумаете? Вот вздумал, правда.
2: Беготня и тревога в доме усиливается. На потолке и стенах комнаты появляются светлые пятна, показывающие, что по двору ходят с фонарями. Лицо Лосукова заряется лукавой и довольной усмешкой.
0: Отлично, отлично. Ну, задам же я им работу. Ищите, друзья мои, ищите. Прежде, небось, никто не подумал. Только бы есть да лежать. А вот теперь побегайте. Дармоедов! Что ж, шуба?
5: Не знаю, сударь. Ищут.
0: Как ищут? Да разве она у вас не в шкафу лежит?
5: Не знаю.
0: Поди и скажи, чтоб давали.
6: Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
7: Вы слушаете спектакль «Осенняя скука». Режиссер Алексей Грибов.
0: Я хочу другие серебряные крючки поставить.
4: Ну да где же они у вас? Давайте я пришью.
0: Нет, шубу-то покажи.
4: Ну вот же она. Ну что, не видели? Он у неманенечко воротник моль тронул. Я хотела, чтобы...
0: Моль тронула? Не может быть.
3: А ведь она у вас в шкафу лежала.
0: Табаком была пересыпана. Не может быть. Ну покажи.
4: Направо. Охота вам-то петь шубой заниматься. Ведь сегодня гулять не пойдете. Читали книжку правую?
0: Читаю, читаю. Да вот и вычитал, что и по вечерам иногда полезно прогуливаться.
4: Ну, нельзя вам ей прогуливаться. Вон ее забыли в Гореньке, а вот топереч ее всю моль поел.
0: Всю моль поел?
2: Лосуков выхватывает из рук Анисьи шубу, встряхивает ее, отчего в воздухе образуется туча пуху и пыли, а пол покрывается клочками полусгнившего меха.
0: Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что такое, а? Все! Ой, что это такое?
4: Я же вам говорил, что ее моль поел.
0: Моль поел? А где она лежала?
4: Да у Гореньки, на чердаке.
0: В Гореньке? А кто ее положил в Гореньку, а?
4: А я почем знаю?
0: Ах, ты не знаешь, не знаешь. Хороша домоправительница. Кто же знает? Михаедов! Ты не знаешь, кто бросил шубу на чердак?
5: Не знаю.
0: Кто же знает?
5: Не знаю. Разве Татьяна?
0: Позови Татьяну. И не стыдно тебе?
4: А, ничего и не стыдно.
2: Приходит скотница Татьяна, старуха лет 70.
0: Пойди сюда. Это что такое?
8: Шуба, батюшка.
0: Хороша?
8: Хороша, батюшка.
0: Посмотри хорошенько. Очень хороша.
8: Очень, батюшка.
0: Ты носила шубу на чердак?
8: Нет, батюшка.
0: Кто же?
8: Не знаю, батюшка.
0: Ты ходишь на чердак?
8: Как же, батюшка, случается?
0: Отчего ж ты не посмотрела, да не прибрала ее?
8: Да не вдомек, батюшка, не я одна хожу.
0: Не ты одна, кто же еще?
8: Кто? Все ходят, батюшка. Кому понадобится, тот и прет. И Антип ходит, и Егор Харитоныч ходит.
0: Пучеглазов! Позови Егора.
2: Входит дворецкий Егор, старый человек, низенький и плешивый.
0: Ты сыт?
9: Сыт. Одет.
0: Обут.
9: Обут.
0: Пригрет.
9: Пригрет.
0: Жена твоя сыта?
9: Сыта.
0: Одета?
9: Одета.
0: Обута?
9: Обута.
0: Пригрета?
9: Пригрет.
0: Дети твои по миру не ходят?
9: Не ходят.
0: Сыты?
9: Сыты.
0: Одеты?
9: Одеты.
0: Обуты?
9: Обуты.
0: Пригреты?
9: Пригреты.
0: Подойди сюда. Смотри. Хороша?
9: Ты никак ее моль поел.
0: Моль поел. Ты ходишь на чердак?
9: Случается.
0: Отчего же? Ты не посмотрел, да не сказал, что вот где шуба валяется.
9: Не мое дело.
0: Да не твое дело. А есть, а спать, а пить. Твое дело.
9: Когда спать, когда? Овса выдай, хлеб мерой прими, под воду наряди. А вот Антип все лежит.
0: Мериносов! Позови Антипа.
4: Вот право теперь, чем вздумали заниматься.
0: А что? Уж лучше молчи.
2: В дверях останавливается кучер Антип, высокий и плотный мужчина в полушубке.
0: Ты все лежишь.
10: Как можно? Досукли лежать? Лошадям корму задай, собакам замеси, дров наруби.
0: Ну, пошел, поди сюда. Полюбуйся. Полюбуйся и ты.
2: Анисий, Егор, Татьяна, Антип и мальчик молча и сосредоточенно смотрят на остатки шубы.
0: А? Дермоеды. Лежебоки. Только есть, пить, спать, а там про них хоть трава не расти. Какую шубу сгноили? Нет, чтобы подумать, где-то барь шуба. Возьму-ка ее выколочу, да переложу табаком. Куда? Ни одному и в голову не пришло. А я так и знал. Что вы думаете, что я все лежу да книгу читаю? Ты уж ничего не вижу? Все вижу, все! Я как снял весной шубу, тогда же подумал. Вот только не прикажи ее спрятать, сгноят. Непременно сгноят. Не на мое вышло, а?
4: Ну, так зачем же вы тогда не сказали? Вот теперь и сами сердитесь.
0: Не сказал! Зачем не сказал? Хороша и ты, голубушка. Заботливо, нечего сказать. 7 месяцев гниет шуба, а ей и в голову не придет. Ходит себе точно ступа.
8: Что ли вы теперь зачали таким манером со мной обращаться? Я не знаю.
0: А вы что стоите?
9: Прикажете идти?
0: Идти! Поесть, напиться и лечь спать. Под тулупом! Что же вам больше делать? О, а ведь, правду сказать, так и точно им больше делать нечего. Я один, а их у меня 20. Счастливые люди. Спится им. Овчинников. Поет?
5: Поется.
0: Что же не слыхать?
5: А за ветром. А вот слышно.
0: Ну, поди скажи ему, чтоб перестал горло задрать, да спать бы ложился. А готовить завтра ничего не надо. Я болен. Да, я болен. Решительно болен. Только какая же у меня болезнь? до сей поры не определилась. Я просто весь болен. И голова, и ноги, и желудок. Вот поди и выбирай лекарство. Тут и сам Янгалычев встанет в тупик. Хантимир! Который час?
5: 9:15.
0: Штрипку пришили?
5: Пришили.
0: Ты видел?
5: Нет. Да я еще утром велел Дмитрию пришить.
0: Велико показать.
2: Через несколько минут в комнату входит портной Дмитрий с наперстком на пальце. В руках его панталоны со штрипками.
0: Пришил?
5: Пришился.
0: Покажи. Ага, ну хорошо, неси. Постой! Ты зачем у меня шубу сгноил?
9: И как? Какую шубу?
0: У тебя есть глаза?
9: Есть.
0: Что ж, ты ничего не видишь?
9: Нет, я вижу.
0: Нет, не видишь.
9: Как угодно.
0: Курослепов! Покажи ему шубу.
2: Мальчик подводит портного к шубе, лежащей посреди пола. Дмитрий с удивлением и испугом осматривает ее.
0: А? Лентяи, лежебоки, только есть.
9: Ничего больше и не извольте приказать.
0: Ступай. Витрагонов! Ты что делаешь?
5: Ничего.
0: Который час?
5: 9:35.
0: А тебе хочется спать?
5: Хочется.
0: И если тебя пустить, ты вот так сейчас заснешь?
5: Заснул.
0: Под него. Ой. Ну, попробуй-ка и я. Нет. Спать, кажется, хочется, а попробуй лечь. Целую ночь глаз не сомкнешь. Ж я и испытал. Сануля! Подай Удина.
2: Мальчик приносит книгу.
0: Вот. Вот. И Удин советует не принимать решительных мер, пока болезнь не определится. А что же делать?

0: Синебоков. Который час?
1: Сорок три минуты девятого.
0: Токарев! Подай станок.
2: Мальчик ставит около дивана небольшой токарный станок. Лосуков начинает пилить и строгать. Однообразный визг подпилка убаюкивает мальчика, который держит свечу, стоя перед станком. Он спит, слегка покачиваясь и натыкаясь на станок. Постепенно Лосуков пилит все медленнее и медленнее, пока совсем не засыпает над станком. Подсвечник падает из ослабевшей руки мальчика, свечка... Лосуков вздрагивает, на минуту раскрывает глаза и, переложив голову со станка на подушку, окончательно засыпает.

0: 11:49 московское время. Вы слушали водевиль Николая Некрасова «Осенняя скука» в постановке Алексея Грибова. Предлагаем вашему вниманию водевиль «Петербургский ростовщик». Режиссер Владимир Лебедев.
1: Комната ростовщика Потап Ивановича Лоскуткова, загроможденная шкафами и разной мебелью. На шкафах несколько штук столовых часов, множество подсвечников. На стульях неубранные платья, в углу свалены ружья, тюки с вещами и прочий хлам. Тут же стоит прислоненная к стене большая картина. Холодный зимний день. В комнате Лоскутков и жених его дочери Налимов. Лоскутков сидит за конторкой, щелкает на счетах. Налимов в волнении ходит по комнате.
2: Так вы решительно отказываете мне в руке вашей дочери?
3: Я? Сохрани меня Бог. Да лучшего жениха для моей дочери я никогда не желал.
2: Только Потап Иванович.
3: Только будем говорить откровенно, как благородные люди.
2: Ой, говорите.
3: Вы хотите, чтобы я отдал за вас мою дочь? Ну, хорошо. То есть, чтобы я отдал вам ее совсем. Как следует, до нее не касался, никакой от нее пользы не получал. Хорошо, я знаю. Вы человек благородный. Вам, когда 15 лет пройдет, пряжку за беспорочную службу дадут. Да как же вы хотите, чтобы я отдал вам ее безо всего?
2: Помилуйте, если вам угодно будет дать что-нибудь приданное, я за особенное счастье почту.
3: Вот тут-то и запятая. А я говорю, не угодно ли вам будет что-нибудь подарить мне? Так вот, в знак родственного расположения.
2: Господи, в первый раз слышу такие слова от благородного человека. Ракалья. Все отцы еще награждают приданым дочерей своих.
3: Мне дело не до других отцов. Пускай себе хоть все дочерям отдадут, а сами по миру ходят. А я вот как рассуждаю. Вы теперь нанимаете кухарку. Человека, что ли? Ну, холостой человек, может, и другие расходы есть. Берете у меня дочь, женитесь, натурально делаете преобрезание. А? Сочтите-ка, сколько у вас останется в барышах от того, от другого. Э? Можете даже кухарки не нанимать. Я уж о других расходах не говорю. А мне ничего?
2: Ой.
3: Я бедный человек. Вот, кормил, поил ее. Знаете, у нее всегда такой аппетит, фунта по 4 хлеба на день съедала. Ей-богу, как благородный человек.
2: Да?
3: Уж я не знаю, в кого она такая уродилась. Я совсем, кроме луку и хлеба, ничего не люблю. А жена покойница даже лук роскошью называла. Мало того, я даже башмаки дочери моей покупал. Ну, черт знает, разорение. Никто под залог башмаков не приносит. Даже учителя хотел ей нанять.
2: Да.
3: И теперь отдаем. Так, дочь, ни за что. Да выкорми я поросенка. Щенка выкорми я. Приличное воспитание дай, так вы за него бы деньги дали. А ведь дочь моя не щенок. Не щенок, Иван Федорович.
2: Уж, конечно, какой же щенок, Потап Иванович. Как бы щенок, стал ли бы я свататься?
3: Вот то-то же. Слава Богу, такой же она человек, как и все. Да я еще вам скажу. Вот вы только через 15 лет пряжку за беспорочную службу получите. Да? А ведь она у меня...
2: Что?
3: Вы понимаете? Со двора не ногой. Присмотр был за ней всегда строжайший. А? Сами можете рассудить. Глупица. Ведь Петербург не глушь какая-нибудь. Суньтесь-ка. Ты вы, я вам скажу, Иван Федорович... Такого кусочка век не видели. Богачи, знаете, у них тысячи нипочем ко мне захаживали. Там будто бы денег занять. А сам бы, я думаю, 1005 отвалил.
2: Ах, Потап Иванович.
3: Ну что, Потап Иванович, чего испугались?
2: Вы за деньги готовы отца родного продать.
3: А что? Да уж умер, царство небесное. В академию медицинскую можно бы. Да жена тогда была еще жива. Ну, куда руками и ногами? А ведь сгнил же в земле, сгнил.
2: И все сгнием, ну, Потап Иванович.
3: Сгнием. По пеплу нашего не останется. Ох, грешные мы люди. Вот на днях умер художник Косточкин. Неделю за две до смерти пришел ко мне. Ради бога, говорит, одолжите 25 рублей только на 2 дни. Я вам в заклад картину принесу. Одна рама, говорит, больше стоит. Вот это самое, вот. Все говорил знаменитого художника какого-то. Просил не продавать, непременно, говорит, выкуплю. Да вот и надул шельма. Взял, да и умер в самый день срока. Ох уж нет хуже народа, как художник, сапожник, извозчик да перевозчик, правда, пословица говорит. Иван Федорович, купите картину. Недорого, свою цену возьму, ей-богу, свою. Положите 50 рубликов.
4: Да на кой мне ее, черт? Налимов подходит к картине, рассеянно смотрит на нее, погруженный в свои мысли. Но вот лицо его проясняется.
5: Какая мысль пришла мне в голову?
4: Хорошо.
5: Ей-богу, хорошо. Картина удивительная в самом деле. Вы дешево ее не отдавайте. Она, я думаю, 1000 или 2 стоит.
3: 3000, благодетель, неужели?
5: Она должно быть работой Микеланджело. Как бишь еще Буонаротти. Да, Буонаротти. Или Рафаэль Сакцио. Сакцио... позабыл. Но это все равно. Я сам у вас этой картины купить не могу. Я порекомендовать могу.
3: Благодетель, я в ножке поклонюсь. Публиковал уже в полицейской газете «За смертью художника». Продается, где картина отличной немецкой работы с изображением 3 собак, 2 свиней, барана и человека в черкесской шапке. Да что-то ж никто не является.
5: Хорошо, постараюсь. Сегодня же, может быть, к вам придут смотреть. Ну, а уж вы... Насчет Лизаветы Потапова.
3: С удовольствием. Вы только подарочек приготовьте. Так, 1000-2 ассигнации. Ну, что вам стоит для будущего тестя похлопотать? Да, знаете, поскорей. На днях бы и свадьбу сыграли. Вот покуда и подвенечное платье есть, вчера принесли. Женился молодчик какой-то. Через недельку вот все это приданое проиграл, а на другую уж и есть нечего. Подвенечное платье по боку. Суета-сует. А Лизе оно как раз в пору. Коротенько немножко. Ну, ведь кто ж на ноги у невесты станет смотреть?
5: Грех, грех, Потап Иванович, насчет таких подарочков толковать. Ну, да что с вами делать? Может быть, как-нибудь и достану. А покуда прощайте.
3: Не забудьте же картину порекомендовать. А как зовут художник, который ее нарисовал? Ведь не рано, знаете, покупатель зайдет, хорошо это к нему запустить.
5: Микеланджело Буонаротти.
4: Налимов уходит. Лоскутков остается один.
3: Буонаротти, Буонаротти. Буонаротти. Какая фамилия странная. Что за Буонаротти? Должно быть, бестия чрезвычайное был. Из самой фамилии видно. А, вот когда бы за картину 1000-3 в самом деле взять. Да с Иван Федоровича 1000-2. О, вот бы оно и того. Можно бы трески купить и другие лакомства дозволить себе. Добрейший человек, Иван Федорович, только я дочери ему так не отдам. Жирен будешь. Стыдитесь, говорит. Вот те раз, да чего ж тут стыдиться? А опять пусть бы даже было и стыдно, а деньги все-таки следует взять. Деньги — великое дело. Я за деньги готов на все решиться. Вот черта так совсем в свете нет. Я несколько раз призывал его. Хотел душу продать. И дешево бы взял, ей-богу, ну за пустяки его отдал бы. Не является. Вот поди, верь тут ученым. Я ничего и не учился, да поскорее к собственным умом добрался. В чем штука-то? Как сам денег-то не накопишь, так черт тебе их не даст. Нет, она денежка-то мудрено достается. Много я труда положил.

беглец. Вскоре свыкся понемногу с ролью скупца и, ложась, молился Богу, чтоб прибрал отца. Добрый, нежный был родитель.

брал процент с волос. По картинке новомодной их я отпускал и в цирюльню ежегодно.

0: он плут. И за что ж бронить за это, мне отец сказал. Честь фальшивая монета, плутни капитал.
1: Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
2: Вы слушаете «Водевиль. Петербургский ростовщик». Режиссер Владимир Лебедев.
3: Неузнаваемо изменили его. Войдя в комнату, неизвестный тотчас же обращает внимание на картину и застывает перед ней, как бы пораженный, не замечая Лоскуткова, который следит за каждым его движением.
4: Превосходно! Восхитительно! Великий Микеланджело! Узнаю твою чудотворную кисть.
5: Что он говорит, хвалит?
4: Современная живопись ничего не представляет, что могло бы сравниться с этим великим произведением по чувству, по колориту, по глубокому знанию природы и человека. Великое, гениальное произведение, которому нет сравнения, нет цены.
5: Господи, нет цены, за что ж мне такое счастье?
4: И если б нашелся человек, который мог бы со временем подарить искусство подобным произведениям, миллионов мало было бы для вознаграждения этого необыкновенного человека, этого гения.
5: Миллион, батюшки, с ног шибет.
4: На колени перед этим великим произведением искусства, на колени. О, если б я мог украсить им мою картинную галерею, все мое состояние, плод многолетних трудов, на колени.
5: Все состояние на колени.
3: Неизвестный господин, сняв шляпу, опускается на колени перед картиной. Лоскутков падает на колени рядом с неизвестным. Тот оглядывается на Лоскуткова, как бы выведенный из самозабвения.
6: А, вы здесь? Вы хозяин этой картины?
5: Постойте, постойте еще немного перед этим великим произведением. Дайте мне постоять. Я вот сейчас только вошел и прямо бряк на колени. Не могу выдержать. У меня уж такое чувствительное сердце.
6: Вы сейчас только вошли?
5: Но я всегда, когда вхожу в эту комнату, в это святилище, можно сказать, тотчас становлюсь на колени, и, верите ли, слезы прошибают меня, старика.
6: Стало быть, вы ничего не слыхали?
5: Ничего.
6: А я, знаете, уже с четверть часа вошел. Смотрю и говорю себе, ничего особенного. Картина как картина. И так для шутки упал на колени.
5: Ври, ври, голубчик, на дурака напал. Да, конечно, если хотите, я и сам так, только по привычке. А в картине в самом деле нет ничего особенного.
6: Нет.
5: Знаете, просто можно сказать, дрянь.
6: И правда ваша, дрянь. Никакого решительного достоинства.
5: И как понес, как понес. Ну, ни малейшего, нет, так, для виду только. Ну, знаете, все лучше, как на стене что-нибудь такое висит.
6: А что вы за нее возьмете? Я, признаться, люблю картины. Даже дрянь покупаю. Да. Для меня только была картина.
5: Складно врет разбойник. Я не подорожусь.
6: А как?
5: Да что долго-то толковать? Давайте 40 000 бумажками.
6: Почтеннейший, вы с ума спятили. Да она больше 1000 рублей не стоит.
5: 1000 рублей? Ой, с первого раза 1000 рублей дает. Да я бы тебе, дураку, за 100 рублей вчера еще продал ее. Нет, она, верите ли Богу, мне самому в 50 000 пришлась. Ну, 10 000 только так уж сбавляю. Ну, поистерлась немножко, и то, другое.
6: Возьмите 1000 рублей.
5: И не подумаю, да пусть она лучше пропадет, сгниет. Да я лучше детям ее оставлю. По крайней мере, благодарить будут. Дайте 25 000, Господь с вами.
6: 2000.
5: Нельзя, клянусь моим Богом, нельзя. Себе дороже стоит. Ну, посмотрите, работа отличнейшая. Не русская, я думаю, делал. Бонароте.
6: Как? Что?
5: Ну, где ж так русскому ухитриться?
6: Ну, как хотите. Прощайте.
5: Ой, батюшки, уйдет, ей-богу, уйдет. Вот тебе 2000. Послушайте, была не была, 10 000.
6: 4.
5: О, благодетель, ну, не разорите, себе дороже стоит. Ну, положите хоть 5.
6: Ну, так и быть, 5. Вот задатку 500 рублей. Вечером приду за картиной и все остальные привезу.
4: Ну, по рукам?
5: По рукам. Надул.
4: Надул. Только смотрите же. Картина за мной. И не подменить. Не то я вас по судам затаскаю. Прощайте.
3: Неизвестный уходит. Оставшись один, Лоскутков бросается к картине, осыпает ее поцелуями, гладит ее, стирает с нее пыль полою своего халата.
5: Господи, бывает ли такое счастье человеку? И за что? Висела на стене картина, черт знает какая, ни виду, ни великолепия. Вдруг приходит к тебе человек, и так ни с того ни с сего придет тебе 5000. Это подлинно рука провидения. Ой, жаль, что я 100000 не запросил. Он бы, может, мне и 20 вдруг отвалил.
3: Входит дочь Лоскуткова Лиза. Она одета в рваное затрепанное платье. На ногах у бедняжки огромные мужские башмаки.
5: Дочь моя, обними меня. Поцелуй своего родителя. Я счастливейший человек из смертных. Те башмаки, что не выкупила себе в срок Перетачкина, я, так и быть, дарю тебе.
3: Лоскутков вынимает из груды хлама дамские башмаки и кидает их дочери.
7: Ну, все-то вы образумились. Спохватились, что нельзя же вашей дочери без башмаков ходить. Очень, очень благодарю, папенька. Ну вот, я сейчас их и надену. Хочу идти к Александре Григорьевне.
5: Ну вот, вот, вот, тут так я и знал. К Александре Григорьевне. Что у тебя за дружество с ней? И чего там, кажется, долго сидеть? Пообедала, да и марш домой. Сплетни, пересуды. Она только, я думаю, и толкует, что у вас, как, да много ли. А ты и распустишь язык.
7: Вот еще. Только одна родственница есть, да еще бы и к той не ходить. Нет. Уж вот как хотите, я сейчас оденусь и уйду. На весь день уйду. Мне, право, здесь с вами не очень-то весело. Сухари глотать, да слушать, как вы своими гостями бронитесь. Ой, вон кто-то уже идет. Ну, я пойду собираться.
3: Лиза уходит в свою комнату. Появляется Краснохвостов, худощавый молодой человек, по всей видимости, проигравшийся франт. Он нерешительно останавливается в дверях.
4: Дома ли Лоскутков?
5: Дома. Сделать одолжение, потрудитесь несколько, обождать. Я вот сию минуту. Ну так, 1090, 2 копейки... Раз.
4: Так. Шельма должен быть. А есть удивительно хочется. Что бы такое ему заложить?
5: 1192 копейки. 3.
4: Когда заиграешься в карты, теряешь совсем аппетит. А проиграешься, тотчас захочется. Глупая вещь. Обыграли разбойники. И ведь наверняка. Уж верно, наверняка. Я, правда, на руки пристально смотрел. Да, видно, он какую-нибудь особенную штуку знает. Дурак я. Мне бы им закричать: обман, подлецы вы, мошенники. Может быть, который бы оплеуху дал. Ну, тут бы... Что бы такое ему заложить... хороший фуляр.
5: Что вам будет угодно?
4: Денег.
5: Ох, деньги. Деньги, деньги. О. Что это нынче за свет? Кого не спроси, всякий говорит, нужно денег. А куда как денежки словно достаются? Вот у меня, видите ли, богу, денег совсем нет.
4: Ну, мне только закусить. Так, чтобы было что-нибудь закусить. Я вот вчера на прекраснейшем ужине был. Черт знает, совсем есть не хотелось.
5: Так.
4: Вот этот фуляр французской должно быть работы. Посмотрите, как хорошо сделан.
5: Хорошо сделан. Отлично сделан.
4: Ну вот, вижу, вы знаете толк в художествах. Приятно иметь дело с умным человеком. Так фуляр вам нравится? Хотите, чтобы он был ваш?
5: То есть как? Вы хотите его мне? Ха. Вечно буду благодарен вам за такой приятный подарок.
4: Пожалуй, если вы хотите, я вам его и подарю. Только знаете, я немного ем. пустяки. Крошечку. Вот я уж и сыт. Вы мне что-нибудь, чтобы, так знаете, можно было немножко хоть закусить.
5: Понимаю, ну а чего же? Можно и так. Ну что ж, полтину серебра, если вам угодно.
4: Помилуйте. Доли грана на полтину только губы разлакомишь. Вы бы еще 2 двугривенных. Мало бестия дает. Хоть бы целковый. Хорошо бы шинель заложить. И порядочные бы деньги можно взять. Да холодно, черт возьми. И в ней до костей пробирает. Черт знает. Было все тепло, вдруг мороз. Бывает же несчастье. Подлинно судьба всегда человеку наперекор. А будет оттепель, непременно будет. Уж в Петербурге такая погода, самая непостоянная погода.
8: Краснохвостов снимает с себя шинель и остается в короткополом щегольском сюртуке и летних брюках.
4: Да и брюки-то на мне летние. Послушайте, почтеннейший, а что вы положите под шинель?
5: Под шинель? Вы хотите...
4: Что вы на меня так смотрите? У меня кровь горячая. Я ведь того. Огонь! Просто огонь. Даже в декабре месяце мороженое ем. Вот я даже прошлую зиму хотел водой обливаться. И что шинель? Только сверху защита. А ведь и под шинель поддувает.
5: Угу. Ну что ж, целковых 10, пожалуй, можно дать.
4: 10 целковых? Мало, ей-богу, мало. Рублей хоть 50 положить.
5: Не могу-с. 10, если угодно.
4: Ну, давайте 10. Мне же легче будет выкупить.
5: Коли не выкупите через месяц, уж не прогневайтесь.
4: На днях же приду, непременно приду.
5: Коли не замерзнешь.
4: Только знаете, вы уж, пожалуйста, никому.
9: А мой удел сердечный холод и безнадежная любовь.
8: Краснохвостов поднимает воротник своего сюртука, поглубже натягивает на уши шапку и, собравшись с духом, выскакивает на мороз.
4: Ух ты!
5: Замерзнет. Очень порядочная шинель. Рублей 60 стоит. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да ведь подкладка-то дырявая, подкладка дырявая. Карман? Ага, ну... Что-то... Ничего. А захотел у этого фуфлыжника, прости господи, что-нибудь в кармане найти.
7: Ну, папенька, я совсем собралась к Александре Григорьевне, а в чем же я пойду? Ведь солопа-то нет.
5: Ну вот, уж расхныкалась. Неприлично. Ей-богу, неприлично. Ну, вот завтра, а может быть, и сегодня еще кто-нибудь солоп принесет. Ну, тогда и пойдешь к Александре Григорьевне.
7: Да я сегодня обещал прийти. Стыдно вам. У родной вашей дочери солопишка нет. Да не только солопа. Платьишко даже нет. Все должна в чужих обносках ходить. Идешь да боишься. Опять того и гляди, случится, как в прошлом году. Привязался ко мне на улице какой-то господин. Где ты, голубушка, этот солоп взяла? Это, говорит, солоп моей жены. Да чего ты меня в полицию не потащил? Срам с вами. Вот я читала в одной книге про какого-то Мефистофеля, который, говорят, в собаку превращался и ел живых людей. Уж нечего сказать, вы настоящий Мефистофель. Разбойник вы.
5: Разбойник, Мефистофель? Откуда он таких слов набралась? Дура сморозила, а ты повторяешь. Разбойник, разбойник. У разбойника и руки в крови, и рожа вот так смотрит. А-а-а. Да еще Мефистофель какого тут приплела.
10: Стыдно родителя звать Мефистофелем, я тебя нянчил, кормил.
7: Тухлой салакушкой, мерзлым картофелем
10: свежей водою поил. Можешь рядиться ты в платье блестящее с барынь богатых больших.
7: Лучше под нос...

0: Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
1: Вы слушаете «Водевиль. Петербургский ростовщик». Режиссер Владимир Лебедев.
2: Что тут за церемонии? Некрасиво да тепло.
3: Подите вы. Еще бы вы в салоп нарядились, да по Невскому прогулялись.
2: И наряжусь, ей-богу, наряжусь. Вот только ни одной шинели не будете, я покупать не стану. Он раз, помню, со мной и случилось. Да не то, чтобы из каких-нибудь пустяков шинели или там сюртука, а то штанов не было. Казус пренеприятный. Вот я поскорее шинель в рукава, подпоясался поплотнее, да так вот целые три недельки и выходил. Ха. Даже в гостях несколько раз был. Ну, знакомый человек обедать зовет. Ну, жаль отказываться. Что, говорит, ты, Потап Иванович, в шинели? Да обед, говорю, дал не снимать 6 недель. Ношу вместо траура. А у меня, кстати, тогда только что жена умерла. Он говорит, хорошее дело, говорит, обеты надо мне исполнять. Вот так-то. Век живи, век учись. А то расхныкалось. Чем худа шинель, скажи? А, кого-то еще Бог дает. Ну, марш в свою комнату.
4: Входит Налимов, переодетый помещиком. Венгерка, дворянская фуражка, охотничьи сапоги, лихо закрученные усы и плетка в руках сразу же производят на Лоскуткова нужное для Налимова впечатление.
5: Здравствуйте, почтеннейший. Читал я в газетах, у вас, говорят, продается картина с изображением 3 собак, 2 свиней, барана и человека в черкесской шапке. Мне, признаться, и свиньи ваши, человек и бараны, наплевать. А вот собаки меня интересуют. Я собак чрезвычайно люблю. Даже могу вам сказать, уважаю. Собака – это превосходнейшее произведение природы. Лучше человека. Человек тунеядец, свинья, с позволения сказать, разные мерзости делает. А собака? Поверите ли, почтеннейший, я сам жалею, что не родился собакой. Лучшего, а? Да говорите же, почтеннейший!
2: Нет, совершенная правда. Я даже сам чувствовал иногда желание превратиться в собаку. Собаке и платья никакого не надо, и квартиры может не нанимать, и даром ее добрый человек прокормит. Совершенная ваша правда. Бедному человеку гораздо выгоднее родиться собакой.
5: То-то же, мой почтенный. Да будь вы собакой. Я за вас же 50 рублей, а может и 100 дам. А теперь, по правде сказать, гроша не дам. Ей-богу, гроша медного не дам. Что вы так сморщились и сычом на меня смотрите, а?
2: Ничего, удивляюсь вашему красноречию, глубокомыслию, так сказать.
5: Напрасно, почтеннейший. Ничего не получите. Я за такую дрянь не плачу. А вот картину, пожалуй, куплю. И собаки хорошо сделаны. Ну что ж, продадите?
2: К крайнему моему сожалению, не могу-с. Уж продана.
5: А, ну, продана, нечего толковать, жаль. Я люблю картины, где так изображают собак. У меня, я вам скажу, пропасть таких картин. Даже живописца нанимаю. Чуть отличится собака какая-нибудь. Тотчас с нее портрет. 10 тысяч ему в год плачу.
2: 10 тысяч?
5: Да. Чудесно делает бестия собак. Ну, просто собаку съел. У меня 4 комнаты увешаны собаками его работы. Богатейшая галерея. 800 картин. И на всех собаки одна лучше другой. Даже один кобель с желтыми подпалинами так сделан, что я в натуре лучше никогда не встречал. 200 тысяч за него не возьму.
2: 200 тысяч? Ух, какой туз!

А такого парня нет и не бывало встарь. Весь мой дом большая псарня, и я сам отличный псарь.

0: Я сам отличный псарь.
1: Слышите ли вы, черт вас возьми, а? Вот не хотите, я вам расскажу, как мы охотимся. Собаки лают. На все голоса. Охотники кричат. Трубят врагам. И вдруг заяц летит на чистое поле. Ату его, ату! Слышите ли вы, черт вас возьми? Я вижу, вы дрянь, совсем не имеете страсти к охоте. Прощайте.
2: Помещик идет к выходу, но, сделав вид, что только сейчас заметил картину, останавливается.
3: Эту картину мы продавали.
4: Она самая.
1: Я таких собак сроду не видывал. Живые. Просто живые. Надо их непременно в мою свору, в мою галерею. Вы мне непременно должны этих собак продать.
4: Не могу, я уже имел вам счастье докладывать, что эта картина продана.
1: Продана? Ну так вы мне вырежьте одних только собак, а картина останется у вас. Я вам за собак хорошие деньги дам.
4: Но нет, нельзя.
1: Можно, слышите ли вы, черт вас возьми. Я без этих собак от вас не уйду.
4: Нет, как вам угодно, а я уже задаток получил. Вот уж скоро за ней пришлют.
1: А вы не отдавайте, задаток можно возвратить. Я 5000 не пожалею.
4: 5000? Да я ее за 8 продал.
1: Ну, так я вам 16 дам.
4: Батюшки.

0: Если бы хоть мне прежде с тем увидаться, можно бы как-нибудь его надуть, там задаток возвратить, прибавить ему что-нибудь, ну...
1: Ну что же вы, черт вас возьми, берете, что ли, деньги-то? А не то прощайте.
0: А-а-а, была не была. Извольте, уж нечего делать. Решаюсь для вас. Только уж пожалейте меня. Ведь он может меня избить, в полицию отправить. Прибавьте хоть целковичек.
1: Ну, черт с вами, прибавлю хоть 10. Вот задаток. Запишите мою фамилию. Угу. Севастьян Григорьев Растамахов Широколобов. Отставной прапорщик. Жительствую временно у Демута номер 459. Прощайте.
0: Всех благ жизни.
2: Растамахов уходит.
0: Ай да корзина. Батюшки святые. Вот не ожидала такого счастья. Ой, да я корюшки, да я икры с радостью сегодня поем. Уж что ж себе тут художничек не толкуй, а картины я ему не отдам. Задаток назад, да и только. Уж эти поколотят, куда ни шла, за такую сумму можно побои снести. Ох, я сегодня точно пьян напился. Ну, думал я когда-нибудь, чтобы за эту дрянь дали мне 16 000 рублей. Ну и что тут хорошего? Пятака бы не дал. И богу не дал бы пятака. Ну, еще баран сделан туда-сюда. Ну, а уж свиньи, ну, просто ни на что не похожи. Ну, ну что, ну, настоящие свиньи. Собаки-то, собаки-то. Как смотрят собаки-то. Точно хотят сказать. Прощайте, Потап Иванович. Подарили мы вам 16 000 рублей. Но вы смотрите, служите хорошенько своему новому хозяину. Спасибо. Вот. Спасибо, недаром я перед вами на коленях стоял. Ой, вот оно счастье, не ожидал, не гадал. Вдруг ни с того ни с сего 16 000 к тебе в карман. Вот опять кто-то идет. Ой, право, даже уж не хочется сегодня и принимать.
2: Снова появляется Налимов, переодетый художником.
3: Вот я. Извините, что немножко замешкался. Зато теперь мы уже в минуту кончим. Деньги я вам сполна привез. У подъезда ждут двое моих людей, чтобы взять картину. Я еще позову.
0: Не зовите.
3: Почему? Что такое?
0: Не прикажите казнить. Выслушайте. Будьте отцом и благодетелем. Имейте сострадание к несчастному.
3: Что вы хотите сказать?
0: Я бедный человек. У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Ну что делать? Нужда. Дочь моя, прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает зубной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляло вот эта картина. Это великое произведение искусства, как вы изволили говорить. И как узнала моя дочь, что картину от нас возьмут, тотчас в слезы, и вот теперь она лежит уж больная, на одре страдания. Может быть, умрет от печали. Сам я сначала ничего, как подумал, что сегодня нам с картиной придется расставаться навеки. Так меня старика за сердце и ущипнуло. Ой. Благодетель, отец родной, не погубите. Оставьте нам картину, наше единственное сокровище. Возьмите задаток назад.
3: Вы почтеннейший затеяли вздор. Я картину купил вас. Вот остальные деньги. Картину сейчас же возьму.
0: Умилосердитесь. Возвратите к жизни единственную дочь мою.
3: Пустяки. Берите деньги.
0: Не погубите. Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам. Я вам еще 500 рублей прибавлю своих.
3: Полноте комедию-то разыгрывать. Отстаньте. Вот я сейчас...
0: Нет, я не отдам. Не отдам картину. Не отдам. Что хотите со мной делать? Убейте меня, зарежьте. Я картину свою не отдам.
3: Что такое?
0: Да.
3: Не отдадите? Да разве вы забыли, что вы мне уже продали и получили задаток? Это низко. Знаете, когда за такие поступки учат вашего брата?
0: Что? Вы мне пощечину хотите дать? Бейте. Тогда вы от меня не отделаетесь. Без чести взыщу.
3: Какая низость.
0: А что делать? Я человек небогатый. Бедному человеку надо каким-нибудь образом хлеб доставать.
3: Все это очень хорошо. И картину-то я все-таки купил, а сейчас возьму.
0: Благодетель, отступитесь. Именем дочери моей умоляю вас. Отступитесь. Я вам сверхзадатка 1000 рублей дам.
3: Ха, 1000 рублей. Да я сейчас 5000 барыша получу. Стоит только свести да показать.
0: Оставьте у меня.

0: Я вам, так и быть, ну, 2000 дам.
1: 5000?
0: 5000. Да у меня с Роро столько денег не бывало.
1: Ну, как хотите. Эй!
0: А нет, 3000 дам.
1: 4?
0: Ай, что тут делать? Бог, 4000 дам. Ну, все-таки в утке не буду. Будьте благодетелем несчастного. Возьмите 3500.
1: Ничего меньше.
0: Ну, так и быть, извольте. Завтра придется с кошелем идти. Да пока она будет с нами, и дочь моя будет спасена. У меня уж сердце такое чувствительное. Все для дочери.
2: Ну, что-то будет делать, кажется, хорошо обделалось.
0: Вот 500 рублей ваши. И вот еще 4000. Жальтесь над разоренными. Дайте хоть 5 рублей. Выпью с горя и пропадай, мои денежки.
1: Ну, бог с вами. Вот вам 10 рублей. Помните же меня. Прощайте.
0: Всех благ жизни.
3: Художник уходит.
0: Слава богу, отделался. И не так, чтоб очень дорого. С первого получил задатку 500. Значит, 500. Со второго 1500, 1500. Так, значит, 2000. Отдал 4. Так, 2 своих приложил. Значит, картина пойдет за 14000 рублей. Хорошо. Очень хорошо. Вот дураков надул. Ну вот, видно, уж идут. Ой, жалко мне расстаться с тобой, великое произведение искусства. Ох, куда как жалко.
3: Входит слуга.
4: От помещика Севастьяна Григорича Растамахова Широколобова.
0: За картиной.
4: Вот письмо.
0: А больше ничего?
4: Чего? Более ничего.
3: Слуга уходит. Лоскутков разрывает конверт и читает письмо.
0: Милостивый государь, нахожусь вынужденным уведомить вас, что картина, которую я у вас торговал, оказывается, мне не нужна.
5: Что? Что же, не нужна? Нет, не может быть.
0: А задаток-то? И потому, милостивый государь, предоставляя данный мною задаток в вашу пользу, прошу остальными деньгами не ожидать. Помещик Севастьян Григорьев, сын Растамахов. Не надо. Ему не надо картину. А? Он отказывается от задатка. Я знаю, что делать. Я утоплюсь. Я повешусь. Вот люди. Вот честь человеческая. Верь после того добродетели. Веревку. Веревку.
6: Ой, вы кричите, как сапожник, что живет против нас.
0: Дочь моя, у тебя нет более отца. Я не отец тебе. Сапожник, точно сапожник. Я дурак и нищий. Вот были у меня деньги, дочь моя, были в руках. Вот. А теперь я разорен, ограблен. Я сойду с ума. Теперь я глупее осла, беднее почтовой лошади. Прощай, дочь моя. Я знаю, что мне надо делать. Веревку!
3: Лоскутков хватает веревку и убегает наверх в комнату Лизы.
6: Что с ним сделалось? Он в самом деле ужасно встревожен. А я тут ничего не понимаю.
3: Входит Налимов в своем виде.
7: А, Лизавета Потаповна, позвольте поцеловать вашу ручку. Отчего вы так встревожены?
6: Что сделалось с папенькой? Он все кричал, я разорен, рвал на себе волосы и теперь убежал такой страшный.
7: Ничего не бойтесь. Это не то, чтоб худо, это просто к радости.
6: К радости? Что вы говорите?
7: А то, что все препятствия к нашему бракосочетанию, Елизавета Потаповна, уничтожены.
6: Разве вы достали денег?
7: В том-то и дело, что достал. А так где же ваш папенька? Как бы он с собой не сделал чего-нибудь с отчаяния, не мудрено.
3: Налимов убегает в комнату Лизы.
6: У папеньки пропали деньги. Иван Федорович достал денег. А я все-таки ничего тут не понимаю. А сердце что-то так весело. Если Иван Федорович в самом деле достал денег, папенька сейчас же согласится меня выдать за него. То-то будет весело. Наконец-то я уйду из этого проклятого дома, где мне было так скучно. Чудесно. Чудесно. Нашью себе разных обнов, башмаков, салоп на лисьем меху. Поеду с мужем на бал.
3: Появляется Налимов. Он ведет под руку Лоскуткова, бледного, с веревкой на шее.
7: Ну, Лизавета Потаповна, еще к минуточку, и быть бы вам сиротой. Так вот, какая оказия случилась с вами, почтеннейший Потап Иванович. И намного они вас таким образом надули, мошенники?
8: На 2000 моих кровных денег отняли 2000. Ах, зачем вы помешали моему намерению? Я не хочу жить! Я не хочу жить!
7: Потап Иванович! Потап Иванович! Потап Иванович! Успокойтесь, почтеннейший Потап Иванович. Вас надули на 2000. Вам все равно, с кого бы их не взять, только бы возвратить. Согласитесь выдать за меня Лизавету Потаповну, и я вам сейчас дам 2000.
8: Благодетель, вы меня воскрешаете. Дочь моя, ты жена этого великодушного человека. Нет, давайте 2000.
3: Лоскутков берет деньги из рук Налимова.
7: Соедините же нас, Потапова.
8: Подождите. Дайте только мне сосчитать. Ну, будьте счастливы, дети мои. Живите мирно и не забывайте своего отца.
7: Добрый папенька.
8: Добрые дети. Иван Федорович. Иван Федорович, я не скуп. Видит Бог, я не скуп. Эта картина была причиной вашего счастья. Так вот, возьмите ее. Я отдаю ее за Лизой в приданое. Я не так скуп, как вы думаете, а?
7: Ну, слава Богу. Теперь мы вполне счастливы.
8: Я счастлив, дети мои. А все же мне хотелось бы узнать мошенников, которые меня так знатно надули.
7: Ну, это я, может быть, вам скажу после нашей свадьбы.

0: Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восставших на меня. Избавь меня от делающих беззаконие. Спаси от кровожадных. Ибо вот они, подстерегающие душу мою, собираются на меня сильные, не за грех мой и не за преступление мое. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Силы у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой.
1: Любовь Соколова, Лев Дуров, Всеволод Абдулов, Тамара Кушелевская и Эммануил Виторган в радиодраме Сергея Калегина «К тебе прибегаю». Вера Ивановна, староста церкви Покрова Божьей Матери, притопала крохотным кулачком пружинищие деньги. Трехлитровая банка была набита почти доверху. Соскреба со стола вместе с хлебными корками оставшуюся мелочевку и доложила в банку аккурат под самый зев. Достала машинку для закатки, новую, ненадеванную крышку, пальцем проверила, не выпала ли резинка, и, перекрестясь, закатала деньги тремя оборотами и спрятала банку с деньгами в бочку с капустой.

0: Скорее, подъем!
1: Толян, что тебе не имется-то все? Чуть свет людей беспокоишь.
0: Ну, окно-то горит. Заглянул с банкой, чуть колготишься. Ну, открой, открой, сказать надо.
1: Известные твои слова. Тебе сколько требуется-то?
0: Да ну, бутылку, я отработаю.
1: Знаю я вашу работу, работнички. Били, били. Кошки чуть всю задницу не прибили. А крыльцо все равно течет.
0: Да давай, Иванна, не жадись. Пройдет вчерашнее, потом больше догонять потребуется. Ну, открывай.
1: Под дверь просуну. Из пенсии своей даю. Ни с чем осталось.
0: А, не гони пургу, а то я не знаю. У Бога служить и денег не наскресть. Ладно, в банку-то чего пихала?
1: В какую еще банку? Только и знаешь болтать. Елей, когда добудешь? Эх, который раз обещаешь?
0: Да будет тебе елей. Сейчас зайду к Петьке, вдруг завезли.
1: Чтоб хороший был, вазелиновый, без химии. А то нальют.
0: Да ладно!
1: Неужто заметил лихоман? Ой, Господи.
2: Вот сна в устах, полуночную песнь приношу тебе, спаси, и преподаю, вопию тебе. Не дашь мне уснуть во греховной смерти, не ущедри меня.
1: О, чтоб тебя! Откуда столь нечисти-то?
3: Вера Ивановна полотенцем смахнула с иконы таракана. Она тужилась прочесть молитву с отчаянием, но каждый раз, доходя до середины, сбивалась и начинала снова. Только Маранцев, лихоман деревенский, варюга, пьянь беспробудная, не выходил из головы.
2: Вот сна в устав, полуночную песнь приношу тебе, спаси, и преподаю, вопию тебе. Не дашь мне уснуть во греховной смерти, ну, щедри меня.
3: На сундуке лежала кучка тряпья. Кучка заворочилась, ожила, из нее выпросталась Шура, глухая нищенка. Усаживаясь на сундуке, Шура всколыхнула застойный воздух сторожки, и комнатенка наполнилась тяжелым, немытым духом.
1: Ой, ну и смердишь ты, Шура.
4: Давай я тебя помою.
5: Нет, не буду. Ничего не буду. Ничего не знаю. Ничего не вижу.
1: Да ты до меня руками-то не волочь. Или спини шалохайся, или давай мойся. Дух от тебя, Шура, тяжелый. Не каждый человек выносит.
4: Воды нагрею, головку помою, ножки, будешь как новая.
5: Нет, не трогай. Учи от меня.
1: Да тьфу ты, Господи. Ишь, расстроилась, как худая балалайка. Здесь, когда нищенки-то жили, послушно жили, не капризничали. И домик соблюдали. Чего есть будешь? Яйцо или картошки с салом?
5: Ваша воля. Что ж я чужим распоряжаться?
1: Ишь ты! Поджала губы курей жопкой.
4: На яйцо, колупай, молоко бери.
5: Колхозное? Не буду. Там говны одни.
1: Откуда же они там взялись-то? Интересное дело. Молоко на ферме в кишки резиновые льют. Прямо из сисок.
5: Яйцо мне круто. Мне бы мягонького.
1: Их яйцо! Кому сказано? Всех накорми, а самой пожрать некогда. А ты чего сидишь попусту-то? Ровно гости, дорогая. Поела, так и помяни. Родителей вы их помяни. И Бореньку сыночка.
5: И сказал Иисус им, я хлеб жизни. Каждый приходящий ко мне никогда не будет голодать, и каждый верящий в меня никогда не будет жаждать. Ваши предки ели в пустыне манну, но умерли. Помяни, Господи, убившего Бориса, вечная память, вечный покой.
1: Да опять Бореньку пропустила.
5: Ну чего ж, ну, помяни, Господи, убившего Бориса, сказала.
1: Да не убившего, убиенного. Сколько разговорено-то? Перепомяни давай.
5: Помяни, Господи, на самосвале убиенного Бориса. Вечная память, вечный покой. Вина нажрутся, любой убьется. Помяни, Господи, рабов твоих, Александра, Марию, Дементия, Анну, Аграфену. и Бориса твоего.
6: Ивановна!
3: Старик Петров, заместитель и помощник Веры Ивановны, пришел для помощи.
1: Шура, ступай, торопись его. Петров он пришел, мешать нам будешь.
7: Всего гонят. Никакого спокоя. Увешаюсь. А там, как знаете, три поклона и увешаюсь. А там вы сами разбирайтесь.
6: Шур, прянь, как гончая стала. Чуть с ног не свалила. А я, слышь, вчера таблеток-то давно не нажрался. Да не тех, что слепо. О, гляди-ка, разбух как пошля. Дома не встану. Просворы как?
1: Ты раздела, в печке уже.
6: Ты храм топила?
1: Ой, старый кукура, болтаю больше, чем делаю. Побегу.
6: Ну, давай, да, что ж ты.
1: А у батюшки-то еще и не прибрано. К вечеру богомольцы приедут. А подумают, что зимой-то будет. Вот выгнал батюшка Левку-то. А про зиму-то и не подумал. Главное, еврея ему Левка. А Левка-то и еврей-то взяла на четвертушечку.
6: Ну?
1: Да хоть бы и целиком. Иисус-то наш Христос с кем был? Русским, что ли?
6: За благоприятной погодкой, хозяйка. Как по быстрой речке плыли две дощечки, а шьешь твою медь, плыли две дощечки. Вазелин привез. Рассказал, два не надо. Бочару 200 литров. Рубль литр. Ну, ворота растворяй. Две доски и кодом. Живись быстрее. Петьке машину в гараж ставить надо.
8: У государства вазелин украли.
6: Здорово, дядь Федь.
8: Здоров.
6: А чем ты недоволен? А? У государства чуток попятить не грех. Вот у частного лица западло. Скажи, Вера Ивановна.
8: Эх, Сталина на вас нет.
1: Ладно тебе, Федя. Иди, просфор присматривай. А лучше иди котлы затопи, а то вон тебя в красноту опять кидает. Еще лопнешь, не дай бог.
8: Красноту кидает? От совести? Ибо коммунист. Правда? Беспартийный.
6: А это не считается. Иди, дядь Федь, котлы запали.
1: На тебе 200. И еще червончик, чтоб не зря подметки бил. Все. Ступай с Богом. Слышь, Толян? А? Найди мне кочегара на зиму. Хоть убогого, глупого можно. Замерзни ведь церква-то. Поищи где-нигде. Только шпану не сватай и пьянь не веди.
6: Погляжу. Где его сыщешь-то? Глупого, ни шапану, ни пьяни. Ладно, посмотрю.
8: Ага. У государства, значит, воровать можно. У частного лица, значит, нельзя.
6: Не воровать, дядь Федь. Религия остановится.
8: Иди, иди. Ивановна.
1: О.
8: Вчера по телевизору...
1: Чего?
8: Пугачеву с дочкой передавали. И на мать-то, и на бахажа. Ты смотрела?
1: Тут и без телевизора с ума сойдешь. Да не лезь ты в печку-то. Я только что глядела. Шура, ты знаешь, чего грозится? Ты, говорит, поклона и повешаюсь в лесу. Повесю, говорит. Сымут, захоронят с песнями. Удавленников красиво хоронят.
8: Ишь ты, озорница-то. А ты знаешь чего? Ведь пойдет да удавится.
1: А мне-то грех. Скажут, довела.
8: А ты ее вот чего? В приют дай.
1: Да скажут, куска хлеба пожалела.
8: Ну, тогда к делу приспособь. Дурь ты и сына.
1: Да пускай Христа ради живет. А батюшке скажу, так, мол, и так, грозит удавиться, чтоб был в ответственности. Ох, Федя, Федя, грехов на мне много, исповедаться бы. Посиди тут денек, Шурка-то, а? Пока я к отцу на уму в Загорск сбегаю.
8: А почему не у нашего?
1: Не допускает до причастия-то. Все из-за денег этих проклятых. Он дай, да отдай ему черную кассу. И на машину, мол, ему надо, и на дом. Да разве ж я против? Хоть все бери. Только ты дом-то свой в ограде церковной строй, а машину на церкву запиши. Живи! пользуйся. А помер, не дай бог, или другой приход перевели, новый священник дом примет и машет. Ну, матушка у батюшки нашего уж больно жадна до залуписта. Она его и заводит. Ой, посиди, Федя, денек, а?
8: А нутриев кормить? Козлятков?
1: Да полно врать-то. Скажи, что боюсь.
8: Ну, чего ты? Ну, боюсь.
1: А я вот не боюсь. Мне что жить, что помереть. Помереть даже лучше. Спокойней. Одна беда. Грехов много. Тело зароют, тело супреет, а душа-то непрекаянна. Душе страдать. Какая-то тоскливая я стала. Сама себе в тягость. Плюнь в рот, драться лезу. Иной раз думаю, бросить все, уйти к себе, в кирпичную-то. Комнатка у меня там веселая. Буду сидеть, внучку нянчить.
8: Я чего думаю, Иванна? Если батюшка тебе будет шибко приставать, мы его на год пересудим.
1: Да боже мой.
8: А что? 300 в зубы и будь здоров. Ишь ты, больно разошелся. Да,
1: ладно, не заводись. Опять краснотой весь пошел. Остался бы Федя на овсеночную-то, а? Чего-то мне не по себе. Астма, думаю, подступает. Ладан-то у нас химический.
8: А чего же это батюшка хороший зажимает? Мы ж в прошлом годе 10 кило взяли. Может, он тебя нарочно химией травит?
1: Да совсем ты, Федя, рехнулся. Надо такое придумать, Господи.
8: А я им, Ивановна, ни батюшки, ни матушки, ни на грош не верю. Я и в особенности. На прошлой всеночной примчалась в храм, на колени брык, а у ей из кармана что?
1: Чего?
8: Сигареты выпали. Попадья называется. Матушка.
1: Федя. Федь.
8: Ты чего?
1: Все под Богом ходим. Мало ли. Деньги-то в бочке с капустой.

0: У переезда перед опущенным шлагбаумом мотоцикл Владимира Бабкина. Из люльки выглядывает бородавчатая башка собаки, боксера Буки. Сегодня жена Бабкина выгнала их из дома. Бука по недоразумению нагадил на пол. Бабкин поехал было на дачу переждать гнев жены, да забыл деньги. А бензин кончился. Бабкин отломил от куста веточку и измерил бензин в баке. Бензин был на излете. До дачи не добраться. Поезд прошел. Из будки запоздало выскочила молодая тетка в накинутом на голое, по всей видимости, тело плащ. Тыркнулась вслед поезду желтым флажком. Затем из будки вышел пьяноватый Толян. Он приобнял ее, намереваясь полапать.
1: Ай, пожрать-то дашь?
2: А ты принес? Тебя бы только трахнул, жахнул и вперед. Денег у него нет, дармоёб.
1: День есть, день злагов нет. Но будут скоро времени, да? Портмир, тебе бензин кончился? Ой, кто? Вылки.
3: Собака?
1: На привод возьми. Кругом суббота, народ гульной, бензин кончится. Беда. На шоссе не сторгуешь. Ну же, а если у бати в церкви подкончить? На церкви верст 5. Слушай, а чьи ты тебя с разговором-то, а? Заклинивай, да? В детстве напугали или жена довела? А я, небось, выгнал, а? Ну че, точняк? Понятненько. Ну, Клавка, была без радости любовь, разлука будет без печали.
3: А собак не кусается?
4: Почему? Кусается, когда надо.
1: Ой, тогда намордник. Слушай, а жене дай по жопе, что в мозгах отложилось. Ты обидься, пережди. И в церкви пока временно поработай. Батя, ты прежнего кочегара выгнал? Евреем оказался. Вот ты и будешь. Сам не еврей?
4: Нет.
1: А баба-то у тебя красивая?
4: Не очень.
1: Ну, тем более, гордым будь. Видел, как я с Клавкой? Да инженер, небось? Очки вон.
4: Технолог.
1: Что ж, технолог? В церкви-то и делать ничего не надо. Углю подкинул, сиди, кури. Не, курить, правда, в церкви нельзя. Религия не позволяет. А бабу свою проучишь, малку. Это приборзили, сучки. А вон, гляди. Церковь торчит. Колокольня. Поработаешь до Пасхи.
4: А сколько платят?
1: Стульник, не меньше. У бога денег, как у дурака махры. В банках трехлитровых прячет. Падлы.
4: А? На завод мне.
1: Завод? Ну, съедешь по утреку, уволишься.
4: Не отпустят.
1: Отпустят. Кому ты нахрен нужен? О! Вон Петров воду мутит. Дядь Вей, что делаешь-то в пруду, а?
5: О! Мотыля вот ловлю на птичий рынок. Не ловится паразит.
1: А на птички только самцов берут, ты проверяй.
5: Да ладно, ладно врать-то.
1: Да точняк 100%. Мотыля на половой меж зубов проверяет.
5: Это как?
1: Протянулся, самка, отбрасывай. А яйцами застрял, самец. Ты все научи.
5: Да ты что, правда? Да ну, ты, ай ты. Ну, придумал. А это кто с тобой?
1: Это Вован с Москвы. Ну, Корефан мой. С бабой поругался. Порнуху на ночь ходил смотреть, малек, для сна. Утром пса не вывел, заспал. Пес нагадил. И баба обоих и выгнала. Короче, Вован с харчей съехал. Теперь храм наш топить будет.
0: Говорит радио «Свобода». наш театральный зал представляет радиоповесть Сергея Каледина «К тебе прибегаю». В этот раз Александр Хромов сел с дуру. Аванс получил, поддал, зашел к подруге, а у той гульба полным ходом. Потом милиция в дверь позвонила. Подруга: «Хватит чекушку с уксусом!» Приоткрыла дверь и плеснула. Хромов понял. Все. Жена точняк узнает, что он был у бабы, и забрался на подоконник за пыльную занавеску. Потом дверь сломали, менты скоренько измордовали присутствующих, покидали в машину, и тут один из ментов забежал в комнату за утерянной фуражкой. А Хромов за шторой, видать, дернулся. Мент цапнул кобуру и шагнул к окну. Хромов видел, дверь открыта. Он прыгнул, да неудачно. Встал раком. И тут милиционер в упор, в спину, застрелил его. Задохнувшись вдруг, Хромов схватился за сердце. Рука стала красная, но кровь не текла, а свертывалась комочками. Он кротко спросил мента: «За что?» И уплыл в бессознание. Александра Хромова, загулявшего у подруги и с дуру застреленного милиционером, убили не до смерти. Выжил, чуток оклемался, и снова нары. Не впервой Александру Хромову хлебать тюремную баланду, да видеть небо в мелкую решетку. Убежал. Убежал Александр Хромов продуманно, пока не кинули на этап, не обрили, не отобрали одежду до холодов. И случай подвернулся. У солдат в клубе ночью телек цветной полетел, а Хромов когда-то, еще до первой посадки, халтурил в телеателье. И он вызвался починить, и починил. Конвой, сам уже пьяный в лоскута, на радости гналил и ему. Хромов выпил, закусил, посидел и попросился в туалет. Оттуда и ломанулся через окно. Далеко не побежал. Неделю отсиживался в загаженном подвале прямо рядом с клубом. И ночью потихоньку лесочком потопал в Москву. Подкрепился на ближайшей дачке, разогрел на плитке ржавую консерву, чайку вскипятил, варенье покушал, прихватил с вешалки кое-какую ерунду, плащ балоневый, телогрейку и двинул. На ночлег расположился в лесу, как турист. Наломал лапника, балонью сверху, сам в телаге. Балдей не хочу, дави ухо. А проснулся в слякоти, припорошенный поганым мокрым снежком. И заколотило, затрясло, раскашлялся на весь лес, всех зверей переполошил. Забыл Хромов, что теперь он рахит неполноценный, без одного легкого. И, накашлявшись в волю, опершись бессильно спиной об осину, понял он, что далеко ему не уйти, дыхалка никуда, чуть порезче шаг, и пошел бархать на весь лес, так чахоточный. На пикет нарваться пара пустых заметут. К вечеру лес неожиданно кончился. За горбатым полем нарисовался подсвеченный желтым электричеством силуэт церкви. Через полчаса он вышел к церкви и нос в нос столкнулся с Бабкиным, тащившим ведра с дымящимся шлаком.
6: Поп здесь?
0: Нет. Завтра.
6: Ты один, что ли?
0: Староста еще.
6: Обсушиться у вас тут можно?
0: Можно.
6: А телефон?
0: Должны поставить.
6: Раз должны, поставят.
7: Вот раз тебе, Вовке, говорено. Не ходи пустой. Шлак понес, верни с углем.
8: Вот жена-то с тобой и не
9: ужилась. Кто там еще?
0: Тут вот к батюшке полечиться.
9: Да где же я им возьму батюшку-то? Проходите, чего в сенях торчать? Ой, мокрый какой, а грязный-то.
1: Споткнулся. Здравствуйте.
10: Ходят все, ходят, гуляют, разгуливают.
9: Да замолчи ты, Шура.
10: Молчу.
9: А, где ж ты, милый, так застудился-то? Ладно ты, пока чем кашлять-то попусту, сядь, чайку попей. А я таблеток в батюшкином доме схожу, погляжу.
1: Не надо.
9: Ну, смотри, не надо так не надо. Чего ты, Вовке, стоишь без толку-то? Поделай, что не то.
0: Поесть бы.
9: Ну и жоркий ты. Ой, тебя покормить легче, чем прокормить. Ужин позднее будет. Потом, потом. Сходи пока в алтарь, погляди, все ли в порядке. В прошлый раз-то отслужили, а в лампадке-то одной огонь остался. Как не занялось, не знаю. Хороший у меня кочегар, довольно прожорливый. Иной раз ночью встанет и шарится по полкам, как недоумок. Хоть палкой бей, я ему выговор. Он башку опустит, а на завтра опять за свое.
1: Порода такая бывает.
9: А тебе, парень, что-нибудь для сугрева надо найти?
1: Если можно. Застыл, пока нашел.
9: Ты из Москвы к нам?
1: Да, в общем, да. А у вас водочки рюмку. Можно?
9: Ну, престола Божия, все можно верующему человеку. Ты верующий? Зовут-то как тебе?
1: Александр!
9: Пойду поищу.
0: Бабкин второй месяц работал в церкви, но в алтарь еще не заходил. Он с опаской шагнул на забранный ковровой дорожкой амвон центрального алтаря и толкнул дверь. Он шагнул в алтарь. Сердце застучало, хотя из школы и вечернего института Бабкин знал, что Бога практически нет. Иисус Христос, нарисованный на матовом стекле в полный рост, в белом хитоне, раскинув руки, внимательно следил за действиями Бабкина. Бабкин на цыпочках приблизился к престолу, мраморному кубу, покрытому парчевым покрывалом. Все лампадки были потушены. Возле огромного семисвечника под стеклянным колпаком стоял бронзовый ящичек старинной выделки. Бабкин протянул было руку к ящичку, но тут же отдернул ее. Все-таки страшно, хотя Бога нет. За престолом что-то капало. Бабкин обошел престол. На стене под рукомойником стояло полное ведро. Бабкин вышел с ведром из алтаря, на всякий случай поцеловал босые облупившиеся ноги мрачного святого в Анастасии и потушил свет в алтаре.
9: Нашла! Никто не пьет, аж бутылка пыльная стоит. И закуси сразу, а то как наш толян под рукав.
1: Какой толян?
9: Да тут лихоман наш деревенский, пьянь беспутная.
10: Ох, один вино пил, другой вино пьет. Сказать батюшке.
9: Ишь ты, шпион подколодный. Спиной сидит, а все углядело. Лафетничек плеснула человеку. Человек прострил вон весь. Иди, Шура, к себе. Закройся и сиди. Здесь питание. И на ведро больше не ходи, тут мужчины. Нечего лениться, не зима, чай. Возьми яблоко, похрустеть-то от скуки можно.
5: Эй, есть кто?
9: Что есть, что нет. Заходи, Федь, чайку попей.
5: Ай, у тебя чай-то какой? С хоботом?
9: Как Федь дочку распраздновал?
5: Ай, хорошо было. Зять высказывался. А вот внучку замуж не берут.
9: Дочках, может, брезгуют. Федь, А у Толи оно отца вовсе не было.
5: Как так? Почему? Было. Тут военные стояли. Наши девки им давали.
9: Ну?
5: Да, Толян от военного. К тебе милиция приходила?
9: А чего?
5: Да, с Можайки проверил. Так, да, Толяну милиция заезжала.
9: Что?
5: А он в трубях лежал. Повертели. Не он, говорят.
9: А ты с человеком-то поздоровался?
5: Который?
9: Да вот.
5: Ай, богомолец. Налей мне тогда. За Казанскую Божию Матерь. Икона такая. В Бога не верю, ибо коммунист в душе. А вот в эту верю. А почему? А потому. Под Бориславой у нас все войско выдохлось. Приехал командующий и епископ с челюдью. Шапки домой, восстановление. И епископ молебен полным чином. Потом всех наших перебило, а я жив. А в телевизоре все врут. На пулю человек в атаке нарывается, на спину бег. Ну, как папа, когда жать хочет. А пулю, ее когда в грудь ловил, на пулю и падаешь. Ты сам-то воевал?
6: Я после войны родился.
9: И чего ты человеку-то голову воруешь? Тебя контузили, не убили до смерти-то. И сиди, радуйся.
5: Так и радуюсь.
9: Человека не морочь, у него своя болезнь. Батюшка его полечит, от кашлю.
5: Вот чего, настойкой мухоморной потереть и пройдет. Завтра принесу, у меня в навозе греется. И тоже еще вот насчет войны. Когда дезертиров стреляешь, тоже вперед на пулю западают. Угу. Приговорить к высшей мере уголовного наказания расстрелу без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденных. Тебя не стреляли?
6: Нет.
5: Короче, Иванна, и аккуратнее.
9: Чего?
5: Дверь на запор возьми. Рецидивист бегает. Примета сильно кашляет.
9: Да что?
5: Да, лапшу для вашего кобеля принес. Буки, осталось. А то он все хвосты сороком отрывает, если поймать.
9: Собака-то, главное дело, какая-то несуразная. Лысая вся, как коленка бабья. Страхота безвредная.
5: Сама ты безвредная. У ней мертвая хватка.
9: Да что ты?
5: Пород, знай, как называется? Бульдог. А ну, пошел! Не пускать. Не люблю. Ты вот, Иванна, про рецидивиста не забудь.
9: Да если он убег-то, разве он по деревням лазит? Он притаился на даче, пустой сидит, в лоси растит, и жена лоса бреют.
5: Ага, вот, а этот, сказали, с волосами.
6: Ай, отпади.
5: Ладно, спать пойду.
9: Ну, ступай. На корм корки, козу поморочишь.
5: Эх, где кулесу бы... Козляткам-то.
9: А манны небесные мне надо.
5: Козляткам и манны можно.
10: Ходят, все. Обедают. Как трактир. Нет, чтоб картошек сварить с огурцами, щей с грибами. А вы вот надолго к нам или сейчас уедете?
9: Ну, куда ж ты, Шура, человека-то на ночь глядя гонишь? Уйди! Запах от тебя человек кушать не может.
6: Да пускай.
9: Иди. Нечего ей тут. Может, и не глухая вовсе. И зла придуривается-то. Выглядывает все. Теперь так. Завтра служба. Могут рано приехать.
6: А сколько?
9: Да батюшка бывает с утра явится, если с кем договорился. Он мне не докладывает.
6: Утром уйду.
9: Я тебя сейчас к Вовке в котельную спущу. Сиди там и носа не обсовывай. Обсохнешь. Отдохнешь. А утром тебе, Саша, что прогулка, тюрьма.
6: Почему?
9: Да потому. На то я и Господу службу несу, чтобы знать беду людскую. Ты лучше объясни, за что посадили-то. Не впервой ведь. Вон на руках-то. Узоры.
6: Не впервой. Только сейчас зря. Мент стулу в спину пальнул, легкой прострелил.
9: Тут я гляжу, каша тебя колотит.
6: Думал, разберутся, отпустят. Они 7 лет всунули. Как при нападении.
0: Все там в порядке. А ужин еще?
9: Иди с углем позанимайся. Ульт у нас без справки. Придет райисполком, отштрафуют. Коммунистов, Саша, не пересудишь. Навидалась я их справедливости. Всю религию нам опаскудили. Вши подлетузные.
6: А поп у вас как?
9: Батюшка-то? Батюшка у нас мужчина шустрый. В храм войдет, лампадки тухнут.
6: Валить надо. Заложит.
9: Не, не заложит. Какой же он тогда священник?
6: А старик этот толстый.
9: Петров? Нет, он без вредности. Вот нищенка моя, Шурка, она у меня в сомнении.
0: Перекидал уголь.
9: Бери картошку, консерву возьми не русскую.
0: Спасибо.
9: А сам по шкафам не ройся, не люблю.
0: Хорошо.
9: 2 банки возьми. Чего тебе одна-то? Чада ненасытная. Погляди, переодежи для человека, мокроту сменить. Спать положу в котельной, там теплей. Простыл человек, вон как дыхает. Ой, что-то я совсем с вами задурилась. Больше болтаю, чем молюсь. Опять этот козел неуемный!
6: Кто это?
9: Колян наш!
8: Какие у Господа Бога проблемы, а? Приветствую всех и прошу немного алкоголя.
9: А может, хватит? Ты что, все пьешь без передыха-то?
8: Пью, потому что жидкое. Была б твердая, грыз. Ну ладно, ладно, плесни, хозяйство.
6: Бой и товарищу поправится.
9: Да будет.
6: И Вован за компанией дернет, а, Вован?
0: Я не пью.
8: О, тебе пить никто не призывает. Ты дерни рюмашку за компанию и не пей. Эй, погнали наших городских. Ну, с Богом.
6: А вы к нам, извиняюсь, каким путем?
9: Болезненный это к батюшке. Ты ступай, Анатолий.
6: Болезненный, значит? Ага, понял. Сейчас. Я был, меня нет. Нет, пес-то, гляжу, еще жив. Думал, сдохнет. Ну, все. Уплыл по утреннему бризу по весенней России.
9: Иди.
0: В котельной, в подвале под правым клиросом у Бабкина было любимое логово. Сюда он переселялся в дни служб, когда мужская комната в трапезной переполнялась богомольцами. И странное дело, здесь, в вонючем, закопченном подземелье, он чувствовал себя гораздо лучше, чем наверху, на воле. Особенно хорошо было засыпать под пробивающиеся сквозь каменную толщу кладки чуть слышный церковный хор.
6: Осторожнее, ступеньки крутые. Здесь не курят.
0: Батюшка вам поможет.
6: Тебе-то не помог.
0: Мне пока нет. А Диме регенту помог. У Димы мать раком болела. Батюшка стал читать молитвы. Когда она умерла, рака не было, рассосался.
6: Собаку придержи. А чего ты сюда забрался? Другие на свободу жутся, а ты по собственной воле.
0: С женой разошелся. Жить негде, я с ней разведусь.
6: К другой буре привалишься.
11: шило намыло. Ребенок есть.
0: Дочка 6 лет.
11: Ну вот. А ты тут сидишь, старье, нюхаешь.
0: Вы ложитесь туда, на уголь. Там у меня постель.
11: А ты?
0: А я здесь кладу телогейку.

0: Хромов спал до 5 часов вечера следующего дня. Разбудил его колокольный звон, начало всеночной. Через полчаса он услышал легкие шаги на лестнице и вжался в угол угольного загона.
1: Ты тут, что ли, Саш?
2: Ну?
1: Темнеет? Уходи. Во дворе никого, все в церкви. Вот тебе денег, сколько могу, на сапоги резиновые. А вот тебе харчи. На электричке не ехай, милиция там. Лучше на попутке по шоссе.
2: Шоссе, Вера Ивановна, пикеты.
1: Да, леском, потихоньку. Я пойду, мне в церковь надо. Спаси, Господи, Саша, ступай с Богом. Тебе еще Петров хотел мухоморную настойку принести. Для растирки-то. Она полезна, и по себе знаю. Спаси, Господи.
0: Сверху, сквозь каменную толщу, пробирались старинные, странные слова без рифм. Надо мной прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облекают меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред тобою, да дойдет до лица твоего молитва моя. Преклони ухо твое к молению моему. Хромов слушал древние псалмы, и ему казалось, что разговор с Господом Богом идет о нем.
2: Эй! Или ушел? А то я вниз-то не пойду, слышь? Тут я, здесь.
3: Ай, на вот тебе. Бутылочку не разбей, осторожно. Что? Натереть надо сильно, чтоб жгло и болело. Я бы сам да не могу, ибо руки перебиты. А дома еще натрись, перед сном, в особенности. У тебя дом-то есть? Жена, дети?
2: Все есть, все.
3: А поп тебе не подмога. Поп без толку. Ладно, ушел я.
1: Избавь меня от врагов мой, Боже мой. Защити меня от восставших на меня. Избавь меня от делающих беззаконие. Спаси от кровожадных. Ибо вот они, подстерегающие душу мою, собираются на меня сильные, не за грех мой и не за преступление мое. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Сил у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой.
4: Вы шлем мой мотоциклетный не видели?
2: Ты куда собрался?
4: У староста от Ладана астма началась. У Веры Ивановны, надо в больницу. Я быстро, я недалеко. Вы только буку не выпускайте. Батюшка не любит.
2: Ладно.

0: бабка уехала. Сайника заложить можем. Так, деньги здесь. Харчи здесь. Телогрейка. Огрейка. Так, здесь кипка. Что еще? Что еще?
1: Да не спрятался, я не виноват. Ну ты где, полезай?
0: Чего тебе?
1: На церкви, не в церкви.
0: Укороти метлу. Понятно, не знаю.
1: Обиделся. А я шутейно тюлю скинул для хохмы.
0: Деньги есть?
1: Деньги? Деньги у старухи есть. У старосты. Большие деньги. Поищи, поделимся. В банке трехлитровой.
0: Меня самого ищут.
1: Знаю. Но тогда бежи. Жопу в горсти с качками, пока не замели. А я здесь посижу, погреюсь.
0: Грейся.

Бабкин вернулся ночью. В трапезной и в домике батюшки света не было. Сторожка Веры Ивановны была открыта. Бабкин, не включая свет, чтобы не будить Шуру, пошарил, чего бы пожрать. Нашел хлеб, холодную картошку. Капуста у Веры Ивановны была в прируби, на холоде. Бабкин снял с капусты гнет, булыжник, приподнял крышку, она мокро чмокнула, и пятерней залез в холодное пахучее месиво. И рука его вдруг наткнулась на банку. Он выждал, пока успокоится колотьба в груди, и незасученной второй рукой в телогрейке полез в бочку. Банка поддавалась с трудом. Почти хлебая ледяной рассол, Бабкин вытянул банку. Обтер телогрейку, завернул в тряпку. Банка была тяжелая, как с молоком. Бабкин старался не дышать. Медленно вышел из сторожки и прокрался к себе в котельную. Он открыл скрипучую железную дверь и медленно потянул ее на себя.

0: Посчитаем бабульки, поделим.
1: Не дам. Кука!
0: Ты ори только потише, ты услышишь. Прибегут, увидят, что ты баночку попятил. Зовут ментам, понял? Давай баночку, давай.
1: Нет.
0: Давай баночку, все будет тип-топ, как учили. Давай банку.
1: Нет.
0: Шурик за нее будет отдуваться, понял? Каторжанин болезненный.
1: Куда стоять?

Радиокомпозиции Сергея Каледина «К тебе прибегаю» принимали участие Любовь Соколова, Тамара Кушелевская, Лев Дуров, Всеволод Абдулов и Эммануил Виторган. Композитор Микаэл Таравердиев. Постановка Людмилы и Юлиана Панич.

над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобной. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесок. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачнее и ниже тучи опускаются над морем и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет. В пене гнева стонут волны с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыли брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, гордый черный демон бури, и смеется, и рыдает. Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит. Он уверен, что не скроют тучи солнца. Нет, не скроют. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молнии и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи бьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневным морем. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря!

0: «Спартак» была любимой книгой нас, комсомольцев, до войны. Ну и так решили назвать организацию именем «Спартака».
1: Именем «Спартака», вождя восставших, назвали подпольную организацию «Комсомольцы украинского села Красногорка», вступившие в борьбу с оккупантами в далекую осень 41-го года.
2: Учителя нам прививали любовь к родине, самые лучшие чувства прививали нам учителя.
0: И вдруг враг, который уничтожает все на своем пути, убивает людей. Как же мы, молодежь, воспитанная комсомолом, могли смотреть так равнодушно на все это?
2: Нам же обидно было, что топчут ногами немцы нашу землю.
0: Ну, и решили, чем только можно, мстить врагу.
3: Когда фронт прошел, много осталось на поле оружия. Это оружие мы, еще пацаны, подбирали, ховали в тайники. Уже вперед думали, что оно пригодится.
0: Собирались тайно вечерами. Ко мне пришла Липа однажды и говорит, что как же так, Катя, видишь, что творится. Мы молчать не будем. И Липа Ястремская оказалась самой такой боевой, самой смелой.
1: Олимпиада Ястремская награждена орденом Отечественной войны второй степени посмертно.
2: Возраст такой был и детский, и уже взрослый. Как бы сказать, мужали быстрее в такое суровое время. Вот.
0: Переодевали военнопленных и прятали их на чердаках, на сеновалах.
3: Эти военнополоненные были зачислены в семьи за брата, за сына. Вот так и меня по соседству старушка Панченко Маланка взяла за сына Громадчикова Петра.
1: Петр Громадчиков награжден орденом Отечественной войны второй степени посмертно.
0: В листовках призывали уничтожать добро, чтобы немцы не вывозили в Германию. В совхозе в Свирновском была сожжена молотилка. И прямо копны хлеба с кирды жгли. Потом сводку информбюро советского старались распространять и вселять надежду, что все-таки наши вернутся и победа будет за нами. Люди верили.
3: То все оружие, которое было припрятано, его передавали в отряд. Показывали дорогу, кто изъявил желание пойти в отряд. Допомагали продуктами, стирали белье, выпекали хлеб.
0: Выполняли более сложные задания, пускали под откос поезда, мешали угону в Германию.
3: Останавливали эшелоны, выпускали молодежь, громадчиков своими товарищами. Одного разу освободил двух парней из села Свирнева, Перепелиця Іван и Шателюк Борис. Они считали, что никто не знает, что они партизаны. Пришли в свое село Свирнево. Но там же выявился предатель, фельдшер Музыка. Он участвовал у комиссии по отправке молодежи в Германию. Он сразу донес у полицию, выехал начальник полиции Корда, его заместитель Коцою, и они же расстреляли этих парней около их хат. Когда это все стало известно Громадчикову, он пришел к нам. Ну, я тогда, как был еще пацан, меня послали до Любы Римарь.
1: Любовь Римарь награждена орденом Отечественной войны первой степени посмертно.
3: Послали до Любы Римарь обговорить, как расправиться с этим предателем. Это тоже долгое время было не выяснено, кто же убил предателя. Но в моей памяти Громадчиков, Громовой Миша.
1: Михаил Громовой награжден орденом Отечественной войны второй степени посмертно.
3: Громадчиков, Громовой Миша и другие спартаковцы пошли еще, был день, в этот поселок Нового Лованиска. Узнали, где хата Музыки. Когда уже стемнело, постучали, он не открывал. Боялся. Но все же они заставили его открыть. И написали на стенах «Смерть предателю».
2: В 43-м году приехали из Полтавской и Харківської області поліцаї. Эти поліцаї – большие преступники государственные были. У соседов нашего, Степана Лужанського, они жили. И как-то я туда заходил и увидел, что у них автоматы были, пистолеты. И когда партизаны вышли из окружения, они ночью пришли сюда узнать, как обстановка, где достать боеприпасов. Ну вот и Степан и порекомендовал провести лесом этих полицаев. Когда их вели лесом, уже их поджидали. Судили их там же в лесу. Тиховского взяли как заложника на следующий день. Панченко Василия этого же взяли. Тоже Малый Василий, потом этот Степан Лужанский, Яков Олейник и Пославский Леонид. Так на следующий день должны всех этих товарищей было повесить. Возле школы, возле нашей здесь. И 78 человек должны расстрелять были они. Но ночью уже в Кленовой были наши красные. Так кучка полицаев, они не могли ничего уже сделать.
1: Спасено от угона в Германию и переправлено в партизанский отряд «Южный» несколько сот человек. Собрано на полях сражений и передано партизанам значительное количество оружия. В селах распространялись листовки, сообщавшие народу правду. Это неполный перечень боевых действий подпольной комсомольской организации «Спартак». Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 комсомолец награжден орденами и медалями. Лишь пятеро из них остались в живых. Троих – Екатерину Добижу, Владимира Тиховского, Григория Безверхнего – вы слышали на этой звуковой странице.
4: Какое счастье, что нас никто не видел.
5: Очень большое счастье. Впрочем, если бы кто-нибудь из нашего санатория вошел в зал, было бы любопытно.
4: Ужас, ужас.
5: Особенно, когда мы пробовали танцевать леткуен.
4: Но это была минутная слава.
5: Но ваши больные оказались примерными ребятками. Спят мирным сном. Вы как-то странно топчетесь на месте.
4: Я ищу свою шляпу. Вполне возможно, что я оставил ее в ресторане.
5: Вы держите ее в руках. Наденьте, наденьте ее на голову, и все встанет на свои места.
4: Да, все как-то определилось. Но почему мы никуда не идем?
5: Потому что нам здесь ужасно нравится.
4: А почему мы не сели на эту скамейку?
5: А потому что мы сядем на нее сейчас.
6: Хорошо.
4: Все, дело сделано, мы продемонстрировали наряды.
5: А вам они понравились?
4: Лихо, ослепительно в какой-то мере.
5: Шампанское было очень вкусное.
4: Да, да. Жизнь открылась мне совершенно иной стороны. Была даже минута, когда я сказал себе, ну и ну.
5: Ну и ну.
4: Ну и ну.
5: Отлично сказано.
4: А давайте поедем на пароходе в Таллин.
5: Нельзя, нас не поймут.
4: Кто?
5: Остальные.
4: Ну, это ужас.
5: Переживем. Симпатичных людей все-таки достаточно.
4: Но они как-то странно танцуют, вы заметили?
5: Да, я присматривалась, но было очень тесно.
4: Один, весь в бахроме, почему-то ползал у самых моих ног.
5: Это твист, мы просто отстали от моды.
4: А, я все-таки дико испугался, жена помрет. В ту минуту я ел луковый клопс, и вдруг около самых моих ног...
5: Это пугает только в начале, потом привыкаешь.
4: Да, значит, я давно не бывал в ресторанах, но, во всяком случае, все мы куда-то шагнули вперед.
5: Видные ученые полагают, что твист возник в противовес телевизору. После долгого сидения в кресле требуется определенная разрядка. Твист как бы снимает некоторое окостенение. Несколько легких движений... И напряжение снято. Можно снова любоваться голубым кабачком. Впрочем, стоит ли всерьез говорить о твисте? Практически он уже вышел из моды.
4: Неужели? Но это меня значительно утешает. Хотя остальные танцы удивляются в той же мере. Вот это, например. Все невпопад размахивают руками в совершенно разные стороны. Что они говорят, не может не настораживать.
5: Нет, вот тут я с вами решительно не согласна, Александр Николаевич. Шейх возвращает человеку его индивидуальность. И она проявляется в танце совершенно непроизвольно. Мне свободно, легко. Я вся выражаюсь в танце. И все потому, что я не скована заранее определенной формой. Я счастлива. Я импровизирую. Шоу!
4: Здорово!
6: Хотя, в общем-то, безобразие, конечно.
5: Вы варвар, вы конформист. Представляю, каким умным вы были в молодости.
6: Да, вы думаете. А известно ли вам, что в разгар неба я до упаду танцевал Шимми и Челстон?
5: Вы ни разу не танцевали Шимми.
6: Я говорю, я танцевал Шимми и Челстон.
5: Вы какой-то танцевальный двурушник.
6: Да.
5: Нет, я никогда не говорю, чтобы вы могли танцевать Челстон. Этот танец требует необъяснимого, пленительного изящества, молодости, веселья.
6: А я вам говорю, что я танцевал Челстон.
5: Докажите.
6: Где?
5: Здесь.
6: Когда?
5: Сейчас, вот через минуту.
6: Хорошо, докажу.
5: Валяйте.
6: На шаг.
5: Да. О,
6: а нет, не так.
5: Да.
6: А, нет, не могу. Не
5: почему?
6: Могу. Потому что я лишен музыкального сопровождения.
5: Ну, не приходите в отчаяние. Сейчас вы его услышите. Да. Так. Тарарам. Пам-пам-пам-пам. Ну, стыдитесь. Так оскандалить.
6: Да ну что, ни за что.
5: Пам-пам-пам-пам.
6: Так, прошу усилить музыкальное сопровождение. Громче.
5: А милиция? Пам-пам-пам-пам.
6: Ну как, а?
5: Ну что же, прогрессируйте. Ну, в общем-то, не ахти.
6: Ах, вот так. Все понятно. Чарльстон – парный танец.
5: Что вы хотите этим сказать?
6: А его нельзя танцевать в одиночку.
5: Не думаете ли вы, что в вашем танце должна принять участие я?
6: Несомненно.
5: А в милиции могут появиться и дружинники.
6: Поздно, меня не остановишь!
5: Пропади все пропадом!
6: Танцуем!
5: Ноги с такой адской силой в разные стороны. Помните об изяществе, встречу.

0: степени.
1: Вот видите, значит, я танцевал Чарльстон.
0: Вероятно, но очень давно.
1: 40 лет назад. Некоторые помогли выветриться из головы, но общий рисунок не дали.
0: Родион Николаевич, я вам почти поверила.
1: Но я танцевал и Шимми.
0: Да побойтесь Бога, вспомните о своем сердце.
1: Не побоюсь, исполняйте мелодию.
0: Никогда не предполагала, что вы такой неуемный.
2: Никаких полуверт. Танцевать так танцевать.
0: Спета наша песенка.
1: Так.
0: Так.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

0: Сейчас вы станете свидетелями совершенно необыкновенного события, случившегося в начале нашего века в одной австро-венгерской гимназии. В тот день в кабинет директора секретарь заглянул в неурочный час.
1: Господин директор, разрешите?
2: Да-да, пожалуйста. В чем дело?
1: Пришел какой-то господин и желает поговорить с господином директором.
2: Ну, передайте ему, что прием родителей производится в установленные часы по средам и субботам, кроме праздничных и предпраздничных дней.
1: Слушаюсь. Только это не родитель.
2: Ученик?
1: Вряд ли. С бородой.
2: Как?
1: Просил доложить, что пришел Вассеркопф.
2: Вассеркопф?
1: Да.
2: Вассеркопф. Какой он из себя?
1: Вид довольно глупый.
2: А, это, наверное, инспектор. Пустите.
1: Слушаюсь, господин директор, слушаюсь. Господин Вассеркопф, пожалуйста, сюда, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Что вам угодно?
3: Я Вассеркопф.
2: Допустим, так что?
3: Не узнаете, господин директор?
2: Дальше что?
3: Ну, наверное, делайте вид, что не помните. На это у вас есть, видимо, причины. Все равно. Словом, я учился в вашей гимназии 18 лет назад.
2: Не исключено. Что вы хотите сейчас? Копию диплома?
3: Не нужна мне ваша копия диплома. Могу вернуть и оригинал. Я пришел сюда за другим.
2: А именно?
3: Голубок, уважаемый ректорат, как бывший выпускник данной частной гимназии, имею честь просить у вас обратно те деньги, который я тому назад 18 лет внес в качестве платы за обучение.
2: Как вы хотите получить обратно плату за обучение?
3: Да. Мне деньги нужны, понимаете, на пропитание.
2: Да, но я не пойму, на каком основании?
3: На каком основании? На том основании, что вы меня за мои же деньги плохо учили. На том основании, что вы написали в аттестате, будто я за свои деньги чему-то научился, а на поверку выяснилось, что я за свои же деньги ничему не научился.
2: Да, но все-таки непонятно. Странная идея.
3: Бросьте вы это странное, странное. Ничего странного. Отличная идея. Извольте, господин директор, вернуть мне плату за обучение в вашей частной гимназии, так как я здесь ничему не научился.
2: Позвольте, ну как же это? Вы что, серьезно?
3: Конечно, серьезно. А как же иначе? Если вы не удовлетворите моего законного требования, я пойду в министерство. В Верховный суд.
2: Нет, прошу.
3: Ко всем чертям пойду и докажу, какое безобразие здесь творится. Выманивают у честных людей последние гроши, а ничему не учат. Вот смотрите, стою здесь перед вами, я старый осел, окончивший вашу гимназию, а ничего не знаю, даже прокормить себя не способен.
2: Сумасшедший, ясно. Хорошо, хорошо, дорогой господин Вассер, пумп.
1: Коф.
2: Коф,
1: господин директор.
2: Вы, господин Вассеркопф, прошу успокоиться, мы разберемся в вашем деле.
3: Я не трону с места, покуда вы не разберетесь. За обучение платил, знаний не получил, значит, плохо учили, значит, имею право требовать свои деньги назад.
2: А почему вы думаете, что мы вас ничему не научили?
3: Почему? Пожалуйста, устройте мне экзамен. И увидите, знаю ли я что-нибудь.
2: Да ну как же...
3: Позовите учителей. Пусть проверят.
2: Странно, очень странно. Я не знаю, что делать. Словом, вы желаете экзаменоваться?
3: Да, я хочу экзаменоваться. Угу. Требую дополнительного экзамена, на котором будет установлено, что я ни бельмеса не знаю. Прошу экзаменовать меня, как положено, по всем предметам и вернуть мне плату за обучение.
2: Итак, вы требуете... Переэкзаменовки.
3: Вот именно, переэкзаменовки. Имею на то полное право.
2: Очень трудный случай. Очень. Я просто не знаю, как... Я ни разу не встречался с таким случаем. Нет, не знаю, как быть... господин Вассеркопф, надо проконсультироваться с педагогическим советом. Я вас прошу пока выйти в приемную и подождать.
4: Но только быстро, господин директор.
2: Хорошо, хорошо.
4: У меня нет времени.
2: Да-да, да-да.
1: Пожалуйста, подождите в приемной, господин Басовков. Пожалуйста.
2: Господин секретарь.
1: Да, я слушаю, господин директор. Да.
2: Я прошу позвать господ учителей. Экстренное заседание.
1: Ага, слушаюсь, господин директор.
2: Итак, собственно говоря, принимая во внимание...
1: Прошу вас, господа. Господа, прошу сюда,
5: господин директор. Доброе утро,
2: господин директор.
5: Доброе утро.
2: Экстренное заседание педагогического совета гимназии считаю открытым. Я позвал вас, господа, по чрезвычайно щекотливому делу. Прошу сесть. Господа, ко мне явился бывший ученик нашей гимназии, некто Вассеркопф, который обратился с требованием из ряда вон выходящим, не предусмотренным нашим гимназическим уставом. Неслыханное дело, господа, неслыханное.
6: Что такое? В чем дело?
2: Что произошло? Объясню. Этот человек требует обратно плату за обучение в нашей гимназии.
6: Обратно?
2: То есть как обратно плату?
6: Плату обратно.
2: За обучение в нашей гимназии. Я вам объясню. Он мотивирует это тем, что ничему здесь не научился. А? Я, господа, прошу вас высказать свое мнение по этому беспрецедентному случаю.
6: Да, это действительно...
5: Это действительно какая-то такая...
6: Уважаемые господа, на мой взгляд, такая постановка вопроса, с моей точки зрения... Абсолютно немыслим.
2: Конечно.
6: Ну-ка. На основе принципа превращения энергии каждый ученик со временем теряет такое количество знаний, какое приобретает следующий ученик.
7: Ведь история нового времени не знает аналогичного прецедента. О бурбонах говорят, что они ничему не научились и ничего не забыли. Но, тем не менее, они не потребовали назад денег за недостаток своего образования, когда в результате их невежества в 1789 году вспыхнула революция.
2: Смотрите, бурбоны тоже не потребовали.
6: Бурбоны, конечно, это все очень мило. Так, бурбоны. А вот спрашивается, требует ли данное лицо только вложенную им сумму за обучение или проценты с процентов, которые с тех пор значительно возросли? В этом случае...
7: Где находится этот человек?
2: Он ждет в приемной.
6: Ах, он здесь. Ах,
2: потише. Он требует подвергнуть его немедленной переэкзаменовке. Я хочу знать ваше мнение по этому поводу, господа.
6: Так.
7: Вот нет. Ну,
2: в том-то и дело.
6: Я понимаю, уважаемые дамы. Или нет, простите. Простите, уважаемые господа. Ты что же, по-моему, мы ничего не потеряем, если подвергнем... переэкзаменовки бывшего ученика Вассеркопфа.
2: Как?
6: Сейчас? Да. Господа, я считаю совершенно исключенным возможность того, что мы его провалим и тем самым навлечем на себя финансовые затруднения. Несомненно, что данное лицо с момента окончания школы многому научилось в другой школе. Школе жизни. А посему нам следует лишь позаботиться о том, чтобы не задавать данному лицу слишком трудные вопросы.
7: Так, конечно.
6: Мне кажется, что мы имеем дело с чрезвычайно хитрым человеком, который любой ценой попытается скомпрометировать нас, дабы получить свои деньги. Возможно, его подослало какое-нибудь конкурирующее с нами заведение.
2: Вы думаете?
6: Ну, это трудно сказать. Так. Во всяком случае, его надо обвести... вокруг пальца.
7: Что вы подразумеваете под этим, коллега?
6: Очень просто. Мы должны поддержать друг друга. Вы понимаете? Наша цель во что бы то ни стало не дать провалиться этого Вассеркопфа.
2: Ага.
6: Ибо если господин Вассеркопф не сможет ответить на какой-либо из наших вопросов, то провалимся мы.
7: Да.
6: А он выйдет победителем. Надо исключить возможность его провала.
7: Умоляю, тихо.
6: Я понимаю. Господа, дорогие коллеги, будем солидарны. Будем солидарны, чтобы не допустить публичного скандала из-за этого щекотливого случая. Я суммирую. Господа, я суммирую. Как бы ни отвечал господин Вассеркоп, что бы он ни сказал, надо доказать, что он говорит правильно. Отвечает отлично.
7: А, да, но... Это великолепно. Господа, я готов. Можете на меня положиться. Прошу вас, господин директор, прошу вас вызвать экзаменующуюся. Мы ему покажем, где раки зимуют.
1: Нет, вот раки, это я против. Как бы чего ни вышло, господа. Ну, газеты.
6: Ну что, господа, положитесь на меня. Займем места, коллеги. Займем места. Садитесь.
2: Впустите господина Вассеркоп.
8: Слушаюсь, господин директор. Господин Вассеркоп, пожалуйста. Сюда, пожалуйста.
2: Пожалуйста,
7: милости просим. Приветик.
2: Что?
7: Садитесь, ребята.
2: Ну, позвольте. Это ж... Ну, что за манера? Ну,
6: а что такое? Как? Что такое, господа?
2: Это невыносимо.
6: Господа, эти манеры означают, что господин Вассеркоп прекрасно усвоил старые патриархальные традиции нашего учебного заведения.
2: Вы так ее так видите?
6: Да. Он полностью в курсе того, что школа как таковая возникла еще в классическую эпоху Средневековья, когда учитель и ученики жили в обоюдной любви, были друг с другом на «ты». Именно на этом факте господин Вассеркоп и хочет заострить наше внимание, дорогие коллеги.
2: Ага.
6: Да. Ты... Такая трогательная манера поведения находит в нас горячую поддержку. И я полагаю, дорогие коллеги, что не встречу возражений, если предложу поставить ученику Вассеркопфу, желающему, как нам стало известно, держать переэкзаменовку, высший балл по поведению.
7: Что?
2: Правильно, господа, так и сделаем. Да. Поведение 5-5. Да. Секретарь, зафиксируйте поведение 5-5.
7: Правильно.
6: 5?
2: Да.
7: Ну ладно. Плевать. Поведение еще ничего не значит. Давайте экзаменация по предметам. Вот вы увидите, как я провалюсь. Мне в лишь деньги свои получить, а на остальное мне начхать.
2: Да, совершенно верно. Начхать, совершенно верно. Вашу просьбу, господин Вассеркоп, Вассеркоп, я изложил вот педагогическому совету, который вынес решение провести экзамены и в зависимости от результатов установить, законно ли ваши требования и в какой именно мере. Прошу вас учесть.
6: Да, мы в курсе.
7: Ладно, ближе к делу. Быстро! Задавайте вопросы, господа профессора. Мне самому интересно, кто из вас сможет от меня добиться чего-нибудь вразумительного.
2: Итак, начинаем экзамен. Первый предмет – история. Попросим господина учителя Рецига приступить к опросу абитуриента.
7: Так, прошу вас, господин ученик, садитесь, пожалуйста.
9: Садитесь? Вот да. Еще. Я могу сесть тебе на шею.
7: То есть как?
9: Так и буду стоять.
7: Позвольте.
9: Вот так.
6: Что такое? Что вас удивляет?
3: Господин Рецке, посмотрите, какая великолепная поза.
6: Ну, это абсолютная классика. Ну, посмотрите, право, очень хорошо, Господин Вассеркоп хочет этим сказать, что он предпочитает держать этот трудный и утомительный экзамен стоя, положив руки на бедра, с тем, чтобы избавить нас от необходимости подвергать его еще специальному исследованию по гимнастике.
7: Конечно.
6: Я предлагаю аттестовать экзаменующегося и поставить отличную оценку, разумеется, в согласии господина директора, как ведущего преподавателя этой дисциплины.
2: Правильно. Вот так. Очень правильно.
3: Ну, вот это.
2: По гимнастике пять.
7: Правильно.
9: Пять. По гимнастике. Ну, ладно. Поймали. сяду. Но спрашиваете, что ли?
7: Так.
9: Что?
7: Что?
9: Что? Что?
7: Я...
9: Я, господин учитель. Что задумался? Не подготовился,
7: а? Нет, позвольте, позвольте. Я готовился. Честно,
9: готовился.
7: Сейчас я...
9: Ну что, Счастья, не можешь? Не можешь задать легкий вопрос, чтобы я сразу ответил? Рецеги. Я тебя знаю.
7: Нет, позвольте, позвольте. Вот скажите. Скажите, господин экзаменующийся, сколько лет длилась... 30-летняя война.
9: Нет, я не знаю.
7: А, нет, позвольте, позвольте, а вы подумайте, ответьте. Вы, наверное, это знаете. Ну, отвечайте. Ну, отвечайте все, что угодно.
6: Все, что угодно.
7: Ну, сколько лет длилась 30-летняя война?
6: Тридцать.
9: Господин директор, мне мешают.
6: Кто?
9: Учитель Немиты. Все время подсказывает.
6: Господин учитель Немета, я вынужден буду вас удалить.
7: Больше не буду. Так, ну, внимание. Так что же, господин ученик, ну что же вы молчите? Вы отвечаете. Ну, вы же знаете.
9: Сколько лет длилась 30-летняя война?
7: Совершенно точно.
9: 30-летняя война длилась... 7 метров 8 дециметров.
6: Что?
7: То есть как?
9: Так. 7 метров. Как точно же? Знаю, что около 7 метров. Так. А может, еще ошибаюсь. 7 метров. Около 7 метров. Давайте деньги.
6: Ну как же?
7: Виноват. 7 метров.
9: Ну, 7 метров.
7: Отлично.
6: Чему вы обрадовались?
7: Отлично, замечательный ответ.
9: Что?
7: Ответ правильный. Итак, господин экзаменующийся доказал, что он умеет думать, и не как-нибудь, не поверхностно, а глубоко, серьезно, ибо, согласно последним исследованиям, установлено...
6: Совершенно верно,
7: что,
6: установлено,
9: что понятно. Что установлено?
6: Простите, все, абсолютно все установлено.
7: Согласно
6: последним исследованиям, вот как говорите вы, время является таким же объективным фактором, как пространство и материя.
7: Простите. Время также состоит из атомов, то бишь из составных частей, которые таким образом могут быть измеряемы мерами длины. Вот если привести к одному знаменателю меру времени и меру длины, то 1 метр будет соответствовать 1 году.
6: Именно
7: 7 лет таким образом составляют 7 метров.
6: Совершенно верно.
7: Отсюда следует, что 30-летняя война, если подходить к ней строго и научно обоснованно, действительно продолжалась около 7 лет.
6: Совершенно верно.
7: Что станет вполне очевидно. И если мы учтем, что половину суток, то есть 12 часов, мы должны вычесть из каждых суток, чтобы узнать, сколько длились, собственно, военные действия.
6: Ага.
7: Таким образом, из 30 лет мы получим всего лишь 15.
6: 15, да.
7: Но эти 15 лет не состояли сплошь из одних сражений, так как солдаты, кроме сна, должны были еще и есть.
6: И пить.
7: Да, и пить. На что ежесуточно уходит примерно, часа 3.
6: Если не больше.
7: Меньше. Легко высчитать, что 15 календарных лет таким образом сократятся до 9,5.
6: Да.
7: И если из этого числа мы еще вычтем время, которое бойцы тратят просто на отдых, на мирные занятия, то с абсолютной точностью... Выходит, 7 лет. Те самые 7. Которые господин экзаменующийся назвал в качестве собственной протяженности 30-летней войны.
6: Браво.
7: Итак, ответ отличный.
6: Браво.
7: Отличный ответ. Более того, он выдающийся.
6: Да. Нет.
7: Я предлагаю поставить по истории высший балл 5.
6: Нет. Браво.
9: Но позвольте.
6: Господин Вассершмитт, достаточно. По истории 5.
9: Погодите, Канали.
6: Господа, констатирую, что до сих пор экзаменующийся обнаружил отличные знания по основным дисциплинам. Остался зачет по математике.
7: Да, это, собственно, не представляю.
9: Математики.
6: Да.
9: Надо подтянуться. Ну, свиное рыло.
6: Это я.
9: Ты. Так мы тебя звали. Соберись силами, если хочешь меня побороть. Что касается математики, я наперед заявляю, что 2 × 2 = 5. И какое число ты не предложи, все равно скажу, что его нельзя ни делить, ни умножать. Далее категорически заявляю, что если сложить 8 яблок и 2 гусиных крыла, то всего получится 36 булочек с маком.
3: Как?
9: Так, ну, что, силен я в математике? Похороним ее сейчас же в 2 счета. Ну, признавайтесь.
3: Ну, что ты смотришь на него? Ну, признавайся, что не подготовился к экзамену. И ставь мне кол.
6: Прошу быть внимательным. Уважаемые коллеги, я задам 2 вопроса. Один полегче, другой потруднее.
3: Вот, вот.
6: Дорогие коллеги, задаю более легкий вопрос. Обратите ваше внимание. Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
9: Как?
3: При чем тут...
9: Нет, это очень интересно. Повторите, пожалуйста, вопрос, господин учитель.
6: Нет, это не полагается. Надо было слушать, отвечай. Если не знаешь, не отвечай.
9: Я отвечаю.
6: Если знаешь, отвечай, пожалуйста.
9: Я отвечаю.
6: Пожалуйста.
9: Чего ж тут не знать, конечно, знаю. Вот возьму сейчас и скажу. 2629 литров. Ой. Точно. И ни грамма меньше. Пойди проверь. Верно?
3: Я знал, что хорошо отвечу.
6: Ничего подобного.
9: Как?
6: Ничего подобного. Ответ неверный. 2629 1/10 литров. Правильный ответ.
3: Но послушайте...
6: Вы можете проверить. Я против аттестации, господа. Я вынужден оценить ответ экзаменующегося как неудовлетворительный.
3: Что? Что вы делаете?
9: Ну, что я говорил? Ну.
6: Я не понимаю вас, господин
9: неудовлетворительный.
6: Давай деньги. Ах, вы не понимаете? Я весьма сожалею, но ошибка на 1/10 это слишком много.
3: Что вы делаете? Что?
6: Зачет поставить не могу.
9: Верните мои деньги.
6: По-моему, это требование совершенно законное.
3: Вы так полагаете?
6: Да, я так полагаю. Требование законное. После того, как я убедился, что господин Вассеркоп не знает того, что он должен знать по окончании нашей гимназии, он имеет полное право получить обратно свои деньги, внесенные в качестве платы за обучение.
9: Конечно! А как же иначе? Давайте сюда деньги.
3: Что вы делаете?
6: Посмотрите, что? Я делаю то, что нужно делать. Сколько вам должны, господин Вассеркоп?
9: Сейчас.
6: Скажи.
9: Сейчас, пожалуйста. Сейчас.
6: Сколько?
9: Сейчас сосчитаю. Я учился у вас 6 лет.
6: Так.
9: В первые 3 года я ежеквартально платил по 150 крон. Итого выходит 1800 крон. Во вторые 3 года по 400 крон за полугодие. 2400 крон. Итого Правильно. Выходит, включая сюда отдельную плату экзаменов, 5240 крон 95 филлеров. Плюс взнос за экзамен на аттестат зрелости, за фотографии диплом 2365 крон. В итоге получается 7065 крон. Филлер я отбросил.
6: Точно?
9: Точно. Можете проверить.
6: 1 минуту. Значит так. Значит, первые 3 года 7,5,50, на 3 года 400 крон за благодарность. 5,240, да. Да, господа, сумма высчитана абсолютно правильно.
9: Точно.
6: Сердечно поздравляю. Это был мой трудный вопрос, господа.
3: Что?
6: Ах, вот гениально. Ну, брат. Уважаемые коллеги,
3: да?
6: Я прошу поставить отметку, высшую отметку экзаменую.
9: Нет.
6: Нет, простите. В ответе на легкий вопрос он допустил ошибку, но на второй, более трудный вопрос... Сколько ему причитается денег в случае провала на экзамене,
10: Он ответил блестяще. Господин Вассеркопф настоящий математический гений.
9: Ой,
10: браво,
9: ой,
10: браво. Ой. Поздравляю.
9: Поймали.
10: Господа, поймали. Господа, объявляю, господа, результаты экзаменов. Итак, господин Вассерпруф.
1: Коп, господин директор, Вассеркопф.
10: Вассеркопф. Коп, конечно, Копф. Господин Вассеркопф, успешно, с отличием, сдал все предметы и тем самым блестяще подтвердил аттестацию, полученную им в свое время по окончании нашего учебного заведения. Примите, господин Вассеркопф, наши самые сердечные пожелания успехов. Полагаю, что теперь ни одна из сторон не имеет к другой никаких претензий. Итак, после того, как мы убедились в ваших знаниях, в ваших способностях, пошел вон, бессовестный негодяй!
7: Господин, от тебя, голубчик! Теперь запоешь, я тебе покажу, как прикидываться, не знаю.
10: Господин,
7: всегда был таким мерзавцем.
10: Простите, я господа, вам. Господа, одну минуточку.
7: Господин Вассерков, можно вас на минуточку? Это примите от меня.
10: Извините, пожалуйста, иду применить свои знания и аттестат. Найму дворники.

Очень трудно средствами фильма передать реальную жизнь театрального спектакля. И всегда, когда встает такая задача, возникает множество опасений и сомнений. Как увидеть будущий фильм глазами зрителя, сидящего в театральном кресле? Как сохранить ту сиюминутную, неповторимую связь между сценой и зрителем, свойственную только театру? И вот наш театр сделал такую попытку. В этом фильме мы показываем наш спектакль «Правду, ничего кроме правды». Спектакль этот посвящен 50-летию Великой Октябрьской революции. Он и рассказывает об Октябрьской революции. Рассказывает по-своему, языком документа. Это одно из первых произведений историко-документального жанра на театральной сцене. Действие спектакля происходит в одном из помещений американского сената. Наша сцена в этом спектакле представляет собой продолжение зрительного зала с его ярусами и ложами. И вы входите уже не в зрительный зал театра, а как бы в зал заседаний. Действие спектакля начинается задолго до третьего звонка.

0: Ladies and gentlemen.
1: Леди и джентльмены.
0: Today.
1: Сегодня.
0: March the 5th, 1919.
1: 5 марта 1919 года.
0: The Senator Lee Overman Committee.
1: Комиссия под председательством сенатора Ли Овермана.
0: Set up under resolution of the Senate of the United States of America.
1: Образованная постановлением Совета Североамериканских Соединенных Штатов.
0: Number 439, February the 4th, 1919.
1: От 4 февраля 1919 года за номером 439.
0: Continues its session in the Capitol, room 116.
1: Продолжает свою работу в помещении номер 116.
0: The public may attend the session if they keep order.
1: Публике разрешено присутствовать на заседаниях при соблюдении обычного порядка.
0: No smoking.
1: Запрещается курить.
0: No applauding.
1: Аплодировать.
0: No whistling.
1: Свистеть.
0: No stamping.
1: Топать ногами.
0: No banners or posters.
1: Поднимать какие-либо транспаранты или плакаты.
0: Minors are not allowed to attend the sitting.
1: К присутствию на заседании не допускаются несовершеннолетние.
0: Witnesses are requested to take the oath.
1: Прошу свидетелей принести присягу.
0: Witness Dennis.
1: Свидетель Деннис.
0: Put your left hand on the Bible, raise your right hand and repeat after me.
1: Положите левую руку на Библию, правую поднимите, повторяйте за мной. Клянусь говорить правду, только правду, ничего кроме правды.
0: Witness Simmons.
1: Свидетель Симмонс.
0: Put your left hand on the Bible, raise your right.
1: Положите левую руку на Библию, правую поднимите, повторяйте за мной. Клянусь говорить правду, только правду, ничего кроме правды.
0: Witness Leonard. Put your left hand on the Bible.
2: Правду. Ничего кроме правды. Документальная хроника двух заседаний. Документ первый. Письмо автора театру.
3: Уважаемый театр, в 1919 году Сенат Соединенных Штатов назначил специальную комиссию для суда над Октябрьской революцией. Современным людям это кажется просто невероятным, но факт есть факт. Такой суд состоялся. Направляю все документы в ваш уважаемый мною театр. С уважением.
2: Следует подпись.

0: Документы, о которых вы только что слышали, заинтересовали театр. Но мы не стали создавать пьесу в обычном понимании этого слова. Мы посчитали, что сила этих документов в их первозданной подлинности и неукоснительной точности. Только мы решили прочитать их вам средствами театра. Прошу вас все время помнить, все участники процесса, сенаторы, свидетели, говорят только подлинным языком стенограмм. Языком подлинных исторических документов говорят и все другие персонажи, которые будут появляться в нашем спектакле. Даже публика, которая заполнила ложи, будет реагировать в местах, точно зафиксированных в стенограмме. Поэтому впредь мы не будем говорить вам документ номер такой-то, документ номер такой-то, ибо документ – все. Я артист этого театра. Моя фамилия Лавров. Мне сегодня поручена самая трудная для актера роль. Не быть актером. Я сегодня такой же зритель, как и вы. Только я прошу разрешить мне давать иногда необходимые пояснения и комментарии, причем я обязуюсь сохранять при этом предельную объективность и беспристрастность. Итак, в помещении 116 Сената Соединенных Штатов в марте 1919 года происходило заседание.
1: It's 11 a.m. The session is declared open.
2: Само собой разумеется, что текст стенограмм будет воспроизводиться в русском переводе.
1: 11 часов утра. Заседание начинается.
3: Леди и джентльмены, наша комиссия работает уже больше месяца. Нам пора подводить итоги и ответить на некоторые важнейшие вопросы.
4: Говорит председатель комиссии сенатор Ли Овермен, известный юрист.
3: Здесь было засвидетельствовано многими, да и из газет тоже видно, что большевистский курс поддерживает всего каких-нибудь 5 или 10% населения России. Указывалось, что после Октябрьского переворота все крупные промышленные предприятия в России возглавили германцы.
4: Ну, к сожалению, мы не можем выслушать до конца экскурс сенатора. Для этого нам потребовалось бы очень много времени. Стенограммы заседания Оверменовской комиссии занимают 6 увесистых томов.
5: Старых людей заставляют рыть могилы для своих сыновей, приговоренных к расстрелу.
4: Сенатор Томас Стерлин.
6: Но большевики, руководимые Лениным, стремились свергнуть его.
4: Вильям Генри Кинг, судья. Сенатор Оливер Уолкот.
7: Что все выступавшие здесь свидетели производят впечатление людей вполне беспристрастных.
8: В Петрограде ежедневно хладнокровно расстреливают людей на улицах.
4: Секретарь комиссии майор Юмс.
9: Большевики ведут борьбу против религии. А между тем история показывает, что именно церковь сплачивает народ.
4: Сенатор Клуб Нельсон. В прошлом капрал, потом бакалавр философии, теперь сенатор профессионал.
10: Я думаю, мы все согласны, что всякий народ вправе иметь правительство по своему усмотрению. Но здесь, по-моему, вопрос в другом. По многочисленным свидетельствам населения России терроризировано и поэтому не в состоянии избрать правительство по своему желанию. Не будем же мы поддерживать подобное положение. Тем более, что большевизм угрожает не только нашей стране, но и всему миру.
3: Итак, нам предстоит теперь определить, какова должна быть наша тактика, чтобы побудить русских в борьбе. Именно поэтому, спасибо, я и хочу предоставить сейчас слово такому представителю русского народа, в искреннем патриотизме и неподкупности которого никто не посмеет усомниться.
1: Старая леди готова войти, сэр.
3: Пригласите ее. Допросу подлежит политические эмигрантки Советской России, известные своей борьбой за свободу и демократию, миссис Брешко Брешковская!
6: Да, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская с юных лет была пламенной революционеркой, которую знала вся революционная Россия. Вот как она выступала много лет назад на процессе 193.
11: Я имею честь принадлежать к социалистической и революционной партии и потому не признаю над собой суда царских сенаторов. Все для народа, все через народ, к нему, в его ряды и с ним на борьбу против врагов свободы. Смело вперед! В борьбе обретешь ты право свое!
12: Но с тех пор прошло много лет.

0: ссылки и на каторжных работах. Всего я провела в тисках царского деспотизма около 32 лет. Вот и все.
1: Сколько же вам теперь лет?
0: 75.
1: За что вы были посажены в тюрьму?
0: За социалистическую пропаганду среди нашего народа. Наши монархи были ужасными деспотами.
1: Хуже ли власть Ленина для русского народа, чем даже дурная власть царя?
0: Что за вопрос, сэр? Я, например, готова страдать еще 20 лет, только не иметь царя. Но простой народ, трудящийся ради куска хлеба, несомненно, предпочтет царя.
2: Когда вы покинули Россию?
0: Я уехала из России 2 месяца тому назад. У нас не было ни школ, ни гимназий, ни университетов, ни фабрик, ни заводов, ничего-либо другого. Учителя просили меня отправиться в Америку и горячо умолять вас доставить нам несколько миллионов карандашей нашим крестьянским детям, ибо у нас нет карандашей. Мы просим вас обо всем. Мы просим дать нам бумагу, дать нам ножницы, дать нам спички, дать нам одежду, дать нам кожу для сапог, чтоб мы могли вязать и прясть, и точать сапоги, ибо мы голые. Надо сказать, что мы подобны нищим, ибо нам приходится просить всякую мелочь. Вот я здесь. Я писала вашему посольству в России. Если бы вы могли оказать нам поддержку в виде 50 тысяч хороших солдат вашей армии, большевики были бы свергнуты.
1: Я посылал шифрованную каблограмму.
3: Да, да, да.
0: Я не получила ответа. Я еще жду его. Вот это все, что я могу сказать.
4: Да, пожалуй, тут нечего добавить.
3: Спасибо, господа. Благодарю вас, сударыня, мы вам очень обязаны. Благодарю.

0: И эту женщину называли бабушкой русской революции.
1: Господа сенаторы, мне кажется, после 20 лет пребывания в Сибири я бы тоже свихнулась.
2: Что такое? А это та самая леди, сэр, которая подала на ваше имя заявление. Она желает быть допрошенной в комиссии. Ее зовут Луиза Брайн.
3: Вы не очень-то уважаете старого человека, миссис Брайн. Продолжим.
4: Допрос подлежит посол Соединенных Штатов России, генерал Дэвид Фрэнсис.
5: А это я, сэр.
3: Мистер Фрэнсис, вы приносили присягу?
5: Нет.
3: Шериф, приведите свидетеля к присяге.
5: Слушаюсь, сэр. Положите левую руку на Библию, правую поднимите и повторяйте за мной. Клянусь,
6: верующий Богом, говорить
5: правду, только правду, ничего кроме правды.
4: Мистер Фрэнсис, вы посол нашей страны в России?
5: Да, я посол Соединенных Штатов России с 9 марта 1916 года.
6: Когда образовалось в России так называемое временное правительство?
7: В четверг, 15 марта 1917 года, по нашему стилю, император отрекся от престола.
3: Ну и каковы были ваши действия в связи с этим, господин посол?
7: Я послал сюда шифрованную каблограмму в 200 слов с просьбой разрешить мне признать временное правительство, потому что оно основывалось на правильных демократических принципах.
3: Мистер Фрэнсис, ваше мнение о Ленине?
7: Ленин? Это мой!

0: всего этого движения. Он крупный интеллект и, как мне кажется, искренне убежденный человек. Да-да-да, он искренний человек с искренними убеждениями. Но это еще не значит, что это хотя бы отчасти прав. Ошибка Керенского в том, что он не заключил Ленина в тюрьму и не судил его за государственную измену, что ему следовало бы сделать.
1: Фрэнсис напрасно обижает Керенского. 7 июля 17 года Временное правительство издало приказ об аресте Ленина и предании его суду за государственную измену.
2: Как строились ваши отношения с советами?
0: Я не вступал ни в какие сношения с большевистским правительством.
3: Решение о признании какого-либо правительства – это только принятие фактов. Признание не есть одобрение.
4: Полковник Робинс, если вы захотите отвечать на вопросы тогда, когда их вам зададут, мы подвинемся гораздо быстрее.
0: Большевики не заслуживают признания. Они установили царство террора. Они убивают каждого, кто носит белый воротничок. Кто получил образование, кто не большевик. Большевики обыскивали дома. Они конфисковывали оружие. Конфисковывали предметы искусства.
5: Многие свили.
0: Громили.
6: Да-да-да. Советские власти. Это хаос.
0: Конфисковывали предметы искусства. Это позор для цивилизации. Только непоправимый вред для России. Это посрамление культуры.
7: Допросу подлежит мистер Раймонд Робинс. Вот теперь, полковник, пожалуйста.
8: Шериф, приведите свидетеля к присяге.
1: Раймонд Робинс. Золотоискатель, потом крупный богач, землевладелец, миллионер. В Россию был направлен как глава американской миссии Красного Креста. На деле ехал как крупный политический разведчик.
4: Попрошу вас, мистер Робин, сообщить нам все, что вы знаете по личному опыту о положении в России.
9: Вернувшись в Америку, я изложил все факты, так как я их понимал.
4: Да-да.
9: Нашему правительству. А затем похоронил себя в своем доме на юге и молчал. Но теперь, когда наша интервенция в России стала фактом, я решил, мой долг позаботиться о том, чтобы американские парни и русские крестьяне перестали убивать друг друга из-за неправильного освещения фактов.
4: Мистер Фрэнсис.
9: Я отказался от своего затворничества.
10: После ваших слов может сложиться впечатление, что большевики как раз и есть те деятели, в которых сейчас нуждается Россия.
9: Есть люди, которые принимают большевизм как Евангелие. Мне кажется, что они едут не в ту сторону. А может быть, это я не туда еду. Я хочу разобраться в существе вопроса, а не становиться на защиту одной из сторон.
11: Но выступавшая здесь миссис Брешко-Брешковская отрицала правомерность преобразований, происходящих в России.
9: Да, но она сама пропагандировала эту идею в продолжении 40 лет.
11: И не подозревала, что она может привести к таким крайностям, к таким ужасам.
9: Вот именно. Она не думала, что революция окажется революцией. Но революция хочет есть и пить. И уж если вы сами желали ее, так не причитайте, когда настал решающий час. Когда эти революционеры увидели свою доктрину, одетую в шинель, на Невском, бородатую, окровавленную, вооруженную винтовками, в образе рабочих и крестьян, когда они услышали, что эти люди собираются убрать с дороги Керенского и компанию, тогда они воздели руки к небу и возопили. Господи, какой же это социализм! Это немецкие агенты, это грабители, это мародеры.
7: Позвольте, позвольте, но ведь миссис Брешковская патриотка, 32 года боровшаяся против царя и сидевшая за это в тюрьмах. Она заявила нам здесь, я лично предпочла бы снова царский режим большевистскому управлению.
4: что мы не должны придавать этому значения.
5: Осмелюсь заявить, что вы нуждаетесь в более достоверных свидетельствах. Эта престарелая женщина потеряла в результате своих выступлений после революции всякое уважение в народе. В конце концов, я спросил у Ленина, какую вы занимаете позицию по отношению к мадам Брешковской? А никакую, ответил Ленин. Она годится только для картинной галереи. Да, но она опасается, что красногвардейцы убьют ее, как только нападут на ее след. Какой абсурд, сказал Ленин. Хотите, мы дадим вам взвод солдат для ее охраны. Она может повредить нам лишь в том случае, если ее случайно убьют в какой-нибудь стычке, а вину за это потом взвалят на советское правительство. Я восстаю, сенатор, против сознательного нежелания смотреть в лицо подлинным фактам. Сколько месяцев длится наша интервенция в России? В скольких портах России находятся иностранные штыки и сколько их там? А что произошло? Народ поднялся на борьбу, как поднялись бы и мы, против иностранной агрессии. Люди ищут сейчас ответа на вопросы эпохи. И одна только ненависть или озлобленность не в состоянии убедить их.
4: Да-да, безусловно. Именно поэтому мы и выслушиваем здесь объективных очевидцев событий. Допросу подлежит свидетель доктор Сайм. Прошу вас, доктор.
10: Доктор, да. Какие сведения вы можете нам дать по поводу немецкого засилья в среде большевиков? А,
12: в так называемом Смоленском правительстве было несколько германских офицеров. Вот что мне по этому поводу писала одна дама. Я имела возможность, будучи преподавательницей Смольного, как-то раз зайти в здание, в которое большевики поставили свои орудия и откуда они вели пропаганду среди русского пролетариата. Я собственными глазами видела германских офицеров, сидевших за длинным столом вместе с вождями большевиков.
13: А? Разрешите, не надо.
4: Простите, свидетель?
14: Денис.
4: Вы что-то хотите добавить по этому вопросу?
14: Да, сенатор.
4: Прошу вас, простите, доктор.
14: Я лично был свидетелем событий в городе Ростове. Красная армия наступала под командой германских офицеров и в течение 4 дней очистила город. В дом одного богатого человека они бросили гранату, угодившую прямо в середину обеденного стола. Всем этим руководили германцы.
10: Вы имеете в виду только высший командный состав?
14: Германские офицеры не появлялись публично. Однако в гостинице, в которой я проживал, находилось 13 германских офицеров. Кругом царила весьма германофильская атмосфера. Нищие на улицах просили милостыню по-немецки.
15: Очень изысканный комплимент ростовским нищим.
12: Из достоверных источников получено поразительное сообщение. Оно гласит, что среди членов так называемой Северной коммуны, то есть правительства Петрограда, находится один негр из Америки, который именует себя профессор Гордон. Профессор.
4: Да?
12: Да.
4: У вас все?
12: Все.
4: Спасибо, доктор, мы вам очень рады.
12: Продолжим.
4: Свидетель Леонард.
16: Мистер Леонард.
10: Скажите, свидетель,
16: да?
10: Человек, которого большевики привлекли в свою компанию, если я не ошибаюсь, его зовут Максим Горький.
16: Да, Максим Горький.
10: Уже достиг последней степени безнравственности.
16: Понимаете, там была большая радость, когда он вернулся в их общество.
10: Но он достаточно развращен, чтобы заразить всю большевистскую массу.
16: Кто?
10: Максим Горький.
16: А, нет, не думаю. Не думаю, чтобы их нужно было еще заражать, сенатор Несс.
4: Но они радовались, когда он вернулся.
16: Кто? А, конечно, радовались.
10: Насколько мне помнится...
9: Кто помнит?
10: Подожди. Максим Горький был некоторое время у нас, в Нью-Йорке. И покинул Америку, потому что американцам не понравилось, что он привез с собой жену, с которой не был обвенчан.
17: Посмотрите. Посмотрите, каким благородным негодованием преисполнен мистер Нельсон. Интересно, что бы вы сказали, сенатор, если бы могли знать, что через много-много лет после смерти ваше имя выплывет из мрака абсолютного забвения в театре, основанном Максимом Горьким и носящем имя Горького? Ладно. Продолжайте по своей стенограмме.
18: Продолжим.
17: Я хотел бы все-таки выяснить еще один важный вопрос. Делали ли большевистские вожди попытки распространять безнравственные идеи?
9: Можно.
18: Да, пожалуйста, свидетель.
19: Симмонс, сэр.
18: Пожалуйста.
19: У меня имеется в переводе два декрета, из которых первый опубликован в официальном советском органе «Известия».
18: Пожалуйста.
19: В нем написано следующее. Девица, достигшая 18 лет и не вышедшая замуж, объявляется собственностью государства, зарегистрировавшись в бюро свободной любви. Она имеет право выбрать среди мужчин от 19 до 50 лет мужа-сожителя. Примечание. Согласие мужчин при названном выборе не требуется.
10: Это невозможно слышать.
15: Ничего не поделаешь, мистер Саймонс, это стенограмма.
18: Я полагаю, что вопрос о составе большевистской правительства и армии достаточно полно исследован комиссией.
20: А я в этом не уверена, сенатор Овермен.
21: Это опять миссис Брайан.
18: Миссис Брайан, да? Поднимитесь, пожалуйста, сюда. Вы обратились с просьбой допросить вас на нашем заседании?
20: Да.
18: Объясните комиссии мотивы вашей просьбы.
20: Я одна из немногих американских женщин, посетивших Россию в эти грозные времена, сэр. И если вас хоть в какой-то степени будут интересовать вопросы о судьбе женщин...
10: Этот вопрос нас очень даже интересует.
20: Мне очень неприятно, что у нас царит такой дикий сумбур мнений относительно этих декретов. Ибо Саратовский декрет...
18: Что-то не давайте в эту тему. Единственное, что мы хотим узнать, правда это или нет.
20: Этот документ исходил от Саратовского клуба анархистов.
22: Позвольте, вы видели декрет о национализации женщин, опубликованный в «Известиях»?
20: Я читала подобный документ, но не в «Известиях».
22: Где же это было опубликовано?
20: В юмористическом журнале «Муха».
22: Ах, стало быть, уважение к женщинам и к нравственности стоит на таком высоком уровне, что материалы подобного рода печатаются в юмористических листках.
20: Ну, если так ставить вопрос, сенатор, то что же можно сказать об уважении к женщине и о нравственности в нашей стране, если подобные материалы фигурируют у нас не в юмористических листках, а в протоколах сената?
18: Миссис Брайан, я заметил, что вы не просите превратить наши протоколы в юмористические листки, но это вам не удастся.
20: Ну, тогда вам не о чем тревожиться, сенатор.
10: Не будьте так дерзки, миссис Брайан.
18: Миссис Брайан,
20: да?
18: Неужели ничего из сказанного здесь с другими свидетелями вы не можете подтвердить?
20: Могу.
10: Приятно слышать.
20: Здесь было сказано, что среди петроградских комиссаров был один американский негр. Это правда. В Петрограде действительно жил один американский негр.
10: Да-да, это точно.
20: Но он был профессиональным шулером.
21: По-вашему, не имеет никакого отношения к правительству?
20: Имеет. Только к нашему. Как американский подданный. Я хочу довести до всеобщего сведения, что всякий, кто пытается честно освещать события, запугивается и преследуется. А свидетели наиболее осведомленных в делах России вообще не приглашаются!
21: Вас лично ведь это не коснулось!
20: Коснулся лично, я требую, чтобы был вызван и допрошен...
10: Джаврит!
20: Да!
10: Ваш муж?
20: Да!
10: Он не обращался к нам с письменной просьбой.
20: Правда, он писал вам! Сенатор Овермен!
18: Хорошо, не стану отрицать это. Может быть, такое письмо получено и находится где-то у моего секретаря.
10: Скажите прямо, что вы стремитесь к укреплению советской власти в России.
20: Я думаю, этот вопрос должны решить сами русские.
21: Русские люди молят нас о помощи. наша интервенция послужит делу мира во всем мире.
2: Давно известно, господа сенаторы, что голым насилием нельзя задушить идею.
3: Отозвать сейчас наши войска из России означало бы вызвать величайшую бойню.
20: А моя точка зрения, которую я последовательно защищаю, из которой меня никто не собьет, сводится к тому, что я не признаю интервенции и не признаю за Америкой право втираться в Россию.
18: Мисс Брайан, я хотел бы остановить вас на этом.
20: Я ожидала, что со мной будут обращаться так вежливо, как с другими, но я этого не добилась.
18: Разумеется, мы намерены уважать ваши права.
6: Вы ведь дама.
20: И я хочу, чтобы вы уважали мои права как человека, а не как дама.
18: Я буду просить очистить помещение. Никакие дальнейшие показания не будут выслушаны, пока помещение не будет очищено.
20: Всех вон! Все давали показания при открытых дверях. Я свидетель другой стороны, который хочет, чтобы были налажены дружественные отношения между Россией и Америкой.
2: Публике предлагается очистить помещение.
23: Очистить помещение, лишить слова, вывести вон, прекратить стенографирование всегда, когда на идеологических процессах свой голос поднимает истина. Судопроизводство превращается в судопроизвол. Так было до этого суда, так было и после. Год 1887. Россия, Санкт-Петербург.
24: Подсудимый Александр Ульянов, будьте по возможности кратки.
25: Правительство настолько могущественно, а интеллигенция настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность, последний остаток свободного слова.
24: Теории нам не излагайте.
25: Людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело, таких людей нельзя запугать ничем.
24: Достаточно! Достаточно!
23: Так было до этого суда, так было и после. Вот 1933-й Лейпцигский процесс.
26: Я не потерплю, Димитров, чтобы здесь, в этом зале, занимались коммунистической пропагандой.
2: Но выступление господина Геринга косвенно также оказывало пропагандистские действия в пользу коммунизма.
26: Прекратите! Вы дошли до крайнего предела.
27: Вы в моих глазах мошенник, которого надо повесить.
2: Я очень доволен ответом господина Геринга. По счастью, коммунисты не столь близоруки, как их политические противники. Они не теряют самообладание даже в самых трудных ситуациях.
27: Он подлец!
26: Вы видите его!
2: Вы боитесь своих вопросов, господин премьер-министр?
24: Берегитесь! Я с вами разделаюсь, как только вы выйдете из зала суда.
27: Подлец!
24: Спаси!
26: Вы видите! Вы видите его!
2: Ничего не поделаешь. В стенограмме сказано, что именно в этот момент публику удаляют из зала. Перерыв. Или, если хотите, антракт.

0: Перерыв окончен, заседание продолжается.
1: С тех пор, как мистер Овермен попросил нас с вами покинуть зал заседаний, прошло несколько дней. И вот сейчас мы присутствуем на одном из следующих заседаний комиссии. После небольшого перерыва возобновился допрос, который продолжается уже несколько часов.
2: Продолжайте, свидетель.
3: Я считаю, господа сенаторы, что каждая страна в соответствии со своими условиями найдет свои особые пути. Но думаю, что в конечном счете принципы, претворяемые в жизнь в России, восторжествуют везде.
4: Отвечайте точно на вопрос. Занимались ли вы политической деятельностью, когда были в России?
3: Да. Мою деятельность там можно назвать политической.
4: Вы выступили на третьем съезде советов рабочих и солдатских депутатов, так ведь?
3: Да.
5: Уж не считаете ли вы необходимым национализацию промышленности в нашей стране?
3: Да, я высказываюсь в пользу национализации промышленности. Я думаю, что если большинство населения нашей страны будет за национализацию, то народ своего добьется.
5: Я также думаю, что народ добьется своей цели, но законным, конституционным путем.
3: Не знаю. Окажется ли наше правительство достаточно гибким, чтобы осуществить такие мероприятия, когда они встанут в порядок дня?
5: Для этого нам пришлось бы изменить Конституцию.
3: Однако нам не пришлось менять нашу Конституцию для того, чтобы без объявления войны послать войска в Россию.
0: Этого человека хорошо знают в Америке. Джон Рид. Правда, та большая слава, с которой его имя связано для нас с вами, еще не пришла к нему. Но она уже близка. Именно сейчас набираются последние листы его знаменитой книги «10 дней, которые потрясли мир». Она выйдет в свет через месяц.
6: Доктор Саймонс.
7: Да.
6: Встречались ли вы в России с мистером Ридом?
7: Среди нас было там несколько людей, сочувствующих большевикам. И мы их назвали, разрешите употребить настоящее выражение?
8: Да.
7: Тупоголовыми людьми.
5: Знаете ли вы, мистер Рид, что под словом «революция» в обычном смысле подразумеваются конфликты, насилие, применение оружия?
3: Да, это мне известно.
0: Риду, конечно, известно, что столь открытая позиция чревата для него серьезнейшими последствиями.
5: А теперь подумайте, мистер Рид. Возможно, вы подразумеваете свержение существующей, как вы ее называете, капиталистической системы мирным и законным путем.
3: Я...
5: Подумайте, мистер Рид, подумайте.
6: Подумайте! Подумайте!
0: История старая, как мир. Столпам общества мало просто убрать вольнодумца. Им обязательно надо достичь еще и другого, добиться от своих жертв публичного покаяния, отречения. Отказа от убеждений. Важнее всего до них скомпрометировать, ошельмовать, опозорить опасную идею.
6: Точно верстовые столбы стоят вдоль дороги человеческого прогресса, столпы позорные.
9: Скажите людям, выставившим здесь осужденного, что это они, не он, а они, позор своего времени.
10: От подачи прошения... Я, Николай Гаврилов Чернышевский, отказываюсь.
6: Лейтенант Шмидт, пожизненный депутат севастопольских рабочих. Я знаю, что стул, у которого я встал, чтобы принять смерть, водружен на грани двух разных исторических эпох нашей Родины. Прикажите целить прямо в грудь.
11: Имена героев и мучеников, отстаивавших передовые идеи, навсегда останутся в благодарной памяти человечества.
5: Подумайте, мистер Рид, подумайте.
3: Я подумал.
5: Но?
3: Закон и государственная власть должны соответствовать времени, характеру народа и условиям его жизни. Я думаю, что этому требованию должны отвечать все правительства.
12: Садитесь, мистер Рид. Садитесь.
6: Вскоре Джон Рид
1: навсегда покинет родину.
8: Допросу подлежит.
12: К вашим услугам.
8: Нет, я благодарю вас. Мисс Бесси Бисси. Да. Мисс Бисси, вы приносили присягу?
13: Нет, сэр.
8: Шериф приведет свидетельницу к присяге.
12: Слушаю, сэр. Прошу.
14: Бесси Бисси? Ну что ж, посмотрим, чем она обрадует уважаемую комиссию.
12: Повторяйте за мной. Клянусь всемогущим Богом говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.
13: Только правду, ничего, кроме правды. Благодарю вас.
15: Сколько времени вы проживаете в Нью-Йорке, мисс Бисси, и чем занимаетесь?
13: Я редактор журнала Маккола. В Нью-Йорке живу с августа прошлого года.
15: Насколько мне известно, вы некоторое время жили в России.
13: Да.
15: Как долго вы там находились?
13: С июня 1917 года до конца января 18-го. Всего 8 месяцев.
15: А в каких местах вы побывали там?
13: В течение всех 8 месяцев я имела номер в отеле военного ведомства «Астория» в Петрограде. За это время я объехала всю Сибирь. Спускалась по Волге до Нижнего Новгорода. 2 недели провела на фронте в окопах среди солдат русской армии. Около недели провела в казармах, где был расквартирован женский батальон.
1: Ах, это тот самый...
13: Тот самый.
8: Мисс Бисси, поскольку вы настоящая американка, вам, конечно, до большевиков никакого дела нет. Ну, а все же, вы симпатизируете большевикам?
13: Нисколько. Один из их сторонников даже не захотел выступать со мной на одной трибуне, потому что я, по его мнению, буржуйка.
16: Мне бы хотелось услышать от вас, мисс Бисси, все, что вам известно о советском правительстве, о их планах. И намерения.
13: У них 2 основные цели. Отдать землю крестьянам и передать управление промышленностью рабочим.
8: Видите ли, мисс Бисси, мы хотим знать, что там происходит сейчас. Каково положение народа?
13: Сам факт того, что после 8-месячного пребывания в России я нахожусь здесь живая и невредимая, свидетельствует о том, что истинное положение в России не так уж страшно, как его здесь расписано.
1: Позвольте, позвольте, я что-то ничего не понимаю. Вы же проявляете определенную склонность к защите большевиков.
13: О, нет, вовсе нет. Просто я сторонница того, чтобы попытаться понять их усилия.
1: Скажите,
16: вы социалист?
13: Я нет. Моя причастность к политике не имеет...
16: Нет, но связаны вы с каким-нибудь социалистическим течением?
13: Нет. Моя причастность к политике сводит...
16: Каковы ваши политические связи и симпатии в настоящее время? Каковы ваши убеждения? Вы социалистка.
13: Я занимаюсь общественной деятельностью, сенатор.
16: Итак, вы социалистка.
13: Скажите, а что вы понимаете под словом социалист?
16: Нет уж, скажите сам. И вообще, какую цель вы здесь преследуете своими показаниями? Обелить в глазах нашего народа большевистский строй?
13: Да нет, вовсе нет. Просто я считаю, что мы не имеем права вмешиваться в дела России.
16: Ах, вы так считаете?
13: Да.
16: Иными словами, вы хотите предоставить большевикам полную свободу действий. Именно этого вы хотите, так что ли?
13: Я считаю, что мне лучше судить об этом, чем людям, которые там вообще не были.
14: Мисс Бисси.
13: Да?
14: Мисс Бисси, из газет видно... что большевистский курс поддерживает всего каких-нибудь 5 или 10% населения России.
13: Я сама газетный работник, сенатор, и я знаю, как обрабатываются такие сообщения.
16: И тем не менее, мне совершенно непонятно, почему вы здесь даете такие показания?
13: По очень простой причине, сенатор, потому что я только что приняла присягу говорить правду. Только правда, ничего кроме правды.
14: В таком случае мы вам очень обязаны.
13: Я очень счастлива, сэр, я была вам полезна.
14: Мы вам очень обязаны. Да, вот таким осложнением могут привести иногда опрометчивые призывы к правде.
1: Доктор Сайлс.
14: Вот это уже проверенная лошадка.
1: Я хотел бы выяснить размеры террора и его действия на буржуазии высший класс.
8: Бывшие буржуа словно тени бродили по улицам Петрограда.
7: Я собственными глазами видел, как люди падали мертвыми. Одно время на улицах ежедневно в среднем околевало 60...
8: Что-что?
7: Лошадей. В день, да. 60 лошадей в день. Если раньше я платил в год 3 рубля собачьего налога, у меня было 2 английских фокстерьера, то при большевиках я должен был вносить по 59 рублей за каждую собаку.
16: А самое худшее то, что в соответствии с экспроприаторской политикой у большевиков имеется организация систематического грабежа. И немало американцев потеряли деньги по милости воров. Я был ограблен 4 раза подряд. После каждого грабежа я всячески старался быть крайне бдительным. Но ничего не помогало. Очевидно, воры были превосходно организованы и пользовались поддержкой большевистского правительства.
17: Вот куда ушли ваши деньги?
13: Это были ваши личные деньги или казенные?
7: Вы не имеете права задавать свидетелям вопрос.
13: Тогда задайте его вы.
16: Я должен с сожалением признаться, что это были государственные деньги.
7: В последнее время там был издан декрет о том, что мертвые тела тоже являются государственной собственностью. Мертвые тела!
18: Какая чепуха! Что они несут?
19: Господа сенаторы, джентльмены, мистер Овермен, я полагаю, что картина жизни в Советской России исследована комиссией с достаточной полнотой и объективностью. Не слышат. Ни один звук не пробивается к ним через толщу времени. Сказал бы я им кое-что, но, к сожалению, это невозможно.
20: В театре возможно все.
21: Что такое?
22: В чем дело?
16: О чем мы сейчас говорили?
21: Как о чем? О голоде, о разрухе. О бедственном положении в Советской России.
7: Да, и было установлено.
19: Ничего не было установлено.
21: Как? Чей-то голос? Шериф! Где шериф?
19: Я говорю с вами из 1969 года.
21: Что такое? Я ничего не понимаю. Это что, спиритический сеанс?
23: 69 года? Ох, как это еще далеко. Последнее событие, которое я помню, это процесс Сакко и Ванцетти.
16: Я ничего не знаю после 1925 года, после обезьяньего процесса.
21: А я, кажется, умер в 1930 году.
16: Да.
21: Вы что же, историк?
19: Да.
21: Вроде. Да что это за разговор? Ведь это же неправдоподобно.
16: Ничего неправдоподобного нет. Я всегда верил в загробную жизнь.
21: Хорошо. Будьте добры, мистер историк, раз уж так получилось. Поведайте нам. Как оценила историческая наука труды нашей комиссии?
19: Я считаю, что все это клевета.
21: Что-что?
16: Это уже слишком.
21: Это черная неблагодарность. Мы столько работали, что же?
19: Но в чем все-таки клевета?
21: Да. Посмотрите, что всего этого не было, что ли, в России?
16: Голода не было.
23: Голодных смертей не было.
21: И по улицам Петрограда не валялись околевшие лошади.
16: А было это все или нет? Отвечайте только коротко и точно.
19: Было.
21: Было! Стало быть, не клевета.
19: Клевета. Черная ложь. Потому что было хуже. Востократ хуже и страшнее.
16: Я ничего не понимаю.
19: Вы говорили о каких-то фокстерьерах. А знаете ли вы, что такое беспайковые дети? А знаете ли вы, что тифозная вошь косила красноармейские полки сильнее, чем пулеметы Деникина? Вам говорили о лошадях. Лошади дохнут от голода. А знаете ли вы, что Блок умирал от недоедания? Вы слышите? Блок.
21: Что такое Блок?
19: Блок был
21: замечательный. Простите, я не вас спрашиваю.
7: Блок А.А. 1880 года рождения, русской, из дворян, образование высшее, беспартийный, примкнул к большевикам. Является автором знаменитых частушек, которые распевают молодежь, красноармейцы и даже дети. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.
16: Чудный поэт.
19: Да знаете ли...
21: Подождите, пускай вы правы, этот ваш блок, замечательный поэт. Тогда объясните нам, почему же он страдает от голода? Почему его не накормят?
19: Блок получал 3 пайка. Как писатель, как председатель художественного совета Большого драматического театра и по журналу, где он печатался, и тем не менее...
16: Ой, требовалось доказать. Даже 3 советских пайков не хватает для 1 поэта.
0: Это отлично подтверждают наши данные.
19: Да какие ваши данные? Нет у вас настоящих данных. Вот они, настоящие. Смоленск. Хлеб постепенно перестал поступать, все суррогаты съедены. Клин. Положение катастрофическое, хлеба нет. Нижегородская губерния. Народ оцепенел от ужаса голодной смерти. Вся надежда на отправку 8 вагонов хлеба из Москвы срочным поездом.
16: Отправили эти вагоны?
19: Отправили.
21: Понятно. Кругом голодают, а в Москве, конечно, хлеб есть.
19: Нет уж, вы послушайте. В булочных Замоскворечья в течение уже нескольких дней выдают вместо хлеба подсолнухи по 100 граммов на едока. Народный комиссар продовольствие Цурупа несколько раз был в голодном обмороке. В Кремле открыта столовая для обессилевших работников совнаркома.
16: Так, ну а что в самой цитадели? Так сказать, в колыбели? То есть в Петрограде?
19: В Петрограде? Слушайте, в Харьков Антонова Овсеенко и Серго Орджоникидзе. Ради бога, принимайте самые энергичные революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба. Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды, сборы сыпка, провожать поезда, извещать ежедневно. Ради бога! Ленин.
21: Ради бога. Ленин. Это страшно.
16: И все-таки я не могу понять. Но почему же, когда об этих вещах сообщаете вы, это правда. А когда о том же самом говорим мы, это клевета. Я же понимаю, что такое пропаганда. Но где же элементарная объективность? Где элементарная честность?
19: В позиции, господа сенаторы. В позиции.
2: При чем здесь позиция?
19: Сейчас объясню. Майор Люкс. Откройте, пожалуйста, вашу папку. Нет. Не ту, где у вас лежит досье блока, а другую. Вон ту, с официальным документом. Вот это, совершенно верно. Вот у вас сверху лежит документ. Что это такое?
4: Это записка, составленная министром-председателем Керенским о продовольственном положении Петрограда от 24 октября 2017 года.
19: Совершенно верно. Эта записка осталась на столе у Керенского после его бегства из Зимнего.
4: Да.
19: Что там написано?
4: Документ имеет гриф, совершенно секретно, я не могу его огласить.
19: Ну ничего, сейчас этот документ давно уже опубликован. Вот он! Хлеба в Петрограде осталось на полсуток. Подвозить неоткуда. Вот какое наследство было получено советской властью. И вы, господа сенаторы, знаете об этом документе, но скрываете его. Вот это и называется позицией. Майор Юмс! Я попросил бы вас зачитать и следующий документ. Да. Вот эти самые листки папиросной бумаги с текстом, напечатанным через 1 интервал.
16: А что это?
19: Письмо Ленина американским рабочим.
21: Нет. Это письмо было переправлено в Америку нелегально, и оно оглашено не будет.
19: Нет, будет. Я оглашу его. Слушайте. Нас любят обвинять в хаосе революции, в разрушении промышленности, в безработице и бесхлебье, о лицемеры. О негодяи, которые клевещут на рабочее правительство, дрожа от страха перед тем сочувствием, с которым относятся к нам рабочие их собственных стран. Но их лицемерие будет разоблачено. Рабочие всего мира приветствуют нас, сочувствуют нам, рукоплещут нам за то, что мы, как социалистическая республика, хотя и истерзанная, ограбленная империалистами, остались вне империалистской войны и перед всем миром подняли знамя мира, знамя социализма. А вот это другая позиция, господа сенаторы. Как видите, нам с вами трудно сговориться. прошу прощения, товарищи зрители, я очень серьезно превысил свои полномочия. Пусть уж они продолжают по своей стенограмме.
9: Я полагаю, что картина жизни в Советской России исследована комиссией с достаточной полнотой и объективностью.
16: Да, но вместе с тем есть такие люди, как, например, мистер Рис Вильямс, который был там, видел все эти страшные вещи собственными глазами. Затем возвращается сюда и превозносит большевистский строй.
9: Именно поэтому допросу подлежит мистер Альберт Рис Вильямс. Мистер Вильямс, вы приносили присягу?
10: Да, сэр. Род занятий.
11: Лектор и писатель.
9: Мистер Вильямс, у нас есть сведения, что вы находились на службе большевистского правительства, это верно?
11: Да, сэр.
22: Доктор Саймонс, известно ли вам, в качестве кого прибыл сюда Альберт Рис Вильямс и в качестве кого он выступает здесь у нас?
10: Судя по тому, что я читал в газетах и что слышал от лиц, претендующих на осведомленность, он является представителем Ленина.
19: Во время наступления немецких войск на Петроград Вильямс создал интернациональный отряд для защиты молодой Советской Республики. Первую в истории интернациональную бригаду.
10: А что же получается? Вы поехали в Россию от газеты «Нью-Йорк» и «Пост», а служили советскому правительству.
9: А кто платит вам
11: за лекции, которые вы читаете по всей Америке? Я не понимаю. Я имею в виду лекции о России, о большевиках, о советском правительстве. Мистер Юнгс, располагаете ли вы сведениями о том, кто финансирует, если можно так выразиться, пропагандистскую деятельность мистера Вильямса?
10: Я не делал запросов.
11: Если разведка интересуется моей деятельностью, она может просмотреть мои бумаги и узнать, откуда я получаю деньги.
9: Мистер Вильямс! Я задаю вопросы не с праздного любопытства.
11: Вы, кажется, хотите, чтобы я выступал в роли разведывательного бюро и сам на себя доносил?
9: Мистер Вильямс! Все прочие свидетели выступали здесь беспристрастно. Вы же сами не отрицаете пристрастности своих показаний.
11: О нет, сенатор! Ни один выступавший здесь свидетель не был беспристрастен. Не беспристрастен и я. Но бесспорно одно. По-разному рассказывают о революции те, кто помогал русским, и те, кто стоял в стороне, глядя на все как на спектакль. Я полагаю, да и большинство американцев придерживается того же мнения, что интервенция провалилась. А здесь некоторые предлагают организовать вокруг России кордон, отрезать ее от всего мира и медленно душить. Душить до тех пор, пока она не сдастся. Да, я не могу быть беспристрастным. Во всей Америке нашлось лишь несколько человек, которые в своих выступлениях подчеркивают то хорошее, то конструктивное, что принесли с собой большевики. Мы здесь для того, чтобы рассказать американцам, как относятся к советской власти 90% русских. Занимать такую позицию не очень-то легко.
19: Да, занимать позицию правды и объективности нелегко. В этом так называемом свободном мире, где столько говорят о свободе, свободе слова, свободе печати, где именем Бога заклинают говорить правду, всю правду, ничего кроме правды, не очень-то легко, даже людям, находящимся у кормила власти.
24: Я Максимилиан Робеспьер. Я утверждал в конвенте, господа, после способности мыслить, способность сообщать свои мысли является самым поразительным качеством, отличающим человека от животного. Свобода печати не может отличаться от свободы слова. И та, и другая священны, как природа. Право обнаруживать свои мнения путем печати или всяким другим способом является столь очевидным, что когда за него приходится бороться, это значит, что налицо деспотизм, либо свежая память о нем.

Я президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Вот что я говорил, обращаясь к своим политическим противникам. Я ненавижу ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели возможность свободно их высказывать.

0: Я президент Соединенных Штатов Джон Фиджеральд Кеннеди. Сегодня обращаюсь к вам с надеждой в сердце. В нашей стране всего 6% населения мира. И мы не можем навязывать свою волю остальным 94% человечества. Поэтому не существует американского решения всех международных проблем.
1: Рабовладельцы прошлого не стыдились называть себя рабовладельцами. Тираны и диктаторы с гордостью носили звание тиранов и диктаторов. Но со временем реакция стала наряжаться в костюмы прогресса. Ложь настойчиво именует себя правдой. Насильники борются за звание гуманистов, а интервенты претендуют на лавры освободителей. Возникает профессия выдавать черное за белое, белое за черное, зло за добро, измышления за факты. Возникает еще одна профессия. Вылавливание и уничтожение еретических мыслей и вредных идей. Написать книгу стало опаснейшим делом. Слава Богу, мой враг написал книгу, теперь он у меня в руках. Потирая руки, говорил английский епископ Броудер. Дайте мне какие угодно строки, какого угодно автора, и я доведу его до виселицы, авторитетно заявлял министр наполеоновской полиции Жозеф Фуше. Скорее бы вообще кончалась русская литература, мечтал министр просвещения при Николае I граф Уваров. Попытки остановить мысль, подменить знания веры, диалектику догмой, аргументы судом обернулись для человечества страшными несчастьями. Кровью, кострами, пытками, войнами, гибелью лучших его сынов. Но в мире, господа сенаторы, не было и нет такой силы, которая могла бы остановить прогресс. Не дано это и вам, мистер Овермен, с вашей комиссией.
2: Я хочу сделать заявление, которое прошу занести в протокол.
3: Не надо, мистер Биллинс. Мы уже без того достать, что вам обязаны.
2: И все-таки хочу сделать заявление, которое прошу занести в протокол.
3: В этом нет необходимости.
4: Сенсационное сообщение, господа сенаторы. Сенсация!
5: Дайте газету.
3: Внимание! Леди Сеттерман, прошу внимания! В «Нью-Йорк Таймс» напечатано чрезвычайное сообщение. Советская власть пала. Петроград и Москва заняты войсками Югенича и Деникина. Колчак перешел в Волгу. Ленин скрылся в неизвестном направлении.
2: Прошу спокойствия, леди Сеттерман, прошу спокойствия. Это газетное сообщение, хотя является вполне вероятным, однако требует официального подтверждения.
6: Осторожность мистера Овермена нетрудно объяснить. К этому времени в американской прессе появилось уже 91 абсолютно достоверное сообщение о падении советской власти.
2: И все-таки, несмотря на это, я самым решительным образом настаиваю на занесении в протокол моего заявления.
6: Если бы там было дано право сочинять, то сегодня мы вложили бы в уста Вильямса такие слова. Комиссии следует по-иному подойти к оценке русских событий. Иначе через 50 лет Америке придется краснеть за несправедливые выводы о русской революции. Но мы договорились, что у нас в спектакле нет вымысла, и мы ничего не сочиняем. Поэтому слова Вильямса сегодня прозвучат точно так же, как они звучали тогда.
2: Комиссии следует по-иному подойти к оценке русских событий. Иначе через 50 лет Америке придется краснеть за несправедливые выводы о русской революции.
6: Вот так они и записаны в протокол.
3: Хорошо. Ваше заявление будет записано в протокол. Только боюсь, что через 50 лет никто и не вспомнит об Октябрьской революции.
6: И этот авторитетный прогноз тоже фигурирует в стенограмме.
7: Я присоединяюсь к заявлению Вильямса.
8: Я тоже. И я.
7: И я.
6: Пятеро американцев. Пятеро совершенно разных людей. Вот они стоят рядом. Правдивые свидетели Великой революции. Каждый из них до самой смерти останется ее верным другом. Впрочем, нет, они не умрут. Умрут судьи. А они останутся жить в своих книгах, которые вот так же рядом
5: станут на книжной полке.
8: Красное сердце России.
9: Письма о Великой революции.
8: 6 месяцев в Красной России.
9: Ленин, человек и его дело.
10: 10 дней, которые потрясли мир.

Кто же здесь кого судил? Сенаторы судили историю? Или история судила сенатора? Документы и время ответили на этот вопрос.

Улыбка Будды. Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному, пышущему жаром лету 1946 года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные 40 бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно известной бутырской тюрьмы. Что сказать об этом полезном, налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать туда равно еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу. Мастерок каменщика и терка штукатура помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решетки на окна и трубчатые дуги кровати, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка. Ткачи ткали холщовые мешки на дуги коек, водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот, жестянщики клепали вместительные 4- и 6-ведерные параши с ручками и даже крышками, плотники прорезали в дверях кормушки, стекольщики вставляли глазки, слесари навешивали замки, а особые мастера стеклоарматуры

100 голов, один коридор, 200. Итак, долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах биржевых ведомостей и полному отсутствию в известиях рабочих и крестьянских депутатов. Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни войны пришлось нарушить узаконенную норму 25 голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх были засланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор сотоварищи вталкивал в камеру сперва по 50 человек, а после конца войны и по 75, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь 600 голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка. В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахматы, домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка. Рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение — башни силосной. А люди текли, приходили все новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция. Люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещенные книги, только из тюремных библиотек их и забыли изъять. Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная окрошка, арестанты забирались ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко, как дворняшки, следили за справедливостью разливки дымящегося хлебова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись от параши к окну и от окна к радиатору, после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг к другу, в 75 пастей чавкали живительную баландою, и только один этот звук нарушал философское молчание камеры. И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд», и в вестнике Московской патриархии жалоб не было. Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и матюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары. Камера не проветривалась от зимы до зимы. Били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более 5 минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: «Ну, ложись, отбой был!» Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков. Распахнулась дверь, и в двери показался стройный пружинищий капитан в белых перчатках, чрезвычайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели с вещами в коридор. Шепотом зэки тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел. В коридоре отсчитали из них 5 раз по 10 человек и втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи 25 остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо, и под звяканье надзирательских ключей, опряжки поясов и щелканье пальцами, то были принятые в бутырках надзирательские сигналы в виду зэка, повели через многие внутренние стальные двери, спускаясь по многим лестницам в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко

0: был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно безобидный повседневный вид. Стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам, ибо третья арестантская заповедь говорит «дают, хватай», зэки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, потускневшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от ежедекадных прожарок, и разгоряченные служанки ада, две старых женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатили вагонетки в Тартар и захлопнули за собой железные двери. 25 арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба все же сохранила еще тонкий слой дубленого мяса, в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром сидеть, те счастливчики сидели на теплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. Бутырские бани по роскоши своего оформления далеко оставляют позади себя сандуновские, и, говорят, многие любознательные иностранцы специально придавали себя в руки чека, чтобы только помыться в этих банях. Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытаясь проникнуть за завесу происходящего. Давно уж их воображение алкало пищи роковой. Однако их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с 10 часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа. Но загремела дверь, и все переменилось. Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоленными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти. Нет! 4 парикмахерских подмастерья ввезли на колесиках 4 зеркальных стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И 4 очень почтенных дородных мастера, из них 2 армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритв касались изможденных арестантских ланит и щекотали в ухо шепотом «Не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростертые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по 20 граммов растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, тщерь коралловых островов и полновесный кусок туалетного мыла «Фея сирени». После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячее бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католицизм, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в учредительное собрание. Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани. И в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события. каждому выдавалось мохнатое розовое полотенце и по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги. Арестанты бросили полотенце на пол и с изумительной быстротой, без ложек и других приспособлений, поглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели и еще по миске. Что было после, никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не черную, да просто, можно сказать, съедобную картошку. «Это исключено», — запротестовали слушатели. «Это уже неправдоподобно». Но это было именно так. Правда, она была из сорта свинячьей, мелкой, в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы ее есть. Но дьявольское коварство состояло в том, что принесли ее не поделенные на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем, нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру, и через минуту, уже пустое, оно с бренчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему. Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью. «Дорогие братья», — сказал он, — «все вы честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на 10, кто на 25 лет, за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. Распустят по домам», — нагло решили арестанты. «Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. Остаемся сидеть». Поникли они. «Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается: а. молиться своим богам; б. лежать на койках хоть днем, хоть ночью; в. беспрепятственно выходить из камеры в уборную; г. писать мемуары. Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается: а. сморкаться в казенные простыни и занавески; б. просить по второй тарелке еды; в. при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него; г. брать без спросу со стола папиросы «Казбек». Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут 15 суткам холодного карцера строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно? И едва лишь майор окончил речь, не гремящие вагонетки выкатили из прожарки изрыжевшее белье и драные телогрейки арестантов. Нет, ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их, но вошли четыре молоденьких костелянши, потупясь, краснея, милыми улыбками подбодряя арестантов, что не все еще для них потеряно, как для мужчин, и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота. Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, боже, как она преобразилась! Еще в коридоре ноги их вступали на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза. За хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро. Оказалось, что за ночь решетки покрашены в голубой цвет, намордники с окон сняты, а на бывшей Бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтобы отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью «Мы за мир и миру мир». Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщовые подвески, а на них лежали перины, пуховые подушки, и из-за кокетливо отвернутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из 25 коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского. Посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нем пепельница и нераспечатанная пачка Казбека. Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию, и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть «Казбеком» на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая. Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта до бела и выкрашена. Вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем. Сверкал ризами чудотворец Николай Мерликийский. Возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны. А в неглубокой нише, оставленной еще строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд. И стояла маленькая темная статуэтка Будды по грудь. Глаза Будды были немного сощурены. Углы губ отведены назад. И в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался. Сытые кашей и картошкой и потрясенные невместимым обилием впечатлений, зэки разделись и сразу заснули. Легкий эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спер Казбека. Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрезвычайно взволнованный, разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру еще втолкнули круглый столик под белым чехлом, на нем разложили огонек СССР «Настройки» и журнал «Америка», вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами, и наступила зловещая, невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка». В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее из чувств арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук, даже в дальнем углу коридора, тотчас же опознается, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время. Разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу. Слух и донес начало разгадки. Со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал: «А теперь госпоже Р., вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру». «Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся, например, вот, 72-ю. Откройте, сержант». И в камеру вошла госпожа Р. в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова известного деятеля, женщина передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Р. задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРА. Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРА не доходят до простого народа. И не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести? Ей уже показали тех простых советских граждан, переодетых чинов, которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили ООН за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Р. настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика. Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру, и дыхание эола шевелило занавески. Госпоже Р. очень понравилось, что в камере, выбранной на удачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада. Заключенные поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевел вопрос высокой гостье, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, один из них с развязным видом встал, распечатал коробку Казбека, закурил сам и протянул папиросу товарищу. Лицо генерал-майора потемнело. «Мы боремся с курением», — выразительно сказал он, — «ибо табак — это яд». Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо. «За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал?» — спросила высокая гостья. Этот господин получил 10 лет за неосторожное знакомство с американским туристом. Генерал-майор ответил: «Этот человек — активный гитлеровец. Он служил в гестапо. Лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал 3 русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету». «Он приговорен к повешению!» — воскликнула госпожа Р. «Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к 10 годам честного труда». Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал. В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди, очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальство и иностранных гостей. Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Р, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал ему, окаменевшему от удивления: «Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа». Госпожа Р. попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос, нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций. Генерал-майор угрожающе спросил: «Внимание, заключенные, а кому было сказано про Казбек? Строгача захотели?» И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели: «Гражданин начальник, так курева нет! Уши пухнут! Махорка-то в тех брюках осталась! Мы что, не знали?» Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод. «Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН». Так в приятной взаимной беседе прошло минут около 15. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки, кажется, те самые переодетые костелянши, внеся в сутках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта, преобразил благообразных арестантов. Они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей. Единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей, и все налитое в тарелке навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось. «Может быть, они голодны?» — высказало нелепое предположение встревоженные гости. «Может быть, они хотят еще?» «Добавки никто не хочет?» — хрипло спросил генерал. Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение «прокурор добавит». Однако тюфтели с рисом зэки поглотили с той же неописуемой быстротой. Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний. Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Р. со всей свитой вышла в коридор и там сказала: но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных. Можно надеяться, однако, что за 10 лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма. Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь. Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках. «Встать!» — закричал он. «Становись по два! Выходи в коридор!» И, заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвою сапога дополнительно разъяснял отстающим. Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары, и пока все спали, с утра уже накатал две главы «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи». Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело о подлой клевете на органы госбезопасности. И снова с пощелкиванием и позвякиванием в виду зэка их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливавшийся своей вечной малахитово-рубинной красотой. Там с них снято было все, вплоть до шелкового голубого белья, и произведен был особо тщательный шмон, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия Нагорную проповедь. За это он тут же был бит, сперва в правую, а потом в левую щеку. Еще отобрали у них коралловые губки и фею сирени, в чем опять-таки заставили каждого расписаться. Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками щеки и темени. Наконец в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись. Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старых женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья. Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопяных щитах лежали 50 их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна были вновь забиты намордниками, голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша. И только в нише забытый загадочно улыбался маленький бронзовый Будда.
1: Что ж, если вы грустите о другом, как я о вас, да совершится чудо, и счастье вас да осенит крылом, преградой между вами я не буду, в сторонку тихо отойти смогу. Как жил когда-то, стану жить и дальше. Что ж, будьте счастливы. Нет, я не лгу, в моих словах клянусь, ни капли фальши. Но там, внутри, под ворохом сухим, разумных мыслей, пламенной дико, растет желание до тоски, до крика. Со мною будьте счастливы. Не с ним.
2: Предлагаем вашему вниманию рассказ Виктора Астафьева о хитроумном идальго. Исполнители: Николай Пеньков, Вячеслав Расцветаев, Алла Покровская.
3: О Дон Кихоте Ломанческом и не только о нем рассказ этот. И Бога ради простите, что я, выражаясь по-старинному, пишу к вам. Говорили, велика Россия, но отступать некуда, а тут жизнь прожита, и рассказать про нее некому. Но хочется. Никогда не хотелось, однако при окончании пути вдруг потянуло. Одиночество доконало и меня, бабу общительную, бурную характером. Почему я выбрала в исповедники вас, не знаю. Не только потому, конечно, что в творческой молодости своей вы бывали у нас, хотя и не часто, пивали и не только кофе. Думаю, что доверие, которое вы вызвали последними вещами у читателей, в том числе и у меня, подтолкнуло меня к этому письму. Так что сами виноваты. Терпите. Итак, о себе. Хватит мне хлопотать за других и говорить о других. Устала. Итак, я родилась и до 14 лет росла в семье московских совслужащих. Отец мой служил по экономической части в каком-то ведомстве, имеющем отношение к оборонной промышленности. Мать моя была учителем-словесником. Обычная московская семья со средним достатком. По наследству, или еще как, знать не знаю, отцу досталась обширная квартира в одном из старых домов на Рождественском бульваре и довольно хорошо подобранная библиотека. Они-то, квартира и библиотека, да старомодная шляпа мамы и пенсне отца и сыграли, как я теперь догадываюсь, роковую роль в судьбе нашей небольшой семьи. Кто-то хорошо знал маленькую семью, некоторую вольность в суждениях начитанных родителей насчет текущего момента. Разговорил словоохотливых совслужащих и продал по дешевке. Я хорошо помню ту ночь и потому, что такое забыть невозможно, и потому, что накануне мне исполнилось 14 лет. У нас были гости, пили чай, немного вина, и мне высокоинтеллектуальные родители подарили на день рождения книгу «Дон Кихот». Подарочное издание с восхитительными иллюстрациями Доре. Они, родители, от этой книги были без ума, а я не очень. Еще не пришел мой возраст и черед для литературы такого рода. Она, эта книга, как и жизнь, лишь с первого взгляда проста, потешна и всем доступна. Словом, когда пришли они, книга «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» забыто лежала у дверей на подставке старого зеркала в коридоре. Я не скажу, что все произошло врасплох, но сказать, что мы, мама, папа и тем более я, к этому были готовы, тоже не возьмусь. Это как болезнь и смерть. Всегда неожиданно, всегда не вовремя, всегда страшно. Сейчас почти все, пусть и не все, но известно, как они брали. И я повторяться не буду. Моих родителей брали, видимо, уже в ту пору, когда разгул карающего меча был широкий, размашистый, и они уже ничего не стеснялись, никого не боялись и даже не особенно таились, понимая, что страх и время уже работают на них, и честно работает на них сплоченный вокруг них передовой трудящийся народ. Обладающий новой высокой сознательностью и моралью, он не подведет их в справедливом очистительном деле. Вместе с деловитыми, спокойно свое дело исполняющими последователями Железного Феликса в квартире нашей появилась парочка, он и она. Молодые еще, но в себе уже уверенные. Он младший лейтенант в новенькой шинели в нарядном картузе военного училища, эдакий блекленький паренек с голубенькими глазами и окающим говорком. Мне еще запомнились ямочки на его пухленьких, горящих от внутреннего возбуждения щечках. Она постарше его, чернявая, вся какая-то правильно прямая и лицом тощая. Она все чокала. «А это че, Васечка?» спрашивала. И Вася словоохотливо пояснял. «А это Нюсечка Трюмо. А это Нюсечка Унитаз называется. А почем он голубой?» «Так ведь интеллигенция же, Нюсечка, затаившаяся буржуи, Нюсечка. А бильбатека-то, бильбатека-то, неужели они все книги прочитали, Васечка? А что же им еще было делать, книжки читали, да вредили, да контрреволюционные разговоры вели, Нюсечка?» Я как-то поглощенно загляделась на этих деловито по нашей квартире шныряющих людей. Так их заслушалась, что я не заметила, как осталась одна. Стою, оттесненная в коридор, к вешалке, и мне уже нигде нет места. Тихо вдруг стало, и пусто-пусто. Только те двое все шныряют и удивляются умиленно. Нюсечка, Васечка, Васечка, Нюсечка. Нюсечка и обнаружила меня в коридоре. А ты что тут делаешь, девочка? Я стою и лепечу, и ж думал. Чего ждешь-то? Да когда вы уйдете, чтоб прибраться? Васечка, Васечка, взвеселилась Нюсечка, ты послушай, послушай, вот умора, она ждет, когда мы уйдем, во глупая, во дурная. Васечка уже без шинели, в распоясанной гимнастерке со сверкающими значками ворошиловского стрелка, мопра, ГТО, ПВХО и отдельно краснеющим на груди над кармашком комсомольским значком, больно ткнул в мою грудь коротеньким пальцем и нравоучительно проокал. «Запомни, дорогая, мы здесь навсегда селимся. Мы отсюда никогда и никуда не уйдем. А ты, где твое пальтецо-то? Одевай-ка пока пальтецо-то и ступай, ступай себе».
4: «Куда?»
3: «А это уж не наше дело, не наша забота».
4: Я надела пальтецо, шапочку вязаную, рукавички. Нюсечка следила, чтобы я ничего лишнего не взяла. Помню, остановилась я у дверей, страшно одной идти, неизвестно куда, кому и зачем. И вдруг увидела Дон Кихота. Я взяла книгу, прижала к груди и спросила, «Можно мне? Можно я возьму эту книгу?» Нюсечка выхватила у меня книгу, послюнявила палец, полистала и фыркнула. «Срамотиша-то какая!» И, шевеля губами, прочла, «Дорогой Леночке, доброй девочке в день ангела, книгу о самом добром человеке». «Ладно уж», — милостиво разрешила Нюсечка, «мы тоже добрые. Бери». И не сильно, однако настойчиво, вытолкала меня за дверь. На дворе все еще было темно, и остаток ночи я просидела на лестнице. Утром отправилась в школу. Директор школы куда-то звонил насчет меня. В тот же день меня оформили и увезли в специальный детприемник. Дальше все не очень интересно. 2 года в детприемнике и специальная, заметьте, какой я спец, и специально исправительно-трудовая колония для подростков. Мне 18, и специально воспитательно-трудовая колония для женщин, уже без значения возраста, но все же специальная. В этой... специальной я не выдержала и кончала жизнь самоубийством. Но, видимо, несерьезно кончала и попала в специальный изолятор, где встретилась с человеком, который во время первомайской демонстрации намеревался метнуть букет цветов с хитро заделанной вовнутрь гранатой на трибуну мавзолея и убить товарища Молотова и товарища Кагановича. Почему Молотова? Почему Кагановича? А не всех сразу. Граната же, сила ж. Покуситель этот на жизнь вождей мирового пролетариата нигде не бывал. Ничего делать не умел. Баловался стишками, сочинял что-то. И быстренько дошел в коме лесах до полных кондиций. Когда я, вынутая из петли, обнаружила его в лагерной больнице, ни в нем, ни на нем уже ничего не держалось. Рот от пелагры распялен. Он был еще несчастнее меня, и, как ни странно, я его выходила. Ну и вполне естественно, выхаживая его, ожила сама. Мы полюбили друг друга. Вы, конечно, помните, она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Ну так это про нас с Олежком. Так звали моего возлюбленного. Он имел червонец, не денег, нет, а 10 лет сроку и 5 поражений в правах. У меня была 5 за принадлежность к контрреволюционной организации, стало быть, к нашей погибшей семье. Когда моя 5 завершилась, я сделалась вольнопоселенцем, отъехала маленько от тайги, поступила корректором-машинисткой в типографию и стала допытываться у возлюбленного, может ли он хотя бы прозой писать что-либо. О стихах не спрашивала, какие стихи на лагерных-то харчах. Возлюбленный подумал и пообещал попробовать себя в прозе. Посмотрела я его прозаические опыты и увидела, что нисколько они не хуже тех творений, что печатались в нашей типографии, и подбила я своего суженого написать в свободное от работы время роман, о стахановском труде на лесозаготовках. Поскольку здоровье его с детства было никудышное, но, как в народе говорят, квелый да башковитый, то первый роман он написал, находясь в лагерной больнице. Самые вдохновенные страницы того творения я зачитала начальнику политотдела Ухталага. И он рассудительно заметил, что книга нужная народу, однако сыроватая, и трудового пафоса в ней не достает. Я сказала, что насчет пафоса автор действительно того слабоват, да и где ему его набраться с 18 лет по лагерям и больницам? Вот он, начальник политотдела, весь из пафоса состоит, так и поделился бы им с автором. А он бы за это сверх своей фамилии его фамилию. Задумался гражданин начальник, еще раз перечитал рукопись и вспомнил о совсем почти забытом русском слове «честность». Гражданин начальник солидно заметил, что он там в рукописи кое-что подкорректировал, однако ставить свою подпись не станет. Не солидно это, не по-партийному. Один человек работал, старался, другой возьмет и воспользуется плодами его труда. Но помочь даровитому автору обещает. Хитрая я баба стала, ох, хитрая! Попал мой Олежек в больничные санитары. Мечта советского интеллигента со средними творческими способностями. Затем и на вольнопоселение попал, не спрашивая, чего это мне стоило и какими путями я этого результата достигла. Насчет морально-этических норм, сами понимаете, в тех отдаленных коми-лесах не очень-то уж строго и чопорно дело обстояло. Да, сохла бы я, наверное, повесилась бы еще раз, но уже понадежнее. Да дитя-то мною созданное, можно сказать, роженное. Олежка-то куда же? Спасал он меня, спасал. И еще один хороший человек мне помогал всю дорогу. Старый-старый дяденька. Дон Кихот Ламанческий. Так и пронесла я ту книжку с собою через все спецвоспитательные предприятия организации, через все беды и расстояния. А мне, там, где люди особенно изнахрачены, дохли от произвола, гнили от недоеданий, морозов, шей и всякой разной человеческой мерзости и проказы, мне помогал мой хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий, которого много раз у меня изымали, но скоро возвращали. Этот тип человеческий был непонятен и чужд тем благодетелям, что окружали меня и вели политико-воспитательную работу среди провинившегося народа. Лишь одна бандерша-зверина с довольно смазливым обликом женщины, вызнав мою слабость, отнимала и прятала моего Дон Кихота, а я его выкупала за пайку. Я стала слабеть, и бандерши, как древние разумные кочевники, грабившие мирян, оставляя им половину урожая, чтобы не погибли кормильцы, милостиво отделяла мне половину пайки. Но, не глядя на всякие благодеяния, я дошла до того, что пыталась повеситься, да поясок от халата не выдержал моего хилого тела, порвался, однако шею я себе свернула. И с тех пор ношу свою головушку косо, оттого и делаю пышные прически, крашусь под алую революционную зарю. Все хочу скрыть дефекты моего недостойного прошлого. С поселения мы съехали сразу после войны. В столицах нам жить не разрешалось. Здесь же, в старом губернском городе, тетя и дядя Олежки доживали срок свой земной. Они нас и приютили. Мы их скоро и похоронили. В том старом губернском городе срочно создавалась писательская организация. Отовсюду собирались таланты. Мой романист тут пришелся в пору и к месту. За два романа о героических делах лесорубов, о строителях-железнодорожниках и за поэму о походе за сокровищами земли советских геологов был Олег Сергеевич принят в Союз писателей. Его даже на сталинскую премию выдвигали. Но не потянул молодой автор до наградных высот. Сомнительное прошлое опять помешало. Дурен, отравлен этот свет.
3: напугана, сжата, боязнью пропитана душа российского человека. И это уже навсегда. И будь у нас дети, им бы перешел по наследству наш богатый душевный багаж. Но не сулил нам Бог с Олежкой продолжение, и спасибо ему, зачем нашей героической родине еще один трусливый обыватель? Она и без того задыхается от надсады, от скопища задерганных, слабых людей. Спасибо, спасибо и слава Богу, что пусть едва теплящаяся творческая потенция все-таки в человеке сохранилась. И хватало Олега Сергеевича на романы сказочно-романтического направления. Они давали ему возможность сладко кушать и мягко спать. И вы напрасно его поругиваете, то словесно, то печатно, совсем напрасно. У вас накопилась биография, у него ее нет. Ту жизнь, что провел он в лагерях, по справедливому приговору самого гуманного, самого изысканного за всю историю человеческого суда, Олег Сергеевич помнит плохо. Он ее провел в бредовом сне, в бесчувствии, и укладывается она у него в два слова — кошмар и ужас. Ужас и кошмар. Я все сделала, что могла, чтобы он забыл тот кошмар и не вздумал его отражать. Росточки его таланта так вешними, детскими и остались. Тяжелая работа не по нему, она его раздавит. Кирпич про балерину, сломавшую ногу, и про старого путейского инженера, живущего с ней в одном доме, которые нежно друг по другу страдают, и на 800-й странице, измученные вздохами, наконец-то соединяют свои судьбы. Вот это литература. Наш лучший в мире среднеобразованный массовый читатель устал от суровой действительности. Ему тоже хочется хоть не в натуре, хоть на бумаге сладенького, тепленького, ласковенького. Ему и доставляют продукцию на дом по вкусу и по душе. Такие трудяги, как Олег Сергеевич. Умоляю, не трогайте вы его больше. Он выстрадал свою благоустроенную жизнь. Ему, внимание читателей, сладкая еда и деньги. Вам угрюмый, одинокий труд, слава, почет. Сочтитесь уж вы славою-то, свои же люди. Он ведь вам не переступает дорогу, не мешает любить и ненавидеть, писать, как вам хочется. Так не будете больше обижать мое дитя? Обещаете? Ну вот и молодец, вот и умничка. Это мне надо, понимаете? Я должна быть уверена, что дитя, мною созданное, не пропадет без матки, которую он высосал до дна и не заметил этого. Я это к тому, что дни мои сочтены. Побывала я в том заведении, которое зло именует Блохенвальд, и все про себя знаю. Соцреалист мой благоустроен и пристроен. Любить-то он, как и многие современные особи мужского рода, не умеет, ненавидит тем более. Но блудить, как и все творчески забывчивые личности, в свободное от работы время гораст. Пока я моталась по больницам, Олег Сергеевич завел себе Алочку из детской библиотеки. Алочка из простой совсемьи, не избалованным от благами, умеет варить, стирать, содержать в чистоте квартиру, главное — печатать на машинке. Машинка-то, видать, и свела их. Раньше все печатала я и, вежливо говоря, маленько корректировала тексты творца, то есть незаметно правила. Не любит мой романист, в отличие от вас, работать над текстом, да и когда ему это делать? Надо каждый год выдавать по книге. Романы же его одноразового пользования, они почти не переиздаются. Вот и убирала я в рукописи хотя бы самые вопиющие нелепости. Но Алочка-то в рот романисту смотрит. Все, что им написано, шедеврами почитает. Да бог с ними, как-нибудь на этом свете разберутся. Главное, на надежных руках я свое дитя оставляю. В Москве я не останусь. Туда, к ним поеду, домучиваться. Олег Сергеевич, знаю, пышно меня похоронит и оплачет. Капнет его теплая слеза на эту холодную земелюшку. Может просочиться сквозь коньки и хоть чуточку согреет меня. Коли на этом свете мне ни тепла, ни уюта не было, то хоть там немножко. К концу дело идет, не пугайтесь. Узнавши, что дела мои плохи, еще острее заболела я еще одной неизлечимой болезнью русских людей. Ностальгией по прошлому. Коли у меня прошлого почти не было, я придумала его. И помогал мне в этом деле, хорошо помогал, мой хитроумный Идальго. Словом, потянуло меня, как вы догадываетесь, на Рождественский бульвар. Нашла я наш дом, постояла во дворе и испытала все, что можно испытать в таких случаях, да и понагличила. Смертнику же все можно. Позвонила в дверь, обшитую уже после нас багровым дермантином и означенную номером из медного или даже позолоченного металла. И все, что угодно могла я ожидать, только не это. Дверь открыл мне знакомый по экрану известный киноактер, чего-то жующий. Смотрит на меня ясным, взыскующим взглядом. «Здравствуйте», — говорю я. «Здравствуйте, здравствуйте. Вам чего, автограф? Ручка есть?» А я уж и стоять не могу. Напереживалась. «Впустите», — говорю, — «я по важному делу». Посторонился артист, впустил. Смотрит уже пристальней. «Вам, может, в лакардину накапать?» «Накапайте», — говорю. Выпила капли. Стою в коридоре и не могу понять, отчего в нем так тесно. Поняла, наконец. Библиотека в коридоре. По новой моде хрусталь в комнату, Пушкина и Толстого в коридор, к двери. Старые книги, добрые книги вместе с обувью запылились. И вообще запустение в квартире жуткое. Запах тлений сшибает с ног. «Вы один?» — спросила я киноартиста. «Один? А кого же мне еще?» «Не сын ли уж тех хозяев, думаю, парень этот?» Говорок похож, волос светел, но более с родственного как будто бы ничего нет. «Зять я, зять!» — объяснил мне всеугадывающий артист. Потом подумал и добавил, с которого нечего взять. Подумал и еще добавил, кроме таланта. Мне веселее стало. С талантами я управляться умею, навыкла. «Вам, спрашиваю, когда-нибудь рассказывали о тех, кто здесь жил прежде? До революции, что ли?» «Да нет, — говорю, — до революции таких, как ваша теща и тесть, еще не было. Не успели они на свет появиться». «Верно, — говорит артист, — они моложе, но вроде бы всегда тут жили вечно». «Они собирались жить вечным». Одним словом, побеседовали мы по душам. Рассказала я артисту все, и он кое-что мне поведал. Расстались с друзьями. Есенин он мечтает сыграть в кино. Тренируется на магнитофоне. С одного конца подлинный голос Есенина записан. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. А с другого конца восторг артиста. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. И почти неотличимо. Ликом схож с Есениным мой артист. В профиль показался вылитый покойный поэт. «Проведите, проведите меня к нему!» Орет вслед за поэтом хозяин. «Я хочу видеть этого человека!» Я ему говорю: «Не надо, Валентин Иванович, не трогайте Есенина. Нужно жизнь его
4: выпить и выстрадать. Ага, уж нетушки, нетушки, расходился артист. Пока выстрадаешь, возраст есенинский пройдет. Сколько уж нашего брата собиралось, но пока во ВГИКе, да после него колотится, пока сниматься начнут, пока авторитет завоюет, семья, дети, суета, глядишь и ку-ку. Нет, от меня Серега не уйдет, я его осоврасю. Мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Ах, Господи! Елена Денисовна, я вам пленочку по почте на память пришлю. Вам можно и нужно ее иметь. Вы-то выстрадали мою исповедь. А уж я как-нибудь своим умом обойдусь. До свидания. До свидания. Заходите, заходите, как к себе домой. Да нет уж, Валентин Иванович, не смогу я больше зайти. Не осилю. Дайте-ка поцелую я вашу буйную головушку. И уходите отсюда. Уходите, если хотите сыграть светлого поэта, пропеть его ясную душу, высветлить его беспутную жизнь. За Оку, где уж правда не плачут глухари, деревни там пустые русские плачут, на родину его ржаную ступайте, подышите чистым воздухом, погорюйте, поплачьте. Вот и все. Надеюсь, не очень замучила вас. Вместе с этим письмом я посылаю вам пленку, подаренную Валентином Ивановичем. На ней не стишки, не сольные бредни Валентина Ивановича. На ней материальчик. Да такой, что моему разнежному романисту у Мишка разжулькает. Господь уж с ним. Пускай сливочки ложечкой черпает. И все же самую большую мою ценность хитроумного идальго Дон Кихота Ла-Манческого я оставляю ему. Вам уж, видно, судьба определила все только горькое вкушать и тащить на себе тяжкий воз гремучей правды. Да много-то не наваливайте на хребтину свою, хоть и мужицкая спина, но сломается, ее раздавит, сомнет наша славная, емкая правда. Много ее накопилось, а таких, как вы, мало народилось. Простите меня навечно. Храни вас Бог.
5: Рассказ Валентина Ивановича Крапалева, известного киноартиста, так и не сыгравшего Есенина на экране, названный им самим «Возмездие», записанный им самим на магнитофонную пленку в назидание потомкам. С чего и начать не знаю. Начну, пожалуй, без интриги. Рожден в северной деревне. Школа, самодеятельность, агитбригада, одержавшая на всесоюзном смотре творческую победу, с третьей попытки поступления во ВГИК к великим педагогам Герасимову и Макаровой. Общежитие, Рижский вокзал, разгрузка вагонов, недоеды, недосыпы, гулянки, веселье. Была у Сергея Аполлинарича одна замечательная особенность. Он всю ВГИКовскую группу забирал на съемки своих картин. Кого снимать, кого круглые таскать, кого плоское катать, кого освещать, кого администрировать, чтобы удобрить и подкормить посев свой. Я долго таскал и катал, потом освещал, потом администрации помогал, потом в массовку попал, потом в эпизод, а на четвертом курсе и роль получил молодого, смертельно непримиримого и беспощадного к врагам революции чекиста. Научился кожанку носить, из нагана холостыми патронами палить, на коне скакать, премьеры, аплодисменты, творческие встречи, автографы, банкеты, восторженные поклонницы. На поклоннице я испекся. Звали ее Викой, Викторией. Победа, значит. Сокрушение лирического полу. Я и оглянуться не успел, как оказался в постели, потом в генеральской квартире. Увы-увы, Василий Васильевич Горошкин к периоду моего восхождения к киновершинам и вашему возвращению из коми лесов

писать подсветочный марш Дунаевского «Утро красит нежным светом». Показывали вместе с иконами, африканскими масками, хрусталем, коврами и другими материальными ценностями. Юга, курорты, спецдомики под названием «Охотнички», стрельба в заказниках, шашлыки, сырая звериная печенка, киноведы в штатском, официантки всех национальностей, формы расцветок, пьяные объятия, поцелуи, похлопывание по спине широченных начальственных ладоней. Очнулся, не снимают. И не зовут сниматься. Сергей Аполлинарович и Тамара Макарова отворачиваются, руки не подают. Протесты, жалобы, истерики, раздумья, терзания, зависть, творческий застой, первый длительный запой, упреки, подозрения, неоправдавшиеся надежды. Баба моя, Виктория, начинает кричать, потом посуду бить, пробует и меня бить. Однажды из-за ревности чуть было нос мне не откусило. А куда ж артист без носа-то? Стал я задумываться. Петь Николая Рубцова под гитару, буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Раздумья были результативны. Я оглянулся окрест, и сердце мое содрогнулось. В какой же я свинарник по пьянке залез? Затем пытаюсь понять, что со мной. Зачем я здесь? А это уже гибель для персонажей данного сценария и жителей генеральского обиталища. Такие громады, как Василий Васильевич Горошкин, природой созданы не для того, чтобы думать. Нет у них такого инструмента, которым думают. Оглянулся я, стал быть, окрест. Тихо, на генеральской хазе. Враждебно, больно и сумрачно. Генерал дома сидит на досрочной пенсии, овсяную кашу варит. Нюсечка, теща моя, в стоптанных тапочках и в расстегнутом халате по пыльным комнатам бродит, матерится, курит, без конца звонит, новую домработницу ищет. Жизнерадостная баллонка Булька сдохла от недогляда. Баба моя, генеральская дочь, тоже где-то бродит, что-то ищет. С нее, с дочери-то, и начались качания и крен генеральского фрегата, без остановки першего по морям, по волнам бурной современности, прямиком в светлое будущее. Стали возвращаться из вами обжитых Коми и других прочих лесов и тундр некоторые уцелевшие и не все память потерявшие репрессированные граждане. Неперевоспитанные до конца, не заломанные до основания, как ваш супруг, начали они не только романы строчить про ударные стройки в таежных далях, но жалобы строчили, петиции, требовали ясности, отмщения, справедливости. И выяснилось, что папочка, наш Васечка, не за просто так готовое жилье со скарбом отхватил. Благородной души создание, человеком эту падлу я не могу назвать, Васечка усердно отрабатывал жилье и имущество. Выяснилось, что на Лубянке редко кому удавалось превзойти его в жестокость. А тут бац! Моя баба, генеральская дочь, любившая крепкую еду, веселые компании и много на себе всякого барахла и блеска, была в нашем родном доме кино остановлена одним бывшим режиссером. И на ней опознаны были сережки жены режиссера. Крик, истерика, мордобой, расследование. Хрущев Никита, 20-й съезд, доклад, прение, возмущение, негодование, встряска, пьянка, переустройство аппарата, воскресение общественного сознания. У Василия Васильевича Горошкина отнимают половину пенсии и изгоняют из рядов КПСС. Василий Васильевич сперва дома орал, потом по телефону. Мало моих мерзавцев стреляли. Телефон отключают.

0: дачу отбирают, все гости и друзья сей дом покидают. Я потихонечку, полигонечку от бабы и генеральских объедков делаю атанде. Шляюсь по Москве, начинаю работать, соглашаясь сниматься в фильмах о неутомимых нефтеразведчиках, об азиатских кровожадных басмачах, где вдохновенно изображал большевика Василия, день и ночь рассуждающего о ленинизме, без устали стреляющего богачей, умиротворяющего дикую азиатчину и на лихом рысаке со знаменем в руке, въезжающего в бедные кишлаки под крики «Ура!» и «Ассалам алейкум!». Играл честных и непреклонных милиционеров, даже на роль миллионера-капиталиста пробовался, но мордой не вышел. Баба моя, генеральская дочь, благодаря моей руке, перезнакомившаяся с кино, все чаще и чаще улетает на юг джигитовать. Прошу прощения, забыл одну существенную деталь. Когда умерла Булька, и в генеральском доме поднялся стон и плач по покойнице, я в утешении дорогой тещи Нюсечки принес ей сиамского котенка. Его кто-то моему тогда еще живому приятелю-поэту подарил. Но не кормил и не поил поэт животное, самому жрать нечего. Я и забрал котенка и принес от всей души дорогой тещи в день ангела. Котенок вырос и оказался голубоглазой кошкой, которую теща моя, Нюсечка, любила больше всех людей на свете. Даже когда наступила разбухшими ножищами на детей своей любимицы, даже когда та порвала ей жилы и сухожилья на ногах, не позволила мужу уничтожить зверину. Я что-то замотался, отвлекся от дорогой семьи, сам стал заниматься режиссурой. Одну уж картину склеил, ко второй готовился. Глядишь, к старости лет и до киношедевра доберусь. Я ж из крестьянской землеройной семьи, упорной. К родственникам не хожу, телефон у них обрезали и не ставят. Однажды вдруг, опять вдруг, встречаю свою нестареющую, развеселую жену в компании кавказских киноджигитов, и она мне сообщает новость. Папа ее ободрился, телефон ему обещают вернуть, кричит всем, что не зря в справедливость верил и надеялся. Народу и партии еще понадобятся такие ценные кадры. Может, и понадобился бы Василий Васильевич Горошкин, и пенсию ему восстановили бы. Но он от скуки начал писать патриотические поэмы разоблачительного направления. И однажды его увезли в спецсанаторий, откуда возврата уж нету. Мама Нюсечка теперь все время с кошечкой. Ноги ее совсем не ходят. Лежит, романы про любовь да про революцию читает и просится на юг грязями лечиться. Генеральская дочь слезно просила, чтобы кто-нибудь из киногруппы помог загрузить в вагон больную и беспомощную мать. Она хорошо заплатит. Пришел я с приятелем на Курский вокзал. Погрузил дорогую тещу с кошкой в отдельное купе. Есть же на свете люди, которые зла не помнят, растрогалась теща. Заметил, что голова тещи лежит на ультрасовременном дипломате аглицкого производства. И обе они с дочерью весьма заботливы к тому чемоданчику. «Золотишко», — допер я. Подозревал раньше, что в родительском доме не все на выщелк, на показ держится. Есть кое-что и секретное, да не доискивался. Куда? Зачем мне это? Мы любое золото пропьем с люмпинами Мосфильма. За услугу мою бескорыстную пообещала мне генеральская дочь дать давно обещанный развод. Прошел год, может, два. Я на съемках был в Тверской губернии. Телеграмма мне. «Валентин, прошу тебя появиться. Это очень серьезно. Вика». Я какой-то суеверный, дерганный сделался. Бояться стал всего, что связано с семейством генерала Горошкина. Объявился. Генеральская дочь одна в квартире. И лицом, что ночь темная, духом подавлена, телом растерзана. «Не стало моей тещи». Нюсечки. Исчезла теща. Испарилась. Вика по срочному вызову умчалась на юга и подзадержалась там. Мать осталась одна, и у нее, по-видимому, случился приступ. Телефона нет, Заходить к Горошкиным давно никто не заходил. Замков на двойных дверях дюжина. Женщина и умерла возле двери. Здесь обнаружил ее косточки родное дитё, когда вернулась домой. Генеральшу съела любимая кошка. Дотла съела. И одичала. Увы, не жаль мне ни тёщи, ни тестя, ни дочери ихней, ни даже кошки. Да и себя уж как-то мало жаль. Я незаметно испоганился. Обрюзг душой и телом. Во мне все истрепалось, будто в рано выложенном жеребенке. И когда генеральская дочь снова отыскала меня и попросила: «Валентин, поживи в квартире, потвори, я съезжу кое-куда в последний раз и развод тебе дам, на этот раз железно обещаю», я опять сдался. Она все еще не теряла надежды найти на югах богатого спутника жизни. Но южане шалить гораздо, однако от семейных уз уклоняются, не то что мы растяп. Еще и не распробовали ладом, а нас уж в ЗАГС под расписку. Вот так и оказался я там, где вы меня застали, любезная Елена Денисовна. Вот так вот, литературно выражаясь, и перекрестились наши судьбы. Жена моя, бывшая генеральская дочь, нашла-таки чернявенького верткого торгаша, моложе ее лет на 15. Этот базарный джигит, скорее всего, оберет генеральскую дочь, завладеет московской квартирой и отравит ее или утопит в теплых водах родного моря. Да мне-то что? Меня она ослабонила, развод дала, и это главное. Но не свободен мой дух. Совесть моя тяжелела воспоминаниями и на всю жизнь отравлена генеральским сдобным харчем. Хочу от этого освободиться посредством, опять же, всевыносливого кино. Склею фильм про семейство генерала Горошкина и сыграю в нем самого себя. Думаю, что вы согласитесь, хотя бы эта роль выстрадана мною и заслужена. Великого русского поэта сыграть недостоин, реализуюсь в подонке. Засим, до свидания, Елена Денисовна. Будете в Москве, заходите. У меня есть маленькая квартира в Мосфильмовском переулке. Что-то вроде жены есть. Даже и киндер есть. На меня и на Есенина похожий. Он будет расти и жить в другие времена, с другим народом. И может удостоиться роли великого поэта или сделает что-то путное на ином поприще. Во всяком разе, я постараюсь воспитать его так, чтобы он прожил жизнь не так, как я. И не был бы никогда и ни у кого прихлебателем и шестеркой. Низко и преданно вам кланяюсь. Ваш нечаянный квартирант Валентин Крапалев.
1: Лет 5 тому назад я побывал в старом губернском городе, где начиналась моя послевоенная и творческая жизнь. Среди многих дел и встреч не забыл я навестить и Олега Сергеевича. Старый, облезлый, совсем почти слепой. Он по голосу узнал меня. Обнял, заплакал, мелко тряся головкой, разбрызгивая слабые слезы. Пытался вымолвить: «А Леночка-то, Леночка-то». Я попросил его сводить меня на новое кладбище, где среди многих уже могил моих товарищей по войне, по труду на заводе, в газете и в литературе, постоял и перед могилой Елены Денисовны. Роскошно было убранство могилы. На памятнике, сделанном в виде развернутой книги, на одной странице из синевато-серого мрамора было крупно выбито: «Незабвенной Елене Денисовне, Дон Кишоту наших дней». На другой странице золотая лавровая веточка. Ниже красивым витым почерком писана эпитафия, старательно подобранная самим безутешным вдовцом. Я видел взгляд, исполненный огня. Уж он давно закрылся для меня, но как к тебе, к нему еще лечу, и хоть нельзя, смотреть его хочу. М.Ю. Лермонтов. По бокам каменной книги стояли тяжелые мраморные ампоры, покрытые серебряной пылью под древность. Олег Сергеевич и Аллочка садили в те вазоны цветы, но кладбищенские мародеры срывали их, и тогда они догадались втыкать летом в землю, зимою в снег, алые розочки из пенопласта. Их еще не крали, но слышал Олег Сергеевич, что в столицах уже все с могил воруют, даже деревца выкапывают. И скорбящие люди проявили рационализаторскую сметку, режут и рвут цветы на клочья. Но он, Олег Сергеевич, этого делать ни за что не станет, и пока его ноги ходят, не устанет каждый день носить цветы на печальную могилку и плакать по святой нетленной душе современного Дон Кишота. Олег Сергеевич так и не сдался, так по-старинному, по-благородному и произносил имя всевечного чудака и бессмертного героя человечества.
2: Вы слушали рассказ Виктора Астафьева о хитроумном Идальго. Читали Алла Покровская, Николай Пеньков, Вячеслав Расцветаев.
3: Ты много ли видел на свете берез? Быть может, всего только две, когда опушил их впервые мороз или в первой весенней листве, а может быть, летом домой ты пришел, и солнцем наполнен твой дом, и светится чистый березовый ствол в саду за открытым окном. А много ли рассветов ты встретил в лесу? Не больше, чем два или три, когда на былинках, тревожа росу, без цели бродил до зари. А часто ли видел ты близких своих? Всего только несколько раз, когда твой досуг был просторен и тих, и пристален взгляд твоих глаз.

0: Ну что ж, пора начинать. Ой, я чуть не опоздала. Наверное, знаменитые юмористы уже заждались меня. Им, как всегда, не терпится, чтобы я поскорее раскрыла их сочинение. Ну что ж, начну с Козьмы Прудкова.
1: Мое почтение, Марья Федоровна.
0: Здравствуйте, дорогой председатель нашего клуба.
1: А что с вами такое сегодня?
0: А что?
1: Вы запыхались? Вам жарко?
0: Я очень спешила к вам, еле-еле успела.
1: В таком случае посидите, отдохните, а я сам сниму с полки книги постоянных членов нашего клуба.
0: Спасибо, Козьма Петрович. Вот Чехов там направо.
1: Вижу.
0: А рядом Чапок на той же полке на Че.
1: Вот они, берите. Раскрыть их придется вам, ведь голоса писателей оживают только в ваших волшебных руках.
0: Итак, Антон Павлович Чехов и Карел Чапок.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сегодня нам оказана большая честь.
3: О, да, нас снял с полки сам Козьма Петрович Прудков.
1: Перестаньте ехидничать. Чехов, лучше ступайте за О. Генри. А вы, Чапок, принесите Гашика, да побыстрее.
0: Как вы ловко распоряжаетесь, Козьма Петрович.
2: Готово. Вот томик О. Генри.
3: А вот Ярослав Гашек.
0: Раскрываю их сочинение.
4: Добрый день, коллеги.
1: Прошу вас, О. Генри.
5: Позвольте мне поприветствовать собравшихся.
0: Принимаем ваше приветствие, Гашек. И помните, мы с нетерпением ждем продолжения повести, с которой вы знакомите нас уже несколько заседаний клуба.
5: Да. Будет исполнено.
2: Я тут краем уха слышал, что Марья Федоровна чуть не опоздала к началу сегодняшней встречи.
0: Да, увы, это так, Антон Павлович.
2: Что же вас задержал?
1: Кто посмел?
0: Да, я была на даче и опоздала на поезд. Пришлось ехать на следующий.
3: Ах, дача! Правильно, ведь наступило лето.
4: А мы-то стоим на полках и ничего не знаем.
1: Да, сегодня наше первое летнее заседание. Мы требуем от вас рассказ.
2: Ну, за этим дело не станет. Но условие. Все включаются в игру.
3: Ну, нам не в первый раз разыгрывать свои собственные истории.
4: О, да, все мы здесь немножко актеры.
2: Вот поэтому я и выбрал актерскую тему. История называется «После бенефиса».
3: Прекрасно.
4: Отлично, начинаем.

0: Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37-м номере гостиницы «Венеция» и пожинали плоды бенефиса. Перед ними на столе стояла водка, плохое красное, полбутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький и угреватый человечек, созерцательно глядел на графин и угрюмо безмолвствовал. Унылов же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле, как на иголках, и изливал свою душу.
1: Что меня утешает и бодрит, Максим, так это то, что меня молодежь любит. Да, гимнафистики, реалистики, мелюзга от земли не видно. Но ты не шути, брат. Сидят бестии на галерке у черта на куличках за 30 копеек, но только их и слышно, клопов этаких. Первые критики и ценители. Иной с воробьяростом под стол пешком ходит, а на морденку взглянешь — совсем добролюбов. Как они вчера кричали, а? Унылова! Унылова! Ах, вообще, врать, не ожидал. 16 раз вызывали. И ампаше сунуть в карман недурно. 123 рубля 30 копеек. Выпьем.
2: Ты же, Васечка, того, презентуй мне сегодня 20 талеров. В Елец надо съездить. Там дядька помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Ну, крени дашь, придется пешедралом махать. Дашь?
1: Ну, и ты же не отдашь, Максим.
2: Не отдам, Васечка. Где же мне взять? Уж ты так, ну, по дружбе.
1: Ну, постой. Может, мне не хватит. Покупки надо будет сделать. Да заказать кое-что. Давай считать.
2: Давай.
1: Тебе 20,
2: ага,
1: да?
2: Ага, так.
1: Сестре послать 25.
2: Да, хорошо, тоже надо.
1: Бедная женщина уже 3 года просит прислать что-нибудь.
2: Ну, конечно.
1: Обязательно пошлю. Это такая милая, такая хорошая. Пару себе новую шить, рублей в 30. За номер и за обед я еще подожду отдавать, успею. Табаку фунта на 3.
2: Ага.
1: Штиблеты, да. Что еще? Выкупить фрак, часы. Да, вот куплю тебе новую шапку.
2: Ой, спасибо.
1: А то ты в этой на черта похож. Стой с тобой по улице ходить. Постой, еще что?
2: Купи, Васечка, револьвер для пьесы «Блуждающие огни». Наш не стреляет.
1: Да, правда. Антрепренер подлез ни за что не купит. Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стал бы, знаешь, 6-7 рублей на револьвер. Что еще?
2: В баню сходи, с мылом помойся.
1: Да, баня, мыло и прочее, рубль.
2: Тут, Васечка, татарин ходит. Отличное чучело лисицы продает. Вот купил бы, а?
1: Она что мне, лисица?
2: Ну, так, на стол поставить. Да, проснешься утром, взглянешь, а у тебя на столе зверь стоит. И так на душе весело станет.
1: Ай, роскошь. Лучше я себе портсигар новый куплю. Вообще, знаешь, следовало мне бы свой гардероб ремонтировать. Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Да, стоячие воротники теперь в моде. А когда чуть было не забыл. Пикейную жилетку.
2: Необходимо. В крыловских пьесах нельзя без пикейной жилетки. Щеблеты с пуговками, тросточка. Прачки будешь платить?
1: Нет, покажу. Перчатки нужны белые, черные и цветные. Что еще? А да, соды и кислоты. Касторки раза на 3. Бумаги, конвертов, что еще?
2: Персидского порошку.
1: Верно. Житья нету от этих краснокожих. Что еще в очке? А? Пальто. Про самое-то главное мы и забыли. Максим.
2: Ну?
1: Как зимой без пальто?
2: Да, это да.
1: Пишу. 40. Да.
2: Ну?
1: Ну, не хватает.
2: А?
1: Слушай, наплевал бы ты на своего дядьку, Максим?
2: Ну, не могу, не могу. Единственный родственник, и вдруг наплевать. Ну, наверное, после него осталось что-нибудь.
1: Что? Пенковая трубка, тетушкин портрет. Ей-богу, ну, наплюй.
2: Я не понимаю, ну, что у тебя за это, за эго, ну, эгоистицизм такой, Васечка? Будь у меня деньги, да не чтобы я пожалел. 100, 300, 1000 бери. Ну, сколько хочешь. У меня после родителей 10 000 осталось. Все актерам роздал.
1: Ладно, бери свои 20.
2: Мерси. Карманы все порваны и некуда положить. Но, однако, 6 часа уже, пора мне на вокзал.
1: Собирайся.
2: Да-да-да. Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, да. Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал, и не сказавшись. Ну, пусть думает, что я в запое. Да. Проводил бы ты меня, а, Васечка, на вокзал? А то не ровен час зайду по дороге в трактир, и все твои талеры ухну. Ну, знаешь же мою слабость. Ну, проводи, голубчик.
1: Да ладно, провожу. Пошли.
2: Ну, вот, спасибо.
1: Посмотри, Максим. В лавках товаров сколько выставлено. Что бы такое купить, а? Погляди, какой чудный окорок, а? Будь полный сбор, накажи меня Бог, купил бы. А знаешь, почему не было полного сбора?
2: Ну?
1: Потому что у купца Чудакова была свадьба. Все там были. Вздумали же черти не вовремя жениться. Ой, погляди, какой в окне цилиндр. Купить нечто. А? Впрочем, шут с ним.
2: Ну вот, Васечка, и пришли. Вокзал уже. Поеду, поеду. Поезд скоро.
1: Ах, черт возьми. Я что-то пить захотелось. Давай пиво выпьем, а? Че? Пиво! Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить.
2: Да.
1: Ты же, карапуз, недолго езди. Вот что. Человек, не надо пива. Дай бутылку Нюи. Выпьем с тобой на прощание красненького. И езжай себе.
0: Через полчаса актеры заканчивали уже вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, уныло вглядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком.
1: А главное зло в нашем мире — это репринер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда его не будет.
2: Когда дело будет на паях.
1: А, на паях.
2: Да.
1: Паршивое вино.
2: Ага.
1: Вот что.
2: А?
1: Выпьем ренвейнцу.
2: Васечка, второй звонок.
1: Начхай.
2: А?
1: С ночным поездом уедешь. А теперь я тебе выскажу.
2: Вася.
1: Человек!
2: А?
1: Бутылку ленинского. Антрепренер видит в артисте вещь.
2: Это...
1: Мясо для пушек.
2: А?
1: Он кулак. Ему не понять артист.
2: Нет, не понять.
1: Он взять хотя бы тебя.
2: Вот.
1: Ты человек без таланта, но ты полезный актер.
2: Ну, я...
1: Тебя нужно ценить. Максим, я тебе завтра пару заказываю. Все для тебя.
2: Да.
1: Лети сюда же. Дай пожать руку.
0: Прошел час. Артисты все еще сидели и беседовали.
1: Дай только Бог встать мне на ноги, и ты увидишь. Я покажу тогда, что значит сцена. Ты у меня 200 в месяц получать будешь.
2: Ну, спасибо. Ну,
1: а что? Слушай,
3: Не съесть ли нам чего-нибудь?
2: А чё?
3: Человек, пару жареных дупелей.
4: Извините-с, теперь не бывает дупелей.
3: Черт возьми, у вас никогда ничего не бывает. Во всяком случае, подай, какая у вас там есть дичь. Всю подай. И ликеры подай. Максим, сигар хочешь? Подай сигар.
0: Немного погодя, к приятелям пристал комик Дудкин.
5: А, Тигров, Унылов, вот вы где. Нашли где пить. Едем в Бельвью. Там теперь все наши.
3: Человек, счет.
4: 36 рублей 20 копеек. Извольте-с.
3: Получай без сдачи. Едем, Максим, наплюй на дядьку.
2: Ну как, ну...
3: Да пусть бедный Йорик останется без наследника. Давай сюда 20 рублей. Завтра поедешь.
0: В Бельвью приятели потребовали устриц и Рейнского. В разговоре пошли в ход искусство, пои, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы. Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежды, выкуп заложенного и уплата сами собой улеглись в далекий, очень далекий ящик. Счет Бельвью съел всю бенефисную выручку.

0: Ваш рассказ, Антон Павлович, и смешной, и немного грустный.
1: Комическое быстро становится скорбным, если оно человечное.
2: Да. О, вы заговорили афоризмами?
3: Коллеги, а если мы вспомним одну из традиций нашего юмористического клуба?
4: Какую же?
3: Да мы с вами совсем забыли об ироничных изречениях, мудрых мыслях и афоризмах, забавных играх ума.
5: Спасибо, Антон Павлович, натолкнул нас на эту мысль.
3: Что ж, приступим?
4: Правильно, давайте начнем.
3: Итак, мысли, афоризмы клуба знаменитых юмористов.

0: Быть человеком — это много, но быть женщиной еще больше. Марти Ларни.
1: Красивые женщины умирают два раза. Пьер Буаз.
2: Развод – это предохранительный клапан супружеского котла. Адриан де Курсель.
3: Нет ничего глупее глупого смеха. Кату.
4: Для тех, кто не умеет одеваться, созданы моды. Станиславский.
5: Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности. Франсуа Ларош-Фуко.
0: Не упускайте случая делать добро, если это не грозит вам большим ущербом. Марк Твен.
3: Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился. Тоже Марк Твен.
4: Родственников дает нам судьба. Как хорошо, что друзей мы можем выбирать себе сами. Юлиан Тувим.
0: Нельзя объять необъятное.
5: Ваш последний и вечный афоризм, Козьма Петрович, нужно воспринимать как намек.
0: Конечно, если вас не остановить, вы будете продолжать до конца сегодняшнего заседания. У нас впереди очень много дел.
5: Вы правы, Козьма Петрович.
0: Мы должны предоставить слово Карелу Чапаку. Вас, Чапак, раскрыли сразу за Чеховым. Так что очередь ваша.
3: А разве отказываюсь, что меня надо убеждать? Я с удовольствием.
0: И мы с удовольствием.
3: Ну, тогда в путь. Я хочу рассказать вам, как я сцапал похитителя кактусов. Мой хозяин, господин Голбен, большой любитель кактусов, но у него слабость. Любит выставлять их на обозрение. И вот стали мы замечать, что кактусы у нас исчезают. И вовсе не самые яркие, которые каждый хочет у себя завести, а именно самые редкостные экземпляры. Как видно, похититель был знаток.
0: Так надо было закрыть оранжерею?
3: Ну, старик не разрешил. Он сказал, что его благое начинание должны видеть все, и велел поднять на ноги полицию. А это дело нелегкое. У нас 30 тысяч горшочков. Сторожа возле каждого не поставишь. Тем не менее, нанял я двух пенсионеров. И только я их нанял, как исчез Филоцериус фимбриатус.
6: Надо же, а?
3: И так это меня разобрало, что я сам решился выслеживать похитителя. А надо вам сказать, истинные любители кактусов нечто вроде секты Дервишей. По-моему, у них у самих вместо усов отрастают шипы. Настолько они поглощены страстью.
4: Ну, это касается не только собирательства кактусов.
3: Ну, у нас в Чехии две такие секты. Кружок кактусоводов и кактусоводческое общество. Чем они отличаются, не имею понятия. По-моему, одни верят в бессмертную душу кактусов, а другие попросту приносят им кровавые жертвы.
0: А эти секты конкурируют?
3: О, еще как! Когда я перечислял наши пропавшие драгоценности, председатели сект с полной уверенностью заявили, что ни один из членов неприятельской секты похитить таковые не способен, поскольку все они там тупицы, глупцы, сапожники, недоучки и никакого понятия не имеют о том, что такое Филоцериус фимбриатус. Что касается их собственных членов, то они ручаются за их честность. Украсть они не могут ничего, разве что кактусы.
6: Меня начинает занимать эта история. Mm. Если не одни, не другие, то кто же?
3: Оказалось, помимо сект, существуют еще дикари. И вот залез я на раскидистый клен в нашем парке и начал думать.
0: Зачем же залезать на клен?
3: Ну, там чувствуешь себя как-то более свободным, покачиваешься себе потихоньку и смотришь на все словно бы свысока. Философам, по-моему, в самый раз жить среди ветвей.
6: И вы придумали?
3: Придумал. Сперва я обижал знакомых садовников. Спрашивал всех подряд: братцы, не гниют ли у вас какие кактусы? Хозяину они нужны для опытов. Таким образом, я скопил 200 уродов и затолкал их в нашу оранжерею. А через 3 дня поместил во всех газетах следующее объявление.
0: Ну, интересно.
3: Всемирно известная коллекция Голбена под угрозой. Как стало известно, большая часть уникальных оранжерей господина Голбена охвачена новой неизвестной болезнью. Болезнь поражает преимущественно кактусы. Поскольку заболевание весьма заразное, коллекция для обозрения закрыта.
6: О, это хитрый ход.
3: Да, а через 10 дней я послал в газету еще одну заметку. Как стало известно, профессор Маккензи определил заболевание, возникшее в оранжерее Голбена, как особый вид тропической плесени и рекомендовал обрызгивать пораженные экземпляры настойкой Гарварда Лотсона. Раствор можно приобрести и у нас, и в таком-то магазине.
4: Все, считайте, вор ваш.
3: Так оно и получилось. У магазина я его и взял. Вместе с нанятым тайным агентом я втолкнул его в машину и повез на его квартиру. Знаете, такого собрания кактусов я еще не видывал. Человечек этот снимал крохотную каморку, приблизительно так 3 на 4 метра на чердаке. На полу лежало одеяло, стояли столик и стул, а остальное пространство было сплошь заполнено одними кактусами. Но какими редкостными и в каком порядке, вы бы посмотрели.
7: Я признаюсь, я виноват. Я готов идти в тюрьму.
3: Сперва соберите в кучу все, что вы у нас унесли.
7: А нельзя ли мне все-таки отсидеть срок в тюрьме?
3: Нет, сперва верните к родинам.
7: Горе, горе.
3: И тут он начал собирать один горшочек за другим и отставлять их в сторону. Их набралось около 80. Мы даже не представляли себе, сколько кактусов у нас не хватает. Скорее всего, он крал у нас уже долгие годы.
7: Честное слово, больше у меня ваших нет.
3: Это мы еще проверим. А теперь признавайтесь, как вы ухитрились перетаскать все эти горшки?
7: Это было так. Я переодевался в платье.
3: Какое платье?
7: Женское, с вашего позволения.
3: Господи. Да почему же в женское платье?
7: Потому что на обшарпанную старуху никто не обратит внимания. Да и вообще никому в голову не придет подозревать женщину в чем-нибудь подобном. Знаете, женщины подвержены всевозможным страстям, но они сроду не собирали коллекций. Вам доводилось хоть раз в жизни встретить женщину, которая владела бы коллекцией марок или жуков, первоизданий или еще чего-нибудь в этом роде? Никогда в жизни, ваша милость, у женщины нет такой основательности и фанатизма. Женщины так ужасающе трезвы, ваша милость. И знаете, самое большое различие между нами и ними в том, что одни мы занимаемся коллекционированием. Да? По-моему, вселенная – это большое собрание светил. И, видимо, Бог – мужчина что надо, раз он собирает коллекции миров. Оттого их такое бесчисленное множество. Черт побери, если бы у меня было столько простора и средств, как у него.
3: Погодите. А как же вы уносили горшочки с кактусами?
7: За пазухой, извините. Они так приятно щекочут.
3: Послушайте, давайте я вас отвезу к старому Голбену. Пусть он сам надерет вам уши.
7: Что ж, поедемте.
3: Вот была встреча, когда эти двое обнюхали друг друга. Целую ночь они провели в оранжереях и обошли все 36 000 горшков. И старый хозяин сказал мне, что он встретил первого человека, который в состоянии понять, что такое кактусы. А через месяц он отправил его как первого знатока собирать кактусы в Мексику.

0: Позвольте мне вставить словечко.
1: Пожалуйста, Огедри.
0: Я вспомнил случай. Однажды в обществе, в котором находился Тристан Бернард, зашла речь о Паскале. Кто-то рассказал, что Паскаль, еще будучи ребенком, прибегал к геометрии как к лекарству. С головной болью он боролся, придумывая геометрические задачи. «Это очень любопытно», — сказал Тристан Бернард. «Дело в том, что когда я был ребенком, я боролся с геометрическими задачами, придумывая себе головную боль».
1: О, Генри, да вы, кажется, заглянули в нашу копилку курьезов».
0: «Признаюсь, пока вы были заняты рассказом Карла Чапека, я приоткрыл ее».
1: «Без моего разрешения».
2: «Да, да, надо было спросить у председателя клуба».
3: «Что будем делать с нарушителем порядка, Козьма Петрович?»
1: «Что? Раз уж копилка курьезов приоткрыта, раскроем ее окончательно. А о Генри придется платить литературный штраф».
2: «В таком случае, друзья, копилка курьезов клуба знаменитых юмористов».

0: Ястребки – это не птицы и не самолеты. Ястребки – это дети революции, юные помощники партии. В первую русскую революцию питерские мальчишки помогали своим отцам и братьям в борьбе за свободу. Они охраняли вместе с рабочими дружинниками митинги, были связными, отвлекали внимание жандармов и шпиков, сражались на баррикадах. За сноровку в деле, смекалку и бесстрашие рабочие прозвали этих ребят ястребками.
1: Еще немного. А куда идем, а?
2: Ты просто...
1: Василий, ну скажи.
2: Давай.
1: Ну чего молчишь?
2: Идем.
1: Ромка, куда идем?
3: Ну, тут пришли почти, видишь забор.
1: Так это Панинский сад. Ребят, я туда не полезу ни за что.
2: Рой, забор здесь невысокий, я тебе подсоблю.
1: Давай. Да нет, нет, там же сторож злющий, он так мне ухо надрал, до сих пор помню.
2: Сторож испугался, дурик.
1: И крыжовник там колючий больно. Это все руки раскровенил.
3: Бублик с маком. Не может понять, не на баловство мы идем. И в саду сейчас ни крыжовника, ни сторожа. Зима ведь.
1: Все равно не полезу. Я еще тогда мамка отлупила за то, что рубаху порвал.
2: Давай. Мамку испугался. Зачем тогда вообще с нами пошел? А ну сидел бы возле мамки на юбке.
3: Тихо вы! Городовой еще заприметит. Чего разорались?
1: Не полезу я через забор. Не полезу мне мамка. Запретила, не полезу.
2: Не лезь так.
1: Пустил, ню, не лезь сейчас же.
2: Давай, мамка, мамка, ну.
1: Зару, пусти зару.
3: Кончай свалку. Я для чего вас звал? Договорились ведь, чтоб тихо было. А ты, Егорка, ступай отсюда, раз оробел. Трусы нам не нужны. Катись.
1: Катись. Ой, давай. Ну, можно я здесь постою?
3: Нельзя. Топай домой. Полезли, ребят.
0: И все, Василь, Федюнька, Семка и Ромка, перебрались через высокий кирпичный забор. Прыгнули в пушистый глубокий сугроб, мешали валенки, большие, не по ноге. Егорка через забор не полез, но и не ушел. Только в сторонку отошел, чтобы городовой ненароком не увидел.
3: Ну, все перебрались. Теперь слушай меня. Стойте по забору тихо. Когда взнать, валите через забор и начинайте, как договорились.
1: Ладно, слушай. А знак-то какой подашь?
3: А если закричу дурным голосом или свистну, так и начинайте. А теперь по местам.
0: Мальчишки рассыпались вдоль забора. Каждый облюбовал себе бойницу, отверстие в кирпичной стене. Ну, сделанное просто так, для красоты. А ребятам это было на пользу. Сквозь отверстие можно было увидеть кусочек улицы и переговариваться, как по трубе. Василь занял позицию у второй бойницы с угла. Ромка устроился на старой кривой иве, что росла напротив народного дома. Все затихли в ожидании.
1: Сёмка!
2: А?
1: Сёмка!
2: Чего?
1: Ты чё пыхтишь?
2: Да я не пыхтю, я руки грею. Спину сильно.
1: А ну тихо! Если городовой заметит, худо нам будет.
0: У подъезда народного дома в свете фонарей искрилась снежная пыль. По булыжнику цокал подкованными сапогами городовой, хозяин улицы. Лютый враг всех мальчишек. Пальцы на руках у Ромки скоро одеревенели, стыли ноги, но Ромка боялся пошевелиться, чтобы не открыть себя. Наконец, в подвальном помещении народного дома засветились окна. Ромка мигом соскользнул с дерева.
3: Ну, я пошел. Василь, следи за городовым, чтобы вас не засек.
1: Ладно, мы тихо. Ты сам лучше подожди, пока он дойдет до того угла.
0: Ромка выждал, пока городовой скроется в конце улицы, и вбежал в подъезд. В зрительном зале кончился спектакль, и публика расходилась. В гардеробной стоял шум и толчая. Вместе со зрителями уходили из народного дома и делегаты первой петербургской партийной конференции, которая здесь тайно собиралась. На втором этаже Ромка приоткрыл дверь в комнату. В комнате было много беспорядочно раздвинутых стульев. Лицом к двери стоял небольшого роста человек с крутым лбом. В бородке и усах рыжинки поблескивали, в глазах золотые искорки. Он надевал пальто и разговаривал с дядей Ефимом.
4: Мы очень хорошо поработали сегодня, Ефим Петрович. Голосование показало, что большевики одержали верх.
0: Ромка хотел прикрыть дверь, но говоривший приметил его.
4: Вам кого? Молодой человек.
0: Ромка растерялся. Еще никто никогда не называл его молодым человеком. Да еще так вежливо, как взрослого.
5: Мне дядю Ефима.
6: Это наш истребок, Владимир Ильич. Что, Роман, все в порядке?
5: Вроде все.
4: Мы можем быть уверены?
5: Да. Ну, я пошел.
0: Ромка выбрался с толпой на улицу, пробежался вдоль забора и прижался спиной ко второй бойнице.
2: Это что? Вот я сейчас дуну. Услышите? Сёмка, а ты попробуй с присвистом.
7: Это я в раз.
3: Я вам сейчас свистну. Василь, скажи им, чтоб тихо сидели и не пыхтели.
2: Тихо!
3: Жди моего сигнала.
2: А мне брат сказал, что скоро конку возить будут не живые лошади, а эти электрические.
7: А какие это электрические?
2: Брат говорит, что они невидимые. Коней нет, а конка едет сама по себе.
3: Врешь.
7: Врешь.
3: А вот и нет.
5: Да врешь ты.
2: Врешь, не вру. Брат говорит, что конку такой зовут трамвай.
3: Опять загорланили. Василь, дай им на орехи.
2: Чего дерешься-то?
7: Тихо.
2: У меня он тоже руки есть.
3: Да тихо, тебе сказал. Ромка же сказал, чтоб тихо сидели.
0: Мальцы примолкли. Ромка пристально вглядывался в прохожих людей. Вот уже перестали хлопать двери народного дома, улица опустела, а дяди Ефима и того другого с золотыми искорками в глазах все не было.
2: Ромка! Слышь, кричат где-то!
3: Это на Расстанной улице. Наверное, драка. Видишь, городовой туда побежал.
2: Вот бы сбегать, посмотреть. Долго мы еще тут торчать-то будем? Я вот замерз уже. Ну, пошли!
3: Врешь ты, Семка. Ты не замерз. Тебе на драку посмотреть страсть, как хочется. Эх, вам бы только по улицам шастать. А на серьезное дело кишка тонка. Уж терпения нет, уж замерз.
7: У кого кишка тонка?
3: У тебя кишка тонка! Тихо, ты ж... Ох, наконец, кажется, они. Двое, длинный и худой. Дядя Ефим, а второй Владимир Ильич. Его так дядя Ефим назвал. А ну тихо все, уже скоро по домам пойдем.
0: Вдруг из-за угла вынырнул какой-то барин в долгополом пальто, в котелке, с тросточкой в руках. Мелкими, быстрыми шагами он пошел следом за дядей Ефимом и его спутником.
2: Гляньте-ка, ребят. Какой дядька смешной.
3: Ой, блин.
2: Да вон, на той стороне дверь.
7: Где? Да вон.
2: Кто?
3: Вон, гляди.
2: Ух, идет за меня следом. Смотри, смотри. Идет, крадучись, как кот.
3: Ой, а длинный-то? Это дядя Ефим. Я узнал.
2: Ага.
3: Ромка!
5: Ты чего?
3: Ромка! А вон, вон тот с троточкой. Шпик, да? Тихо, чего орешь?
0: Это был Шпик. Ромка знал, что Шпик теперь будет как тень следовать за спутником дяди Ефима и где-нибудь по дороге укажет на него жандармам, а те арестуют его и посадят в тюрьму. Время было тяжелое. Это был второй год революции, 1906 год. Царь не жалел патронов. Не скупился на тюрьмы для революционных рабочих. Но рабочие не сдавались.
3: Так, я пошел. Ага. Василь, ребята, приготовьтесь. Я крикну, сразу начинайте. Ага.
0: Ромка пошел навстречу Шпику. Шпик набавлял ходу. Вдруг перед ним, как из-под земли, вырос парнишка в куртке не по росту и в шапке, надвинутой на глаза.
3: Дяденька, деньги, скажите его, деньги.
8: А ну тебя, отцепись.
0: Но Ромка пошел рядом, и было ясно, что он не отступит до тех пор, пока не решит занимавший его вопрос. Так и шагали они бок о бок. Жандармский слуга в одежде барина и питерский мальчишка в дырявых валенках и нищенской одежде, но с чистым и смелым сердцем.
7: Василь, они идут сюда.
3: Вижу. Пусть подойдет поближе к заборе. Ромка сказал начинать по его сигналу.
7: А что, если он побежит?
3: Догоним.
7: Тихо.
3: Ты что?

0: ребята, давай через забор.
1: И по сигналу Ромки с забора стали сваливаться на шпика Ромкины ястребки.
2: Что такое? Что надо?
0: Федюнька, иди к этому дьяволу нафиг!
2: Да что же это такое?
3: Федька, забирай!
2: Да что, собака здесь?
3: Феденька!
2: Чего пытаешься? Она цепись, огрызок!
1: Федюнька спрыгнул со стены, но его опередил свалившийся с ноги дедов валенок. И кто-то в пылу свалки шибанул этот валенок в сторону.
0: Вот они! Федька, помогите, отбегаю!
2: А ну пошли прочь! Пошли прочь, я сказал!
3: Федька, у меня, знаете, куда ударил?
0: Дядька, а я запутался, я не могу до дома дойти. Ну, помогите, отведите домой.
2: А ну, отойди.
1: Мальцы все вместе окружили барина, что-то кричали, на кого-то жаловались, замахивались друг на друга кулаками и цеплялись за руки шпика.
3: Он опять дерется.
2: Да вцепись ты, собачья отродье.
3: Дядька, дай ему по шее.
2: Дай поправку, я сказал. Мне некогда. А ну, отпустите руки.
1: Шпик попытался вырваться из ребячьего окружения, но поскользнулся и упал, увлекая за собой ребят. Котелок слетел у него с головы.
2: Караул!
0: Дядя, куда вы?
3: Возьмите свой котелочек.
4: Упал.
5: Давайте, дядька, я помогу.
1: И Ромка повалился на шпика всем своим худеньким телом. Ребята копошились в куче, на кого-то жаловались.
0: Прыгай на него!
1: Шпик никак не мог вылезти из-под
2: куча. Отпустите руки, я сказал еще раз! Отпусти руки!
1: Откуда-то появился Егорка. Он схватил валявшийся на панели валенок и с победным криком ринулся в свалку.
0: Берется, он берется, дядька!
2: Зачем человека с ног сбили? Вот и вас! А ну, расходись!
1: Ромка вернулся! Это вернулся дядя Ефим. Он был один.

0: Что? За что их судить?
1: Сволочи! Я вам покажу! Я вам покажу! Свиньи! Мерзавцы!
2: И свирепо ругаясь, Шпик побежал по направлению к полицейскому околотку.
3: А ну, где мой валенок? Ух, ноги застыли.
4: Ну, возьми! Я им дрался!
0: Василь, беги на угол Расстанный. Там рабочий дружинник Гаврил Иванович стоит.
1: Так.
0: Они городового там задержали. Скажи ему, шабаш, все в порядке.
4: Есть!
2: Василь помчался. Двинулись за ним. Шли молча. И все поглядывали на дядю Ефима. И ждали, что он скажет. А он только хитро посмеивался усы.
0: Ну, чего там разговаривать? Большую помощь дружинникам оказали. Важное поручение выполнили. Дорогому человеку помогли. Так-то.
5: Дядя Ефим, а кто это был?
0: Много будешь знать, скоро состаришься, Егорка.

Так ястребки уберегли Ленина от шпика. Они шагали по улице и были ее хозяевами. Старая кривая ива стояла в нарядном инее. Улица была чистая.

0: Стоял жаркий август 1835 года. Издатель недавно основанного журнала «Современник» Александр Сергеевич Пушкин получил из маленького городка Елабуги Вятской губернии такое письмо.
1: «Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь Александр Сергеевич. Титулы кажутся мне смешны в сравнении со славным именем вашим. Чтобы не занять напрасно ни времени, ни внимания вашего, спешу сказать, что заставило меня писать к вам. У меня есть несколько листов моих записок. Я желал бы продать их и предпочтительно вам. Купите, Александр Сергеевич. Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь занимательное для наших соотечественниц, тем более что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления. Много еще хотел бы я сказать о моих записках, но думаю, что вам некогда читать длинных писем. Итак, упреждаю вас только, что записки были писаны не для печати, и что я, веряюсь уму вашему, отдаю их вам, как они есть, без перемен и поправок. Преданный слуга ваш Александров».
0: Пушкин уже знал, что под именем штаб-ротмистра в отставке Александрова скрывается женщина необыкновенной судьбы, Надежда Андреевна Дурова. Более 30 лет назад, выдав себя за юношу, она поступила рядовым на военную службу, отличалась в сражениях, совершала подвиги в Отечественной войне 1812 года, была награждена Георгиевским крестом. Оказалось, что кроме военного таланта, Дурова обладает и литературным даром. Прелесть, живо, оригинально, слог прекрасный, успех несомнителен. Так отозвался Пушкин о записках. И вот Дурова в Петербурге. Она приехала, чтобы встретиться с Пушкиным.

0: Пушкиным. Как всегда, она в мужском платье, к которому так привыкла за годы своей военной службы.
1: На новой квартире своей я живу под облаками. Мне достался номер в 4-м этаже. Что подумает Александр Сергеевич, когда увидит, сколько лестниц надобно будет пройти ему? Однако ж, нечего делать. К лучшим номерам приступу нет, по крайности для меня. Я написала к Александру Сергеевичу коротенькую записочку, в которой уведомляла его просто, что я в Петербурге. На другой день, в 1:30, карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда. Я покраснела, представив себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца. Но вот отворилась дверь в прихожую. Я жду с любопытством и нетерпением. Отворяется дверь и ко мне. Но это еще пока мой Тишка. Он говорит мне шепотом и вытянувшись: Александр Сергеевич Пушкин, проси. Входит Александр Сергеевич. К этим словам прибавить нечего. Я не буду повторять тех похвал, какими вежливый писатель и поэт осыпал слог моих записок, полагая, что в этом случае он говорил тем языком, каким обыкновенно люди образованные говорят с дамами. Впрочем, любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякий раз, когда я, рассказывая что-нибудь, относящееся ко мне, говорила «был», «пришел», «пошел», «увидел». Он взял мою рукопись, говорил, что отдаст ее сейчас переписывать, поблагодарил меня за честь, которую, говорил он, я делаю ему, избирая его издателем моих записок. И, оканчивая обязательную речь свою, поцеловал мне руку. Я поспешно выхватила ее, покраснела и уж вовсе не знаю для чего сказала: «Ах, Боже мой, я так давно отвык от этого!» На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома он не принуждал себя и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно смеялся от души над этим последним восклицанием.
0: Пушкин с большой охотой согласился хлопотать об издании записок и напечатал их первую часть в своем журнале «Современник». Он даже предпослал к ним предисловие, в котором писал: «Какие причины заставили молодую девушку оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений, и каких еще? Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество. Ныне Надежда Андреевна Дурова сама разрешает свою тайну. С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной». Прошло 1,5 века, но и теперь записки женщины, ставшей в ряды воинов и сражавшейся за отчизну, не потеряли своего интереса. Раскроем же их, пройдем по их страницам, познакомимся с этой удивительной жизнью, о которой Дурова повествует так искренно и бесхитростно.

0: Мать моя страстно желала иметь сына. Но появилась на свет я, бедное существо, которое разрушило все мечты. Отец верил меня промыслу Божию и смотрению флангового гусара Астахова. Воспитатель мой по целым дням носил меня на руках, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею. И я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Горе мне, бывшей первоначальную причиной бедствий матери моей. Мое рождение, пол, черты, наклонности — все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а беспрерывная досада испортила ее нрав и без того от природы вспыльчивый и сделала его жестоким. Тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее. Отец перестал ее любить, и безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий. В 16 лет я выпросила у отца позволение ездить верхом. Батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил коня Алкида. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город. Я была понятная ученица. Батюшка любовался моей легкостью и бесстрашием. Он говорил, что я живой образ юных лет его, и что была бы подпорою старости и честного имени его, если бы родилась мальчиком. Воинственный жар с неимоверную силою запылал в душе моей. Мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое — сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, коего участь и вечная зависимость начали страшить меня. Луч света озарил ум мой, когда в город наш пришел полк казаков. Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план, видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стояли регулярные полки. Батюшка мой имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса.
1: Добрый вечер, дочка.
2: Что ты так бледна? Ты, верно, нездорова?
0: Нет, батюшка. Я только устала и озябла.
2: А что же не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно.
0: Завтра. Завтра велю протопить.
1: А для чего ты не прикажешь Ефиму выгонить Алкида на корде? Он так застоялся, что даже в стойле скачет на дыбы. Непременно надобно проездить его.
0: Я прикажу, батюшка.
1: Ты что-то грустна, друг мой. Ну, прощай. Ложись спать.
0: Прощайте. Батюшка.
1: Вот видишь, как ты озябла. Дай я тебя поцелую. Добрая моя дочь.
0: Потрепав меня по щеке, батюшка вышел. Я встала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами, то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтобы скинуть свое женское платье. Подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ.
3: На заднем дворе Дурову ждал слуга Ефим, ведя на поводу коня Алкида. Она велела ему идти вперед и подле леса дожидаться ее. Сама же спустилась к берегу реки и оставила там свое женское платье. Затем взошла в гору по тропинке.
0: Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывшийся с горы. За Камою на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у подошвы утесистой горы дремал в полуночной тишине. Лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла.

Но время не ждет. Дурова садится на коня и, отпустив повода, исчезает на глазах изумленного Ефима.

0: Итак, я на воле, свободна, независима. Я взяла мне принадлежащее, мою свободу. Свободу, драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку. Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим, и наградою.
1: На рассвете, проехав 50 верст, она прибыла в селение, где расположился казачий полк, и явилась прямо к полковнику.
2: Какой ты сотни, молодец?
0: Еще не имею чести быть в какой-нибудь из них.
2: Разве ты нигде не числишься? Что за вздор?
0: Я желаю иметь честь быть причислен к вашему полку. Хотя только на время, пока дойдем до регулярных войск.
2: Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек.
0: Я дворянин. Оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей. Я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного. Потому и решился в этом случае поступить по своему произволу.
2: Ну, хорошо. Я не имею духа отказать тебе. Ступай с нами. Как же твое имя, молодец?
0: Меня зовут Александром.
2: А по отчеству?
0: Василием звали отца моего.
2: Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне. Обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку. Мы сейчас выступаем. Дежурный! Вели садиться на коней!
1: Так началась ее походная жизнь.

0: Вместе с казаками дошла она до Черкас, побывала на Дону, затем вместе с полком пришла в Гродно и тут завербовалась в Коннопольский уланский полк. Ее приняли охотно, солдаты были нужны. Шел 1806 год. Наполеон двинул свои армии на Европу, и Россия направила большое войско за границу для совместной борьбы против завоевателя. Коннопольский полк в числе других также готовился к выступлению.
1: «Всякий день встаю я на заре и отправляюсь в сборню, откуда все вместе идем в конюшню. Уланский ментор мой хвалит мою понятливость и всегдашнюю готовность заниматься эволюциями, хотя бы это было с утра до вечера. Он говорит, что я буду молодец. Надобно, однако же, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелую пикой, а также не совсем спокойно действую саблею. Мне все кажется, что я порежусь ею. Впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость. Проведя все утро на учении, обедать иду к ротмистру. Это человек лет 50, имеет благородный и вместе воинственный вид. Добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его.
2: Нравится ли вам, молодой человек, ваше теперешнее занятие? Каким вы находите военное ремесло?
1: Я люблю воинское ремесло со дня моего рождения, а звание воина считаю благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков.
2: О, вот как! Почему же?
1: Неустрашимость есть первое и необходимое качество воина. С неустрашимостью неразлучно величие души. И при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям.
2: Неужели же вы думаете, молодой человек, что без неустрашимости нельзя иметь качеств, достойных уважения? Есть много людей, робких от природы, и имеющих прекраснейшие свойства.
1: Очень верю, ротмистр. Но думаю также, что неустрашимый человек непременно должен быть добродетелен.
2: Может быть, вы правы. Но подождем лет десяток, и также подождем первого сражения. Опыт во многом может разуверить.
0: Но первого сражения не пришлось долго ждать. Эскадрон направился в Пруссию. Дурова едет в его составе на своем Алкиде. После смотра она зачислена в лейб-эскадрон и 22 мая 1807 года принимает участие в сражении при Гудстадте. Первое сражение. Оно, вероятно, представлялось Надежде таким, каким его видел в поэтических мечтах юный Пушкин. Война! Подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести. Увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет вкруг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей, стремление бурных ополчений, тревоги стана, звук мечей и в роковом огне сражений падение ратных и вождей. Все ново будет мне, простая сень шатра, огни врагов, их чуждое взывание, вечерний барабан, гром пушки, виск ядра и смерти грозной ожидания.

0: как много пустого наговорили мне о первом сражении, страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве. Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бронили за то, что я с каждым эскадроном ходила в атаку. Но это, право, было не от излишней храбрости, а просто от незнания. Я думала, что так надобно, и очень удивлялась, что вахмистр чужого эскадрона, подле которого я неслась как вихрь, кричал на меня: «Да провались ты отсюда! Зачем ты здесь скачешь?» Разъезжая вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его, лежащего. И в ту же минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались в рознь. Я прискакала к раненому и остановилась над ним. Минуты две я смотрела на него молча. Он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни. Видно, думал, что над ним стоит неприятель. Наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь. «Ах, сделайте милость, друг мой», — сказал он едва слышным голосом. Я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого, но тут и кончилась моя услуга. Он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не знала, что мне делать и как посадить его на алкида, которого тоже держал за повод другой рукой. Такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих, то есть для офицера и меня. Но, к счастью, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь.
1: Сражения шли одно за другим, и никто так и не догадывался о том, что молодой воин на самом деле женщина. Но Дурова написала письмо отцу. Тот начал хлопоты, и неожиданно Улана Соколова было приказано доставить в Петербург по высочайшему повелению. Отличная характеристика, которую дал Дуровой генерал Буксгевден, и горячие мольбы ее самой сделали свое дело. Ей было разрешено остаться служить в русской армии. Дурова была награждена солдатским Георгиевским крестом, названа корнетом Александровым и определена в гусарский полк.

0: Война против наполеоновского нашествия на родную землю вызвала волну повсеместного, невиданного патриотизма. Поэт Федор Глинка выразил это чувство в своей военной песне, написанной во время приближения неприятеля к Смоленской губернии. Исчезли мира дни счастливы, пылают зарево войны. Простите, веси, паствы, нивы, к оружию, дети тишины. Теперь, сейчас же мы, о други, скуем в мечи серпы и плуги. На бой теперь или никогда, замедлим час, и будет поздно. Уж близко, близко время грозно, для всех равно близка беда. И всех мне мнится клятву внемлю, забав и радости не знать, доколе враг святую землю пристанет кровью обогрять. Там друг зовет на битву друга, жена, рыдая, шлет супруга, и матерь в бой своих сынов. Жених не мыслит о невесте, и громче труп на поле чести зовет к отечеству любовь. Среди бойцов, отстаивавших независимость отечества, была и Надежда Андреевна Дурова. Вот что значится в ее послужном списке.
1: 1812 года противу французских войск в российских пределах в разных действительных сражениях. Июня 27-го под местечком Миром. Июля 2-го под местечком Романовым. 16-го и 17-го под деревней Дашковкою. Августа 4 и 5 под городом Смоленском, 15 при деревне Лужках, 20 под городом Ржатской пристанью, 23 под Колоцким монастырем, 24 при селе Бородине, где и получил контузию в ногу.
0: Бородино. Великий день в истории русского народа. Спустя четверть века юноша Лермонтов воссоздал в стихах картину знаменательного сражения. Марш, марш, пошли вперед, и более уж я не помню ничего. 6 раз мы уступали поле врагу и брали у него. Носили знамена, как тени. Я спорил о могильной сени. В дыму огонь блестел. На пушке конница летала. Рука бойцов колоть устала. И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Живые с мертвыми сравнялись. И ночь холодная пришла, и тех, которые остались, густою тьмою развела. И крепко-крепко наши спали, отчизны в роковую ночь. Мои товарищи, вы пали, но этим не могли помочь. Однако же в преданиях славы все громче Римника, Полтавы, гремит Бородино. Скорей обманет глаз пророчий, скорей небес потухнут очи, чем в памяти сынов полночи изгладится оно.